0: свидавшись с тобой хотя бы письменно, незнакомая моя сестра. Как бы мне хотелось увидеть тебя! Если бы вы, отец и ты, знали, как я тосковал, вы бы не боялись расстроить меня, и ты пришла бы ко мне. А теперь уже поздно. Завтра утром мы уезжаем. Но я верю, что желание моего сердца исполнится. А пока всего доброго желает тебе, любимая моя сестра, твой Николай. Какое письмо! Некоторое время Маргита стояла совершенно потрясенная. Зачем она добровольно отказалась от радости увидеть брата перед отъездом, опасаясь навредить ему? А он тосковал по ней. Каким-то образом он узнал, что отец ее посетил, что они примирились. Может быть, сам отец сказал ему об этом? А теперь действительно было поздно. Завтра он должен будет уехать с неисполненным желанием. И пройдут недели, пока он вернется. Что делать? Писать или телеграфировать? Выйдет слишком холодно. Но ведь сейчас только первый час, а скорый поезд будет в 5. Но он в Подолине на последней станции до Боровцев не останавливается, а до М 3 часа езды. Превозмогая свое волнение, молодая женщина пошла к пане Боровской, от которой узнала, что теперь при хорошем санном пути из горки в М можно доехать за 2,5 часа. Маргита написала учителю Галю, что ей необходимо уехать и что сегодня занятий не будет. Затем она сделала некоторые распоряжения и переоделась. За это время запрягли лошадей, и добрые кони повезли ее в М. Прибыв на станцию, она едва успела купить билет. И вот она уже почти у цели. Наконец коляска остановилась. Она расплатилась с кучером и поспешила к освещенному входу аптеки. Сердце сильно забилось в ожидании увидеть любимого брата и отца перед их отъездом, а также от того, что она теперь могла войти в этот дом. Да, она шла к своим, которые ее любили, тосковали по ней. Она шла домой. Домой. Волнение ее было слишком сильным. Ей пришлось остановиться, чтобы овладеть собой. В таком возбуждении ей нельзя было войти. Ее неожиданное появление испугало бы всех. «Дома ли пан Каримский? И чем он занят?» — приветливо спросила Маргита, вышедшего ей навстречу слугу. Как пригодилось ей сейчас знание словацкого языка. «Они с паном доктором упаковывают вещи», — доложил слуга.
1: «А пан Николай?»
0: «Он у пана провизора».
1: «Благодарю».
0: Она ласково кивнула ему и поспешила дальше. В тот раз Урзин показал ей дверь его комнаты, так что она теперь знала, куда идти. Как хорошо, что Николай был как раз там, и они могли встретиться не при отце. Для него эта встреча после стольких лет могла бы быть очень тяжелой. Девушка тихо открыла дверь и также тихо прикрыла ее за собой. Ее обдало приятным теплом. Она была слишком возбуждена, чтобы заметить холод на улице. Только теперь она почувствовала, как она продрогла. В комнате свет не горел, но было достаточно светло. Огонь из камина освещал картину, запомнившуюся ей навсегда. В глубоком удобном кресле сидел, поставив ноги на широкую низенькую скамеечку, ее бледный, но красивый брат, а его прозрачная рука лежала на густых волосах сидевшего у его ног молодого человека. Маргита загляделась на них. Ей показалось, что и ее место там, около молодого провизора. «Видите, Мирослав, — сказал Николай, — с вами мне всегда так хорошо. У вас есть что-то такое, что душу мою словно завораживает. Я был так возбужден, что весь дрожал. Знал бы это Аурели, он бы меня уложил в постель и дал бы что-нибудь успокаивающее. А здесь я и без порошков успокоился». «Это понятно, дорогой мой», — улыбнулся Урзин. Его голос, полный любви, тронул сердце Маргиты. Она хоть немного хотела их послушать. «Понятно? Почему же?» — спросил Николай. «Господь, которому я принадлежу и служу, который сказал мне: „Я с тобой“, является князем мира. Не моя, а его близость успокаивает вас. Вы разве не знаете, что один Иисус Христос может успокоить все бури и вылечить все раны?» Маргита, широко раскрыв глаза, удивленно смотрела на говорящего.
1: «Значит, он верил, что Иисус Христос с ним здесь? Он верил так же, как те испанские герои, мученики. Они в тюрьме, умирая, утешались его присутствием.
0: Мирослав, разве вы всегда думаете о нем? Как это возможно?» «Очень просто. У меня ведь кроме него никого нет». Странное чувство овладело Маргитой. Ей показалось, что это должно быть большим богатством иметь только его одного и притом жить в таком свете и мире, как этот молодой провизор. Она непроизвольно шагнула вперед и нечаянно что-то задела. Урзин обернулся и увидел ее. Его лицо просияло. «А мы не заметили, что у нас такой долгожданный гость!» Николай тоже обернулся.
1: «Маргита!»
0: Сердце не обманешь. Николай сразу узнал стоявшую в дверях. В слезах она протянула к нему руки и бросилась в его объятия.
1: «Никуша, родной мой!» «Маргита, ты пришла ко мне? О, как чудно! Ну как же мне было не приехать, когда ты так тосковал по мне, а я и не знала!»
0: Обнявшись, Маргита и Николай плакали. Они и не заметили, как Урзин оставил их, и как он еще раз посмотрел на них, обернувшись в дверях. Его взгляд выражал и любовь, и боль одновременно. Они и не увидели, как он в коридоре, обессилев, прислонился к холодной стене и прижал обе руки сначала к груди, а потом к лицу. Постояв так немного, он побежал вверх по лестнице и вошел в зал. С его лица исчезла бледность, утихла боль, от которой на этой земле нет лекарств. Ничего не оставалось в его благородном лице, кроме глубокой печали во взгляде. «В чем дело, Урзин?» — с удивлением спросил аптекарь, закрывавший большой чемодан. «Николаю что-нибудь нужно?»
1: «Нет, пан Каримский», — молодой человек улыбнулся. «Для этого он теперь слишком счастлив. Пришла пани Орловская».
0: «Маргита?» Каримский опустил крышку чемодана и поднялся.
1: «Она пришла сегодня в такую непогоду? Когда?»
0: «Только что. И я думаю, что она приехала прямо из горки. Я пришел сообщить вам об этом, потому что нужно позаботиться о горячем ужине и о спальне. Если позволите, я это сделаю за вас, пан Каримский».
1: Ответом был кивок головой и благодарный взгляд его гордых глаз.
0: Провизор удалился. Вскоре узнали пани Прибовская и все люди в доме, какая дорогая гостья к ним явилась. Женщины плакали от умиления, совсем потеряв голову. Хорошо еще, что провизор сохранил самообладание и позаботился обо всем. Он велел принести из кондитерской и ресторана все необходимое к ужину. И он сам проветрил и протопил комнату для гостей. Затем они со слугой вынесли чемоданы из зала, навели порядок и зажгли свет, чтобы все было готово, когда господа спустятся вниз. Если бы кто-нибудь сказал Каримскому, что самый счастливый момент его жизни будет в комнате его провизора, он бы не поверил. А на стене светились незамеченные им до сих пор слова: «Прощайте, и прощены будете». Доктор Лермонтов занимался составлением маршрута путешествия, когда кто-то тихо коснулся его плеча.
1: «Вы как дух, Урзин. Где вы оставили Никушу?»
0: «У себя».
1: «Вы пришли за мной?»
0: «Нет, я хочу вам что-то сказать. Приехала пани Орловская проститься с братом. Я считаю, в ответ на письмо, которое он ей написал».
1: «Что? Маргита Орловская здесь? Вы присутствовали при их встрече? Никуша не повредила волнение?»
0: «Счастье и любовь никогда не вредят».
1: «Хорошая логика. А что они говорили друг другу?»
0: «Почти ничего. Они оба плакали».
1: «Бедные».
0: Доктор опустил голову.
1: «Теперь и пан Каримский там. Если позволите, я закончу за вас маршрут путешествия. Друзья всегда рады поделиться счастьем. Идите, пан доктор, к пану Николаю».
0: «Вы очень добры, что избавляете меня от этого скучного дела. У меня и так не хватило бы терпения, а теперь и подавно. Но надо составить такой маршрут, чтобы не утомлять Николая частыми пересадками и долгим ожиданием. Вот здесь я остановился. Однако я лишь поприветствую пани Орловскую и сразу вернусь». Конечно же, он не вернулся. Застав господ уже в салоне, доктор стал свидетелем и еще одним желанным участником семейной идиллии. «Маргита, это Аурелий, мой единственный друг по университету, а теперь брат и благодетель», — представил его Николай, и глаза молодой женщины тепло взглянули на него.
2: «Я от всего сердца благодарю вас, пан доктор, за все, что вы сделали для моего брата и отца», — сказала она, протянув ему руку.
0: «Да, Маргита, мы доктору Лермонтову многим обязаны», — сказал пан Каримский. «Он и теперь, не считаясь неудобствами, отправится с нами в путешествие».
1: «Не верьте этому, пани», — возразил молодой человек. «Я это делаю с удовольствием. А то, что я делал до сих пор, Никуша на моем месте сделал бы тоже, и даже больше».
0: «Этому я верю, однако это не умаляет ваших заслуг и нашего долга перед вами».
2: «Так когда вы завтра отъезжаете?» — спросила Маргита.
0: «Примерно в 10 часов».
2: «Тогда мы завтра еще увидимся».
0: «Ты придешь?» – удивился Николай.
1: «Неужели ты думаешь, Маргита, что мы тебя сегодня еще отпустим домой?» – заметил Каримский.
0: «И даже если бы все разрешили, я как врач не позволил бы вам ехать в такую непогоду», — вмешался Аурелий. И его веселое настроение разрядило обстановку.
2: «О, если вы меня приглашаете, я охотно останусь», — воскликнула Маргита и рассказала о своем поспешном отъезде из горки. Причем так остроумно, что веселое настроение не покидало всех и во время ужина, к которому и Урзин был приглашен. Когда после ужина он хотел удалиться, Николай задержал его.

доктором Лермонтовым. Затем она аккомпанировала доктору, воспевавшему «Красоту весны». Впервые в жизни она была счастлива. «Мирослав, а ведь вы мне должны», — сказал вдруг Николай. «Я? Пан Каримский? А вы забыли, что обещали спеть мне перед отъездом? Спойте теперь, пожалуйста. Завтра уже не будет времени на это». «Если вы желаете, и если остальные господа не будут против, я охотно спою». «Мы просим вас», — сказала Маргита. Молодой человек после краткого раздумья, прислонившись к фортепиано, запел. «Превыше разума любовь твоя, Господь, Спаситель мой! Но жажду я любви твоей всю полноту познать, и в ней всю силу, высоту, блаженство созерцать». Врач не мог оторваться от лица певца. Что его так поразило? Красота голоса, глубина чувства или сама песня? Маргита крепко держала руку брата. Она текст песни не совсем понимала, но тем более трогали ее мелодия и нежность голоса. Николай закрыл глаза. Пан Каримский же впервые внимательно смотрел в благородное, загадочное лицо своего провизора, который продолжал петь. «Превыше слов, Господь, любовь Твоя, но жаждет слов живых душа моя, чтоб грешникам погибшим возвещать любовь, могущую спасти и все грехи прощать. Любовь превыше всей хвалы земной, но жаждет сердце петь, Спаситель мой, хвалу любви, нисшедшей до меня, из тьмы греха, призвавшей в чудное сияние дня». Голова Каримского опустилась. Лицо его стало бледным и печальным. Ах, было время, когда родная мать пела сыну своему об этом Иисусе и учила его молиться. Уста ее замолкли в могиле. Мальчик вырос и забыл о Христе. Он позабыл и данное когда-то им обещание жить только для него, как жила его мать. А теперь обо всем этом напомнила ему песня Урзина. А тот пел дальше с еще большим воодушевлением. «Зажги, Господь, любовь моей груди, к источнику Ты сам меня веди. Дай верою мне жажду утолить и от земных источников все сердце отвратить. Когда ж лицом к лицу увижу я Тебя, Спаситель мой, то песнь моя любви Твоей прославит широту и высоту, и беспредельную всю глубину». Песня закончилась, но аплодисментов не последовало. Лишь короткое «благодарю», — услышал Урзин. Он и этого не ожидал. Немного смущенный, пожелав всем спокойной ночи, он удалился. Никто из оставшихся ни слова не сказал о его песне. Слишком глубоко затронула она их сердца. Наступила ночь. Успокоенная сознанием, что она снова дома, наконец, в отцовском доме, Маргита спала сладким сном младенца. Николай от возбуждения немного устал. Аптекарь же почти до утра ходил по своей комнате. Также и доктор не притронулся к своей постели. Он стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Прости меня, матушка», — думал Каримский. «Если бы ты была жива и руководила мной, то я свое обещание сдержал бы. А так...

мир полон зла, и веры в нем нет, все опровергается. И я не сдержал обещания своего, а возобновить его невозможно. Я не любил его и не служил ему, потому что веру в него потерял. Ах, кто бы вернул мне то время, когда я верил? В той вере было столько счастья, столько уверенности. А теперь ничего нет надо мной. И душа моя пуста. Прости меня. Прости недостойного сына твоего.

На другой день в Подграде стало известно, что Каримский со своим сыном в сопровождении доктора Лермонтова отправился куда-то на юг. Говорили, что на вокзале была и Маргита Орловская, и что она долго и сердечно прощалась с братом и отцом. А когда поезд умчался, она направилась прямо в Орлов. Немало удивился пан Николай, когда его любимая внучка вдруг появилась перед ним. И как бы он удивился, если бы узнал, где она провела прошлую ночь. Но об этом люди не говорили, потому что они этого не знали. Маргита видела, как дедушка вздохнул, когда узнал, что она примирилась с отцом. Она поняла, что он рад, и этого ей было достаточно. –

0: И снова наступил вечер. На дворе было так холодно, что казалось, будто даже звезды на небе застыли. Но в библиотеке Орловских было тепло и уютно. Красноватое пламя камина освещало пол, покрытый коврами, и разрисованный потолок, деревянные стеллажи с книгами, этажерки, уставленные арабесками, различными фигурками и кристаллами, большие бронзовые вазы и искусственные букеты. Отсвет пламени отражался в большом зеркале, ласкал темные удобные кресла и диваны и дорогие альбомы на одном из столов. Но основной отсвет падал на длинный шезлонг пана Николая вблизи камина, на котором в глубоком раздумье покоилась Маргита Орловская. Молодой женщине было о чем подумать. Из Подолина директор Зарканы передал дедушке, что князь Се просит посетить его еще сегодня для обсуждения купли-продажи замка. Дедушке пришлось уехать, а вернуться он сможет только завтра. Ему было неприятно оставлять только что приехавшую внучку одну, но изменить он ничего не мог. Покупка замка и то обстоятельство, что египетский вельможа поселится по соседству, ее очень заинтересовали. Но так как посредником в этом деле был Адам Орловский, она и слышать ни о чем не желала. Она хотела помогать своему дедушке, когда он нуждался в ее помощи. Но только дедушке и больше никому. И сейчас она не думала о Подолине. Ее мысли были с теми, кто все дальше удалялся от нее. Она беспокоилась о своем брате. Не утомила бы его дорожная суета. Ах, как бы она хотела быть рядом с любимым отцом и братом. В своих раздумьях она вдруг вспомнила свой уход из Эй и свое путешествие сюда. Как она в тот день проехала несколько станций в сопровождении своей матери. Необходимости в этом не было, однако мать хотела проводить ее хотя бы немного на ее новом жизненном пути. Перед внутренним взором Маргиты стояла женщина, ее мать, горячо любимая мужем, но не любящая родную дочь. И все же Маргите удалось обрести ее любовь. В этом Маргита убедилась по глазам матери в последние часы перед расставанием. Маргита чувствовала это и теперь. В ушах ее звучал необычно нежный родной голос, сказавший ей на прощание: «Маргита, будь пану Орловскому хорошей внучкой. Он очень благородный человек. Он этого стоит». Тогда она не верила ей. Теперь, когда Маргита снова обрела родного отца и знала дедушку, она лучше понимала мать. Ведь мать была дочерью деда, и, наверное, они когда-то очень друг друга любили. Однако они были разлучены навсегда, и мать, должно быть, очень страдала, хотя она этого никогда не показывала. Что она переживала, когда поезд тронулся и увез дочь к месту ее счастливого детства? Теперь Маргита жалела свою мать, вспомнив, как она стояла на перроне и с тоской смотрела вслед уходившему поезду, как ей, наверное, хотелось в тот момент вместе с ней поехать к отцу. Но почему только к отцу? Здесь был любимый сын, которого она тоже потеряла. Ах, Никуша! О, если бы мать знала, что с ним случилось! Он, ее златокудрый любимец, мог в мучениях умереть. Его давно покрыла бы черная земля. А она, родная мать, ничего об этом не знала. В душе Маргита теперь просила прощения у своего брата за то, что когда-то она завидовала ему и ревновала к нему мать. Он заслуживал этой любви. Теперь она не удивлялась, что мать так оплакивала его, ведь для нее он был потерян навсегда. Дом Манфреда Каримского был навсегда закрыт для Натальи Райнер. Даже поплакать над своим умершим первенцем ее бы не допустили. Как это ужасно! В этом тихом одиночестве ее охватило непреодолимое желание быть рядом с матерью, подойти к ней, обвить ее шею руками и поплакать вместе с ней. Ах, какие это были глупые, бесполезные мысли! Мать сейчас, конечно же, окружала блестящее общество, и навряд ли она скучала. А сегодня у нее день рождения. Он всегда очень торжественно отмечался в доме Райнера. Инженер делал матери такие подарки, какие только мог придумать, потому что он действительно очень любил ее. Общество боготворило ее, и она вряд ли вспоминала Орлов или Подград. Тем более, что Маргита немного опоздала с поздравлением, и она его получит только завтра. Если бы все осталось как прежде, то Маргита в этом обществе была бы лишней. Маргита вдруг почувствовала себя рабыней, которая сбросила свои оковы. К этому чувству добавлялись горечь и обида из-за того, что при жизни родного отца она вынуждена была жить с отчимом. Ощущение свободы полностью вытеснило ее тоску. С этим раз и навсегда было покончено. И теперь, когда несправедливо обиженный отец все ей объяснил, между ней и матерью образовалась непреодолимая пропасть. Разлука с матерью была печальна, но помочь Маргита ей не могла, потому что та сама разрушила священные узы, которые должны быть вечными. Она принесла несчастье людям, которые любили ее и сегодня. Ах, лучше об этом не думать. Маргите захотелось вскочить, зажечь свет и приняться за какую-нибудь работу. Но вдруг она вспомнила, какое предстоит ей дело. Дело в том, что после того, как дедушка ушел, и она вернулась с короткой прогулки из парка, пан декан Юрецкий ждал ее в библиотеке. Она поприветствовала гостя и сообщила ему об отсутствии дедушки. «Это не имеет значения, милейшая. Я пришел к вам».
1: «Ко мне?» — спросила она удивленно. «Чем могу быть полезна?»
0: «Мы вчера говорили с уважаемым паном Орловским о том, о чем ему, отцу пани Натальи, очень трудно говорить с вами. Однако говорить об этом необходимо, ради порядка и особенно ради спасения вашей души. Узнав об отсутствии пани Орловского, я сам решил уладить это деликатное дело».
1: Маргита пристально смотрела в лицо декану, стараясь угадать, что у него на уме.
0: «Вы позволите мне, служителю Святой Церкви, несколько вопросов?»
1: «Пожалуйста».
0: «Часто ли вы ходили на причастие?»
1: «Я? Ваше священство? Никогда!»
0: Душа Маргиты возмутилась. Она вспомнила слова. «Католическая церковь имеет право на тебя».
1: «Как я могла ходить на причастие, если я воспитана не в католической вере?»
0: «А в какой вере вы воспитаны?»
1: «Учителя мои были лютеранами. В пансионате Эй религию мне преподавал лютеранский пастор».
0: «Ах, это большая ошибка», — сказал декан. «Дочь католической церкви в таком заблуждении».
1: «Да, ошибка, ваше священство». Глаза Маргиты горели. Если я дочь католической церкви, то эта церковь должна была позаботиться о моем религиозном воспитании, прежде чем у меня сложились мои собственные взгляды и убеждения.
0: Глаза господина декана округлились и уставились на Маргиту. Твердую непреклонность выражали ее черные глаза. По плотно сжатым губам было видно, что она отвергает католическую церковь. В порыве гнева декан едва удержался от резкого ответа, но вовремя спохватился и смиренно склонил голову.
2: «Признаю», — произнес он с сожалением. «С нашей стороны произошла ошибка. Вы вправе обвинять нас. Нашу вину смягчает лишь то, что церковь насильственно не может вмешиваться в дела семьи».
1: Эти слова сначала подействовали на молодую женщину. Он был прав. Но вдруг словно кто-то шепнул ей: «А испанская инквизиция? Разве она не врывалась в семьи и не вырывала лучшее, чтобы уничтожить?»
2: «Позвольте нам, милейшая, хоть что-нибудь исправить. Вчера мы говорили с паном Николаем, для которого это положение очень мучительно. Он попросил меня приставить к вам каплана Ланга, чтобы он преподал вам учение нашей церкви».
1: Она возмутилась и уже готова была прокричать: «Зачем мне ваше учение? Я никогда не стану католичкой! Я хочу принадлежать церкви моего отца!»
0: Но тут же вспомнила дедушку. Слова «для него это положение очень мучительно» удержали ее. Она не могла сквернить то, что для него было свято, только потому, что ей в этом отношении не было уделено должного внимания. Честнее было бы познакомиться с этой религией и затем объяснить, почему она не может принять ее.
2: «Каков будет ваш ответ?» — спросил декан добродушно.
1: «Я готова проверить учение вашей церкви, ваше священство». Она открыто посмотрела ему в лицо. «Позаботьтесь, пожалуйста, о книгах для меня. Я обещаю стать внимательной ученицей пана Каплана».
2: «О, конечно!»
0: — ответил одобрительно декан.
2: «Вы станете не только внимательной ученицей, но и хорошей дочерью своей церкви».
1: «Да, пан декан, для церкви, которой будет принадлежать моя душа, я стану хорошей и послушной дочерью».
0: Маргита оставила для себя путь для отступления. Но его священство, декан Юрецкий, не понял ее и покинул Орлов в убеждении, что он наткнулся на неожиданное препятствие и что пану Каплану придется эту молодую даму научить большему, чем креститься и перебирать четки.
2: Где ему взять подходящие книги для нее? Теперь это не казалось ему таким простым, как вчера.
0: Несмотря на это, он не сомневался, что они вскоре вернут эту заблудшую овечку в лоно правоверной церкви, откуда ей уже не удастся сбежать. К счастью, Маргите мысли и чувства пана Юрецкого не были известны. Она почувствовала себя очень одинокой, когда вспомнила его посещение. Как ей сейчас недоставало человека, с которым она могла бы посоветоваться. Отец не настаивал на переходе в его церковь. Наверное, он прав. То, что было возможно в Средневековье, сегодня уже невозможно. В наш просвещенный век заблуждения католической церкви исчезли сами по себе. Может быть, нет уже других различий между протестантами и католиками, кроме как в церемониях. В обществе их, по крайней мере, незаметно. Стоит ли начинать борьбу
1: из-за незначительных отступлений или различий в церемониях. Стоит ли оскорблять доброго дедушку? Чего она достигнет? Ах, почему она ни с кем не может посоветоваться? Боже мой, вздохнула Маргита. Помоги мне. Ты видишь, как я одинока. Она встала, чтобы зажечь свет и принести книги, по которым в Эй училась религии. Они очень мало прошли по этим книгам, и теперь она решила проработать все сначала до конца. Внимание ее отвлекли шаги в коридоре и стук в дверь. «Войдите!» Занавес на двери отодвинулась. «Пан Урзин!» — воскликнула Маргита, приятно удивленная этим неожиданным посещением. «Добро пожаловать!» Она протянула ему обе руки. «Простите меня за смелость, пани!» — извинился молодой провизор. «Но я подумал, что вы, наверное, с тоской ждете известий от ваших милых путешественников. И вот принес». «О, не извиняйтесь, пан Урзин! Мне ваше посещение и так было бы приятно, а тем более с таким дорогим известием!» — сказала она приветливо. «Я совсем одна, дедушка в Подолине. Надеюсь, вы проведете часок со мной, не правда ли?» Он поклонился, снял верхнюю одежду и, заняв предложенное кресло у камина, передал Маргите телеграмму. Она наклонилась к огню и прочла: «Все в порядке, самочувствие хорошее. Привет, Маргите, Николай». Она поцеловала телеграмму и села в кресло. Она совсем забыла велеть принести лампу. В помещении и так было достаточно светло. Теперь она могла с кем-то поговорить о Никуше и о своем отце. Время за беседой шло быстро. Внезапно Маргита умолкла. Ее вдруг осенила мысль. «Он мне посоветует, как быть». Рядом с Урзиным она почувствовала себя спокойно и уверенно. «Пан Урзин, вы евангелической веры?» — прервала она молчание. Он оторвал взгляд от огня и посмотрел на нее. «Да, пани». «Вы твердо придерживаетесь учения своей церкви, не правда ли?» «Я придерживаюсь учения Иисуса Христа». «А вы с вашими убеждениями могли бы принять католическую веру?» «Католическую?» Он улыбнулся. «Как соединить свет и тьму? Чтобы стать католиком, мне пришлось бы сначала оставить Иисуса Христа». «Христа? Но католическая церковь тоже проповедует его учение?» «Да, она учит о нем, но он для них недосягаем, недоступен. Он для них не является ни заступником нашим перед Отцом, ни путем к нему, ни посредником. На его место они ставят Марию и святых. Они считают, что заступничество Марии достигает благодати и что святые помогают получить прощение грехов. Добрыми делами можно, по их мнению, добыть место в раю, поэтому кровь Иисуса Христа им не нужна». «Значит, вы никогда бы не могли стать католиком? Вы их учение считаете неверным?» «Да, пани». «А от меня требуют, чтобы я стала католичкой». Он выпрямился. «От вас?» Она кивнула. «Видите ли, — сказала она печально, — у меня нет никого, с кем бы я могла посоветоваться, но у меня нет также и достаточных знаний евангелического учения. Однако внутренний голос мне говорит, чтобы я не соглашалась». Не поднимая головы, она вкратце сообщила ему все,
0: о своем отношении к обеим религиям, о разговоре с деканом и о своих мыслях и сомнениях. «Посоветуйте мне, правильно ли я поступила, согласившись на занятия?»
2: «Очень правильно, пани.
0: Пусть изложат вам все учение католической церкви. Читайте притом ежедневно Библию. Сначала Новый Завет, затем книги Моисея, пророков и псалмы. Просите у Господа Иисуса Христа познания истины. Скажите Ему, что вы хотите отличить истину от заблуждения. Он услышит вас и поможет вам. Затем сравните учение Иисуса Христа и апостолов с учением пана Каплана Ланга. Если вы решите следовать воле Божией, то узнаете путь, по которому вам идти. Ибо Иисус Христос говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно».
1: «Благодарю вас, пан Урзин! Считаете ли вы, что я Библию пойму и без богословских книг?»
0: «Конечно, ведь эта книга написана для детей».
1: «Для детей?»
0: «Да, Иисус Христос сказал: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто верит Библии на слово, тот поймет ее. Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам», говорит Иисус Христос. «Если бы только богословы и образованные люди могли понять Библию, то для нас, простых людей, не было бы утешения на земле. Но, слава Богу, мы видим обратное. Самарянка, Мария Магдалина, Мария и Марфа из Вифании, простые рыбаки, Петр, Иаков, Иоанн, мытарь Матфей и другие. Все они понимали слова и речи Иисуса Христа, потому что они Ему верили. А книжники, священники и фарисеи не могли Его понять. Если вы верите Слову Божьему, то вам все станет ясно». Глаза молодой женщины светились благодарностью. Молча она протянула молодому провизору руку.
1: «Не уходите», — попросила она его, когда заметила, что он собирается встать. «Мне необходимо с вами еще поговорить».
0: «Если позволите, пани, я охотно останусь. Я только хотел достать свой Новый Завет. Однако вы его не поймете, он написан на чешском языке».
1: «Ах, я вас прошу, не называйте меня все время пани. Это звучит так высокопарно. Если иначе никак нельзя, то называйте меня просто Маргитой. Или вы».
0: Лицо его осветилось. «Когда мы с вами будем на нашей вечной родине, тогда и это вы отпадет», — сказал он невыразимо нежно. «А пока я постараюсь исполнить ваше желание». Она улыбнулась, и на глазах ее, вроде бы без причины, выступили слезы.
1: «Можно мне вас попросить достать мне Библию? У меня нет никакой, и я не знаю, где ее взять».
0: «Я охотно позабочусь об этом. Но на каком языке? На немецком или на польском?»
1: «Немецким я лучше владею, но, может быть, и польское пригодится».
0: «Всегда полезно читать на двух языках и сравнивать прочитанное, поэтому я закажу вам обе. А до тех пор, если позволите, и я пошлю вам свой Новый Завет».
1: «О, я была бы вам очень благодарна! Но как мне приступить к чтению?»
0: «Начните читать Новый Завет с самого начала. Ежедневно одну-две главы. Но перед чтением всегда нужно помолиться. Ибо чтение Слова Божия без молитвы приносит мало пользы для души.
1: Я учту ваш совет. Однако двумя главами я не удовлетворюсь. Когда мы вчера вечером сидели в вашей комнате, я увидела там две немецкие книги. У одной из них на переплете были крест и венец. Что это за книги?
2: Книга с крестом называется «Без креста нет венца», а другая — «Испанские братья». Если желаете, я пришлю их вам для чтения. Это христианские повести, и я уверен, что они принесут вам благословение.
1: Я благодарю вас заранее, и сегодня еще пошлю к вам за ними и за Новым Заветом. Однако, извините меня, я совсем не заметила, что мы сидели в темноте. Сейчас я велю принести лампу.
2: О, пожалуйста, из-за меня не надо. Мне уже пора уходить. Мне всегда приятно в сумерках посидеть. Они успокаивают сердце и душу.
1: Верно, я тоже люблю посумерничать. Но зачем вам сейчас уходить? Ведь аптека уже закрыта.
2: Это так, но мне еще нужно побывать в другом месте.
1: И где же, если не секрет?
2: В тихом переулке, в одном доме, где ваше появление подействовало бы как луч солнца.
1: Мое появление? Я еще плохо знаю по-словацки, и мне трудно было бы говорить с людьми.
2: Больная женщина, которую я хочу навестить, собственно, полька. Но она говорит и по-немецки. Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж. А теперь, после смерти мужа, дочери и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу. А эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало.
3: Сегодня вы прослушали чтение шестой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

Сегодняшняя тема у нас «Сила слова». Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте притчи, 18 глава, 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его кусят от плодов его». И посмотрите, пожалуйста, притчи, 21 глава, 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Итак, тема «Сила слов». И мы сегодня с вами будем говорить о влиянии слов на нашу жизнь, о последствиях того, что мы говорим. Когда я просматривал библейскую симфонию, то обнаружил, что около 200 раз говорится о языке нашем. Где-то 3000 раз говорится «Он сказал». Бог сказал или мужчина сказал. И всего 200 раз в Библии сказано «Она сказала». Понимаете, в то время женщины значительно меньше говорили, чем сейчас. Мужчины и женщины, девушки и парни в своей жизни произносят очень много слов. И часто не думают об их последствиях. Вообще, когда человек начинает объяснять, почему он обидел другого, он часто говорит, а что я сказал, или что я сказала, или я только ему сказал, а он так обиделся. Заметьте, что слова царя имеют огромное значение. Сказал начать войну, и начинается война, и тысячи человек умирают, то миллионы умирают. Слова начальника имеют огромное значение. Слова отца в любой семье имеют огромное значение, потому что отец – это власть. Так что, мужчины, вы должны знать, что ваши слова имеют огромное значение. И еще интересная грань. Мамы и папы, когда ребенку 2-3 года, они говорят своему чаду, пожалуйста, вот скажи, ну громче, громче говори, расскажи стихотворение. Он лепечет что-то, сложно понять, но отец и мать уже радуются. А когда ребенку 6 или 7 лет, мама уже говорит, замолчи, болтать будешь, голова болит. Интересно, наша жизнь, она состоит из слов. Человек начинает говорить с 2 лет, говорит, говорит, говорит. И что интересно, когда уже умирает человек, о нем говорят, уже не говорит. Уже все, не говорит даже. Вы не замечали в своей жизни, что наши слова имеют огромное иногда значение и есть последствия наших слов, иногда страшные последствия наших слов? Сказала, и в жизни многое поменялось. Этого бы не случилось, если бы ты такое не говорила. Или относительно мужчин. Если бы удержал язык свой, этого бы не случилось. Но смерть и жизнь во власти языка. Один мой родственник, это был год 1937 год, расстрельный год. Многих расстреливали за одно только слово. Это было тяжелое время, и мой родственник был вызван к следователю. Ему говорили, спрашивали, ты посещаешь церковь, ходишь туда? Он говорит, да. Ты знаешь, что мы можем сделать с тобой за то, что ты в церковь ходишь? И он просто ответил, я знаю, был бы человек, а остальное вы сделаете. Одно слово сказал, последствия 10 лет. Просто одно слово сказал. Знаю, был бы человек. Он был в заключении, но это было время 37 года. Тяжелое время прошел, по 50 человек умирало в день от голода и холода, и Бог хранил его там. А в 1930 году мой дедушка спросил, вы верующих в колхоз принимаете? Я сказал, принимаем, дали 3,5 за то, что верующий. Понимаете, человек сказал одно слово, и в жизни произошли очень серьезные события. А сколько в семьях ссор, скандалов, сколько разводов начинается со слов? Просто она начала говорить, или он начал говорить. Сколько счастливых, несчастными стали, когда боль обиды в слова облекали. Нормально жили, все нормально, какая-то проблема, какая-то обида. И начала говорить. И последствия развелись. Мы когда говорим слова «я тебя люблю» или нежные, добрые слова,
создаются новые семьи, приходит мир, тишина в семью. Иногда другие слова говорим, и жизнь меняется. Кто-то из педагогов сказал, что слова «иди сюда» можно сказать с десятком акцентов. Просто два слова «иди сюда». Тон, с каким тоном мы произносим эти слова. Итак, слова влияют на нашу жизнь. Давайте посмотрим, что говорит святой Иаков. Послание Иакова, 3 глава, с 5 по 10 стих. «Язык небольшой член, но многое делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, и присмыкающихся, и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. А дальше. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уз исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Вот Иаков пишет евреям, которые рассеяны по всему лицу земли. Римская империя большая, и в первом веке святой Иаков, апостол, пишет духовным младенцам вот эти слова. И он говорит им, чтобы они, с одной стороны, радовались Боге, а с другой стороны, он говорит, вот вы благословляете, славословите Бога в церкви, в домашних церквах, вы молитесь. А с другой стороны, смотрите, что с вами происходит. Вы тем же языком, которым благословляете Бога, говорите плохие вещи о людях. Вы проклинаете людей. И говорит, не должно так быть. Обиды, искушения – это часть нашей жизни. Мы проходим это все. И язык воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Очень часто язык – это бич, это острая стрела. И кто-то сказал из мудрых, говорит, иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Ну, давай сегодня подумаем о своем языке. Если Дух Святой коснется и покажет нашему сердцу все картины из нашей жизни, когда мы говорили вещи, о которых потом очень жалели. Случаи печальные. Муж и жена поссорились. И она просто сказала, когда он уходил на работу, «Глаза мои больше тебя никогда не видели». Он вышел, погиб. И потом она рыдала, кричала над гробом. А просто сказала, «В ссоре, глаза мои больше тебя не видели». Или когда молодые люди говорят жуткие вещи друг другу. Вот поссорятся, разведусь, брошь, ну и прочие вещи. Иногда слова имеют огромное значение. Вот если ты умный человек, никогда на такую тему, как семейные отношения, не говори никаких плохих слов. Если ты мудрая женщина, никогда не говори таких вещей, как «разведусь», «брошу», «уйду» и так далее. Слова имеют значение. Каких слов не должно быть в устах христиан? Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Святой Павел говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Обратите внимание, что говорит святой Павел. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Верующий человек, который пришел к Богу, оставил мирскую жизнь, там в мире жили, как жили, и говорили то, что говорили. А теперь ты стала верующей девушкой. Тебе надо говорить совершенно по-другому. Никакое гнилое слово не должно исходить из уст ваших. Святой Павел организовал церковь в Ефесе. Если вы посмотрите книгу «Деяния святых апостолов», 19 глава, со 2 по 6 стих, вы увидите, как Павел организовывал эту церковь. Но он им же пишет, этой церкви, в послании Ефесянам, 4 глава, 31 стих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Посмотрите,
Послание Ефесянам, 5 глава, 4 стих. И также сквернословие и пустословие, говорит, это неприлично вам. Представьте такую ситуацию. Бог через апостола Павла говорит, что вы, когда уверовали, из ваших уст должно исходить только доброе для назидания. Евреи вышли с Египта. Речь идет о том, что случилось 3500 лет назад. Об этом Библия говорит. И когда они вышли с Египта, то они часто скучали по огурцам, чесноку, ну то, что было у них в Египте. Там в Египте они были рабами. Их били, над ними издевались. Но когда они прошли немного пути, выходя из Египта, они начали скучать за Египтом. Мы вышли из мира. Но очень серьезный вопрос к твоему сердцу. Мир вышел ли из твоего сердца? В мире много скверных слов, много гнилых слов. А что это за гнилые слова? Вот попробуйте мясо, ну или какие-то овощи, когда они начинают гнить, разлагаться. Запах ужасный. Я иногда слушаю, как молодые люди, которые вышли с мира, а иногда не с мира вышли, как разговаривают между собой. И то блины вспоминают. Вы понимаете, о чем я говорю? А почему вы понимаете? Потому что знаете, о чем я говорю. То кто-то кого-то почему-то в баню отсылает. Понимаете, верующий человек следит за своими словами. Неверующий, они говорят то, что хотят. У меня интересный случай был. По-моему, это было, наверное, год назад. Мы сели в Донецке и ехали, по-моему, в Хмельницк с одним братом на семинар. Ну, зашли в купе. Я лег, и один молодой человек заходит с женой своей, и у него большой чемодан. И он ложит этот чемодан в ящик. А чемодан непослушный. И он все русское, что может вспомнить, на этот чемодан. Ну, все непечатное русское. И он кричит на него, разговаривает с чемоданом, а чемодан никак. Наконец уложил он. Уложил он, а я лежал, отвернувшись к стене, я слушал только. А потом он сел, повернулся, я к нему, а он меня узнает, или по телевидению видел. Говорит, а вы, куда вы едете? Я говорю, на семинар христианский. Потом, а вы куда? Он говорит, тоже на семинар христианский. Это правда. Заходит жена. Лет по 28. Может, сейчас по интернету смотрят как раз. Заходит жена, говорит, простите, пришел с мира, а никак вот эти слова не может оставить. Я начинаю разговаривать с ним. Да, он пришел в церковь, да, он покаялся, но язык не поменялся. Язык не поменялся. А почему язык не поменялся? А потому что от избытка сердца говорят уста, потому что сердце не поменялось. Если бы сердце поменялось, язык бы поменялся. Слова. Помню такой случай из жизни. Одна христианка, ей лет 30, стояла у чужого подъезда. Один мужчина неверующий ходил, ходил вокруг. Она кого-то, христианка, ждала. Он ходил, говорит, о, красивая, очень красивая. А дома такая же кобра, наверное, как и остальные. Понимаете? Он не верит. Мужчина неверующий. Он женился, и женился, наверное, неудачно. Он не верит вообще, что женщина может быть кроткой, тихой и спокойной. Кстати, немногие женщины верят, что мужчины могут быть верными и нежными. Слова, слова. Это очень важно в нашей жизни. В твоей жизни слова имеют огромное значение. И наши слова с тобой повлияют на всю нашу жизнь. А насчет клеветы, наушники. Есть люди двуязычные. Двуязычные – это такие люди. Вот он с тобой одно говорит. Он с тобой говорит такие слова, и он всем видом говорит, что он с тобой и льстит тебе и так далее. А за глазами совершенно другое говорит. У него очень лукавый язык. В глаза одно, а за глаза другое. Подумай, в твоей жизни было такое, нет? В глаза одно говоришь, а за глаза другое. Клеветник человек, наушник человек, говорит слова и доносит за тем, чтобы проблема началась. Есть такая древняя книга в неканонической Библии. Книга называется «Иисуса, сына Сирахова». 28 глава, и давайте с 17 стиха несколько прочтем стихов. Интересные вещи. «Язык третий изгнал доблестных жен и лишил их трудов, внимающий ему». Вот это третьему языку.
не найдет покоя и не будет в тишине. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кость. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько падших от языка. Это очень серьезная проблема, наши уста, наш язык. Пророк Иеремия, который жил 26 веков назад, и вот он рассказывает современникам. 9 глава, посмотрите, книга пророка Иеремии, и 5 стих давайте прочитаем. Смотрите, что происходило в то время. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят». А вот здесь сильное слово. «Приучили язык свой говорить ложь». Что сделали с языком? «Приучили язык свой говорить ложь». «Лукавствую до усталости». 8 стих, посмотрите. «Язык их – убийственная стрела. Говорят коварно устами своими. Говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Это в древности были. Я не думаю, что сердце человеческое через 26 веков стало лучше. А наша тема сегодня – сила слов. Я надеюсь, что мы с вами достаточно мудрые и умные люди. Вот попробуй встань в себе в оппозицию и проверь свои слова. Что ты говоришь дома? Что ты говоришь о других людях? Был один человек, он в жизни очень грубый был, очень дерзкий был в жизни, а потом умирал. Он позвал служителей и начал исповедоваться. Потом позвал других людей и говорил: «Я на тебя в жизни вот такое говорил. Я против тебя вот такое говорил. Я о твоих детях говорил плохо и злословил твоих детей. А я твою тайну выдал». Он умирал, и перед смертью он начал вспоминать, что он в своей жизни говорил. «Мы точно с тобой когда-то умрем, потому что однажды человеку положено умереть. Не придется ли нам с тобой звать служителей и просить прощения за то, что мы говорили в жизни? Потому что, когда смерть приходит, и когда у тебя впереди встреча с Богом, тогда человек лихорадочно начинает перебирать всю свою жизнь. Кого я обидел, о ком я говорил и что я говорил, как я поступил вот с этим человеком, как я поступил с человеком, который был слабосильный, как я поступил с бедным человеком, что я сделал». Я нашел интересное слово в книге пророка Малахии, 2 глава, 6 стих, посмотрите. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Вот если бы в конце жизни о нас с тобой такое сказали. Вот представь, мы уходим с этой земли, и о нас люди говорят такое. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мной и многих отвратил от греха». Это римская пословица. «Думай о смерти, и вовек не согрешишь. Думай,

пришлось на твоих похоронах проповеднику обманывать. Это очень важно. Слова. В жизни много разных слов. Есть слова благословения, а есть слова проклятия. Сила слов проклятия. Часто люди не дают отчет в том, что есть слова, которые приносят смерть. Смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь. Вот то, что ты говоришь, повлияет на твою жизнь, на мою жизнь тоже. Мы часто не даем себе отчета, когда за чашкой чая говорим какие-то вещи неправильно. А так, болтаем. Слова имеют значение. Например, человек говорит о себе плохие вещи. Допустим, женщина. Я никогда не выйду замуж. Кому я нужна? Когда она это говорит, девушка или женщина молодая, она программу закладывает. Кому я нужна, я никогда не выйду замуж. Или замужняя говорит, с таким мужем, как у меня, в психбольницу попадешь. Или выйду замуж, но дети мне не нужны, с ними только проблемы. И ты можешь вспомнить слова, которые, возможно, ты говорила, или кто-то говорил в твоем присутствии. А потом мы думаем, почему это в жизни моей так? Кто-то мудрый сказал, думай, что говоришь, и не всегда говори то, что думаешь. Вот думай, что говоришь. Думай, что говоришь на своих детей, потому что очень часто клятва матери разрушает дома детей до основания. Мамы, вы прошли долину плача и смерти, пока появился ребенок в этот мир. Но по каким-то непостижимым правилам Бога в устах матери заложена страшная сила. Или мамы проклинают своих детей и разрушают дома детей до основания. Она обрела этого ребенка, и Бог дает власть над этим ребенком. Я до конца этого не понимаю. Но материнское слово играет огромную роль в жизни ребенка. Или она ждет ребенка и говорит, он еще не пришел в этот мир. А она говорит, он мне не нужен. А потом приходит ребенок в этот мир. А потом маята в жизни этого ребенка. Мается всю жизнь непристроенный. А в конце концов становится мучителем своей же матери. И начинается проблема. А разве вы не слышали, когда в семьях отцы или матеря обзывают своих детей? Он и скотина, и тупица, и идиот, и многое другое. А потом слова имеют значение и последствия. А потом начинается проблема. А потом человек мечется и думает, ну почему у других нормальные дети, а мои? Ты подумай, что ты говорила. А ты подумай, что ты говорила о сыне своем. Подумай. Слова имеют значение, потому что смерть и жизнь во власти языка. Во власти твоего языка смерть и жизнь. И Бог часто говорил евреям, изберите смерть или жизнь, благословение или проклятие. Подумайте и изберите, что вы хотите. Мне рассказывали такую печальную историю, что мать часто кричала на своих детей, мучители, мучители мои, сколько вы будете мучить меня. Дети выросли, и действительно все исполнилось, что мать кричала. Все исполнилось. Слова твои, твоей жизни – пусть Дух Святой так сильно коснется нашего сердца и покажет, что было в нашей жизни. И потом, может, мы найдем ответ на вопрос, почему в нашей жизни на сегодняшний день так. Это великий закон. Смерть и жизнь во власти языка. Мой язык и твой язык, они как руль. И наша жизнь направляется нашим языком или в Царство Небесное, или в гиену огненную. Одна мать своей дочери сказала, чтобы твоя дочь поступала и мучила тебя так, как ты меня мучаешь. Все точно исполнилось. Один случай я хотел бы сейчас рассказать. Это из жизни. Когда я был молод, я знал этого человека. Они были молоды, им было лет по 20 с чем-то. Парень женился и жили, как жили. Ходили в церковь. И однажды у них произошла ссора на огороде. Что-то он ей сказал, она так рассердилась и плюнула в его сторону. Он побелел и сказал, запомни, дети вырастут, брошу. Запомнила? Иди. Дети росли, другие рождались, прошли годы.
И дети выросли и ушли из дому. Кто

замуж, кто женился. И потом настал такой момент, когда какая-то, ну, мелкая ссора какая-то, и все внутри сколыхнулось. Он сказал: а теперь помнишь, я тебе говорил более 20 лет назад, я ухожу от тебя, и ушел. И потом я видел этого человека, встречал этого человека. Это был умный человек. Я спрашивал у него, я говорю: слушайте, как вы могли такие вещи сделать в своей жизни? Он говорит: понимаешь, как оно случилось? Рассказал мне эту историю, а потом говорит: ну, жили мы нормально, иногда это все забывалось. И дети росли, и мы любили друг друга, и нормально все было. А иногда, когда напряженка начиналась в семье, все я вспоминал абсолютно. И я как заклял себя. Сказал эти слова, и эти слова вошли в сердце глубоко мое. И когда случилась очередная ссора, все вспыхнуло во мне, я ушел. Что интересно, его сыновья в своей жизни поступили точно так же с женами своими, развелись. Потом он был исключен, потом он возвратился в церковь, но поставил такую кляксу в жизни своей. Мужчины и женщины, замужние и женатые, наше поведение будет влиять на жизнь наших детей и внуков. Потому что Аврааму было сказано, что я благословлю потомство твое, ты заповедай им, чтобы они любили меня и ходили предо мной. И действительно, потомство Авраама благословенно. Понимаешь, как оно в жизни? Это принципы. Так нельзя. Я буду делать, что хочу, а потом молиться: Господи, благослови меня, Господи, благослови. А я буду делать, что хочу. Сила слов. Жизнь и смерть во власти языка. Обратите внимание на силу слов. Вот реклама идет по телевидению, радио, интернету, море рекламы. Там говорят: если ты настоящий мужчина, ты должен вот это иметь. Если ты женщина современная, обязательно купи вот это. Потом спрашивают вот этого человека: зачем ты купил это? Он говорит: я сам не знаю. Сила слов. Его просто обольстили, обманули его. Говорят так, чтобы человек, ну, захотел это. Потом получается, каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Когда слушаешь речи чужие, ты должен думать, зачем он говорит именно сейчас и именно это. Когда Дух Святой близок к нам, и мы понимаем водительство Духа Святого, во-первых, мы будем говорить здравые, трезвые вещи. И будем следить за устами своими, и за языком своим. Потому что кто не хранит уста свои, язык свой, тому беда. А во-вторых, Дух Святой будет давать откровения, когда человек говорит, зачем он это говорит. Проклятие – это древнее оружие, и древние знали об этом оружии. Кто знает библейскую историю с Валаамом и Валааком, тот знает, что Валаак, царь, пригласил одного человека по имени Валаам, чтобы он проклял израильский народ. Когда он посмотрел на израильский народ, а израильский народ весь благословенный, он говорит: нет ворожбы в Израиле. То есть к бабкам, к гадалкам, чернокнижникам не ходят. Они к сатане не обращаются. Они свято, чисто ходят, и они в благословении. Если мы ходим перед Богом свято и чисто, никто не может проклинать верующих людей с успехом, потому что тот, который в нас, сильнее. Никакие ведьмы, никакие гадалки, никакую порчу не наведут на тебя, потому что ты в Боге ходишь. Проклятие – древнее оружие. Первая книга Царств, 17 глава, 43 стих. Там Давид вышел на сражение с Голиафом. И Голиаф проклинает его своими богами. Ну, типа, да поразит тебя Дагон. Но сколько бы он ни говорил, это не влияет. Это не влияет, потому что с Давидом Господь. Сила слов Божьих. Человеческих слов сила. А есть у Бога слова. И если он говорит слово, и слово слышанное мы растворяем верой, это становится благословением для нас. Посмотрите, пожалуйста, книгу Второзакония, 28 глава, 15 стих. Здесь Бог говорит. Посмотрите, как говорит. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Сила слова Бога. Сначала он говорит о благословении. Если будешь ходить предо мной свято и чисто, если будешь ходить так, чтобы ты угождал своим хождением, я благословлю тебя.
А потом говорит, если не будешь слушать слов моих, если не примешь этого к сердцу, если не растворишь верой это, у тебя будут проблемы. Чем объяснить, например, человек ходит год в церковь, и его жизнь как была греховная, так и есть. Чем объяснить, человек женился, а в семье у него беспорядок? Чем объяснить, он верующий человек, а вместе с тем не видно по его жизни, чтобы менялось что-то в жизни его в лучшую сторону? Очень просто объясняется. Слово слышанное не растворяется верой. Например, Бог говорит, почитай своих родителей. Это Бог говорит. Если хочешь благословения, ты должен своим родителям почтительно, уважительно относиться. А если они неверующие, тем более. И к верующим, и к неверующим родителям почтительно относиться, так, чтобы родители чувствовали, что ты их уважаешь. Даже если ты повзрослел, и у тебя твоя семья. Бог говорит, что если ты будешь уважительно относиться к своим родителям, я тебя просто благословлю за это. Я тебе дам долгие годы дней жизни. А если ты говоришь своим родителям так, что им горько, и от твоих слов плачет твоя мать, у тебя будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные. И никакие молитвы не помогут. Потому что Бог сказал, слушай слово Господне, почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Что нам нужно сделать, чтобы из наших уст исходили только слова благословения и никогда проклятия? Слова благодати. С чего нам нужно начинать? Вот, возможно, Дух Святой кого-то сегодня обличает. С чего начать, чтобы действительно благодать была на тебе? Первое. Нам надо увидеть свою проблему. Не говорить, что вот такая жена, вот такой муж, вот сложные, очень сложные у меня родители. Надо увидеть свою проблему. Если есть гнилые слова или скверные слова, которые в устах твоих, тебе надо покаяться. Или слова проклятия. Первое, надо увидеть свою проблему и покаяться. Второе. Посмотрите, святой Петр что сказал. Первое послание, 3 глава, 10 стих. Попробуй, чтобы это было в жизни твоей. Положи в сердце свое вот эти слова. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Что надо делать со своим языком? Удерживай. Удерживай язык свой. Если только ты пришел к Богу, если ты понял, что вера – это не просто иметь Библию в доме, и несколько раз, два, три раза ходить в церковь. А ты понял, что это поменять свой характер, то удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Когда ты на работе, когда ты в школе, когда ты в университете, удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Смотри за своими устами, потому что смерть и жизнь во власти языка. Пост хорошо, и молитва хорошо. Но если только не будет решена проблема с волей человека и с его сердцем, проблема будет сопровождать тебя всю жизнь, пока не заведет тебя в отчаянные обстоятельства. Писание говорит, отвергни ложь, смотри, удерживай язык свой от зла. Крик, ярость должны быть удалены. Воля твоя должна участвовать в этом. Потому что когда мы следим за своим языком и удерживаем, многое изменится в нашей жизни. Посмотрите на один интересный закон, который я нашел в Псалме 38, 4 стих. Интересный закон. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Вот еще, постарайтесь вникнуть в суть. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Это уже принцип. Когда только начинается огонь греха в сердце, и в мыслях огонь греха начинается, когда только это происходит от избытка сердца, заговорят уста, язык заговорит. Это верно и в другом смысле. Когда Дух Святой находит на человека, и огонь Духа Святого в его сердце, в его мыслях огонь Духа Святого, он будет говорить от Бога, от имени Господня. Оказывается, когда мы волю применяем,
Это меняет дело, но это не решает проблему. Решение проблемы заключается в том, чтобы человек поменял свое сердце. Надо, чтобы в сердце жил Господь. Надо, чтобы сердце было чистое. А сердце чистое у нас бывает тогда только, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Сердце должно быть под влиянием Духа Святого, очищено кровью Иисуса Христа. И тогда, когда мы начинаем контролировать свои уста, тогда жизнь наша нормальна. Тогда в доме тишина и мир. Тогда никогда не придется лгать, изворачиваться никогда не придется. Тогда не будет в твоей жизни слова, которых ты потом очень жалеешь. Заметь в своей жизни, когда мы говорим непродуманно «да», очень трудно потом сказать «нет», хотя надо уже говорить «нет». Когда мы непродуманно говорим «нет», понимаем, что неправильно сказали «нет», надо «да» теперь, но гордость не дает. И потому надо думать, думать надо, лучше не спеши, не торопись языком своим. Жизнь и смерть во власти языка. Иногда люди произносят перед Богом слова, обещают Богу что-то, а потом выполнить не могут. Мудрые люди продумают, что обещать Богу, а потом уже обещают. Вот была женщина, у нее не было детей, Анна, это из Библии. Она плакала перед Богом и говорила, что если у меня будет мальчик, я тебе отдам его на служение. И у нее действительно родился мальчик Самуил, и она отдала ему на служение. Очень часто наши современники поступают таким образом. Когда тяжко, когда трудно, когда Бог нужен, они не скупятся на обещания. Господи, и покаюсь, Господи, и служить Тебе буду, только помоги, только исцели, только выведи. Господи, только! Бог дает. А потом что? Один пророк Иона, он был непослушным человеком, хотя очень искренним. И он попал в чрево кита, потому что не слушался Бога. Там надо было идти в Ниневию и проповедовать, а он отказался. И он в чреве кита творит молитву и говорит такие слова: «Господи, что обещал, исполню! Господи, что обещал, исполню!» Иногда только в чреве кита мы начинаем произносить такие слова: «Господи, что обещал, исполню!» В тяжелейших обстоятельствах, в труднейших обстоятельствах. Бог на небе. И когда ты говоришь перед Богом что-то, выполни то, что ты сказал, потому что у Бога хорошая память. Теперь относительно нашего характера, относительно наших проблем, языка нашего. Когда мы следуем за Богом, рано или поздно мы поймем, даже те, которые прощены Богом, должны пройти через распятие ветхого человека. Это отдельная тема, я не могу ее раскрывать сейчас, просто у нас нет времени. Но святой Павел говорит, те, которые Христовы, они распяли плод со страстями и похотями. Святой Павел говорит: «Крестом, которым для меня мир распят, и я для мира». Суть вот этих выражений, сложных богословских выражений, заключается в следующем. Суть, что Павел разорвал все греховные узы с этим миром. Потому что то, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он не вышел с этого мира. Но он конкретно сказал, что относительно вот этих греховных моментов, это для меня тщета. Я тотчас же не стал советоваться с кровью и плотью, он говорит о себе, и я разорвал все это. Я не хочу с греховным миром ничего иметь. И сердце свое отдал Богу. И, наконец, последняя мысль. Сила благословляющих слов. Последняя мысль. Сила благословляющих слов. У нас сегодня тема «Сила слов». В древности это знали, силу благословляющих слов. Давайте мы с вами просмотрим, я сейчас прочитаю. Ревека, это невеста Исаака была, ее родственники отпускают в путь. Посмотрите книгу «Бытие», 24 глава, 60 стих. Посмотрите, пожалуйста. Итак, Ревека, невеста Исаака, сына Авраама. И вот ее отпускают в путь. Родственники ее говорят следующие слова. «И благословили Ревеку и сказали ей: сестра, сестра наша, да родятся от тебя тысячи и тысяч, и да владеют потомство твое жилищами врагов твоих». Они благословляют свою сестру, они благословляют свою родственницу. Яков, это уже сын Ревеки,
Он тоже захотел иметь благословение. И там Исаак умирает, и он говорит Исау, сыну своему, приди, приготовь кушанье мне, которое я люблю, я тебя благословлю перед смертью, я хочу передать тебе благословение. А Ревека услышала это, позвала своего любимого сына и говорит, слушай, переодевайся в одежду брата своего, приготовила кушанье, какое любил Исаак. Жена знает, что любит муж. И посмотрите, что делается в книге Бытие, 27 глава, 27 стих. Это передает благословение Исаак. Я одну мысль хочу сказать. Отцы, матери, вы можете благословить своих детей, и они будут благословенны. В ваших устах, в ваших словах Бог дал благословение. Благословляйте своих детей. Он подошел и поцеловал его, Иаков, своего отца. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». И дальше он говорит, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли множество хлеба и вина». И дальше он благословляет его и произносит слова благословения. И он благословен. В старости Иаков благословляет фараона, а чуть позже своих сыновей. Посмотрите, Бытие 49 глава, 28 стих. Вот здесь, мне кажется, очень серьезная мысль заложена в 28 стихе. «Вот все 12 колен Израилевых, его сыновья, и вот что сказал им отец их, благословил их и дал им благословение, каждому свое». У него 12 сыновей, и он произносит слова благословения. Да, эти сыновья его продали Иосифа. Да, они обманули его. Да, у них были проблемы в этих сыновей. Но он каждого благословил и дал каждому свое благословение. Наши дети иногда непослушные бывают. Иногда наши дети приносят нам сердечные раны. Но посмотри, Иаков благословил каждого. Я хотел бы сказать отцам, найдите в сердце своем самые добрые слова для своих детей, для своих дочерей, сыновей. Благословите их. В книге Судей, 17 глава, 1-2 стих, рассказывается одна история интересная. Когда в одной женщине вор украл 16 килограмм серебра, и она прокляла вора. А потом сын ее подходит и говорит маме, вот ты прокляла вора, а это я у тебя украл эти 16 килограмм серебра. А она говорит, да будет благословен сын мой пред Господом. Вот подумайте, эта женщина понимала силу слов благословений и проклятия. Матери, благословляйте своих детей. Отцы, благословляйте своих детей. Мужья, благословляйте своих жен. Благословляйте своих внуков, дедушки и бабушки. Благословляйте своих внуков. Говорите добрые слова, потому что смерть и жизнь во власти языка. Твой язык может смерть принести твоим детям или жизнь. А теперь притчи, 31 глава, 26 стих. Говорится об идеальной жене. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Некоторые женщины открывают рот, а некоторые уста открывают. «И кроткое наставление на языке ее». Я хотел бы сказать, если ты замужняя женщина, кроткое наставление на языке ее, тихое, спокойное, мирное, не истеричка орущая, а тихое, спокойное, мирное. Когда сердце будет кроткое и тихое, тогда и будешь говорить кротко и тихо. Церковь Господня должна быть благословляющей. Последняя мысль, и мы будем молиться. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа». И оправдание их от меня, говорит Господь. Если только мы свято и чисто ходим, Бог даст нам откровение, и сила слов наших будет достаточно влиятельна. И мы, понимая силу слов наших, будем говорить слова, которые принесут в нашу жизнь только благословение. Сейчас бы я хотел призвать к покаянию. Я хотел бы сказать каждому из вас, возможно, Дух Святой сегодня говорил тебе, и тебе надо покаяться. Давайте мы встанем.
И тебе надо покаяться в словах своих.

Отче наш, мы так устали без Тебя жить на этой земле. Ты послал Сына Своего в этот мир ради нас, но мы отвергли Его, мы распяли Его. Прости нас, Отец!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Грубий.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Сегодня мы продолжим, братья и сестры, наши рассуждения на послание Ефесянам. Сегодня мы, думаю, закончим первых 13 стихов, но они очень важны. Они являются основополагающими для понимания послания Ефесянам. Это то, на что будет ссылаться Павел позже. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Я прочитаю послание Ефесянам с 1 главы 3 стих. Напомню вам слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В прошлый раз мы прошли с самого начала, и мы отмечали, что послание Ефесянам делится на две части. Теория, первые три главы, где объясняется теоретические обоснования, кто мы, что от нас требуется, каково наше звание. И вторая часть, практика, 4-6 глава. На основании, что сказано было в первой части, Павел говорит: «Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». С самого начала, рассуждая это послание, мы обращали внимание, когда мы подошли к вопросу избрания. Мы обращали внимание на то, что, и я еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас повторю, сделаю паузу, вы зададите вопросы, потом я подам новый материал, и вы тогда сможете опять задать вопросы. Еще раз хочу напомнить. Мы подошли и рассуждали, вопрос очень важный, почему-то он занимает в последнее время, особенно он стал острым, вопросы избрания, предопределения и вопросы, связанные с ними. Рассуждая на эти вопросы, мы должны прежде всего обратить внимание, еще раз напоминаю, что первые 14 стихов в греческом языке – это одно предложение, да и в русском вы увидите, оно длинное. 14 стихов – это одно предложение, а поскольку это одно предложение, мы должны видеть, как слова связаны друг с другом. Это как Павел как бы видел эту тайну Божию, и он спешил описать ее. И первое, на что он обращает внимание, и мы должны помнить, что в вопросе избрания, прежде всего, мы должны обратить внимание, что Павел начинает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословит нас во Христе всяким духовным благословением». Он говорит, что не просто Бог, не просто Отец, но благословен Бог и Отец. Мы обращали внимание, что это важно, что здесь Павел, приступая к вопросу, говоря об избрании, прежде всего обращает внимание на две стороны Бога, что Он Бог, всемогущий, суверенный, всезнающий, вездесущий, и в то же время Он Отец. Вот эти две грани в Нем и определяют правильный подход избрания. Не просто избрал Бог. Люди иногда говорят, что мы должны понимать величие Бога. Бог велик. Правильно, Его величие как раз в том, что Он Бог и Отец. И это мы никогда не должны пропускать. Потому что Бог определяет, но Отец – это тот, который определяет благодать, то доброе отношение к людям. И дальше. Мы говорили о том, что Бог и Отец благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Павел утверждает, что Бог и Отец достоин славы, потому что в небесах Он благословил нас всяким духовным благословением. И мы скажем, почему оно нам принадлежит? Потому что Бог так решил. Он наш Бог и Отец Иисуса Христа. Он и наш Отец. И Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Нет ничего такого на небе, что нам не принадлежит. Мы пока это не понимаем, мы хотим то, что на земле, чтобы нам принадлежало. Но Павел простирается вперед, говорит, все, что на небе, лучше оно дано нам как благословение, поскольку оно Христу даровано, а наша судьба неразрывно связана с Ним. Возникает вопрос, почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему именно так? Павел отвечает в этом стихе. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И мы уже говорили, почему нам все это принадлежит? Потому что Он избрал нас для особой роли, для особых отношений. И эти отношения определяет Павел, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть особые отношения для человека предназначены, что он будет любить Бога так, как никто не способен и не может. Бог заложил потенциал человека любить, Бог создал его по образу и по подобию своему из всего творения. Бог выделил человека для особого общения с самим собой. И это общение – общение любви. Мы говорили о том, что здесь Павел говорит о себе и о Ефесянах. И он только о них говорит, он не говорит о каких-то других, которые не избраны. В данном случае говорит, вы и я предназначены для этих особых отношений. Позже мы читаем дальше в послании, что речь идет о евреях, которые ранее уповали, и язычниках. Евреи и язычники составляют все человечество. Поэтому если мы продлевали эту мысль, мы можем сказать, что человек, а поскольку он обращается к Ефесянам, говорит, из всего человека он обращается к Ефесянам, говорит, вы тоже, вы часть этого. Мы можем сказать, что Бог предназначил человека для особых отношений с Ним. И мы можем сказать, что это не просто отдельные люди для этого предназначены. Все потенциально могут носить славу Божию, потому что они созданы по образу и подобию Божию. И мы читаем в Деянии апостолов, что Бог произвел от одной крови весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога. Всем людям дана одна задача – искать Бога. И зачем его искать? Чтобы найти его, восхищаться им, поклоняться им и самое большее, как закон определяет, любить его. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Об этом речь здесь. Он предназначил, поскольку он Ефесянам говорит, это вас. Но вообще человека из всего творения он предназначен, чтобы человек мог любить Бога особенным образом. И он заложил этот потенциал. И человеку сказано было, о, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует тебя Господь. Любить дела милосердия и целомудренно праведно ходить пред Богом твоим. Поэтому вот это предназначение, избрание для особых отношений, оно относится к человеку, как таковому из всего творения. Поэтому написано в Псалме. Кто есть человек, что ты помнишь его, Сын человеческий, что ты посещаешь его. Славы немного ты умолил его пред ангелом, славу и честью венчал его. Человеку дана особая роль – любить своего Создателя. И почему ему предназначена эта роль? Почему именно человек должен любить особенным образом? Мы читаем дальше, потому что он избрал нас в нем – для особых отношений с Богом. Почему Он избрал нас для этих отношений? Потому что, 5 стих, Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог создал человека по образу, по подобию Своему. Он заложил в него потенциал, способность любить его. И Он предназначил его прежде создания мира для этих отношений. Почему? Потому что Он предопределил человека усыновить себе, сделать его членом своей божественной семьи. Вот почему все в небе ему принадлежит. Вот почему Он предназначен для особых отношений, любви, которая существует человеческим языком между отцом и сыном. Почему Он должен так любить? Потому что Бог предопределил сделать человека сыном своим. И еще мы говорили, что прежде Бог избрал нас не просто самих по себе. Бог избрал нас во Христе. И во Христе на этом этапе нужно помнить, что прежде создания мира Бог Христа избрал. И в Нем вложил свое благоволение. Все лучшее, что было в небе, Он отдал Христу. Но прежде чем мир появился, написано, Агнец закланный прежде создания мира. Поэтому, когда появился Христос во вселенной, прежде чем мир появился, его судьба уже была связана неразрывно с миром, который Бог создал. И когда Бог создал человека, судьба Христа и человека была неразрывно связана. Через Христа Он и творил человека, потому что Христос уже был заклан, уже человек был создан как бы в тени жертвы Иисуса Христа. Поэтому человек как таковой, он был заклан за грех мира прежде создания мира. Если мы пошли по тем текстам, много текстов, которые говорят, что Он есть Спаситель всех человеков, что Он есть умилостивление не только за грехи наши, но и за грехи всего мира, потому что прежде создания мира Он был заклан, и мир связан с Ним. Сам же мир, появившись, Богом был избран для особых отношений. И эти особые отношения называются любовью. Той любовью, которая существует между отцом и сыном. Бог избрал нас для особых отношений любви с Ним, потому что Он предопределил установить нас. Если коротко ответить на этот вопрос. Дальше. Мы предопределены быть усыновлены прежде создания мира, однако усыновлены во времени, когда мы уверовали. Это очень важная истина, о которой мы говорили. Он избрал нас для особой роли прежде создания мира. Он предопределил, он решил нас усыновить прежде создания мира. Но усыновление происходит во времени, когда мы принимаем веру. Об этом мы говорили. Дальше текст говорит, имейте в виду, что 13 текст скажет об этом. Но 13 текст – это часть предложения, которое одно. Он предопределил усыновить нас прежде создания мира, он предопределил усыновить, но усыновил нас он во времени. Вот этот текст. И читаем дальше. И у нас вопрос, каким образом предопределение и усыновление прежде создания мира становится для нас реальностью во времени? Такой у нас вопрос. Смотрите текст, который говорит дальше. «Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследником, мы предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». И смотрите дальше. Это 13 стих. Он предопределил усыновить нас. И это предопределение он сделал прежде создания мира. Это если как кто-то, например, решил жениться. И он же сердце своем предопределил. Он же решил сделать предложение этой девушке. Но само предложение происходит во времени. У него есть решение, но это решение происходит во времени. Прежде создания мира Бог предопределил. Но обратите внимание, что во времени, и опять-таки напоминаю, 13 и 14 стих. Это не просто стихи, это продолжение предложения. Это одно предложение от начала до конца. В конце предложения говорит, «В нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы его». Обратите внимание, «В нем и вы, во Христе, услышавшие и уверовавшие». Это уже время. Мы были предопределены прежде создания мира, но мы во времени слышим Евангелие. И когда мы слышим и верим, Бог запечатывает нас своей печатью. Я показываю вам эту иллюстрацию. Если представить себе человека этот, если человек это слышит и верует, то написано, если Библия представляет Христа, мы оказываемся во Христе через веру. Дух Святой нас соединяет со Христом. И тогда Бог запечатывает нас во Христе. Вот тот момент во времени, когда предопределение, сделанное прежде создания мира, приходит к своему заключительному этапу. Бог накладывает печать. Причем я не придумываю это. Посмотрите тексты, которые прямо об этом говорят. Вот смотрите некоторые тексты, которые говорят о печати. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинный». С своей стороны, когда мы принимаем его свидетельство, мы свою печатью веры ставим. С другой же стороны, в Ефесянам, посмотрите, второй раз употребляется слово «запечатление», оно говорится, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, в день вашего выкупа». И выкуп происходит реально во времени, когда мы слышим и верим. Накладывается печать. И посмотрите, второе послание Коринфянам, 1 глава 21-22 стих говорит, «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Это что-то, если его визуально можно представить. Человек услышал, человек уверовал. И тогда Отец смотрит на этого человека во Христе, его отношение ко Христу. И он принимает решение. «Утверждающий нас с вами во Христе есть Бог». Тогда Бог Отец, который избрал нас для этих отношений, который предопределил нас прежде создания мира. Когда он видит наше, что мы слышим и верим, он тогда запечатывает нас во Христе. Накладывается печать по древнему понятию, когда был документ, когда запечатал печать сургучом, теперь содержимого пакета, и сам пакет одно целое. Итак, Писание говорит, что во времени происходит окончательная фаза, где участвует человек, услышавший и уверовавший, запечатлены обетованным Святым Духом. Это не просто какая-то абстрактная печать. Это есть утверждение нашего статуса. Мы были предопределены, мы были предназначены для этого, но мы об этом услышали. И когда мы в это верим, Бог запечатывает во Христе, навсегда скрепляет, утверждает нашу судьбу. Теперь мы неразрывно связаны с Христом Иисусом. Как раз об этом Павел говорит Ефесянам. В нем и вы, Это тайна открыта. Когда вы услышали и уверовали во Христе, вы навсегда утверждены Божьей печатью Святого Духа. И теперь то, для чего вы были предназначены, стало для вас реальностью. Поэтому он говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что Павел говорит. Он не уходит вправо или влево. Единственная реакция, которая говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который избрал нас, благословил нас, предопределил нас, и когда мы услышали, уверовали, Он запечатал нас во Христе своей вечной печатью Святого Духа. До сего места мы прошли. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопрос в чем состоит? Когда она накладывается? Я бы сказал так. Давайте я останусь в пределах послания Ефесянам. В нем вы услышавшие и уверовавшие. Запечатлим. В момент, когда мы слышим и веруем, принимаем от сердца веру, запечатываемся. Но если идти конкретные вопросы в момент покаяния, до водного крещения, после крещения Духом, и все это связать, это отдельно надо говорить. Я бы только ограничился текстом Священного Писания, что печать Святого Духа во Христе, она происходит в момент, когда мы слышим и верим. Покаяние оставим в стороне и крещение с тем, потому что это будет, нас уведет нас в сторону. Все, что вы слышали на эту тему, я вас прошу, задайте эти вопросы. Если вас что-то смущает, я специально некоторые вопросы упускаю, думаю, а может быть, оно неинтересно людям. Вы что-то слышали, вы что-то знаете, что-то вас смущает, задайте ваш вопрос или свое комментарий. Вы можете чем-то не согласиться, сказать, вот я не согласен вот с этим, или это мне это непонятно, или что-то скажите, пожалуйста.
2: В нем и вы, услышавши слово истины. О ком Павел говорит? Мы и вы.
1: Правильно, здесь Павел говорит, в нем мы сделались, а потом в нем и вы. Как раз об этом и идет речь, что в нем и мы, ранее уповавшие на Христа. Речь идет о евреях, которые ранее знали Бога, слышали о Христе, прежде всего израильский народ, избранный народ Божий, прежде всего они во Христе были установлены. Апостолы были евреи все. А потом, говорит, в нем и вы, язычники. Иногда вы слышите такое рассуждение. Речь идет только о евреях и язычниках. Речь не идет о всем мире. Но евреи и язычники – это весь мир. Никого больше нет. Поэтому вы, язычники, ефесяне, и мы, которые ранее евреи. Павел – еврей, и те, которые ранее уповали на Христа. Пожалуйста.
3: У меня вопрос заключается в том, что тогда, когда два человека слышат благую весть, один из них, услышавший, верит этому, другой, услышавший, не верит этому. Вопрос заключается в том, что влияет на одного и на другого, почему один верит, а другой отвергает это. Либо это его какие-то внутренние чувства или обстоятельства какие-то, которые были, сложились до этого, повлияли на него. Или все-таки, как некоторые говорят, эту веру дает, ну, скажем, Бог. Он настолько влияет на человека, что он просто, ну, как бы Бог в этом участвует.
1: Спасибо. Братья и сестры, это очень серьезный, важный вопрос. И на него надо было бы отдельно разбор провести. Но я постараюсь ответить коротко. Что влияет на веру человека? Может ли один верить, другой не верит? Есть простое объяснение, что верит тот, кого Бог воздействует определенным образом, и на кого он воздействует так, чтобы он поверил, тот верит. А на кого он не воздействует, тот не верит. Отсюда вот начинаются те, которые избранные, на них он воздействует, и они верят. А которые не избраны, не воздействуют, они не верят в своем естественном состоянии, они не способны верить. Я лично не верю, что человек в своем естественном состоянии не может верить. Нужно сказать, что мы Богом живем, движемся, существуем. То, что мы, кто мы есть, то, что в нас заложено, наши способности видеть, рассуждать, верить, соглашаться, не соглашаться. Все это, что в нас есть, мы говорим, это наши способности. Мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что в нас заложено, оно от Бога пришло. То, что ты имеешь, что ты имеешь, чего ты не получил. А если ты получил, что хвалится, как будто бы не получил. Поэтому, когда мы говорим сам по себе,

может он верить в нее. С другой стороны, говорят, нет, человек не может верить. Но Писание говорит, что он может. Я не могу объяснить механизм, каким образом греховный человек может верить, но Писание конкретно говорит, и ложится на человека ответственность. Первое, если бы Бог не оставил о себе никаких свидетельств, человек не уверовал бы. Но человек, когда приходит в этот мир, все, что можно знать о Боге, явно для человека, потому что Бог явил ему. Ибо невидимая вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Это обращение к римлянам, что каждый человек, ему не надо придумывать, есть Бог или нет. Он видит окружающий мир, и он сделает вывод, должен, что есть Бог. То есть человек может анализировать, и на основании этого анализа сделать вывод, что есть Бог. Если человек делает этот вывод, Бог ему открывает дальше благодать. Но если на этом этапе человек отказывается принимать правильные решения, то написано, как они не заботились иметь Бога в разум, то Бог предал их, и они стали. Тогда человек ожесточается. Итак, человек, который в этом мире появляется, он появляется в мир, в галерею Божию, которая побуждает его, что есть Бог. Приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. С другой стороны, Священное Писание говорит, безумие в сердце своем сказал, Бога нет. Только человек, которого ума нет, может сказать, что Бога нет. Человек, у которого есть разум, сделает вывод, что этот мир не появился сам собой, поэтому он способен верить. И отсюда вытекает его ответственность, что он должен верить. Еще есть один текст. Более того, если взять галерею эту в сторону, творение и всего, дополнительно к этому есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть каждый человек, который приходит в этот мир, просвещается Божьим светом таинственным образом. Каждый человек просвещается до той точки, чтобы он мог быть способен поверить. И, наконец, у нас скоро будет тема об этом. Дух Святой, который пришел на эту землю, написано, он обличит мир о грехе. О грехе, что не верует в меня. Поэтому эти разговоры о грехе Адама, что было, что не имеет сейчас никакого смысла. Единственный грех, который меняется человеку перед Богом, это неверие во Христа. Все, что наделал Адам, аннулировано Христом. Человек может верить, потому что есть Дух Святой, есть просвещающая благодать. И если он не верит, он несет ответственность. Поэтому я верю, учитывая все это вместе взятое, что человек имеет способность верить, и потому он несет ответственность. Поэтому Христос как-то сказал, говорит, если бы я не приходил, и не показывал вам этих дел, то вы не имели бы греха, вы бы имели извинение. Но я пришел и показал, вы это знаете. Итак, человек имеет способность в силу Божьего суверенитета, который он определил определенным образом мир, определенным образом свою благодать рассеял в этом мире, Дух Святой, истина евангельская, свидетельство Евангелия. Все это делает человека способным, потому человек несет ответственность. Дальше на вопрос. Что влияет на одного человека, который один верит, другой не верит? Я не знаю до конца. Все-таки я верю, учитывая благодать Божию, которая позволяет человеку сделать свой выбор. Почему один верит, а другой в конечном итоге не верит, я не могу до конца объяснить. Но я убежден, что каждый человек имеет достаточно благодати, чтобы принять решение. Услышать, у него есть слух. Кстати, я как-то был в Одессе и проповедовал, для меня было очень странно это. Меня слушали глухие, они не слышали, и им руками показывали. Когда я увидел, глухие каются, это вообще что-то невероятно было. Они через вот эти пальчики поняли, приняли и уверовали, и покаялись. Даже если человек не слышит, есть другие средства, как донести до него. Но почему один верит, другой не верит, я не знаю, братья и сестры. Я не знаю, может быть, существует какая-то тайна о плевелах. Плевелы – это сыны Лукавого. Какая часть сынов Лукавого в этом мире, я не знаю. Это тайна. Единственное, что я не могу сказать, что те, которые не верят, они не верят не потому, что Бог лишил их способности верить, что Бог не открыл им глаза. Все Писание говорит, что человек несет ответственность за то, что они не уверовали в слова благодати. Человеку меняется ответственность. Ни в коем случае я не могу допустить, что верит один только потому, что Бог влияет на него, а на другого не влияет. Тогда в этом случае Бог ответственный за его веру. Но Писание говорит, что человек отвечает, потому что Бог дал достаточно средств и возможности человеку верить. И в данном конкретном случае рассказано очень много, говорит, вы услышали и уверовали. И Христос не стесняется, очень часто говорит, вера твоя спасла тебя. Он понимает, что он веру дал.
Вера твоя

0: спасла тебя. Сотник говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Он удивлен этой верой, хотя он ее дал. Слепцу он говорит, вера твоя спасла тебя. И Христос не стесняется этого, когда он сказал, вера, которую я дал тебе, спасла тебя. Он так не говорит, вера твоя, я тебе дал, оно твое, пользуйся. И если ты неправильно пользуешься, несешь ответственность. Пожалуйста.
1: Для меня вопрос о том, что вот на Востоке много племен разных, и они не могут веровать в Бога, как веруем мы. Вот сколько проходит времени, я имею потомков Авраама, которые произошли от Агари. И вот они очень скупо принимают веру в Иисуса Христа. Вторая сторона – это евреи. Пришел момент, когда остаток из них остался. Ну хорошо. Меня еще вот волнует одно то, что Павел говорит. Он благословенный человек, но все же евреи возвеличивает. Говорит, что они корни. От них Христос, им принадлежит служение, богопочитание, от них отцы, от них Христос по плоти. Сильно сказано. Но эта черта не дает нам спасения. Нам спасение дает вот то, что вы сказали. Христос принес и вера. А потом нас подчеркивает, это, говорит, дикая маслина привился там. У Бога нет лицеприятия. Если у него было какое-то избрание в отношении родоначальства нации, да, он это делал. А если в вопросах веры, здесь во Христе держатся все. И причем здесь дикая маслина и корень.
0: Я хочу в этой связи, поскольку брат затронул это дело, посмотрите, братья и сестры, здесь очень важно. Обычно в этом контексте задают следующий вопрос. Римлянам 8 глава, здесь, где говорится, «Ибо кого он предузнал?» Тех и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, кого Он призвал, тех и оправдал, и кого оправдал, тех и прославил. И там перечень, кого Он предузнал, тех и призвал, кого призвал, тех и предопределил. И потом я уверен, что ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, ни ангел, ни начало, ни силы не могут нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. И здесь конкретно говорится, что это особые люди. Но мы должны понимать, что сказал это, Павел говорит с тем, чтобы поднять уверенность римлян, что Бог их не оставит, они часть Божьего плана. Но при этом имейте в виду, что когда он говорит, что я уверен, что ни глубина, ни высота, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, за единственным исключением. Это исключение идет через все Священное Писание. Сам человек может себя отлучить. Об этом говорится в 8 главе. В этой же главе говорится. Говорится, братья, вы теперь имеете свободу. Вы можете жить по плоти и по духу. Но дальше говорит, если будете духом умерщвлять дела плотские, живы будете. Но если будете поступать по плоти, говорит, братья, будете поступать по плоти, что будет? Умрете. Вот этим предопределенным, которые он говорит, будете поступать по плоти, умрете. То есть конкретно говорит, никто не может отлучить, но вы сами, если вы будете неправильно использовать свою свободу, раньше вы могли поступать только по плоти, теперь вы и по духу, и по плоти. Но если вы будете поступать по плоти, вы умрете. Слово «умрете» говорится о том, что они живые, предопределенные, которым все это дано уже, но говорит, ничто не может отлучить, вы теперь живые. Вы имеете свободу, но если будете поступать по плоти, умрете. Это в этой же 8 главе. Прочитайте выше, дома прочитайте. А потом дальше, в 11 главу, чтобы это не смущало никого, в 11 главе он говорит об Израиле и об избранных. Например, он в 7 стихе говорит так. Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же, получили, а прочие ожесточились. Если мы прочитаем этот текст, и кто-то вам его процитирует, скажет, ну, написано же, избранные уверовали, а прочие, неизбранные, можно так сказать, но они так не названы, а прочие ожесточили, говорят, вот здесь написано. Если мы не знаем, как устроено Священное Писание, мы будем смущены. Но если вы читаете дальше эту главу, там говорится дальше. Итак, спрашивается, неужели они притнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. И дальше Павел говорит, ты дико не ты держишь корень, ты, ну корень тебя держит. ты дикая маслина была привита на хорошей маслине, на хорошем корне. Но там дальше он говорит, вот этим предопределенным, которые язычники уже привиты, которые уже во Христе. Он им говорит дальше, но не гордись, а бойся, ибо если Бог природных ветвей не пожалел, то пожалеет ли тебя? И дальше он говорит этим неизбранным, но и от них говорит, если эти вот, если они не пребудут в неверии, вот эти неизбранные, так сказать, то есть их судьба не есть зафиксирована совсем. Если уверуют, не будут пребывать в неверии, то Бог силен привить их опять. Вот эти ожесточенные, с ними вопрос не закончен. Бог силен их привить. Вопрос не стоит о том, что одни четко определена судьба, что они спасутся, другие погибнут. Он говорит, силен Господь привить их. Если тебя дикую привил, то и их приведет. Ибо силен Бог это сделал. Почитайте 11 главу, вы увидите это. Давайте тогда пойдем немножко дальше. Я только не знаю, когда вот в беседе где-то появляются у вас вопросы совершенно новые, как мы разбираем в этом вопросе, вопроса особенного нет. Давайте идем дальше. Итак, теоретическая часть. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Два вопроса, которые нам нужно сегодня закрепить и закончить. Кто есть Бог, в которого мы уверовали? И второй вопрос, кто мы? На чем утверждена наша надежда? Вот эти 13-14 стихов определяют нам Бога и определяют эти стихи нас самих пред Богом. И очень важно хорошо освоить эти первых 14 стихов, потому что они закладывают основание, то, что Павел позже скажет. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вот это звание, если суммировать, можно сказать следующим образом. По вечному предведению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. И возникает вопрос, каким образом мы оказались там? И здесь вопрос о том, неужели человек сам себя спасает? Нет, конечно. Человек вообще не существовал, его бы не было. Бог его создал, и Бог создал все необходимые условия, и саму веру, саму способность верить и рассуждать дал ему. Но теперь давайте мы посмотрим, как Павел описывает функцию Бога в вопросе спасения и часть человека. Читаем следующее. Если взять все эти 14 стихов, здесь написано следующее. Павел перечисляет действия Бога. Благословен Бог и Отец. И вот почему он благословен. И в этом перечне он говорит, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Третий стих. Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы особенным образом любили. Он предназначил нас. И то, что он нас предназначил, когда он нас творил, он закладывал потенциальные возможности выполнить эту функцию. Он творил нас по образу и по подобию своему, он закладывал возможность, что мы способны любить и ненавидеть. И он поставил нас за высшую цель – любить своего Творца. И мы сегодня говорили, что мы подобны Богу, но наступит момент, что мы будем подобны Ему в том истинном смысле, мы будем похожи Ему настолько, что мы сможем Его видеть глазами. Этими глазами мы не сможем видеть. Так вот, Бог предназначил, Он сделал эту часть. Бог создал этот мир, и этот мир нуждался в искуплении. Но прежде чем мир появился, Бог знал, что человек будет грешить. Бог знал проблемы, поэтому прежде чем появился мир, у Бога было решение этого вопроса. Обратите внимание на действие Бога. Он не действует, как некоторые представляют. Вот человек согрешил, и Бог начинает думать, как эту проблему решить. Бог знал, каким будет человек. На той стадии, как Бог создал его, он был совершенный, но он знал, что в этом совершенстве человек не сможет устоять, потому что планка слишком высокая. Цель, которую Бог ставит для этого человека, не сможет человек поднять. Он его поднял на такую высоту, насколько было возможно создавать человека, не спрашивая его, хочет он ли быть таким или нет. Но любить Бога – это то, что человек должен от сердца сделать. И поэтому, прежде чем мир появился, у Бога было решение. Обратите внимание, братья и сестры, мы очень часто такие вещи делаем. Мы что-то делаем, а потом начинаются проблемы. Правда? И мы начинаем, а что с ними делать? Особенность нашего Бога, что Он, когда что-то планирует, Он наперед готовит средства решения конфликта, который возникнет. Поэтому многие вопросы, которые мы решаем, мы должны продумывать. И прежде чем мы войдем в определенные отношения, что мы будем делать с этими отношениями? Как мы будем решать проблемы? Вот мы говорим сейчас, молодые люди, что вот сейчас осенью женятся, выходят замуж. И я говорю, время, пока вы не женаты, не замужем, развивайте свой характер, готовьте себя, приготовьте в себе те необходимые качества, которые помогут вам с одним и тем же человеком с радостью пройти всю жизнь. То есть есть много вопросов, не только в браке, которых мы не думаем о последствиях. Бог тем отличается, что прежде создания мира Он предназначил Христа, у Него было средство. Он знал, что мир будет таким образом развиваться. Дальше. Он открыл нам тайну своей воли. У Кальмина, я когда-то вам показывал, есть такое выражение, когда он что-то говорит и не знает, как его объяснить, его начинают спрашивать, а он говорит, это тайна. И говорит, а на основании открытого декрета он хочет, чтобы все спаслись, но на основании тайного декрета он не хочет, чтобы они спасли. И вот эту вот гимнастику со словами, вот так игру слов, он все время применяет, когда он не знает, что сказать, а вот на основании тайного декрета, ну, написано одно, а вот в тайном декрете совершенно другое. Я хочу обратить внимание на этот текст, что нету тайны. Бог открыл тайну своей воли. В этом особенность Евангелия. И тайна его воли в том, что он предопределил усыновить нас. Он избрал нас для этого. У него есть все эти средства. В этом, собственно, тайна. Это та тайна, в которую желали заглянуть те ангелы. Об этой тайне Павел пишет, то вы, читая, можете видеть мое разумение тайны. Поэтому больше нету тайны. Бог открыл эту тайну. Нет никаких тайных декретов, на которые ссылается Кальвин. Их нет, этих тайных декретов. Даже если они есть, то уж точно не знаю, ни я, ни Кальвин, ни кто другой, не знаю, что в этих декретах написано. Вы помните, когда-то Елена Вайт отличалась тем, что прежде Христос, о чем Святой Святых на небе не уходил, она вошла до Него и заглянула под крышку ковчега и увидела четвертую заповедь о субботе в сиянии. Это что-то подобное. Никто туда не заглядывал в тайный декрет, а один Кальвин знает. Я хочу обратить внимание, что Бог открыл тайну своей воли. Сказал, вот какой я, вот мое сердце. Я люблю вас. Я создал вас, чтобы вы могли быть. Я хочу усыновить вас. Я хочу, чтобы вы были со мной в моем царстве. Я хочу, чтобы вы были членами моей семьи. Я будущую вселенную для вас приготовил. Вот моя тайна. Он открыл эту тайну. Поэтому, пожалуйста, никогда не смущайтесь этим выражением, что есть какая-то скрытая тайна. Бог открыл свое сердце. Нет эту тайны. Когда-то это была тайна. И дальше. Открыл тайну. Он послал проповедь. Вы услышали. Он благовествование послал, для того, чтобы человек мог узнать о своем предназначении, о своем предопределении. Он послал Духа Святого, он послал проповедника, он послал Иисуса Христа, чтобы сделать это возможным. Это сделал Бог. И когда мы принимаем верою, Он запечатывает нас Духом Святым, делает нас частью той судьбы, которую Он приготовил нам во Христе. Это делает Христос. Он усыновляет нас. Это Бог усыновил вас. Он знает, как это делать. Мы не знаем, что это стоит для Бога. Во всем этом мире, когда Он человека усыновляет, наверное, люди думают, что Бог делает? Что Он имеет в виду? Вот этого слабого человека Он усыновляет, делает своим сыном? Наверное, это имел в виду сатана, когда разговаривал с Богом. Я обошел всю землю. А Бог говорит, ты видел Иова? Да, видел. Даром ли он тебе послушен? Ты вот отними у него. Ты не можешь, Господи, создать человека, который бы добровольно тебе поклонялся. Ты можешь его или страхой, или подкупить чем-то, но человек слишком слабый. Это не то творение. Ты слишком много внимания уделяешь. Но Господь показывает, что Иов мог выдержать это давление. И сам человек, кажется, что в человеке Бог видит, если он усыновляет его. Но тем не менее, Бог пошел на этот риск. Он сделал все необходимое прежде создания мира Христа, потом пророков, Священное Писание, Духа Святого. Все это Он сделал, и весь духовный мир смотрел. Каким образом эти слабые, грешные люди станут детьми Божьими? Каким образом они могут приблизиться к величию Божьему? Никому и в голову не могло прийти, что Бог пойдет настолько далеко, что Он возьмет своего Святого Сына, Он будет страдать. Он сойдет на эту землю, Он примет образ раба, образ человека, и через человека, через его смерть, откроется эта дверь в небесное царство, в сыновство Божие. Это сделал Бог. И дальше, Он воскресил Иисуса Христа. И воскресив Иисуса Христа, Он связал нашу судьбу уже в будущем. Мы живем в нашем прошлом. Христос уже воскресший, и наша судьба связана с Ним. Мы уже с Ним на небесах. Дальше Он скажет, и Он воскресил нас с Ним и посадил нас на небесах. Писание говорит, что мы уже сидим на небесах. А почему мы здесь? По милости Божьей. Чтобы мы могли высказать свое отношение. Хотим ли мы там сидеть или нет? Бог пошел намного дальше. Он уже нас посадил. Нам пленку прокручивают из прошлого нашего. В этом прошлом как бы еще не принято решение. Хотя решение на уровне Бога уже принято. А Господь видит нас на небесах. Видим ли мы себя там на небесах по Христе? Нам дал новое гражданство и открыл доступ к себе. Вы уже не чужие. Вы сограждане святым, свои Богу. Это сделал Бог. И вот почему Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Если мы только подумаем об этой части, это не все. Мы действительно от сердца должны сказать: «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа». А что сделали мы в этом перечне? Мы услышали и уверовали. Способность слышать Бог нам дал. Способность верить Бог нам дал. Все аргументы, необходимые для уверования, Бог предложил. Мы услышали и уверовали. И мы становимся частью этого божественного плана. Я еще раз напоминаю, мне нравится эта история. Мне кажется, она очень хорошо объясняет, как происходит, как связано действие человека и Божье. О том, что когда человек оказался в долгах, и он не мог отдать, большая сумма, там миллион или сколько у него было, и друг его жалился над ним и дал ему чек. Вот тебе чек на миллион долларов, чтобы ты заплатил долги и чтобы твоя семья не бедствовала. Человек держит в руке свой чек. Наступает момент его решения. Если он пойдет в банк и сдаст этот чек, он выберется из долгов. Но если он не пойдет в банк, он не выберется из долгов. Но если он пойдет в банк и он сдаст эти деньги, может ли он хвастаться, сказать: я сам себя вывел из долгов? Нет, конечно. Но он же что-то делал. Правильно он делал. Но только глупец может хвастаться, что он взял чек, отнес в банк, это большое дело, он сам себя из долгов вывел. Вот как раз я слышал где-то в одного проповедника, привел эту историю, что как раз вот то, что мы услышали и уверовали, это ничего не добавляет самому спасению. Но это то маленькое, которое Бог поставил как условие. Мы это видели, мы это слышали. Если мы слышали, если мы уверовали, мы присоединяемся к божественному плану. Итак, таким образом мы становимся детьми Божьими. Для нас оставлена очень маленькая часть. Прежде создания мира мы не думали, мы не планировали, мы не переживали, мы никого не посылали. Мы появляемся во времени, и во времени мы узнаем эту историю. Наша задача – услышать и уверовать. И когда мы слышим и веруем, Бог заканчивает этот процесс. Мы становимся детьми Божьими. Навсегда наша судьба соединена с судьбой Христа. Я хочу вам показать иллюстрации, которые то же самое показывают, только в виде небольшой картинки. Некоторые себя узнают. Это наша молодежь. Ну, представляет людей. Посмотрите, что здесь происходит. Мы как бы стоим на земле, в этом мире, во времени. И на другом уровне, на другом происходит то, что творит Бог. Как бы проходит панорама перед нами. И мы узнаем, Бог открывает, что прежде чем мы появились, чем этот мир появился, Бог избрал нас прежде создания мира для особых отношений с собой. Нас никто не заставляет принимать этого внимания, но Господь обязательным образом эту панораму проводит перед каждым человеком. Мы узнаем о том, что Он избрал прежде создания мира. Мы узнаем о том, что Он создал этот мир прекрасный, наполнил его своими чудесами, чтобы человеку было легче верить. Мы узнаем, что прежде создания мира предопределил Он нас. И предопределил Он, знал, что будет проблема греха. И поэтому Он искупил нас. Прежде создания мира в Его плане, когда Христос был заклан, Он уже тогда испытывал боль. Когда Он творил мир, уже сердце Его болело, потому что Он знал, что появление мира обязательным образом связано с смертью Его Сына. И во времени пришел Его Сын и умер, и искупил. И мы стоим, каждый человек приходит в мир, он видит эту панораму, которая проходит вне времени. И он видит это. Мы узнаем о том, что Он предопределил усыновить нас. Он благовестие достигает нас. Мы узнаем о том, что Бог и Отец Иисуса Христа, который всю благодать вложил в самого Христа, Он Христа своего настолько любит своего Сына, что Он ему отдал все, что у него есть, лучшее, что у него есть. Но он дальше сказал, что если мы поверим в благодать во Христе, наша судьба будет навсегда связана с судьбой Христа. И когда мы веруем, когда мы слышим и веруем, что происходит? То, что происходит в небе, на этом вне времени уровне, оно становится нашим. Господь запечатляет нас. И если так посмотреть, Дух Святой, как дыхание Духа Святого, проходит по этой земле. И мы смотрим. Бог развивает свою картину. Но дыхание Духа Святого проходит среди нас. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Кто-то верит, кто-то не верит. Мы до конца не сможем объяснить, почему один слышит, другой не слышит. Почему один верит, другой не верит. Но у нас есть один важный вопрос, который мы можем сегодня ответить. Почему я не верю? Почему каждый из нас, скажите себе, а почему я не верю? Бога нет, а как мир появился? Почему я не верю? Что мне мешает? Грех мне какой-то нравится. Ну и что дальше с этим грехом? Прокрутите дальше, чем закончится эта история с грехом. Вы что-то хотите, оно вам мешает. Почему я не верю? И если я слышу и верю, мы становимся причастниками благодати Божьей. Это просто. Мы находимся во времени, и мы видим разворачивающийся план Божий, как бы в другом измерении. Мы можем остаться здесь и никогда не быть причастниками этого. Мы узнаем, что уже прежде создания мира нам предназначена слава. Господь уже прославил нас во Христе. У нас есть свои проблемы, у нас есть свои вопросы. Зачем мы живем? У нас есть неудачи, есть удачи. Но главное, что нам открыто этот уровень божественного плана, что Бог это уже сделал для нас. Он уже нас прославил. И среди многих вопросов мы должны принять решение. Хотим ли мы частью быть этого плана божественного? Имейте в виду, если мы уверовали сегодня, я хочу подтвердить этот факт, усилить этот факт, подчеркнуть его, что мы не просто случайно поверили, мы не просто сами по себе в этой вселенной, на этой земле. Прежде создания мира Бог думал, как это сделать. Он все сделал необходимое, и искупление, и прославление, запечатление, усыновление, все это Он продумал до мельчайших подробностей. Он все это сделал, это Его божественный план. И когда мы слышим и верим, мы становимся частью божественного плана. Здесь я хотел бы сказать, что при всем при том, что Писание говорит о том, что мы можем потерять отпасть в благодати, в то же самое время, смотря на это, мы должны видеть, что не так просто потерять спасение. Господь столько заплатил, а Господь просто так не отдаст нас. Господь нашел нужным предупредить нас, но мы должны, смотря на этот план, понять, что у нас есть вся уверенность в спасении. Потому что Богом все это сделал. Если бы вопрос стоял так, что нам нужно от начала до конца все это сделать, нам рассказывают, уже все готовое. Вот твой дом, вот твоя ванная, вот твой душ, вот твоя спальня, вот твой сад, вот все, вот бассейн, все, что нужно. Нравится? Заходи. Об этом речь. Что Господь поместил нас в эту жизнь, которая несовершенна в определенном смысле, в то же время прекрасна. Он открыл нам истину, тайну о будущей жизни. Он сказал, вы хотите быть там? Или вы не хотите быть там? И от нас зависит услышать и уверовать. В нем вы услышали слово истины, благословение вашего спасения. И уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Когда я смотрю на эту историю, на эту тайну, которая открывается перед нами, единственное, какое вырывается, единственная какая реакция, какая может быть благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, который все это сделал, донес до него, был настолько терпелив со мной и с вами. Поэтому наша задача ценить этим достоинством, дорожить, поклоняться. Даже если многие вещи в нашей жизни не происходят, нам что-то не удается. Это не важно. Мы часть Божьего плана. И нам об этом рассказано. Ну, сколько лет еще осталось? Сколько дней? Сколько месяцев? Мы быстро проскочим через эту жизнь. Но будущее вселенная, будущий мир, царство, дом Отца для нас приготовлено. От нас услышать и уверовать. И держаться, как ребенок держится за благодать Божью. Помните, что наше спасение зиждется не на нашем совершенном поведении, но на наших отношениях Сына и Отца. И чтобы говорить об уверенности в спасении, скажите, пожалуйста, те, которые имеют детей. Сколько раз вы способны простить своим детям? 10? 20? 30, 100? Бесконечно. В этом наша уверенность в спасении, что мы поклоняемся не просто Богу, который совершенный и святой, Он поставил для нас задачу, и если мы выполняем, мы спасены, не выполняем, мы не спасены. Он есть Бог и Отец в одном лице. И когда мы входим в Его семью, это и есть благодать. И если мы держимся за эту благодать, если мы осознаем свою, говорим, отче, прости, неправда. И Отец прощает. Сознательно мы не должны злоупотреблять этим, но мы должны понимать, на чем зиждется наша уверенность в спасении. И поэтому, если уйти от этой картинки, я надеюсь, конечно, что все молодые ребята, которые на этом экране, так сказать, изображают эту картину, что вот эта стрела или веяние Духа Святого прошла через все сердца, и они навсегда запечатлены и никогда не отойдут от того выбора, который они сделали во Христе. Итак, по вечному предвидению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. Что требуется от нас, если мы приняли эту истину? В практической части поступайте, мы будем об этом говорить. Но на этом этапе достаточно сказать: благословен Бог и Отец наш, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы обратили внимание, что в тексте изменено? Что изменено в тексте? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это верно. Благословен Бог и Отец наш, благословившим нас всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что мы можем сказать. Благословен, достоин Господь славы, который все это задумал, все это контролировал, посылал вовремя тех, которые должны были прийти. Он благословен, он достоин поклонения, благословения, славы от нас за ту судьбу, которую нам приготовил. Аминь. Ваши вопросы, братья и сестры. Слово благовествование, слово благовестие – это благая весть. Это Евангелие. Мы слышим в целом, когда Христос умер за весь мир. Бог любит весь мир. Христос умер за грехи мира. Это в целом. Но в нем вы, услышавши слово истинное благовествование вашего спасения, я должен услышать, что Бог любит не вообще мир. Бог любит меня. Христос умер не просто за мир. Христос умер за меня. Это я тот грешник. Вот когда мы приходим до этой точки, это и есть слово истины или благовествование. Это и есть слово о спасении. Это Евангелие, которое я должен услышать на личном уровне. В этом и суть. Когда мы лично слышим и принимаем верою, Бог утверждает нас во Христе своей печатью. Что еще, братья и сестры? Пожалуйста.
2: Я хотел вот такой вопрос, простой вопрос. Вот в отношении Иуды, я вот так вот размышляю. Господь знал, Господь предузнал, Господь предвидел. И вот он, между прочим, он был избранным вот в число учеников, апостолов его. Я хотел, вот именно, что мне хотелось бы знать, так более конкретнее, вот что хотел на этом примере Господь знал, Господь предвидел, что такое произойдет с Иудой. Что Господь на этом примере хотел показать, допустим, нам, живущим в это время людям?
0: Я бы сказал так. Это тот трудный вопрос насчет Иуды. Он был предназначен, не Богу был предназначен, что он погиб, или он был избранный для чего-то другого. Я бы сказал так. Я не знаю. В конечном итоге Бог избирал этих 12 и дал их Христу. И, наверное, лучше всего будет у него спросить. Это тот вопрос, который мы придем в вечность и зададим Господу самому. Скажи, Господи, ты зачем этих 12 избирал, там Иуду туда поставил? Окончательный, исчерпывающий вопрос мы получим от самого Господа. Мое предположение вот какое, что Господь показывает, что из 12, он избрал их 12, у каждого был шанс. И если бы у Иуды не было шанса, он бы не нес ответственность. То предательство происходит по предназначению, но горе человеку, через которого Сын Человеческий предается. И когда Иуда приходит в сад, и когда Христос говорит: «Друг, зачем ты сюда пришел?» И на вечере, когда он сидел, и когда спрашивал, не я ли Господи, все подавали, говорит, тот, который, и говорит, не я ли Господи, сказал Иуда. И Господь ему подает кусок. Это тот момент, который он мог бы остановиться. Но он не остановился, когда он принял этот кусок, написано, вошел в него сатана. Объяснить это мы не можем до конца. Сказать, значит, что он был предназначен не каяться. Я лучше скажу, что у него был шанс, была у него свободная воля. А как это возможно, я до конца сам не понимаю. Единственное, что могу сказать, этот факт говорит о том, что даже из самых избранных, ближайших 12, если мы не будем осторожны, если мы не будем дорожить этим избранием, мы можем отпасть от благодати Господней, так как Иуда отпал. У него была особая благодать дарна. Он был избран в особый избранный круг, но он отпал от благодати Божьей, потому что у него был грех, он был вор. И от этого воровства он не отказался. Написано, он был вор и немедленно занял место ящика, куда бросали деньги. Я не могу сказать, что он их крал. Но у него вот это чувство, Писание говорит, что он был вор. Ему хотелось деньги, а кто его знает? А может, подвернется случай, и мне какая-то польза будет для этого. Он от этой привычки не отказался. И постепенно он дошел до той точки, когда он был отверг. Пожалуйста.
3: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно словами же Христа. чтобы исполнилось Писание и пророки. То есть уже было, так сказать, написано в Писаниях и в пророках, что, значит, путь Христа, Он умер по Писанию, воскрес по Писанию, а чтобы исполнилось Писание, значит, расставлены все, вот как вы объясняли, что все Богом расставлено, кто где выполнит какую функцию. Я так думаю.
0: Спасибо. Но это вопрос тот трудный, потому что когда мы рассуждаем, что Бог, чтобы исполнилось Писание, поэтому у Иуды не было выбора, в этом проблема. Что по Писанию у Иуды был выбор. Каким он образом мог осуществиться? Мы до конца этого не можем понять. Но Иуда принимал решение, имея шанс поступить по-другому. Пожалуйста, Александр.
4: Иуда как бы выполнил свою роль в сценарии Бога. Тогда, оказывается, Иуда выполнил идеально и сыграл эту роль. И он должен быть вознагражден. А написано, что он был избран, но не сохранил чести. Поэтому Иуда не просто был слепым исполнителем, он не сохранил достоинства.
0: Помните, есть такое выражение: «Старайтесь сделать ваше звание, призвание твержим, поступая так, никогда не приткнетесь». Кстати, насчет Иуды, я вот вы говорили, мне эта мысль такая мелькнула. Знаете, есть в Священном Писании, есть такое пророчество, что последние времена будут тяжкие. Один из признаков этого последнего времени заключается: дети будут непослушны своим родителям. Один из признаков последнего времени — по умножению беззакония будет много беззаконного, и верующие люди будут поступать беззаконно. И также пророчество дано, что дети будут непокорны своим родителям. Это как признак последнего времени. В наше время родители имеют наименьшую власть, чем когда-либо они имели в истории человечества. Мы живем в обществе, которое намеренно, спланированно развращает сознание наших детей и объясняет: если родители скажут, звони по этому телефону, если они сделают, звони по этому телефону, а если они сделают, имей в виду вот это и это. Они учат их, сама система раскладывает: ты свободный, ты личность. И мы живем во время, где сказано пророчество: дети будут непослушны своим родителям. Но в это время будут послушные дети. Которые: дети, будьте послушны своим родителям, ибо это справедливо, угодно Господу. Будут те дети, которые будут послушны своим родителям, и будут получать благословение родителей, и будут получать благословение Божие. Если бы я знал то, что я знаю, я своих родителей мог раз в 20 больше взять, чем я мог, если бы я был послушен, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Они бы с удовольствием отдавали мне все. Но я же упрямился, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Так я хотел бы сказать вот что. Есть пророчество, что дети будут непослушны своим родителям. И перед нами выбор, кто из вас, дети, хочет это пророчество выполнить. Написано: хотите быть непослушными — на вас исполнится последнее время, но вы понесете наказание за это. У нас есть быть и послушным, или непослушным. Но оно не обязывает никого быть непослушным. Поэтому я бы хотел, все, которые сидят здесь, скажите: пускай это последнее время исполняется о ком-то другом. А я не буду выполнять в последнее время. Господи, помоги мне, пусть другой выполняет. Господь найдет кого-то другого, через которого это исполнится. А я буду благодарить Бога, что у меня есть родители. Я буду, что они знают Бога, что они заботятся, любят обо мне. Они рассказали истину. Я буду делать, что я могу. Я буду любить, я буду уважать. Я даже слова не позволю. И я буду получать благословение и от родителей, и от Господа. Одна девочка недавно, я встретил здесь, в Америке, поехала на Украину, и она ходила там по детским домам. Она пришла, говорит: дядя Петь, мне так было стыдно. Я так была благодарна, что у меня есть родители. Я ходила по этим детдомам. Эти девочки, мальчики подходили и обнимали. Говорит, а можешь ты побыть моей мамой хоть чуть-чуть? Они, говорит, одинаково одеты, оборваны, обуви у них не было, они ходили босые. С каким неудовольствием, когда я кого-то брала на руку, говорит: ты будешь моей мамой? И я себе думаю: а я дома, у меня есть квартира, отдельная ванна, у меня есть машина, у меня есть одежда, у меня есть родители, которые звонят мне в 1 час: доченька, где ты? Я говорю: почему мне это звонят? Мне стало так стыдно. Я, говорит, вернулась домой. Я обнимала свою маму, обнимала своего папу. Я благодарила в слезах Бога за то, что я имею, когда я сравнила с тем, что я увидела. Поэтому насчет Иуды. У Иуды был выбор. Через него будет предательство совершено или через кого-то другого? Последнее время подобное пророчество: дети будут непослушны своим родителям. Дайте обет Господу, что через вас не будет исполняться в последнее время. Через кого-то исполнится. Но говорит, я не буду этим проводником исполнения злого времени. Мне кажется, мы можем ситуацию Иуды проиграть в реальном времени. Сейчас.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Слава Господу за то, что Discovery 2019 может начинаться сегодня. Я верю, что за эти несколько дней, сегодня, завтра, воскресенье, вы много чего для себя нового откроете, если сердце ваше будет готово. Если вы будете желать больше вникнуть в Слово Божие, и я верю, что Господь поможет вам найти ответ на этот важный вопрос «Why Church?». И сегодня вот в нашем начальном таком дне я хотел бы сделать только вступление, верю, что завтра будет больше этой информации, для того, чтобы мы с вами рассуждали о церкви, находили ответ на этот вопрос, почему это важно, почему для подростков важно думать об этом, важно рассуждать об этом, важно найти ответ на этот вопрос, почему церковь? Библия говорит о том, что Бог создал мир духовный, и в мир духовный входят ангелы, в том числе и падшие ангелы, в том числе и сатана. Кроме этого, Бог создал мир земной. Это земля, это вселенная, это все, что наполняет эту землю. И третье, что Господь создал, Христос сказал, «Я создам церковь». И Он создал эту церковь, и она существует уже 2000 лет. Мы с вами никогда не войдем в мир ангелов. Мы не предназначены, чтобы быть в мире ангелов. Мы с вами с рождения входим в этот мир земной. Мы родились на этой земле, мы люди, мы находимся на этой земле. Но вот третье, что создал Господь, церковь, мы можем с вами войти в эту церковь, если у нас будет желание и стремление. И поэтому вот этот вопрос, который звучит на этой конференции, «Why church?», нам важно найти этот ответ, потому что мы или станем частью церкви, или не станем частью церкви. Мы можем стать частью церкви. И Господь дает нам это обетование, Он призывает нас к этому, чтобы мы стали частью церкви. Но вот вы, подростки, вы находитесь именно в этом возрасте, когда вам нужно ответить на этот вопрос. Нужно ли вам это? Сделаете ли вы этот шаг? Войдете ли вы в церковь? Поймете ли вы, насколько важно это Божье творение? Это творение Иисуса Христа. Он сказал, я создам церковь. И поэтому вам важно ответить на этот вопрос, чтобы принять это решение и, вникая в Писание, увидеть, как же войти в церковь, как стать частью церкви, как любить церковь, как быть полезной для церкви и для Господа. Я хочу, чтобы вы посмотрели вот сейчас на эту иллюстрацию. Кто из вас знает, как называются вот эти деревья, которые здесь нарисованы? Как? Секвоя. Кто из вас знает, где растут они? Где? Калифорния, да. Они растут в Вашингтоне или нет? Да или нет? По-моему, нет. Я, во всяком случае, нигде не читал и не видел, что секвои растут в Вашингтоне. Может быть, где-то в каком-нибудь парке специально, но в основном это Северная Калифорния. Огромные деревья, которые растут высотою до 300 фитов. У меня вопрос, как вы думаете, вот если они вырастают на высоту 300 фитов вверх, сколько корней идут вниз у этих деревьев? Кто как думает? 500. Окей. Кто еще как думает? 1000. Вы знаете, что интересно и удивительно? Именно у секвойи, которая вырастает на 300 фитов в высоту, корни не растут очень глубоко. Где-то 5-6 фитов. Ну вот, можете представить, 5 фитов, это вот где-то вот отсюда. И не глубже. Это интересно, правда? Как такое огромное дерево вырастает 300 фитов, а корни всего 5 фитов? Как так получается? Знаете, как так получается? Эти корни не растут глубоко, но они расходятся очень широко. До 100 фитов они расходятся в сторону. И когда они расходятся в сторону, посмотрите, на другой иллюстрации можно увидеть, они переплетаются с другими корнями таких же деревьев. Они связаны, и поэтому вот это огромное дерево, которое стоит, оно держится корнями друг за друга. И когда сильный ветер или, может быть, наводнение, ничто не способно свалить это дерево, потому что вот эта связь корней держит друг друга. И когда мы смотрим вот на, и думаем об этих деревьях, думаем об этих корнях, я хочу задать вопрос, why church? Как вы думаете? Какой урок мы можем брать с этих деревьев, которые вырастают так высоко, которые такие могущественные, но они стоят, они незыблемые, потому что их корни держатся друг за друга. Думайте об этом. Еще одну иллюстрацию хочу привести вам. Наверное, эту иллюстрацию знают ваши родители и очень часто ее рассказывают в проповеди очень давно. Это история о том, как один человек, который был членом церкви, он перестал ходить на собрания. И пастор решил посетить его, чтобы узнать, что с ним происходит, почему он перестал ходить на собрания. И когда пастор пришел к нему домой, этот человек открыл дверь, а он сидел в это время возле камина. Пастор подошел молча, он сел с ним в кресло, они вместе смотрели в камин на эти угли, которые горели в камине. Молча, ничего не говоря, пастор взял щипцы, и он взял один уголек из этой горящей кучки и положил в сторону. Как вы думаете, что произошло с вот этим угольком, который он взял и положил в сторону от всего этого огня? Через какое-то время он стал угасать. Он покрылся пеплом, он стал не ярко-желтым или красным, он стал серым, и он угас. Пастор молча просидел, ни слова не говоря, и потом он взял щипцы и вновь положил этот уголек вот в эту кучу. Как вы думаете, что произошло с ним? Он опять разгорелся. Ничего не говоря, пастор встал и ушел. Следующее воскресенье этот член церкви был в церкви. И он подошел к пастору, и он поблагодарил его и сказал: «Я благодарю за этот урок без слов». И когда вот мы думаем об этой истории, мы задаем вопрос: «Why church?» Почему это важно? Почему это нужно? Почему вот для вас, подростков, в вашем возрасте, все вы ходили в церковь, ваши родители, наверное, многих из вас с детства приводили в церковь, и вы знаете, вы думаете о церкви, вы слышали, вы были в воскресной школе, но вот теперь вы вырастаете, и вы находитесь в таком возрасте, когда вам самим нужно найти ответ на этот вопрос. Что делать дальше, когда вы станете взрослыми, когда вы будете сами принимать решения? Когда сегодня вы уже находитесь вот в таком состоянии, когда нужно думать, что делать дальше, покаяться или не покаяться, принять крещение или не принять крещение, дальше заниматься в церкви служением или найти что-то более интересное. Why church? Я думаю, что этот вопрос звучит у вас. И для того, чтобы найти на этот вопрос ответ, я хотел бы, чтобы сегодня мы немножко посмотрели на то, что такое церковь, почему существует церковь. Что Библия говорит нам о церкви, в чем важность церкви. Я хочу, чтобы мы нашли этот ответ, когда мы будем смотреть вторую главу Деяний апостолов. Откройте Библию, если вы принесли с собою. Вторая глава Деяний апостолов, я буду смотреть с 38 стиха и до конца этой главы. И когда мы будем смотреть вот эти стихи, я хочу, чтобы мы увидели, нашли несколько важных ответов, почему существует церковь. Why church? Почему Господь создал церковь и как эта церковь начинала свое служение в то время? И вот когда я смотрел вот в этот отрывок, в эти несколько стихов, я нашел 5 ответов. Я хочу, чтобы когда мы будем читать, я буду читать некоторые стихи, чтобы вы помогали мне, вы находили мне эти ответы. Но я нашел эти 5 ответов. И для того, чтобы вам было более запоминающееся, вот вы смотрите на вашу руку, 5 пальцев. Я нашел эти 5 ответов, которые здесь в этом тексте Писания показаны. Why church? Я вижу здесь, что это для того, чтобы было Евангелие, для того, чтобы были ученики, для того, чтобы у нас было общение, для того, чтобы у нас была молитва и для того, чтобы у нас была помощь. Это почему существует церковь. Это почему нам важно быть в церкви.
3: Это потому, что Господь заложил в свое творение церковь вот эти важные моменты. И давайте посмотрим с вами, где мы это находим, каким образом Писание говорит нам это. Первое, что я хочу, чтобы мы прочитали, это 38 стих 2 главы. Посмотрите, Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Затем я читаю 40 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного». И потом 47 стих, окончание этого стиха. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Посмотрите, в этих трех стихах, которые мы читаем, здесь каждый раз речь идет о спасении. Петр проповедует о спасении. Он проповедует Евангелие. Он говорит людям о том, что Христос принес спасение. Им нужно принять спасение. Им нужно уверовать в Евангелие. И поэтому задача церкви – продолжить то, что сделал Христос. Миссия Христа. Он пришел на эту землю, чтобы проповедовать Евангелие. Первое, что он начал делать, когда он вышел проповедовать, он сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он проповедовал спасение для того, чтобы люди уверовали и получили это спасение. И церковь, задача церкви – продолжать делать то, что делал Христос. Говорить о Евангелии, говорить о спасении, говорить о том, чтобы люди, которые являются неверующими, они пришли, услышали, уверовали и получили спасение. Вот в этом мы как раз видим цель церкви, почему она существует. Вы помните, в Евангелии Луки написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Для этого пришел Христос. И мы читаем, Павел говорит, что верно всякого принятия достойно, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Почему существует церковь? Для того, чтобы нести весть Евангелия. Для того, чтобы люди могли получать спасение. Второе, что мы находим в этой же главе, вторая истина, которую мы находим. Церковь существует, чтобы учить уверовавших, чтобы они становились учениками. Посмотрите, когда мы читаем с вами 42 стих этой второй главы, 42 стих. «Они постоянно пребывали в учении апостолов». Почему существует церковь? Для того, чтобы верующие становились учениками. Вы знаете, что не все верующие являются учениками? Есть те люди, которые уверовали в Евангелие, которые покаялись, они уверовали в Иисуса Христа, но они еще не стали учениками Иисуса Христа. И для того, чтобы они стали учениками Христа, церковь существует для того, чтобы учить учению апостолов. И сам Христос, помните, говорил в 9 главе Луки, Он сказал: «Кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И Он сказал: «Кто этого не делает, он не может быть Моим учеником». Очень важно, придя ко Христу, уверовав в Евангелие, поставить перед собой целью стать учеником Христа. А для того, чтобы стать учеником Христа, Христос говорит: «Возьми крест свой». Что значит взять крест? Что значит стать учеником Христа? Это значит бороться с грехом, который постоянно стремится отвратить нас от Бога. И у каждого из нас есть плоть, есть греховные желания. Они стремятся побороть нас, они стремятся отвратить нас от Господа. И когда мы берем крест, мы вступаем в битву, мы боремся с грехом. Мы уповаем на Господа, и Он дает нам силы бороться с грехом. И через это мы становимся учениками Христа. Для этого существует церковь, чтобы верующие становились учениками Христа. Если вы уже уверовали, если в вашей жизни был момент, когда вы покаялись, вы уверовали в Евангелие, вы стали верующими людьми, вам необходима церковь, чтобы вы становились учениками Иисуса Христа. И это вторая цель, которую мы находим, почему существует церковь. Давайте посмотрим на третью цель. А третью цель мы находим с вами в 42 стихе, где сказано: «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба». Посмотрите, какая важная цель. Они пребывали в общении и преломлении хлеба. И потом в 46 стихе написано: «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Церковь существует, чтобы было общение, для того, чтобы мы не были одинокие, для того, чтобы верующие в Иисуса Христа не были в этом мире просто сами по себе. Господь создает общение. В церкви мы получаем особое общение. Общение друг с другом и общение с Господом. Именно поэтому есть хлебопреломление. Потому что хлебопреломление особым образом показывает, мы вместе, мы в единстве друг с другом и с Господом Иисусом Христом. И нам важно это общение. Почему я привел эту историю об этом угольке, который взяли из огня? Если у нас нет общения, то мы обязательно погаснем. Мы обязательно покроемся этим грехом, этим пеплом греха. Но когда мы в общении, когда мы поддерживаем друг друга, это дает нам силы следовать за Господом. Это дает нам силы быть верным Иисусу Христу. И это третья цель. Давайте посмотрим на четвертую цель. В этом же 42 стихе написано: «Они постоянно пребывали в молитвах». Четвертая цель, почему существует церковь, для того, чтобы мы вместе молились и прославляли Господа. В послании Иакова написано: «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга». Писание постоянно показывает, что молитва необходима. И в этой же главе написано: «Много может усиленная молитва праведного». Если одна молитва праведного, она много может сделать, то когда церковь молится вместе, как много может сделать церковь, когда она находится вместе? И цель церкви – прославлять Иисуса Христа, воздавать Ему славу. И поэтому церковь, собираясь вместе, совершает это, прославляет Христа, поклоняется Ему, молится Ему. Это цель, ради которой существует церковь. И, наконец, последнее, пятое, что мы находим в этой главе. Мы читаем с вами в 42-43 стихе, написано: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». Знаете, что мы находим здесь? Мы находим, что церковь существует, чтобы оказывать помощь друг другу. Эта помощь оказывается, когда в церкви, члены церкви служат друг другу теми дарами, которые Господь дает нам. Если кому-то Господь дает дар пения, или дар служения, или дар учительства, мы помогаем друг другу, мы служим друг другу. Господь дал апостолам особые дары, они чудеса совершали. Это было их служение, то, которое они выполняли. Церковь существует, чтобы помогать друг другу. И мы читаем, первоапостольская церковь, они продавали все, что у них было, они приносили вместе. Они разделяли, и они видели нужду каждого. Они помогали друг другу. И Писание учит нас, чтобы мы помогали друг другу, служили друг другу теми дарами, которые дарует нам Господь. Итак, мы с вами посмотрели вот на эти пять моментов, которые открывает нам Священное Писание. Почему существует церковь? Почему Господь создал церковь? Эти пять направлений, которые были в первоапостольской церкви, они открываются нам, и мы находим с вами эту истину, почему Господь создал церковь. Но у нас сегодня подростковая конференция, правда? Это не просто общее собрание. Я хочу задать вопрос, а как это относится к подросткам? Все эти пять целей, цель, ради которой существует церковь, как это к вам относится? Как вам сегодня, когда вы отвечаете на этот вопрос, why church, как вам найти свое место?

что каждый, кто сотворен здесь на земле, он сотворен с определенной целью. Мы сотворены как образ и подобие Божие. В 4 главе книги Откровения Иоанн видит прославление там на небесах. И они поют песнь: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». Я хочу, чтобы вы подумали об этом. У Бога есть определенная цель, ради которой Он сотворил каждого из вас, кто здесь находится. И эта цель – Его слава. Бог сотворил каждого из вас для Своей славы. Может быть, вы думаете, у вас какие-то другие цели? Вы думаете, как вам устроить жизнь? Вы учитесь, вы закончите учебу, и потом вы пойдете работать, учиться. И у вас есть какие-то цели, которые вы ставите в своей жизни. Подумайте о том, что есть главная цель, ради которой Бог сотворил каждого из вас. Он сотворил вас для Его славы. И вы должны понять эту цель и увидеть, как вам жить, чтобы исполнить эту цель, чтобы достигнуть этой цели, чтобы какие-то другие цели в этой жизни, они не отвернули вас от главной цели, ради которой Бог сотворил вас. Второе, что я хочу, чтобы вы подумали. Каждый подросток сотворен для Божьей семьи. Вы не сотворены просто для того, чтобы найти друзей. Я знаю, что для вас очень важно друзья. Найти друзей, найти общение с тех, с кем вы могли бы общаться, встречаться. Но подумайте об этом. Каждый из вас сотворен для Божьей семьи. А Божья семья – это церковь. Бог сотворил вас для Своей славы. И Бог сотворил каждого из вас, чтобы вы нашли место в Его церкви. Для этого создал вас Господь. Мы читаем с вами текст Писания, где сказано, Христос говорит: «Я создам церковь». Это особая группа, которая предназначена для вечности. Люди, которые в этом мире, не все входят в церковь. Не все они предназначены, не все они входят в церковь, но Господь создал это место, чтобы люди вошли туда, чтобы в вечности находиться с Господом. Господь вас создал, чтобы вы вошли в церковь и были в этом месте, в теле Иисуса Христа. Подумайте об этом. Вы думали когда-то, что это Божий план, что это Божья воля, что это Божье желание, чтобы вы имели место в церкви? Ради этого Господь создал вас. Третье, о чем я хочу, чтобы вы подумали. Господь создал каждого подростка, чтобы вы стали похожими на Иисуса Христа. Это тоже Божья цель. Господь создал вас, чтобы преобразовать в образ Иисуса Христа. Ради этого многое в вашей жизни происходит. Почему вы родились именно в вашей семье? Вы когда-то думали? Почему именно в той семье, где это ваши родители, и у вас есть один брат, или два брата, или три брата, или две сестры, я не знаю. Почему вы родились именно в этом месте? Почему именно вот так происходит в вашей жизни, то, что происходит? У Бога есть план. Он создает все так, чтобы вы стали похожими на Христа. Кому из вас сильно нравятся ваши младшие братья? Есть такие? Большинству из вас, вы думаете, нет, они столько делают того, что вам не нравится. Подумайте, это не случайно. Вот есть один, которому нравится. Спасибо, молодец. Подумайте об этом. Бог поместил вас в семью, Бог поместил вас в этот город, Бог поместил вас во многие обстоятельства, которые должны помочь вам стать похожими на Иисуса Христа. Даже если то, что вам не нравится, ваши младшие братья или еще кто-то, или слишком строгие родители, или еще что-то, это все Бог предназначил для того, чтобы изменить вас, для того, чтобы вы стали похожими на Иисуса Христа, потому что это самая главная цель, которая есть у Господа. И четвертое, что я нахожу, каждый подросток сотворен Богом для служения. Вы, может быть, думаете, что в вашей жизни вы сотворены для того, чтобы у вас было развлечение, правда? Пойти поиграть, еще что-то, телефон, интернет. И вы думаете, это самое главное в жизни. Бог сотворил каждого из вас, чтобы у вас было служение. Чтобы вы нашли это служение. Чтобы вы взяли за это служение. Чтобы вы были полезны в церкви. Чтобы вы были полезны для людей. Подумайте об этом. Вы когда-то думали, что ради этого Бог сотворил вас, чтобы вы нашли этот труд, взяли за него и исполняли его для славы Господа. Он для этого вас сотворил. Он желает, чтобы произошло это в вашей жизни. Если вы никогда не думали, каково мое служение, где мой труд, за

что я должен взяться? Для чего Господь сотворил меня? Вы должны подумать, потому что вы найдете это в церкви. Здесь вы найдете ваше служение. Здесь вы найдете ваш труд. Здесь вы найдете осуществление Божьего плана, ради которого Он сотворил вас. И, наконец, последнее, пятое. Каждый подросток сотворен Богом для миссии. Вы знаете, что такое миссия? У Христа была своя миссия. Он пришел на эту землю, это была его миссия, чтобы здесь проповедовать Евангелие. Его миссия была принести спасение погибающим людям. Я говорил об этом. Каждый подросток сотворен Богом для этой цели. И сам Христос, Он говорил в 17 главе Евангелия Иоанна, «Как послал Меня Отец в мир, так Я посылаю вас». Он говорит о том, что та цель, ради которой Отец Его послал в этот мир, эта же самая цель должна быть у нас. Мы должны идти в этот мир и проповедовать Евангелие неверующим людям. Бог сотворил каждого из вас ради этой миссии. Мы имеем служение для верующих в церкви, но мы имеем миссию для людей неверующих, которые не знают Иисуса Христа. И Бог каждого из вас сотворил, чтобы вы поняли это и приняли на себя эту миссию и стали проповедовать Евангелие тем людям, которые Господа не знают. Why church? Почему необходима церковь? У Бога есть цель для церкви. Он создал ее с определенной целью, и мы говорили, какая это цель. Но у Бога есть определенная цель для каждого из вас. И для того, чтобы вы выполнили ту цель, которая есть у Бога для каждого из вас, вы должны быть в церкви. И когда ваши цели, они совпадают с целями церкви, когда ваши цели совпадают с целями, которые есть у Бога, вы делаете то, ради чего вы сотворены. Я хочу, чтобы вы поняли, вы никогда не достигнете главной цели в жизни без церкви. Потому что самое важное, что создал Господь для человека, это церковь. Мы никогда не станем в мире духов или ангелов. Это не для нас. Мы существуем в этом мире земном. Бог создал нас. Но нам важно понять, что у Господа есть цель, которую мы должны увидеть и войти в церковь. И через церковь, будучи частью церкви, частью тела Иисуса Христа, чтобы мы выполнили эту главную цель, ради которой Бог создал нас. Я думаю, что на этот вопрос многие находят ответы. Буквально недавно я вернулся из Киргизии. Мы ездили по многим маленьким церквям в этой мусульманской стране. Я видел некоторых подростков, как вы, которые терпят гонения, которые терпят насмешки, их избивают в школе, где они учатся. В одной церкви, к которой мы приехали, они рассказывали о том, что буквально недавно, в этом году, кто-то разбил окно, и они залили церковь бензином, подожгли. Когда никого не было в церкви, начался пожар. И когда этот пожар начал гореть, и пол начал гореть, знаете, у них на потолке, они называются натяжные потолки, пластиковый такой потолок, и он начал плавиться, и он упал, и благодаря этому погасло все пламя, и церковь не сгорела. И сейчас там, в Киргизии, они стараются в каждой церкви на окна поставить решетки из сетки, потому что постоянно бросают камни, постоянно разбивают крышу, постоянно разбивают стекла. И эти подростки, которые приходят в церковь, они каждый день идут в школу, и они знают, что над ними будут смеяться, они знают, что над ними будут издеваться. Я думаю, что у них тоже в голове звучит этот вопрос: «Why church?» Зачем? Почему? Они находятся в другой ситуации, не в такой ситуации, как вы. Но они думают над этим вопросом. И Бог помогает им увидеть, что церковь – это самое главное, что здесь на земле. Ради этого стоит страдать. Ради этого стоит терпеть насмешки. Ради этого стоит все отдать в этой жизни, потому что это главная цель, которая есть у Бога. И те, кто приходят в церковь и становятся частью церкви, они открывают для себя эту цель Бога, творение, ради которой Он каждый из нас создал. Я хочу, чтобы вы нашли этот ответ. Сегодня, завтра и послезавтра, когда будет эта Discovery Conference, вам нужно найти именно этот ответ. И принять это решение, и увидеть этот Божий план,
который есть для каждого из вас. Помоги вам, Господь, сделайте это. А сейчас я предлагаю, чтобы мы помолились. Я предлагаю, чтобы мы обратились к Господу, поблагодарили Его. Если у кого-то есть желание воздать Ему славу за церковь, которую Он создал, кровью Своею, скажите Ему это. Обратитесь к Господу в молитве. Давайте мы встанем, и кто желает помолиться, пожалуйста, можете помолиться. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».

прости, хоть робок стон моленья, хоть нечиста мольба.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих мы читаем. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вся 21 глава Евангелия от Иоанна говорит о явлении Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. В этой главе весьма детально Иоанн описывает явление Христа Петру и другим апостолам, когда они ловили рыбу на море Галилейском. Евангелист Лука в первых стихах Деяний апостолов также говорит, что Господь со многими доказательствами являлся апостолом живым в течение 40 дней, говоря и удостоверяя о Царстве Божьем. Несколько этих доказательств мы находим в случае с Петром. Явление Господа в данном случае было в Галилее, около 160 километров от гроба, в котором Иисус был погребен, и из которого восстал на третий день. Случилось это недели позже, после его воскресения, после того, как ученики ушли из Иерусалима в Галилею и занялись своим обычным занятием – ловлей рыбы. Факт, что апостолы опять занялись рыболовством, говорит о том, что они были смиренными, простыми людьми. Их жизнь зависела от ежедневного труда. Они отсутствовали некоторое время из Галилеи, поэтому нуждались в средствах для жизни. Господь избрал этих простых рыбаков, дал им апостольство и поручение проповедовать Евангелие до края земли, в чем они успели. И все это говорит о божественном происхождении христианской веры. После явления в течение 40 дней Он вознесся на небо, послав Духа Святого на них, и эти смиренные рыбаки возмутили весь свет. Бог всегда употребляет для проповеди Евангелия человека, но сила для этого исходит от Него самого. Ученики трудились всю ночь и ничего не поймали. На рассвете утром они увидели незнакомца, который стоял на берегу и наблюдал за их работой. Он спросил их, поймали ли они что-нибудь. Они отвечали, что трудили всю ночь и ничего не поймали. Тогда незнакомец им повелел забросить сеть по правую сторону лодки. Когда ученики закинули сеть по слову незнакомца, они поймали большой улов рыбы. Тогда Иоанн узнал незнакомца Господа и воскликнул: «Это Господь!» Случай этот свидетельствует о телесном воскресении Господа и явлении в теле ученикам своим. Когда ученики вышли из лодки на берег, они нашли разложенный костер и печеную рыбу, приготовленную им в пищу. Семь учеников здесь же сели на берегу озера Галилейского и ели обед с воскресшим Господом. Когда Евангелие говорит о воскресении Христа, оно ясно говорит о Его телесном воскресении. В этот день Господь провел с учениками несколько часов, ел и пил с ними, ходил и беседовал с ними, как и до своего воскресения. Воскресший Господь – живой Бог. Рассмотрим теперь цель явления нашего Господа. Мы узнаем цель Его явления в этом случае из Его беседы, которая произошла за обедом. Иисус выделил Петра из остальных учеников и спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Когда Петр ответил утвердительно, Иисус сказал ему: «Паси овец моих». Из этого вытекает, что главной целью Господа в этом явлении было восстановление Петра в его апостольском призвании и служении. Петр нарушил свое призвание быть апостолом своим отречением от Господа. Следует заметить, что в беседе Господа с Петром не было прямого указания на его отречение или намека на прощение Петра. Это не значит, что Петр не нуждался в прощении. Апостолы и проповедники нуждаются в исповедании своих грехов и прощении, как и все остальные. Тот факт, что Господь здесь не упоминает греха Петра, говорит за то, что Господь уже простил отречение Петра. Петр искренне и сердечно каялся и сокрушался о соделанном грехе. В ту ночь, когда он отрекся от Господа, пение петуха и его отречение, клятва и божба не переставали звучать в его ушах. Спаситель взглянул на Петра нежным взглядом своих очей, и взгляд Господа сокрушил сердце Петра. Писание говорит, что после этого Петр вышел и горько плакал. Слезы Петра являются доказательством его глубокого и искреннего раскаяния. Господь видел слезы и видел сердце Петра, и поэтому в день воскресения, прежде чем он явился другим ученикам, он явился Петру. Возможно, что в этот момент он простил тяжкое преступление своего ученика. Здесь содержится великий урок для всех нас, кто служит Господу, что мы не можем свидетельствовать, мы не можем проповедовать, пока грехи наши не простит нам Господь. Если вы вне общения с Господом, если грехи ваши не прощены и стоят преградой между вами и Богом, ищите примирение с Ним. Плачьте о грехах ваших, как Петр, и исповедайте их Христу, и Он простит грехи ваши и восстановит вас. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Единственное средство для очищения наших рук и сердца – это пречистая кровь Христа. Приди к Нему, омойся, очистись и убелись в святой крови. Тогда твое свидетельство о Нем будет великим благословением и пользой. Грех Петра был прощен наедине. Его отвержение Господа было великим грехом и преступлением пред Богом. Но исповедание его было наедине, и прощение его было наедине. Это было личное дело между Петром и его Господом. Но так как это отречение было публичным, что дало повод врагам Христа радоваться малодушию Петра, поэтому его восстановление было также публичным. Петр должен был изъявить свою любовь и преданность Господу Иисусу Христу перед другими апостолами. И только после этого исповедания Господь восстановил его на служение апостолам. Восстановив Петра, Спаситель поручил ему обычную обязанность служителя Божия – пасти овец, пасти агнцев. Как важно для служителей Божьих знать свою обязанность. Столько же важно и для членов церкви знать свои обязанности. Главной целью служителей Божьих является пасти стадо Божие, кормить их хлебом жизни. Как печально, когда истины эти пренебрегаются и не исполняются. Обратим еще раз наше внимание на этот случай с Петром и заметим тот способ испытания, которому подверг Господь Петра. Трижды Петр отрекся от Господа. Трижды Господь, как великий врач и целитель души, ставит вопрос Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вопрос этот был поставлен трижды с целью, чтобы напомнить Петру о его трояком отречении и коснуться глубин его сердца и души. Любовь к Господу должна быть сердечной. На третий вопрос Спасителя Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Дорогой друг, любишь ли ты Господа Иисуса Христа как твоего Спасителя? Любишь ли ты это, и любишь ли ты Его за то, что Он простил грехи твои и понес твои недуги? В одном христианском гимне автор сокрушается о своей черствости к Господу в любви и говорит: «О Боже, постоянно я скорблю и мыслю лишь о том, что не горит душа моя святым к Тебе любви огнем. Ты любишь сильно так меня, о, научи любить Тебя». Аминь.

друзья, желающие получать бесплатно духовную литературу. Даже если это вам надо копию Библии или Новый Завет, пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы очень желаем получать ваши отзывы о этой радиопередаче. Итак, мы просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: А сейчас для вас в эфире звучит программа «Человек и эмоции».

эмоции, эмоции, эмоции. Гнев и радость, печаль и легкость, негодование и желание поделиться последним. Вопрос, кто из вас не знает эти чувства, звучит риторически. Мы каждый день встречаемся с ними, а может быть и они с нами. И хотим мы того или нет, мы обречены жить с эмоциями. Смеяться или плакать, радоваться или быть недовольным, ревновать и любить. Без этого наша жизнь бы казалась бы серой, однообразной и скучной. И среди этих чувств есть, которыми мы можем руководить, но есть и такими, с которыми мы не всегда можем совладать. Вы уже наверняка догадались, это любовь и депрессия. Если первое мы ждем с нетерпением, то относительно второго написаны огромные труды. Как побороть это состояние, которое является порождением наших родных эмоций? И сейчас я вас познакомлю с человеком, который представит вам еще одну точку зрения, как выходить из состояния депрессии и как не допустить ихнего развития. Но сейчас для вас поет Брент Бёрджесс.

0: «Бог не мертв», так называлась эта песня. И после нее я хотел бы вам представить студентку Донецкого христианского университета Крылову Нелли. Ей 23, и она же скоро год как замужем. Муж Нелли также учится с ней в университете. Знаете, если вам повезет, и вы лично встретитесь с Нелли, вы запомните эту встречу надолго. Первое, что вас поразит в ней, это приветливые глаза, в которых спряталась улыбка, и которые как бы вас спрашивают, чем я могу помочь тебе? Уже с первой минуты разговора вас поразит жизненная мудрость Нелли. И хотя ей всего 23, вы почувствуете в суждениях и взглядах Нелли большой жизненный опыт. И я лично могу познакомить вас с людьми, которым помогла Нелли, своей добротой и отзывчивостью. А родилась и выросла Нелли в Кишиневе, в семье атеистов. И до 17 лет она росла как самый обычный человек. Но в 17 лет произошло событие, которое перевернуло всю Неллину жизнь. Я так думаю, что именно это событие помогло стать Нелли именно таким человеком, которого я знаю сейчас. Она стала христианкой, поверив во Христа. После этого Нелли стала работать в миссии, которая проводила занятия по изучению Библии в школах. Работая с детьми, Нелли стала сталкиваться не только с проблемами детей, но и их родителей. И она не только слушала эти проблемы, но и помогала решать их. И сейчас для вас в студии Нелли Крылова, которая подскажет нам, как бороться с депрессией.
1: Свою речь я хочу начать с примера. Представьте себе вечер. Вы пришли после работы домой, поужинали и сели смотреть телевизор. Показывает детектив, Спрут, например. И тут наступает пиковый момент. Комиссара Кота не должны сейчас убить. Сам комиссар напряжен до предела. Вот-вот сейчас что-то произойдет. Если в этот момент взглянуть на вас со стороны, то можно подумать, что убивать должны вас, а не героя фильма. Ваши мышцы напряжены, сердце колотится в полтора раза быстрее, чем обычно. И вы весь горите справедливым гневом на бандитов и желанием помочь комиссару. Но задумайтесь на минуту над этой ситуацией. Это происходит не с вами и даже не в реальной жизни. Хотя мысленно, в глубине души, мы понимаем, что это все выдумка. Но наши чувства не смогли отличить реальность от мира фантазии и воспринимали все за чистую монету. На первый взгляд, это может показаться смешным, но именно такова природа наших чувств. Эмоции не видят и не слышат реального мира. И окажись человек глухим и слепым, его эмоции были бы полностью отрезаны от окружающего мира. Получается, эмоции — это лишь отражение наших мыслей. И выходит такая схема. Я что-то вижу или слышу, и мозг воспринимает и обрабатывает эту информацию, отзываясь на нее различными мыслями. А мысли, в свою очередь, порождают в нашем сознании эмоции, и в зависимости от того, какие мысли, добрые или злые, такие же у нас будут эмоции. И это можно проиллюстрировать примером в нашей жизни.
2: Однажды, поздним дождливым вечером, один человек ехал на своей машине по шоссе. Вдруг у машины спустило колесо. Так случилось, что гаечные ключи он забыл дома, ему ничего не оставалось сделать, как пойти и попросить ключи у фермера, дом которого виднелся неподалеку. «У фермера наверняка должны быть гаечные ключи», — думал водитель. «Но откроет ли он дверь? А если откроет, наверняка разозлится, что его беспокоит». По мере того, как этот человек приближался к дому и размышлял таким образом, он начинал все больше и больше чувствовать раздражение против пока еще незнакомого человека. Водитель думал, и почему этот эгоистичный человек не может оказать мне помощь? Дойдя до дома, водитель позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался голос из-за двери. «Сам знаешь кто, это я, можешь подавиться своими ключами, а упрашивать будешь не возьму».
1: Смешно, скажете вы, абсурдно. Да, но я уверена, что каждому из вас знакома такая ситуация. Этот незадачливый водитель попался в ловушку своих собственных эмоций. Вместо того, чтобы вернуться к реальности и сказать себе как я могу думать о человеке, которого еще не знаю? Но он, озабоченный своей проблемой, не смог этого сделать. Мысли породили эмоции, а эмоции — мысли, и так дальше по нарастающей, и так до состояния истерики. Помните, что я вам говорила в начале? Эмоции слепы и глухи к окружающему миру. Они узнают об этом мире лишь потому, как мы думаем о нем. То есть, как мы думаем, такие эмоции мы ощущаем. Именно в этом лежит корень многих депрессий. Человек теряет контроль над эмоциями, и они начинают ему диктовать, как надо мыслить. Обычно в жизни это происходит так. Вы ссоритесь со своим мужем или получаете на работе серьезные замечания. Это дает неприятный осадок в душе. И когда мы даем эмоциям власть, забывая, что они порождение наших мыслей, а мысли, в свою очередь, опять порождают эмоции, и мы начинаем видеть мир в черном и безрадостном свете. Вам это знакомо? Да, скажете вы. Но как избежать отрицательных эмоций и впоследствии депрессий? И теперь я хочу поделиться с вами тем, что помогает мне избегать депрессий. Во-первых, я смотрю на жизнь реально и помню вначале мысли, а потом уже реакция на них. Во-вторых, всегда задумываюсь, отражают ли мои эмоции истинное положение дел и почему проблема, свалившаяся на меня, кажется такой большой и неразрешимой. И в-третьих, самое основное мое лекарство — у меня есть Бог. Я просто становлюсь на колени и в молитве говорю Ему все мои переживания, все, что у меня на сердце и все, что я думаю в тот момент, и прошу помочь Ему решить эту проблему. Помните, что Бог и вас любит, и желает вам помочь. Он лишь ждет, когда вы к Нему обратитесь, чтобы Он решил и ваши проблемы.
0: А сейчас, как ни жаль, но нам надо расставаться. Для вас в студии работали продюсер и оператор Кузьменко Сергей. В передаче участвовали Крылова Нелли, Ильтянина Михаил. В передаче были использованы материалы лекций доктора Сейлы и главы из книги «Хлеб наш насущный». И в заключение для вас звучит еще одна песня Брента Бёрджесс.

0: что такое обида или горечь?
1: Как сказать? Ну, обидно становится, что себе обидел, ну, на душе плохо, тоскливо.
2: Ну, обида тогда как тебе обманывать, или что-то у тебя крадут, или это обида какая-то, что-то обидно, что тебя обижают. Вот это обидно.
3: Обидно то, что потеряли великое государство.
4: Горечь – это когда тебе наносит какой-то, человек наносит тебе какое-то огорчение. Это горечь. Вот. А обида – ты на человека можешь обидеться из-за того, что он тебя предал.
5: Ну, я думаю, это личные какие-то комплексы, амбиции, не более.
3: Что потрясает человека до глубины души?
6: Но обида – это когда тебя обижают, а горечь – это когда огорчил любимый человек.
4: Это боль.
7: Это мелочь по сравнению с тем, что делается у нас сейчас в стране. Это можно пережить.
8: Ну, обида, горечь, и горечь на теперешнюю жизнь.
9: О, это очень плохо. Для души.
8: Это боль.
10: Ну, обида – это когда душевное состояние плохое у человека. И, ну и горечь – это с чем-то связано с обидой.
11: Обида – это когда тебя не понимают.
0: Думаю, лишним будет спрашивать, приходилось ли вам ссориться с кем-либо, держать в себе обиду, неприязнь. Но вопрос в том, как мы относимся к таким конфликтам. Трудно ответить на его положительно. Почему же? Разве мы не знаем в глубине своего сердца, как верно относиться к обидам и горечи? А может быть, поступаем не так, как чувствуем? И следствием того есть то, что мы сердимся, ссоримся и обижаемся. И, конечно, радости ни мы, ни окружающие от этого не испытываем. Давайте заглянем в свое сердце и понаблюдаем этот интересный процесс. Здесь оговорка. Все мы люди разные и по-разному реагируем. Одни люди становятся нейтральными. Они думают, что они невиновны и уже сделали все, что могли, потерпев неудачу. У других людей обида подобна костру. Мысли – это ветер, который раздувает его. Мы думаем, думаем и о нанесенном оскорблении. И проблема гложет нас, как червь. Да и настроение не очень хорошее. Иногда мы не хотим иметь никакого дела с обидчиком. Избегаем всякого контакта с ним. Но если случится встреча, пройдя мимо, устремив взгляд в горизонт. Некоторым людям хочется сразу же поделиться со своей обидой соседкой. Но как потом бывает неприятно, когда обидчик узнает все это, ситуация еще более осложняется. Самая распространенная реакция – это месть. Мы настраиваем других людей против врага и вызываем в них осуждение. Разум с быстротой компьютера придумывает разные варианты мести. Вы заметили, что ни одна из этих путей не ведет к примирению. Как же быть? Как вести себя в этой ситуации? Я вышел на улицы Донецка и попытался найти ответ на этот вопрос. А какие вы шаги предпринимали для того, чтобы, ну, примириться с тем человеком, который обидел вас, или, может, вы обидели?
10: Ну, он меня обидел. Это у меня с братом было дело. Ну, я ему простила, конечно.
12: Какие шаги? Не знаю, я даже не знаю.
13: Стараюсь никого не обижать. А если ко мне кто-то обидел, я, наоборот, стараюсь добро сделать.
12: Какие я шаги предпринимаю? Ну, постараюсь понять, может быть, я там этого человека, может, я

0: университета в городе Донецке. Но прежде чем задать несколько вопросов, маленькая вытяжка из его биографии. Родился Славик в 1974 году в городе Харькове. После окончания средней школы он учился на водителя и позже на телемеханика. Славик очень любит заниматься радиотехникой и очень увлечен фотоделом. Сейчас он вместе с женой учится в университете, чтобы расширить свои знания о Боге и постараться более эффективно нести свое служение. Вот цель поступления Славика. После окончания университета он думает заниматься миссионерской работой или работой на радио. По словам его жены, Славик очень заботливый и любящий муж. Друзья о нем откликаются, что он очень хороший друг, надежный и верный товарищ. И теперь давайте послушаем мнение христианина. Славик, как вы думаете, что такое обида?
1: На мой взгляд, обида — это одна из отрицательных реакций человека на причиненное ему зло. Есть близкий синоним этому слову — огорчение. Разница только в том, что огорчать нас могут события, ситуации, в которые мы попадаем, или люди. Но обижаться мы можем только на человека.
0: Обижались ли вы в своей жизни?
1: Да, конечно. Это совершенно естественная реакция человека. Вопрос не в том, обижаемся мы или нет, но как долго мы пребываем в этом состоянии. Если человек обижен и только сосредоточен на этом, то отрицательные эмоции нагромождаются. Человек может впасть в депрессию, и в таком состоянии его сердце заполняет горечь.
0: Как Библия рассматривает вопрос обиды?
1: Насколько я понимаю, Библия однозначна в этом вопросе. Единственный хороший ответ на обиду — это прощение. Для каждого верующего человека примером служит Иисус Христос. Ведь Он простил даже тех, кто распинали Его. Но есть и еще несколько причин. Обида разрушает взаимоотношения между людьми. Из-за нее разрушаются семьи, теряют друг друга близкие, любимые, расстаются друзья. Да и направлена обида против обиженного человека. Горечь непрощения разъедает душу человека.
0: Какие шаги предпринимают христиане для примирения с обидчиком?
1: Сперва я хотел бы обратить внимание на несколько неправильных подходов к решению этой проблемы. Многие люди пытаются впадать в размышления и этим питать свои оскорбленные чувства. Но Библия в послании к Ефесянам 4 главе 26 стихом говорит такие слова: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть мы должны спешить избавиться от груза обиды. Другой неправильный подход — это уклонение от решения конфликта, когда мы говорим, что не хотим ничего общего иметь с этим человеком. И, возможно, самое худшее — это месть, когда мы становимся в оппозицию и даем отпор обидчику. Как же правильно подойти к решению этого вопроса? На мой взгляд, нужно, во-первых, видеть разницу между обидой и обидчиком. Нужно решать проблему, а не бороться против человека. Не ищите ссоры, возьмите на себя инициативу примирения. Простите того, кто причинил вам огорчение. Забудьте об обиде. В послании к римлянам, 12 главе, 21 стихом сказаны такие слова: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Когда мы пытаемся ответить человеку, отплатить ему, то тем самым мы умножаем только зло.
0: Что вы посоветуете тем людям, которые сейчас обижены?
1: А сейчас я хочу сказать, наверное, самое главное. Я понимаю, насколько трудно примириться с человеком, забыв о своем горе. Кое-что я хочу сказать из личного опыта. Я понимал, что обида плохо, плохо держать зло на человека, но не мог простить до тех пор, пока я не уверовал в Бога, пока я не получил прощения своим грехам и не стал христианином. Теперь я имею внутреннюю силу, которую дает Бог, и могу отвечать добром на зло —

Отвращением на обиду. Если вы стоите перед той же проблемой, то найдите в вашем городе искренних христиан и обратитесь к ним за помощью в этом вопросе.

Многие люди имеют очень тонкое чувство личной неприкосновенности. Как правило, они очень ранимы и обидчивы. А все-таки, если честно признаться перед самим собой, внутренний голос подскажет следующее. Часто какие-то слова, выражения, поступок мы неправильно истолковываем. Слова легко играют с нами злую шутку. Да еще если у нас или в нашего ближнего с утра плохое настроение. И прежде чем обида, подобно грозовой туче, заползет в душу, подумайте. Проанализируйте сказанное, возьмите под сомнение обидный разговор или по возможности переведите все в шутку. Не допускайте перефразирования, иначе из маленькой мухи получится огромный слон. В моей жизни также были случаи, о которых не очень приятно вспоминать, когда я из мелочи в прямом смысле раздувал большой скандал. Еще одно пожелание. Когда вам знакомая кумушка с огоньком в глазах рассказывает о ком-нибудь, будьте внимательны, не спешите рассматривать все только с одной стороны. Но если вы являетесь обидчиком, подойдите критически прежде к себе. Посмотрите на ситуацию глазами другого человека и задайте себе вопрос. А может быть, я все-таки не прав? И вы не унизитесь и не проиграете, если сделаете первым шаг к примирению. А вот обидели вас, ищите в споре истину, вы не найдете ее. Многие психологи советуют забыть о спорном вопросе или обиде. Простите ему. Это вам принесет только внутреннее удовлетворение. Конечно, это трудно сделать, но если вы будете стремиться к прощению, желать его, вы непременно получите. Я желаю вам приобрести много новых друзей и добиться успеха в жизни. До свидания. Всего доброго.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра». Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе. «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться снова. На протяжении остальных свиданий Боб задавал много вопросов и выслушивал испытаниях в моей жизни. Я также узнала о доме Боба. Во время нашего второго свидания он рассказал мне, что он родом из Индианы, из небольшого города Ньюкасл. Он вынул бумажник и показал мне несколько фотографий. Теперь уже я выглядела удивленной. Я очень мало знала о Соединенных Штатах и никогда не слышала о Ньюкасле или Индиане. Показывая семейный портрет, Боб рассказывал: «Это моя семья. Папа, мама, мой брат Дик и моя сестра Эйлин. Мой отец адвокат». «Он выглядит как адвокат», — подумала я, вглядываясь в небольшие усики, гладко причесанные волосы и строгий деловой костюм. «Мой брат Дик живет со своей семьей в Остине, штат Техас. Моя сестра живет там же. У них обоих семьи и дети». Я снова посмотрела на фотографию и отметила про себя, что все были хорошо одеты, в шляпах, а женщины были в белых перчатках. Затем Боб показал мне фотографию своего дома. Это был красивый дом. В Гёппингене не было домов, похожих на этот. Дом был выкрашен белой краской, и у него был вход, похожий на арку, и такие же окна. Он выглядел как здание в Испании или Италии, которое я видела на фотографиях. «Красивый дом и прекрасная семья», — сказала я. «Да, это замечательное место, где я вырос. Индиана славится баскетболом. Почти все мальчишки играют в эту игру. В школе и колледже я играл в баскетбол, а также пел в музыкальной группе». Жизнь Боба была куда более интереснее, чем моя. «Хотелось бы и мне вырасти в Америке». «Мне тоже этого очень хотелось», — сказал он нежно. Я ценила чуткость и деликатность Боба. Было здорово разговаривать с ним. Я рассказала маме о наших свиданиях с Бобом и выжидательно смотрела на нее, желая услышать ее совет. Я знала, что если увижу хотя бы тень неодобрения на ее лице, то сразу же прерву с Бобом все отношения. К этому времени я ни с кем не встречалась более 3 раз. Таким образом, я держала мужчин на расстоянии. Я не знала, что делать с их притязаниями, и поэтому всякий раз прерывала отношения. Я ходила в школу для девочек и выросла без отца, поэтому о мужчинах у меня было достаточно наивное представление. Я резко прекратила встречаться уже с несколькими друзьями, оскорбив тем самым чувства молодых людей. Но мои действия не имели к ним лично никакого отношения. Просто я очень неуверенно чувствовала себя. И разрыв с ними был просто выходом из ситуации, в которых я не знала, как себя вести. Я также никогда не приводила молодых людей, с которыми встречалась, к нам домой. Мне было очень неловко за нашу убогую квартирку. И кроме того, фрау Ойлер очень бы опечалила, если бы я пригласила в гости американского солдата. О каждом своем увлечении я рассказывала маме, и она всегда говорила: «Нет, дочка, он не для тебя». И больше с этим молодым человеком я не встречалась. Но что касается Боба, она слушала меня и улыбалась. Боб был необычным. Он хотел проводить время только со мной, когда у него появлялась свободная минутка. Однажды он проводил меня домой, после того, как встретил меня после работы. Мы зашли в прихожую и тихо разговаривали. Мама услышала, как отворилась входная дверь, и спустилась вниз, чтобы посмотреть, кто пришел. Я представила ей Боба. Когда он ушел, и я готовилась лечь спать, то спросила ее: «Мама, что ты о нем думаешь?» «Он выглядит хорошим парнем», — ответила она. Это очень ободрило меня, и с того момента я встречалась только с Бобом. Мне нравилось одно качество у Боба – его уверенность. В глубине души я чувствовала себя неуверенно и была интровертом. Боба переполняла жизнь и энтузиазм. Большую часть времени мы проводили за нашим общим увлечением – музыкой. Мы сидели и вместе пели песни все вечера напролет. Мы выучили много новых песен по тем нотам, которые были у американских солдат. Вскоре после того, как мы познакомились, Боб пригласил меня поехать вместе с ним на поезде в Штутгарт, где у него должно было состояться представление. Эта поездка была для меня отдыхом и дала нам возможность поговорить побольше. Когда мы болтали, Боб попросил меня больше рассказать о своем детстве. Я выросла на краю небольшого поселка. Семья моей мамы построила дом, в котором мы жили. У нас был фруктовый сад и огород. У нас была дружная семья. «А что с твоим отцом?» Я ответила не сразу. Я редко говорила о своем отце. «Что мне сказать Бобу?» – подумала я. «Если у нас серьезные отношения, то он должен обо всем знать. А если нет, то зачем мне вдаваться в подробности?» «Моего отца забрали, когда я была еще совсем маленькой. Я не помню его», — сказала я, надеясь, что этого будет достаточно. «Забрали?» «Ну, арестовали». «Почему?» — я покачала головой. «Мы не знаем. Мама сказала, что его обвинили в том, что он враг народа. Но я уверена, что никаким врагом он не был. Так действует правительство в Советском Союзе. Многих людей арестовывают без причины». «Он еще жив?» «Да, на протяжении 15 лет мы не знали, жив он или мертв, но недавно мы узнали, что он жив». Я немного помолчала и затем добавила: «Мой отец также был юристом». Это показалось мне еще одним связывающим звеном между мной и Бобом, хотя я и не знала, есть ли разница между американским юристом и советским. Наверное, была, хотя практически все, что мне рассказывал Боб о жизни в Соединенных Штатах, резко отличалось от того, что я знала. Я была с Востока, а Боб был с Запада. Разве я не слышала, что Восток никогда не встречается с Западом? Боб протянул руку и нежно коснулся моей руки. Мои пальцы обхватили его руку. Я почувствовала, как между нами устанавливаются особые отношения. У нас было такое разное происхождение, и все-таки эти различия притягивали нас друг к другу. Особенно я ценила его умение слушателя. Он по-настоящему интересовался мною, моей семьей и моим отцом. Было легко излить ему свою душу.

На следующем свидании Боб удивил меня, внеся новую тему в наш разговор. «Есть один вопрос, над которым я задумываюсь, и так как ты жила в Германии во время войны, может, ты сможешь мне помочь понять его? Это касается еврейского народа. Ты знаешь, что с ним произошло? Ты знаешь, как их умерщвляли в газовых камерах?» «О чем ты говоришь?» Я недоверчиво посмотрела на него. То, о чем он говорил, походило на самую ужасную выдумку. «Конечно, ты должна была слышать об этом», — продолжал Боб. «Гитлер уничтожил по меньшей мере 6 миллионов евреев. В США мы видели эти фотографии. Наша армия спасла много евреев из концлагерей в конце войны. Ты разве не видела этих фотографий?» Я покачала головой, пытаясь понять, о чем говорил Боб. «Нет, я ничего не видела. И никто мне об этом никогда не говорил. Те немцы, которых я знаю, никогда не упоминали об этом. Я предполагаю, что об этом им не хочется говорить», — с грустью заметил Боб. «У меня было несколько друзей евреев в школе, но они ничего мне не говорили. К ним относились, как и ко всем остальным». Вопросы Боба застали меня врасплох. Я начала спрашивать о том, что произошло с евреями. Когда я заговаривала об этом с моими немецкими друзьями, они умолкали и меняли тему разговора. Я ходила в библиотеку, читала газеты, слушала новости. Постепенно истина стала вырисовываться передо мной. Я не знала, какие зверства творились вокруг меня, ведь я была еще ребенком. Мы были рабами, и нам никто не сообщил никакой информации. Я стала понимать, что наша семья чудесным образом прошла мимо всех ужасов дьявольской системы уничтожения, запущенной Гитлером. Я ежилась при мысли о том, что происходило тогда, и не в состоянии была понять масштабы происходившего. Мы лично испытали на себе жестокость нацистов, но мы также встретили и много немцев, которые были мягкими людьми, и казалось, что они были не способны убивать. Я поняла, что совсем не осознавала, какая гильотина висела над нашими головами и как невидимая рука Божия удержала ее. Февраль, 1957 год. У нас с мамой не было телефона, и в редких случаях, когда нам нужно было воспользоваться им, мы пользовались телефоном фрау Ойлер. Фрау Ойлер уже устала приглашать меня к телефону по мере того, как мы с Бобом все теснее привязывались друг к другу. Всякую свободную минуту мы проводили вместе. Боб теперь путешествовал по всей Германии со своим шоу, которое он показывал на военных базах. Когда было возможно, я ездила вместе с ним. Мы провели романтический вечер в Зальцбурге, в Австрии. После своего представления Боб повел меня в кафе «Винклер». Мы добрались до кафе на подъемнике и ужинали на площадке, с которой открывался вид на родину Моцарта. Оркестр из 24 инструментов играл нам серенады, и мы танцевали до самого утра. Я думаю, что именно в этот момент мы начали осознавать, что любим друг друга все больше и больше, и что, может быть, мы хотим навсегда соединить наши жизни. Когда Боб не уезжал в другие города, мы весело проводили время в нашей квартирке. Боб много интересовался нашим прошлым. Он задавал маме вопросы, а я переводила ей их на русский и затем переводила Бобу на английский и ее ответы. Честно говоря, я думаю о том, что наша жизнь не была такой уж интересной, но Бобу очень нравилось слушать наши рассказы. Да и сама я из этих бесед больше узнала о своей стране и своем отце. Однажды Боб стал расспрашивать маму о голоде 1933 года, когда мой отец сидел в тюрьме. «Вы говорите, что правительство вызвало голод?» — сказал Боб. «Почему им надо было, чтобы их собственный народ страдал?» «Для того, чтобы отобрать все золото и серебро», — объяснила мама. «Таким образом, большая часть населения потеряла какую бы то ни было власть.
В городе был магазин, в котором на витрине была выставлена еда, рис, сахар, мука. И над витриной было написано: «Продажа только за золото». Как только люди обменяли все свои драгоценности, у них не было никакого иного выхода, как только умирать с голода. Боб был поражен. «Вы сами видели, как люди умирали от голода?» «Наша соседка, жившая через дорогу, умерла от голода. Ее дочь пришла домой, а у дома милиция. Несколько человек выносили тело ее матери. Я хорошо знала ее». Мама остановилась, как бы заново переживая эту сцену. «Однажды она пришла к нам, и я дала ей немного свеклы. Это мне дали на моей работе. Свекла была маленькой, сухой и горькой. Я рубила ее и сушила. Она была такой горькой, что если положить ее в рот и жевать, то в конце концов приходилось выплевывать. Но она помогла нам выжить». Боб расширенными глазами смотрел на нас, будучи не в состоянии понять этих ужасов. В другой раз он попросил маму рассказать об аресте отца. После того, как она рассказала эту историю, Боб мягко спросил: «Это должно быть ужасно. Как же вы продолжали жить?» «Много раз я думала, что все. Больше я не смогу так жить. Это было частью правительственного плана – терроризировать семьи. Можете себе представить, как это было горько? Они мне ничего не говорили о Федоре. Они заставляли меня проходить через все свои утомительные бюрократические процедуры, но так и не позволили мне с ним встретиться». Мама опять замолчала. Я понимала, что эти воспоминания причиняют ей сильную боль. «Когда в последний раз вы видели своего мужа?» – спросил Боб. «Приблизительно через год после того, как его арестовали, в 1937 году. Он стоял в вагоне поезда, который должен был отправиться в Сибирь». Глаза мамы наполнились слезами, и некоторое время она не могла говорить. Через столько лет все это было еще живо в памяти, как будто произошло вчера. Он просил надзирателей, чтобы они позволили ему обняться со мной. «Она никогда уже не будет моей», — услышала я его голос. И поэтому я прокричала в его сторону: «Я буду твоей, что бы ни случилось! Я твоя навсегда!» Глазами мы сказали, что любим друг друга. Мама тихо заплакала. Мы с Бобом также заплакали вместе с ней. Наконец она сказала: «Я знаю, что они отправили его в Сибирь. Но я представления не имела, куда. После того вечера я не получала от него известий 9 месяцев. Но однажды ко мне подошел почтальон и подал мне письмо. Оно выглядело очень странно, как будто бы конверт подписывал школьник. Я подумала, что, может быть, кто-то разыгрывает меня. Я открыла конверт, и там было написано: «Дорогие сограждане, если кто найдет эту записку, пожалуйста, отправьте ее по адресу, указанному на обратной стороне». В записке было сказано: «Мы только что проехали Москву и направляемся в сторону Сибири». «Значит, они даже не позволяли вам переписываться?» — спросил Боб. «Нам было разрешено отправлять одно письмо раз в год. Следующее письмо пришло от мужа. Конверт был подписан его рукой. Это письмо тайком вынес из лагеря один заключенный, который освободился в то время. Это было длинное письмо, где Федор подробно описывал, как он живет. Писать и отправлять такие письма было очень опасно. Если бы того заключенного поймали с письмом Федора, то это могло бы им обоим стоить жизни. Федор писал, что они живут в страшной тесноте. Не знаю, как я здесь оказался или почему я здесь оказался, — писал он. Здесь слышны только ругань, мат и плевки. Вот такая здесь суровая жизнь. Обстановка просто невыносима. Это письмо разбило мне сердце. Он также писал, что я буду получать от него письма раз в год. Только так ему было разрешено писать, и
и что следующее письмо будет коротким. Я молилась после того, как прочитала это письмо, и просила Бога, чтобы он защитил его. Боб спросил: «Вы слышали что-нибудь от него еще раз?» «Последний раз я получила известие от него весной 1941 года, как раз перед тем, как немцы вторглись в Россию. Он умолял меня приехать к нему. Он писал: «Если ты не приедешь, то мы не увидимся до второго пришествия». Но у меня не было возможности поехать». Мама затем кивнула головой в мою сторону. «Я не могла оставить тебя и Тарасика, и у меня не было денег на дорогу. Кроме того, я не знала, позволит ли мне увидеться с ним, когда я приеду туда». «А откуда вы знаете, что он жив? Вы переписываетесь с ним?» «Я написала ему одно письмо», — ответила мама. «И он написал мне одно письмо. Очень сложно переписываться, власти проверяют каждое письмо». Глаза Боба увлажнились. Трогательно было смотреть, как близко к сердцу он принимает нашу печаль. «Как вы думаете, есть ли какой-нибудь способ, чтобы вы смогли опять соединиться?» — спросил он. Мама покачала головой. «Думаю, что всегда остается надежда, но ситуация малообещающая. Самое лучшее, что мы можем ожидать, это получить еще одно письмо». Стало ясно, что Боб полюбил нашу семью. Я видела, что он полюбил маму, и она полюбила его. Я подумала, как трогательно, что ему не безразлична судьба моего отца, которого я никогда не видела. Из-за его заботы и сострадания мне хотелось все больше и больше быть вместе с ним. Я начала задумываться над тем, что, может быть, действительно, два разных мира могут слиться в один мир.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».

0: на госпитале.
1: Мир вам, братья и сестры. Я думаю, сегодня у всех есть хорошее настроение. Смотря вот в окна, которые мы видим на эту погоду, мы радуемся. Мы на этой неделе проходили послание к римлянам, и там мы говорили об общем познании Божьем, общем откровении. И сегодня особенно мы видим, что вот через эту погоду, через ту красоту, которую мы сегодня созерцаем, мы видим, что Бог, Он открывается, и это Его величие, и это радует сегодня нас. Мы и через это видим, что Бог остается верным в Своем Слове, когда говорит, что впредь лето и зима, они будут продолжаться. Я хочу вместе с вами сегодня прочитать одно место и несколько мыслей сегодня перед нашей молитвой вместе с вами отметить. 18 глава Евангелия от Луки. 18 глава Евангелия от Луки, из 9 стиха мы читаем включительно по 14. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и презирали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Как-то в одно из воскресений в нашей церкви я пришел в поднятом настроении в храм Божий на служение, начал служение, и очень было хорошее настроение. И слушая одну из проповедей в нашей церкви, как проповедовал один брат, я услышал его проповеди, в которой он говорил о вере, которая не видит, но верит. Услышал такую фразу, когда он посмотрел в зал и, обращаясь к членам церкви, сказал, что вот мы здесь присутствуем, и большая часть, большинство среди нас – это наркоманы, алкоголики и бандиты. Ну, потом он очень быстренько поправился и как бы уточнил и сказал, что есть среди нас некоторые, которые были в прошлом. Когда я мысленно посмотрел в себя, я сразу отметил, что у меня пошло определенное отрицание внутри себя. Я поднял свои глаза и начал смотреть в зал и увидел, знаете, такую вот бреющую ухмылку на лицах людей в зале, которые вот всем своим естеством они показывали, что нет, они не одобряют это. И я в этой общей массе еще раз обратил внимание в своем сердце и понял, что вот это вот отрицание или противление, которое вот было во мне, это не что иное, как вот оценка себя больше, чем нужно. Когда я, ну, говорил или думал о себе, что нет, это они наркоманы, я из верующей семьи. Но когда, когда я размышлял больше и больше над своим сердцем, я понимал, что я грешник. Может быть, хуже даже, чем они. Проблема самоправедности сегодня есть в нашей жизни. Она есть в наших служениях, она есть в наших церквях, она есть в наших семьях. Тогда, когда мы думаем о себе больше, или мы уверены о себе, и мы оцениваем себя, и в этом тексте Иисус Христос, Евангелие от Луки, Он отмечает некоторые моменты. Я хочу отметить, что Евангелие от Луки, оно написано евангелистом Лукой, определенному человеку, которого звали Феофил, описано по тщательному исследованию. Мы видим, что тема этого Евангелия представить Иисуса Христа как Сына Человеческого из 9 главы. Это Евангелие, Иисус Христос идет в Иерусалим и на протяжении этого учит, показывает и обращает особое внимание на учеников и из конца 17 главы и начала 18 главы Иисус Христос говорит ученикам. Обращает свое слово к ним, акцентирует внимание и показывает о правильной, настойчивой молитве. И в этом тексте он показывает о молитве, которая должна быть правильной, в правильном состоянии. Я хочу вместе с вами на основании этого текста посмотреть 7 признаков, которые говорят или показывают нам свою или нашу самоправедность. И проверим свое сердце, чтобы мы могли исправить себя. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на 11 стих и на 13. Фарисей стал, и написано, мытарь же, стоя вдали. Первое, хочу отметить, что эти два человека вошли в храм. Эти два человека вошли на одну территорию. Эти два человека пришли молиться одному Богу. Эти два человека пришли на то место, где пребывал один и тот же Бог. Но когда мы посмотрим, эти люди были далеко друг от друга. Не написано, кто первый пришел из них. Но они стояли друг от друга, далеко, вдали. И если посмотреть некоторые слова, которые обозначают, как стал фарисей, то мы видим, что он стоял или став, выставляя себя вперед, устремляясь, стоя, вздымаясь или высится. Это статейс, слово, которое описывает это состояние. Некоторые переводчики переводят и говорят, стал сам по себе. Хочу вывести определенный признак. Когда есть самоправедность, она всегда удаляет, разъединяет друг от друга. Самоправедность, она никогда не приближает. Она никогда не ставит нас ближе друг к другу. Она делает нас дальше и дальше друг от друга. Когда мы читаем Ветхий Завет, есть одна история. Когда в числах мы читаем, что некоторые люди, Дафан, Аверон и еще некоторые, они возмутились против Моисея. И Моисей, он начал говорить с ними. И он позвал Дафана и Аверона, сынов Елиава, и говорит, придите, я хочу с вами поговорить. Но они сказали, не пойдем. Нам не о чем с тобой разговаривать. Мы такие же праведники, как и ты. Дважды в этом тексте числа 16, 12, 14 говорят о том, что они не будут говорить с Моисеем. Самоправедность, она всегда делает расстояние. Когда мы смотрим в нашу жизнь, когда мы смотрим наше хождение перед Богом, когда мы видим наши отношения с нашими друзьями в церкви, когда мы видим в семье, когда мы видим в служении, когда мы видим в учебе, где бы мы ни были, когда появляется высокое мнение о себе, высокая самооценка, вот эта самая праведность, что я лучше, всегда появляется разрыв. Хочу сегодня, чтобы мы с вами обратили внимание, проверив свое состояние. Иисус Христос учил учеников. И сегодня это полезно для нас, проверяя свое состояние, проверив его, посмотрев, определить. И если есть то, что я отдаляюсь от других, что я обосабливаюсь, становлюсь сам по себе, это самоправедность и это опасность. Второе, что хотелось бы посмотреть, прочитав 10 стих этого текста. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Вы знаете, посмотря на определение фарисея и мытаря, на описание их состояния, на их молитву, мы можем увидеть, что это совершенно два разных состояния. И второе, что я хочу отметить, или второй признак самоправедности, она всегда имеет неправильные мотивы. Если мы посмотрим, для чего пришел фарисей в храм, видимо, он пришел для того, чтобы задекларировать себя, чтобы показать себя, чтобы поставить, чтобы со своей стороны сделать все возможное и быть уверенным, быть убежденным, что он очень правильно делает, и он лучше делает, и он перечисляет все возможное, чтобы еще раз и еще раз утвердить себя. И из этого мы делаем вывод, что он пришел по долгу, а не по состоянию и не по определенному желанию. Когда мы видим мытаря, он приходит не просто по долгу, он приходит по нужде. Заметьте, ну, что делается в его сердце, мы можем только представить. Но его слова определяют его внутренность, его молитва очень короткая, она определяет его состояние. И она говорит о том, что он имел нужду в Боге. И он пришел по нужде. Он очень нуждался в Боге. Ему необходима была молитва. Ему необходимо было прийти в этот храм, на это святое место. И это не было его долгом или самореализацией. Но это была его особая нужда, необходимая для его состояния. И он пришел, встал, молился. И определенные писания говорят о том, что это было глубокое состояние и нужда его сердца. Насколько мы с вами в жизни, то, что мы делаем, молимся, проповедуем, читаем Слово Божье, общаемся. Что бы мы ни делали в своей жизни, почему мы это делаем? Для чего мы это делаем? Чтобы самоутвердиться, чтобы убедить себя, что у меня получается лучше. Или для того, чтобы еще раз ощутить нужду в Боге. И мы видим, что когда блудный сын, он находился там далеко, он прошел все этапы своей жизни. И когда он пришел в себя и очень сильно понуждался в Отце, тогда он пришел к Нему. Нужда, она приводит нас очень-очень близко к Богу. Состояние, которое побуждает нас приближаться к Богу, это очень важное, необходимое состояние. Но если в нашей жизни мы не поступаем так, то у нас есть состояние самоправедности. Итак, два признака мы посмотрели вместе с вами о этом состоянии. Это первое. Мы отметили с вами, что самоправедность, она всегда разделяет, она всегда удаляет от друг друга. Второе, самоправедность, она имеет неправильные мотивы. Она делает по долгу, по определению, но не по нужде. И последнее, я хочу обратить ваше внимание на самое последнее. 14 стих. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий возвысится. Знаете, я представлял для себя картину, как фарисей заходил в храм, как он проходил, в какой он был одежде, как он мысленно, знаете, размышлял, что он будет говорить, что он будет представлять Богу. Как он, может быть, косым взглядом увидел этого мытаря и, может быть, где-то посторонился, чтобы обойти его. Прошел определенное место, сам стал сам для себя и очень четко все изложил, продекларировал. Он объяснил Богу все. Он сказал, какой он. Он донес ему все необходимые моменты. Он показал, какой он хороший. И больше того, он сделал прекрасный пример, привел. И ему не нужно было очень далеко ходить. Мытарь был недалеко от него. И он даже привел пример мытаря Богу. Самоутвердился и вышел из храма. И последнее, что хотелось отметить, самоправедность никогда не достигает своей цели в молитве. Никогда. Он пошел неоправданным. А мытарь пошел оправданным. Хотелось бы, чтобы мы с вами, смотря на Слово Божие, обращая внимание на то, как оно предупреждает нас, чтобы мы могли облечься в смиренном мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мытарь ушел оправданным, а фарисей ушел неоправданным. Какое лучшее состояние? Естественно, состояние мытаря. Быть оправданным не самим, а быть оправданным Богом. Это наша цель. Получить ответ от Бога. Быть одобренным Богом. Это наша цель. Итак, три признака, которые мы успели посмотреть сегодня. Это самоправедность, она всегда делает разрыв или удаляет нас друг. Самоправедность, она имеет неправильные мотивы. Она приходит к Богу не из-за нужды, а по долгу. И самоправедность, она не достигает своей цели. Вчера вечером, я думаю, когда вы ложились отдыхать, ну, мы уже немножко чуть позже, и мы посмотрели, ночью вообще не было видно этого снега. Такое еле-еле идет, да? Чуть-чуть. Но когда мы утром проснулись, посмотрели, все было засыпано. Знаете, самоправедность, она не приходит сразу и много. Она по чуть-чуть приходит в жизнь. Она сыпет, она добавляет. И мы к ней привыкаем, и кажется, все нормально. И мы ничего страшного не делаем. Мы там где-то над кем-то возвысились, там где-то как-то провели себя неправильно, там где-то помыслили, там где-то от кого-то отстранились и посчитали себя лучшим, там где-то сделали, там где-то сказали о том, что мы лучше что-то понимаем, и мы чего-то лучше достигли, и там, и кажется, ничего не страшного, но проходит короткое время, и человек погружается в самоправедность. Мы читаем с вами, что Слово Божье нас предупреждает о том, чтобы мы с вами могли укрепляться.

Господь, мы приходим к Тебе еще и еще раз и благодарим Тебя за эту прекрасную природу, которую Ты вокруг нас создал, и за эту погоду, Господи. Мы видим Твое величие, мы славим Тебя и поклоняемся Тебе, и благодарим Тебя за верность, которую Ты имеешь. Господи, и смотря сегодня в Слово Божье, мы видим, что Ты учишь нас и показываешь нам, как ученикам, чтобы мы наблюдали за Собою. Господи, дай нам быть ближе друг к другу. Господи, дай нам, приходя к Тебе или что-то делая, Господь, иметь всегда правильные мотивы. Господи, благослови нас, приходя перед Тобою, обращаясь к себе, совершая что-то в нашей жизни, всегда быть одобренными, благословенными Тобою. Господь, мы знаем, что сами мы не можем это сделать. Поэтому мы просим у Тебя силы, и также просим, чтобы Ты простил нас там, где мы неправильно поступали в своей жизни, где мы проявляли вот эту самоправедность. Благослови нас уповать на Тебя и следовать Твоему примеру. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: Сказочка про белого кита. Эволюционисты утверждают, что эволюция млекопитающих протекала на суше. Однако многие млекопитающие, например, киты, обитают в океане и никогда не смогли бы жить на суше. Эволюционное объяснение этого факта ясно демонстрирует нам, какие трудности испытывает теория эволюции на каждом шагу. Согласно этой теории, некогда, ни много ни мало 45 миллионов лет назад, на берегу моря жили-были звери, похожие на коров, и очень уж они любили рыбкой полакомиться. А больше всех рыбы доставалось тем, у кого хвост был подлиннее. Они и плавали получше, и детей у них было больше. Вот прошли миллионы лет, ноги у этих зверушек исчезли за ненадобностью, хвосты вытянулись, ноздри сдвинулись на макушку, так и появился первый кит. Эта история похожа на сказочку для детей дошкольного возраста. Хотел бы я посмотреть на такую нестандартную корову. Не мудрено, что по сей день не найдено ни единой косточки этого странного существа. И это нынче называется научной теорией. Трудно представить себе науку, использующую подобные гипотезы. Напротив, современная наука ясно свидетельствует нам о том, что киты были сотворены по роду их, а вовсе не произошли от рыбоядных коров. История о коровах, ныряющих за рыбой, не более чем сказка про очень необычного белого бычка.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Необычный случай произошел в Техасе. В то время, когда группа христиан собралась на встречу, в непосредственной близости от церкви пронесся смерч или торнадо. Верующие успели покинуть здание после предупреждения по телефону, когда через мгновение стихия разрушила стену. После случившегося много людей удивлялись, что только одна стена, а не все здание, сложились как карточный домик. Образовавшуюся пустоту накрыли брезентом, чтобы защитить церковное имущество от влаги. Через 4 дня после случившегося люди собрались на бетонной плите рядом со зданием церкви, и пастор сказал: «Что бы ни случилось, слава Божья будет сиять через людей, даже несмотря на то, что происходит вокруг». Золотые слова. Ведь слава Божия отражается не в зданиях, она отражается в людях. Она отражается в тех, кто последовал за Господом, в учениках Христа. А что происходит вокруг? А вокруг происходит очень много. Вокруг множество событий. И все они разные. Однако непоколебимым остается только Бог и Его Слово. Потому что Бог и Его Слово – это источник нашего спасения. Это наша главная надежда. Евреям 5 глава, стих 9. «И совершивший, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Для всех послушных. Именно для людей, которые следуют за Господом. Говоря о людях современности, нормальным людям, которые оставят семейные ценности от Бога, теперь приходится выходить на марши противовес парадам садомитов. Марши семьи, когда люди с колясками, в большом множестве, такие проходили в Белграде, не только там. Почему? Семья – это драгоценный подарок как для мужчин, так и для женщин. Ведь Бог ясно сказал, что двое будут одна плоть. Двое – одна плоть – это Божий замысел в отношении людей. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и свою мать, и прилепится к своей жене, и будут двое – одна плоть». И это изначальный план Бога в отношении людей. Двое – одна плоть. Сегодня этот план сатанисты хотят переиначить, давая какие-то разные варианты, что семья – это может быть мужчина – мужчина, женщина – женщина, средний пол и так далее. Поддерживаете ли вы активную борьбу в оставлении правды Божьего Слова? Не только словами, но и делами. Следующие новости. Бухгалтер Церкви Христа Царя из Тампы обманула католическую церковь на более чем 775 тысяч долларов США. В обязанности Дарьи Хизер входило изготовление печатных банковских чеков, подлежащих оплате продавцам прихода и получение подписи от должностных лиц прихода. В вынесенном заключении сказано, что она собирала фальшивые данные и вносила их в церковные записи, чтобы создать впечатление, что она отправила распечатанные банковские чеки по почте. Бухгалтеру церкви грозит тюремный срок. 20 лет. Помимо того, ей надо вернуть украденное. Помните ли вы, кто первым вором стал из учеников Христа? Кто воровал из кассы? Давайте прочитаем. Радостная весть от Иоанна, 12 глава, стих 6. А лучше с 4 стиха 12 главы Евангелия от Иоанна. Тогда из учеников его один, Иуда Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего мне продать этот мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это, потому что заботился о нищих. Нет, он не заботился, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил туда то, что опускали. Первый вор среди учеников Христа. Иуда. Воровство денег в церкви – это лишь малая часть того, что можно своровать. Например, можно утащить что-то с работы и много где еще. Кто ворует,
тот похожим на Иуду становится, а его конец был печальный. Никогда не крадите. Ничего и нигде. Чтобы не стать, как Иуда. Но отражайте Господа Иисуса Христа своей жизнью. В Голландии группа лиц с арабской символикой, подчеркиваем, что не все из них были арабы, напали на человека, который шел с израильским флагом по улице. А на Мальдивах власти запретили для израильтян въезд в страну. Такой указ подписал президент страны Мухаммед Муизу. В недавних выборах в Голландии победу одержала партия Герта Вилдерса, который является одним из самых главных критиков ислама в Европе. Он обещает депортировать всех, кто будет открытым антисемитом. Пока этого еще не произошло. Но в Голландии на сегодняшний день подходит к этому все ближе. Все ближе, потому что исламисты, их поддерживающие, нападают на людей. Просто из-за флага. Ненависть к евреям и Израилю, как государство, вышло на новый уровень. То ли еще будет, когда левые политики развитых стран окончательно перейдут на сторону ненавистников всего еврейского. В конечном итоге, так оно все и будет. Но у этой истории есть продолжение, которое записано в Захарии 12 глава, 8 стих. У Израиля впереди еще последняя битва, которая решит исход всей войны, которую ведет Израиль с момента объявления независимости. Последняя битва Израиля, это видео вы можете найти в нашем канале YouTube «Открывая Писание». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Буду вспоминать о делах Божьих, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Псалом Асафа, 76, с 12 по 13 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на необходимость размышления о великих делах Божьих. Одной из причин нашего неустойчивого духовного состояния является недостаточное размышление о том, что Бог по своей милости и благодати дарует всякому приходящему к Нему. Псалмопевец Асаф испытывает скорбь. Он говорит: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения». 76.3. Сильные переживания потрясают его душу, и он в недоумении, обращаясь к Господу, говорит: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Стихи с 8 по 10. И вот в таковую трудную минуту своей жизни псалмопевец находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. Он в этом же псалме неоднократно повторяет слова «вспоминать», «размышлять», «видеть», «вникать». Размышлять о том, что Бог сделал в его личной жизни и в жизни всего израильского народа. Размышлять о обетованиях Божьих, которые Бог непременно исполнит, ибо Он есть Бог. Исаии 46:11. Пребывая в таковых размышлениях о прошлых действиях Божьих, с 15 стиха по 21, псалмопевец, ободрившись через эти размышления, восклицает с полной надеждой на будущее: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так велик, как Бог наш?» Стих 14. Размышления о великих Божьих делах для сынов человеческих, о делах, соделанных им лично в нашей жизни, укрепляют нашу надежду, нашу веру, наше хождение пред всемогущим Богом. Конечно, много зависит и от того, как мы размышляем о Божьих действиях. В Деяниях апостолов, в 10 главе 19 стихе, сказано о Петре, который размышлял о видении, дарованном ему от Бога. В оригинале слово «размышление» имеет смысл глубокого размышления. В таковом глубоком размышлении был и Иосиф, когда узнал, что Мария имеет в чреве от Духа Святого и хотел отпустить ее. Матфея 1 глава 20 стих. Можно назвать блаженным человека, который размышляет о законе Господа день и ночь, Псалом 1-2 стих, ибо это размышление дает ему великие благословения. Какие? В чем суть их? Например, первое – могущество Божье и Его величие. Псалмопевец Асаф восклицает: «Ты Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов, глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Стихи 15 и 19. Размышление о небесном привело некоторых людей к Господу. Вспомните мудрецов, пришедших поклониться Господу. Размышления о небе, звездах, а также о вселенной, созданной Богом и поддерживаемой Богом, мы можем сказать вместе с псалмопевцем Давидом: когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Псалом 8, 4 стиха по 5. «Если Он, великий Бог, как сказано, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их», Псалом 146, 4, «то есть все они у Него на учете, то тем более о тех, кто верен Ему, сказано так: овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. «Имена верных Ему, как сказано, записаны на небесах». Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. И далее читаем: «Блаженные обетования Божьи, говорящие о будущем таковых: побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Книга Откровения, 3 глава, 5 стих. Таковые размышления ободряют нас в трудную минуту жизни, ибо только Он в состоянии таковое сделать. Второе. Красота Божья. Псалмопевец говорит так: «Боже, свят путь Твой», стих 14. Прекрасно, что через рассуждение, сопоставление, размышление, вспоминание автор этого псалма видит красоту Божьего пути. А ведь было время, когда он начал сомневаться в этом. В Псалме 72, со 2 стиха по 3, сказал Асаф так: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И далее в этом же псалме, 13-14 стихи, он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» И только войдя во святилище Божие, псалмопевец понял, что путь Божий свят, прекрасен, и идущие по этому пути блаженны, святы. О пути тех, кому он вначале позавидовал, Асаф говорит так: «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти». 72-й Псалом, 18 стих. А о прекрасном, святом пути Божьем, на котором находятся праведники, Асаф свидетельствует так: «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Псалом 72, 24. Размышления о таковом святом пути Божьем радуют наше сердце и укрепляют нашу душу. Третье. Бог – источник всяких благ. Для псалмопевца Асафа Бог есть источник всех благ. Он говорит: «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». 76-й Псалом, 2-й стих. В своих глубоких размышлениях о величественных деяниях Божьих псалмопевец приходит к выводу, что Бог не только источник духовных благ, ведущих нас по святому пути, но и благ материальных. В следующем псалме, то есть в 77-м, Асаф, размышляя о далеком прошлом, напоминает израильскому народу: «Он повелел облакам свыше и отверг двери неба, и одождил на них манну и пищу, и хлеб небесный дал им». 77-й Псалом, с 23 по 24 стих. Эта истина подтверждена словами Господа Иисуса Христа: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ нежитниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Асав удостоверился еще и еще раз через свои размышления, что Бог есть источник всяких благ. По Божьему всемогуществу его овцы у него на учете. Бог ведет своим святым путем избранных своих. Бог есть источник всяких благ, и духовных, и материальных. Таковые размышления привели псалмопевца Асафа к следующему заключению. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Псалом 76, 14 стих. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною».
2: Иисус знал сердце своего ученика, его эмоциональность и вспыльчивость. Такую безрассудную эмоциональность часто можно встретить у молодых людей, недавно уверовавших во Христа. Едва вкусив от Духа Святого, они срываются с места и бегут спасать других. При этом ими часто движет человеческий энтузиазм, а не кроткое водительство Иисуса, основанное на молитве и согласованных действиях с другими. Иисус пророчествовал Петру, что он достигнет духовной зрелости и научится следовать за Господом и желать лишь того, чего желает Христос. Петр в самом деле последовал указаниям Господа и остался в Иерусалиме. Он не тотчас пошел проповедовать Евангелие всем народам. Впоследствии его за это несколько раз избивали и заключали в темницу. Один раз его освободил ангел Господень. По водительству Духа Святого он вошел в дом Корнелия, римского сотника, где случилось нечто, перевернувшее все его прежние представления о язычниках. Если раньше он считал их нечистыми, то теперь увидел, как Дух Святой сошел на них. Этот смелый шаг Петра открыл дверь для проповеди Евангелия во всем мире. Во время пребывания Павла в заключении Петр, освободившись из темницы Ирода, стал посещать новообразовавшиеся церкви из язычников, ободряя их, как отец ободряет детей. По преданию, Петр был распят во время гонений Нерона. Он считал себя недостойным умереть, как Господь, и поэтому просил распять его вниз головой. Возможно, Иисус говорил именно об этом, когда пророчествовал, что Петр прославит Бога своей смертью. В прошлом, когда Петр заверял Иисуса, что готов отдать за него жизнь, Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 36 стих. Ныне Иисус сделал своих учеников причастниками своей силы и славы в единстве с Отцом, Сыном и Святым Духом. Кроме того, Он сделал их причастниками своих страданий и смерти, через которые проходит путь к славе. При этом слово «слава» в Евангелии от Иоанна означает полную противоположность тому, что оно означает в мире, не блеск и почести, а страдания и крест из любви к Господу. Безусловно, Петр сам по себе не смог бы прославить Бога, но кровь Иисуса Христа очистила и осветила его. Благодаря силе Святого Духа он смог самоотверженно жить для Христа и умереть для Его славы. Христос, как военачальник, отдал Петру приказ: «Следуй за мной». Чем больше мы следуем за Ним в жизни и смерти, тем больше приносим плодов любви и тем больше святим имя милосердного Отца. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты не отверг Петра, хотя он и отрекся от Тебя. Ты призвал его прославить триединого Бога своей жизнью и смертью. Возьми и нашу жизнь и очисти ее, чтобы мы полностью подчинили свою волю Твоему водительству, любили своих врагов и воздавали Тебе честь постоянным послушанием в вере. Пусть наша жизнь станет непрестанной хвалой Твоей чудной милости. Вопрос 132. Как Петр прославил Бога? В. Иисус пророчествует о будущем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
2: Петр услышал призыв Христа пасти его овец. Но поскольку Иоанн был самым младшим из учеников, Петра интересовало, как Иисус поступит с Иоанном. Отправит ли он его домой, как слишком молодого, или же позволит остаться с ним, как помощнику в их смертельной битве? Возможно, в словах Петра прослушивалась скрытая зависть, ведь он знал, что Иисус любил Иоанна больше всех остальных. На тайной вечере Петр дал знак Иоанну, чтобы он спросил у Христа имя предателя. Иисус позволял Иоанну, как самому младшему, возлежать у его груди. Иоанн был настолько привязан к Иисусу, что стоял у креста, рискуя жизнью на виду у врагов Господа. Он первым поверил в воскресение Христова и первым узнал его во время ловли рыбы на озере. Когда Иисус призвал Петра, Иоанн уже следовал за Христом. Его сердце было едино с Господом. Он был ближе всех к Иисусу. Возможно, Петр спрашивал Иисуса о том, будет ли у Иоанна такой же конец, как у него, или эта особая честь дана лишь ему одному? На это Иисус ответил предводителю апостолов, что он не поставил его главенствовать и властвовать над остальными. Петр должен стать для них старшим братом, первым среди равных. Ему не следует беспокоиться о судьбе Иоанна, ибо он последователь Господа, а не Петра. Каждый верующий имеет прямую связь со своим Господом. Мы видим, как эти два ученика впоследствии действовали сообща, как столпы церкви. Петр всегда говорил от имени апостолов, а Иоанн молчал и с нежной любовью поддерживал его своими молитвами и долготерпением в борьбе за здравое учение в церкви, влияя на ее духовный рост силою своих молитв. Книга «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих, и послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Из слов Иисуса об Иоанне можно сделать вывод, что неважно, проживем ли мы долгую жизнь в служении Христу или умрем в расцвете лет. Гораздо важнее наша верность и постоянное послушание Христу в вере. Иисус не производит учеников по шаблону, а готовит каждому особый путь во славу Господа. У нас нет сведений о том, распяли ли Иоанна или нет. Вероятно, он умер своей смертью. Иоанн не считал себя важной личностью и даже ни разу не упомянул собственного имени в своем Евангелии. Иисус велел Петру смотреть только на него и не беспокоиться о других учениках. Не значит ли это, что и мы с вами не должны негодовать на ошибки других верующих, а стремиться узнавать волю Бога о нашей собственной жизни и следовать за Ним, не ставя Ему никаких условий? Верно следовать за Христом — вот истинный девиз каждого христианина. Иисус в простых словах рассказал ученикам о Своем втором пришествии. Между ними не было споров о том, придет ли Он или нет. Христос никогда не обманывает. Его второе пришествие непременно произойдет. Оно — конечная цель мировой истории. Все мысли учеников были охвачены этим грядущим событием. Когда Бог поселится среди людей, исполнится чаяние всех народов всех времен. Иисус грядет во славе. Ожидаешь ли ты Его прихода? Готовишь ли путь этому событию своими молитвами, служением, свидетельством и святой жизнью? Мы все вместе приближаемся к пришествию Христа и желаем скорой встречи с Ним. Тогда мы соединимся с огромным числом верующих, которые верой следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но, если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»
2: Принято считать, что Иоанн дожил до глубокой старости и стал для церкви символом ожидания второго пришествия Христа. О нем сложилось такое мнение, что он не умрет до самого возвращения Господа. Павел тоже желал, чтобы Господь скоро пришел, и чтобы он не умер, а во мгновение ока изменился и был восхищен Господом на облаках. Однако Иоанн был реалистом и понимал, что обещание Христа не означает, что он не вкусит смерти до того дня, когда откроются небеса и Спаситель явится во славе. Господь остался добрым пастырем и вел каждого ученика особым, предназначенным ему путем. Молитва. Дорогой Господь Иисус, наш славный Спаситель и верный пастырь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вел Петра, Иоанна и каждого своего ученика тем особым путем, который Ты предназначил им во славу Твою, и они прославили Тебя своей жизнью и смертью. Даруй нам благодать следовать за одним лишь Тобой. Веди наших родных и близких к этой цели, Твоему второму пришествию, чтобы они с радостью готовились к встрече с Тобой. Вопрос 133. Что означают последние слова Христа в Евангелии от Иоанна? Г. Свидетельство Иоанна и его Евангелие. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 24 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 24 стих. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его».
2: В этом стихе нам открываются четыре важных истины. Во-первых, автор этого Евангелия был еще жив, когда оно начало распространяться. Его хорошо знали в грекоязычных церквах. Это был ученик Иисуса, следовавший за ним от дней Иоанна Крестителя до его вознесения на небо. Во-вторых, Иоанн был очевидцем жизни Иисуса Христа. Он лично слышал слова Иисуса, записанные в этом Евангелии, и воочию видел его дела. Евангелие написано не каким-то более поздним членом церкви второго поколения, а самим Иоанном, приближенным учеником, которого любил Иисус. В-третьих, возможно, Иоанн недостаточно хорошо владел греческим языком и диктовал свои мысли одному из последователей Христа, искусному в языке. В любом случае, смысл сохранился ясным, а истина неизменной. Те, кто жили этим Евангелием, в один голос утверждали, что свидетельство Иоанна — истина. Это признание очень важно, поскольку Евангелие от Иоанна в сущности отличалось от трех других Евангелий. Мы рады, что это Евангелие, написанное возлюбленным учеником Иисуса, является одним из наших сокровищ. В-четвертых, все, кто распространял это Евангелие, испытали истину Христову на себе. Приняв Иисуса, они, верующие во имя Его, получили власть быть детьми Божьими. Они обрели дар различения духов и могли отличить истину от лжи и преувеличений. Они приняли Духа Утешителя, который наставлял их на всякую истину.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Некоторые притыкаются на том, что Евангелие четыре, а не одно. Если же посчитать послание Павла за отдельное Евангелие, согласно его утверждениям, то у нас окажется целых 5 Евангелий. Кроме того, жизнь каждого настоящего христианина сама по себе является Евангелием. Иоанн признается, что слышал так много слов и видел так много дел Иисуса, что не мог написать обо всем, ибо во Христе пребывает вся полнота Божья. Христос жив и сегодня, пребывая в Своей Церкви и указывая ей путь. Если бы мы попытались написать обо всем, что сделал воскресший Иисус от начала до наших дней, то нам не хватило бы книг. Христианам не хватит вечности, чтобы постичь всю высоту и широту, долготу и глубину любви Христовой, проявившейся в человеческой истории. Наш живой Господь действует через Свое Слово, оставленное в Новом Завете. Мы почитаем себя счастливыми, что слышим Его голос, постигаем Его мысли и откликаемся на Его призыв. Евангелист Иоанн нарисовал для нас картину любви и милости Иисуса Христа. И все, кто внимательно читают его Евангелие в духе молитвы, говорят вместе с ним: «Мы видели славу его, славу единородного от Отца, исполненного благодати и истины. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Молитва. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты вдохновил раба Твоего Иоанна написать Евангелие Твоей любви. Ты обращаешься к нам через слова этого Евангелия. Мы благодарим Тебя за Твою милость, Твои слова и дела, за Твою жизнь, смерть и воскресение. Ты явил нам Отца и простил наши грехи. Ты дал нам новую жизнь через Твоего Духа. Мы с радостью ждем Тебя и молим о спасении наших друзей и врагов, чтобы они вместе с нами ожидали Тебя и узрели Твою великую славу. Да сокрушатся они в Твоем присутствии и да исповедуют вместе с Твоим апостолом: «Мы видели славу Его». Вопрос 134. О чем свидетельствуют те, кто распространял Евангелие от Иоанна?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на первом послании Коринфянам, глава 3, стихи с 1 по 3. Для связи повторю этот текст и комментарии к нему. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего. Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что и мирские люди делают. В таком состоянии они, как спасенные, стояли перед Богом и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. Но, тем не менее, апостол Павел колебался им написать, что они освящены и отделены от мира сего, что касается Божьей стороны. Конечно, этого у них никто не мог отнять. Выше я отметил, что все, что Бог делает, то Он делает в совершенстве. Но Павел не обращается к ним, как к освященным и отделенным от мира сего. Именно поэтому Павел мог их увещевать во втором послании о том, чтобы они могли очиститься от всякой скверны плоти и духа, чтобы завершить освящение, завершить наше отделение полное.

что именно и почему, что было расположено между первым и вторым посланиями. Между первым и вторым посланием находилось покаяние и обращение к коринфян. После всего этого Павел мог написать им истину о их состоянии. Точно так, как коринфян, так практически увещевает и евреев автор этого послания в нашем главном тексте. «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа, чтобы этот мир и святость они осуществляли в практическом хождении». Эта гонка в нашем главном тексте должна быть естественным следствием нашей освященности на основании жертвы Иисуса Христа, должна быть сравнительно ответом наших сердец. Наше освящение через Бога должно быть доказано нашим хождением в том, что мы в нашей плоти, в освященном состоянии, будем следовать за Иисусом. А где это не имеет места, там имеет место бунт и мятеж, имеет место восстание. Там дети Божьи говорят Божьей воле «нет». Все это зло в тысячекратной форме. При этом 100 или даже 200 мест Писания больше не играют для нас роли и не являются для нас вопросом. Тогда их можно обходить, когда люди бунтуют, потому что тогда больше нет трезвости. Слово Божие говорит в послании евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ударение можно поставить на слово «повинуйтесь», но мы положим его на слово «вашим». Тогда другие не могут возражать, тогда им нечего сказать, и это является библейским толкованием. Но если наше сердце еще не охватило истину быть освященными Богом, тогда как мы могли бы гнаться за святостью? Это невозможно. Тогда такое могло бы исходить только из плоти. Тогда это были бы 5 неразумных дев из 10 притчи Царствия Небесного. Это картина, которую нам Святой Дух там рисует, и в которой собственное «я» поставлено в центр для рассмотрения и стало занятием нашего сердца, или в будущем будет сделано желание или жажда за освященным хождением и жизнью, наверняка возбуждается в детях Божьих Святым Духом. С этим мы должны все согласиться, иначе и быть не может. Божье дело, освящение, является началом и исходным пунктом новой жизни и внутреннего побуждения или стремления, чтобы верующий не ставил больше свои члены на служение нечистоте и беззаконности, но ставил их на служение праведности и святости, как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 19. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Но верующий до тех пор не придет к этому пункту, пока не охватит или пока не поймет полное дело Божьего искупления. И что угнетает в этом деле неукрепленных детей Божиих, то это не то, что они сделали вину, то есть согрешили, но то, чем они сами являются, именно это угнетает их. В первую очередь их беспокоят не их грехи, потому что они знают о прощении своих грехов при покаянии, но их беспокоят.

беспокоит их неспособность, которую они познают или видят, неспособность жить и ходить в соответствии с Божьей волей, угнетает многих детей Божьих. Они еще не совершили или не пришли к опыту сердца от послания Римлянам, глава 7, стих 12, до послания Римлянам, глава 8, стих 2. А в этих двух местах Писания читаем следующее. Послание Римлянам, глава 7, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание Римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Тот факт, что многие ученики Иисуса, то есть многие дети Божьи, застревают в послании Римлянам, глава 7, является недостатком в жизни следования каждого ученика Иисуса. В жизни веры таковых детей Божиих часто связывается трагедия с этим фактом. Они вздыхают под законом, который действует в них, который противостоит желанию Духа, и не находят в себе силы, чтобы это убрать или победить. Кто разобрался в послании Римлянам, глава 8, и все понял, тот имеет победу в жизни. Прежде чем мы сердцем не охватим в вере наше полное спасение и освобождение во Христе Иисусе, мы не можем соответствовать тому, что сделала для нас и из нас Божья благодать. Это еще не будет находиться в нашем сердце. Наша душа должна сначала охватить истину нашего освящения Богом согласно Писанию, прежде чем мы завершим святость, которая возложена на нас. Ибо наше практическое хождение основывается на том, что мы освящены Богом, но не становимся освященными через наше святое хождение. Мы сами не можем сделать себя святыми. Мы можем только гнаться за освящением в нашем хождении, если мы до этого стали освященными через Бога. Филантропическое, то есть благотворительное хождение не делает никого освященными во Христе Иисусе, но наоборот, освящение от Духа делает нас достойными перед Богом, делает нас людьми, достойно ходящими перед Богом. Об этом мы читаем в первом послании Петра в главе 1, стих 2. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Или в первом послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. На Его Слово вы омыты, вы освящены». Наша вера отвечает таким хождением, как подобает святым, говорит Писание, и мы больше не прикасаемся к нечистому. Читаю по этому вопросу второе послание Коринфянам 6, стих 17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Но в плоти человек не может гнаться за освящением. Если бы это было возможно, то и ветхозаветники сделали бы это. Мы в этом можем быть уверенными. Давид сразу же стартовал бы. Я Давида немного знаю на основании Слова Божьего.
Он не стал бы и минуты ждать. Он никого не опасался, ничего не боялся, только Бога. Он был настоящим воякой, примером для всех нас, которые ходят в вере. Но одного он не мог. Он не мог гнаться за святостью, без которой никто не увидит Господа. Для ветхозаветников это было очень горькое дело. Они должны были гнаться за законом и знали, что только через послушание заповедям они когда-нибудь и где-то, наверное, увидят Господа Иисуса. А сегодня это сможет сделать верующий только в соответствии с мерой своего духовного роста и в соответствии с благодатью познания нашего Господа Иисуса Христа, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ему слава и ныне, и в день вечный. А также, будучи укреплены и укоренены в любви Иисуса Христа, согласно посланию Ефесянам, глава 3, стих 17, «Верою вселится Христу в сердца ваши». Поэтому апостол Павел молится за фессалоникийцев и говорит – в первом послании Фессалоникийцам, глава 3, стих 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Павел знал, что их сердца должны быть утверждены непорочными во святыне перед Богом. Но это не должно было зависеть от особого события в жизни, каких немало бывает в жизни верующих. Есть верующие, которые пытаются нас убедить, что уверенность в своем спасении они видят в том, что они видели ангела или Иисуса. В отношении таких утверждений нам нечего гадать. Но сразу же скажем истину в глаза, что это был демон, это был сатана, которого они видели. Поэтому я такие басни верующих больше не слушаю. Святость является действием Божьей любви в людях, действием любви Господа Иисуса в своих искупленных. Действием любви, которая имеет свой источник в Господе Иисусе, и которая устремляется к тем, которые рождены от Бога в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 5, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Поэтому и апостол Петр пишет по этому поводу в первом послании Петра, глава 3, стих 15. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Делайте это, говорит Петр. Поэтому наши сердца должны быть постоянно открытыми не для событий мечты, но для Господа Иисуса. И так будем гнаться за святостью, как говорит Писание, тогда мы будем светить Господа Иисуса в наших сердцах. Это вытекает из данного слова. Это удивительный факт, что на основании благоугодного Богу нашего хождения Он положил нам это в руки в нашей земной жизни. Отделенные от всего, что претендует на наши сердца. Другими словами, мы можем также сказать,
Если Господь Иисус получит в этом подобающее Ему место, тогда Иисус будет сидеть на троне нашего сердца. Тогда для идолов в нашем сердце нет больше места. Тогда мы не будем больше иметь проблем с идолами. Если Иисус полностью займет место на троне нашего сердца. Дорогие братья и сестры, это так логично, что Бог сообщил нам в Своем Слове. Везде там, где еще имеется идолопоклонство, там Иисус не полностью занимает место на троне нашего сердца. Возможно, что Он своим большим пальцем держит еще свою ногу на троне, но тогда Он сам уже не сидит на троне. Однако это не является Божьей волей. Бог желает нас полностью иметь, потому что Он освятил нас. Тогда почему мы не делаем так, чтобы Иисус полностью сидел на троне нашего сердца? Потому что любовь в наших сердцах направлена к идолам, поэтому у нас возникают проблемы. Если Иисус полностью сидит на троне нашего сердца, тогда Он является господствующим над всем в нашем сердце. Тогда не останется ни одной мысли, никакой склонности, ни одного слова, никакое действие, над которыми наш Господь Иисус не стоял бы. Тогда Он будет Господом в нас. Проблема многих верующих заключается в том, что они желают быть спасенными, принять Иисуса своим Спасителем, но не желают, чтобы Он был их единым Господом. В таком случае они говорят: «Тогда мы не будем принадлежать самим себе». Автор послания евреям показывает нам этим всю полноту дела благодати Божией и заключает в это дело и освящение. Освящение приходит не от людей, но приходит от Бога. А без этого освящения никто не может, как сказано в нашем главном тексте, никто не увидит Господа. И каждая душа, которая не имеет этого освящения, удалена от Бога и является погибшей. Из погибшего состояния такая душа может, конечно, выйти, если она отвернется от мира сего, обратится к Господу Иисусу и даст Ему возможность спасти себя. А для этого есть еще время и возможность, потому что время благодати еще продолжается. Ни один ветхозаветник, ни один израильтянин не мог в Ветхом Завете гнаться за законом, чтобы достичь положения, получить освящение и спастись для жизни вечной. Потому что освящение покоится только во Христе Иисусе, на Его жертве. А Иисус Христос еще не открылся в Ветхом Завете своему народу Израилю, поэтому израильтяне не могли достичь этого положения. Новозаветный спасенный должен, как освященный, гнаться за святостью. Поэтому мы видим, насколько важно это увещевание. Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа. Скоро, очень скоро придет этот день великого откровения нашего Господа Иисуса, когда мы, все дети Божьи, все искупленные Его дорогостоящей кровью, увидим нашего Господа Иисуса в Его славе. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
Но уже и до этого дня мы можем видеть нашего Господа Иисуса. Конечно, не нашими земными материальными глазами. Поэтому мы решительно отклоняем видения некоторых верующих, которые утверждают, что они видели Иисуса в белом одеянии, потому что Слово Божье эти факты отрицает. Если бы это была истина, то это значило бы, что они видели Иисуса уже до этого момента, о котором Иоанн говорит в первом своем послании в главе 3 стих 2. Но духовными глазами нашего сердца мы можем уже сейчас охватить и видеть Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 18 и 19. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Таким образом, в духе видеть нашего Господа Иисуса могут все дети Божьи, которые постоянно и добросовестно гонятся за святостью. Поэтому их духовные глаза будут все больше открываться, чтобы видеть Иисуса, увенчанного славой и честью. Но этим вопросом мы с вами дальше не будем заниматься. В нашей теме мы пришли к концу. Наш верный Господь Иисус молился однажды за своих, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 17, стих 17. «Освяти их истиною, слово Твое есть истина». Так молился Господь Иисус. А как вы молитесь? Поскольку Господь Иисус в своей первосвященнической молитве просит своего Отца освятить всех тех, которых Отец Ему дал, просит их освятить через Слово Божие, единственное которое есть истина, то это значит, что мы намного больше должны заниматься Словом Божьим. Почему? Чтобы мы постоянно ощущали освящающую силу Слова Божьего в наших сердцах, чтобы Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, который нас спас и оправдал, был через нас прославлен, чтобы мы Его видели глазами веры, чтобы Он становился в наших глазах все больше, чтобы мы уже сегодня могли радоваться тому, что на небесах имеем такого любящего и милостивого первосвященника и ходатая, который замещает нас перед нашим небесным Отцом. А кто из вас еще глубже желает исследовать вопрос об освящении, тот может воспользоваться проповедью, которая называется «Освящение», которая имеется на нашем сайте. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Сегодня мы будем слушать, размышлять и проверять себя на очень важную тему, да, я бы сказал, и интересную тему нашего времени – готов ли я ко встрече с Господом? По этой причине давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и будем читать 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.

Вспоминая годы своей христианской молодости до выезда в Соединенные Штаты, хочу отметить, что проповеди о встрече со Христом, проповеди о втором пришествии Христа за церковью своей имели грандиозный размах и часто звучали с кафедр христианских богослужебных собраний. Многие души тогда обращались к Господу с покаянием и обращались не потому, что были причины вроде как подходило время жениться или выходить замуж, а значит, нужно было становиться членом церкви, иначе не состоится бракосочетание. Но души каялись в своих грехах под влиянием наставлений и Слова Божия, и действия Духа Святого, предупреждающего «Будьте готовы, ибо в который час не думаете, Господь ваш придет». Любимыми песнями богослужебных собраний тогда были «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать?» Дорогие друзья, это было время. О, если бы церковь наших дней с такой же серьезностью и трепетом относилась к вопросу спасения души, как это было в апостольские времена, то я не сомневаюсь, многое из мира, не славящее Бога, не имело бы места в наших церквах, как в Соединенных Штатах, так и на Украине, да и в России, по всему лицу земли. Библия предупреждает, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но, слава Богу, не во всех. Те, которые будут ожидающими Богова спасения, таковые сохранят и отношения с Богом, и свою духовную чистоту, и свое небесное гражданство. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это местописание и будет ключевым в нашей сегодняшней программе.

Христос грядет. Садитесь, пожалуйста. Действительно, это величайший праздник и событие в нашей жизни, когда мы можем радоваться тому, что пришел Христос на эту землю, чтобы подарить нам спасение, что Он открылся нам, и мы познали Его как личного Спасителя. Действительно, это счастье, когда мы, как верующие люди, ожидаем того момента, когда Он вновь придет за Своей Церковью, чтобы взять от земли тех, кто Его ожидает. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это послание к евреям, 1 глава с 1 стиха. Евреям, 1 глава. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Друзья дорогие, этот текст Священного Писания вновь нас возвращает на поля Вифлеема. Вы знаете, в детстве, будучи еще очень маленьким, мечтал, что когда вырасту, конечно, вместе со своей мамой, я попаду на эти Вифлеемские поля и смогу найти ту тропинку, которую проложили пастухи, услышав эту благую вещь, чтобы также прийти и поклониться рожденному младенцу. Я вырос. Мечта не сбылась, не получилась, но для меня есть одно величайшее счастье. Вы знаете, Священное Писание говорит, что в момент пришествия Христа на эту землю, в момент Его рождения, небо ликовало, небо провозглашало о спасении. И Иоанн говорит о том, что Он пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Но там есть один момент. Это то, что меня вдохновило прийти к кресту и попросить у Господа прощения. Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Друзья дорогие, «А тем, которые приняли Его». Вы знаете, я осознал это счастье быть в числе тех, которые приняли Его. Бог дает мне наследие неба. Это текст Священного Писания, который мы прочитали, он ведет нас в моменты жизни Господа нашего Иисуса Христа на этой земле. Когда Он жил, когда Он был среди людей, когда Он провозглашал Слово истины, когда Он исцелял людей. И это радует сердце наше, потому что жив наш Господь, который совершил этот подвиг спасения там на Голгофском кресте. Павел дальше пишет, что пострадав на кресте, совершив этот подвиг спасения, Христос воссел там на высоте. Этот текст Священного Писания говорит о нашем двойном празднике, Его рождении и Его приходе на эту землю. Воссел на высоте с тем, чтобы взять нас от земли. Друзья дорогие, мы действительно имеем особое благословение в это последнее время, потому что мы переживаем эти события или время, когда Он грядет за Своей Церковью. И книга Откровения, 3 глава, 20 стих, написано так: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною». Друзья дорогие, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, войду к Нему. Помните, Иоанн говорит: «Пришел к Своим, Свои Его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Все стою у двери и стучу. Кто услышит, снова придет к Своим, придет за Своими. И как ни печально это сегодня говорит, многие Свои снова не захотят, чтобы Он пришел и взял от земли.
поверхностное желание есть. Об этом мы говорим, об этом очень многие люди говорят. Но по сути остается снова вот это состояние души: пришел к своим, стучит в двери нашего сердца, в двери нашего сознания. И снова получается, что-то не дает или что-то не отпускает этих людей, которые познали Господа, которые знают о Нем, чтобы сегодня вместе сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе». Друзья дорогие, празднуя Рождество нашего Господа Иисуса Христа и зная все события, то, что описано на страницах Священного Писания, это дает нам возможность или способность, анализируя, понимать, что что-то похожее будет в момент пришествия нашего Господа. Как ни печально, для многих людей вот то пение «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение, добрая воля», возможность принятия решения, она осталась просто пением, которое прозвучало как исторический момент. Для нас, верующих людей, которые приняли Его, которым Он дал власть эту быть чадами Божьими, это желанное событие. Может быть, до конца мы не можем представить, я думаю, что мы это никогда не сможем представить, этого момента, этой величайшей славы, которая явится на небесах, и когда люди, Церковь Христа, искупленные Его кровью, искренне верующие люди, будут восхищены на облаках в сретении Ему. Это трудно понять. Это трудно представить нашим человеческим разумом. Но, друзья дорогие, этот момент приближается. Павел в Евреям 10 главе 37 стихом пишет: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Друзья дорогие, и очень немного осталось совсем мало, и Он придет и не умедлит. Что бы ни предпринимал сегодня враг души человеческой, как бы он ни пытался влиять на это время, ничего не получится. Христос придет за Своей Церковью, придет за тобой и мною. Это действительно величайшее счастье, величайшая радость, которую мы можем испытывать на этой земле. Уникальность Божьего Слова состоит в том, что оно устанавливает границы и дает свободу. Это Слово несет жизнь, дарует жизнь, и в то же время в нем смерть для греха, для грешников, для тех людей, которые не принимают Его своим личным спасителем. Да, неприятный этот момент, когда мы говорим, говоря о Его величайшей любви, говорим о том, что Он Бог справедливый, Он Бог огонь поедающий, Бог, который любит истину. Он оставил на страницах Священного Писания эту уникальную возможность восприятия этого слова, жить этим словом, провозглашать это слово среди окружающего мира. Друзья дорогие, это действительно решение за каждым человеком. Пришествие или приход Его, рождение на эту землю показал, что свои не приняли, отказались. Они понимали, что по-другому должен быть этот момент. Но не так должен был прийти Христос, как представляло их воображение. Друзья дорогие, но решение за человеком, как тогда принять эту весть, подняться и пойти посмотреть, о чем возвестили ангелы, или как сегодня услышать Его голос, услышать это стучание в двери и отворить Ему, чтобы Он вошел, и мы могли быть вместе. Решение за человеком. Когда-то Ной должен был принять решение, когда Бог говорит ему, говорил о потопе, что он должен был сделать. Ной принял правильное решение, и застучали молотки с тем, чтобы строить этот ковчег спасения. Бог говорил Ионе, чтобы он пошел и проповедовал в Ниневию. Помните его решение? Маршрут изменил. «Господи, не пойду я туда». Почему? Иона тоже знал.
знал милосердие Господне, знал, что и без него Бог может помиловать этот город. Он бежит в другую сторону. Друзья дорогие, на протяжении всей истории человеческой люди принимают решение. Пастухи, приняв решение, поднялись, оставили свои стада, оставили уютное место и пошли посмотреть. И Ирод принял решение. Помните, как он сказал: «Разведайте, узнайте, где должно родиться младенцу, и я пойду и поклонюсь ему». А в сердце желание убить, истребить. Друзья дорогие, это наше с вами сегодня решение, молодых и пожилых людей. Это принятие решения сегодня за каждым человеком. Ни один семинар, ни одно учебное библейское заведение не поможет нам или не сделает за нас это решение. Слово Божье говорит о том, что это выбор человека. Это решение наше, принять или нет. Это наше решение открыть двери или придержать еще изнутри, чтобы Дух Святой не прикоснулся, чтобы не мешал нам, чтобы не нарушил нашу такую хорошую, уютную, удобную, беспечную жизнь. Вы знаете, я поражаюсь иногда, когда звучит этот момент, что Бог не любит, ненавидит грех и любит грешника. Друзья дорогие, очень удобная позиция. Бог не любит грех, ненавидит грех, но любит грешника. И моя такая позиция. И моя, я тоже ненавижу грех, Господь, но если где-то я и что-то вот как-то живу, ну, ты же знаешь, это моя плоть, а так мы с тобой одинаково понимаем, у нас одинаковые отношения. Друзья дорогие, но когда мы понимаем, что есть грех по отношению к нашей личности или наш грех, который мы совершаем на этой земле, отношение другое. Нельзя, чтобы происходило в нашей жизни что-то такое интересное, поверхностное, казалось бы, не касающегося нашего внутреннего мира. Невозможно прийти к Господу, чтобы получить это прощение действительно и обновление нашей жизни. Человек должен принять решение оставить этот грех. Для этого Бог сделал все. Не просто пришел на эту землю, не просто красиво пели ангелы, но там Он умирал на Голгофском кресте. Это не было привлекательное зрелище. Написано, что Он не привлекал никого к себе. Люди отвращали от этого зрелища свое лицо. Это было непопулярное, но это было любящее сердце, которое страдало за нас, ради того, чтобы твой и мой грех искупить. Все стою у двери и стучу. Друзья дорогие, я думаю, что через обстоятельства, которые вокруг нас, в которых мы сегодня живем, этот стук раздается все громче и громче. Священное Писание говорит, или то, что сказал Христос, Матфея 24 глава: «Придут обольстители, будут войны, голод, болезни, будет умножаться беззаконие, охладеет любовь». Придет момент, когда будет проповедано Евангелие Царствия Божье по всей земле, по всему миру. И что тогда? И придет конец. Так говорит Священное Писание. Настанет этот долгожданный момент взятия церкви от земли. Скажите, что еще не сбылось из того, о чем говорил Христос? Что мы еще не пережили, живя в это последнее время? Разве это не стук двери нашего сердца, нашего сознания, что Он идет за Своей церковью, чтобы искупить своих? Апостол Павел к Тимофею говорит такие слова, 2 Тимофея, 3 глава с 1 стиха. Он перечисляет, что, знаешь, что... Он говорит это слово, знаешь, что времена будут тяжкие. Друзья дорогие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот там есть один такой момент: таковых удаляйся. Для чего? Чтобы сохранить свои чистые отношения со своим грядущим Господом и Царем.
Это время, которое сегодня, это беззаконие умножается на земле. Павел пишет в другом месте, что придет момент, настанет время, когда здравого учения принимать не будут. Друзья дорогие, здравого учения, это касается не только библейских истин, это касается вот того здравого, что заложил Бог при создании человека. Сегодня все это отвергается. Сегодня все это становится на второй план. Сегодня нечестие распространяется на этой земле. И что парадоксально, печально, тревожно, то, что сегодня христианство попадает под влияние этого мира. Я понимаю, что, может быть, эта тема греха, она очень неудобная, неприятная. Простите меня сегодня, но так говорит Священное Писание. Здравое учение будет отвергнуто. Все, что нечистое, нечестное, несправедливое, оно будет предлагаться людям. И сегодня люди, мир этот воспринимает более нечистое, чем то святое, ту истину, которую Господь через свое слово оставил на земле.

а в истину, веруя в Господа Иисуса Христа, необходимо от многого отказаться. Мы сегодня слышали эту проповедь. Необходимо что-то изменить в своей жизни. Друзья дорогие, а это так привычно, то, что десятилетиями, может быть, в нашей жизни так было удобно и сегодня, эта истина освещает это как неправильные отношения с Богом, как грех, и это надо изменить. Евангелист Лука, 21 глава, 25 стих говорит так: «Когда же все это начнет сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Когда мы увидим все сбывающееся, о чем говорит Священное Писание, это момент восклониться, подняться, это увидеть или переосмыслить все то, что происходит вокруг нас. Условия этой встречи очень просты, но они обязывают многому. Матфей записал слова Христа, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Так определяет Священное Писание вход людей в Царство Небесное. Так определяет Священное Писание условия приготовления к пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы, как многие люди, понимаем, что сегодня пришло время, когда необходимо, восклонившись, поднять свой взор к небесам и приготовить свое сердце. Друзья дорогие, сегодня очень лукавое время, обманчивое время, поэтому Христос и предупреждал: берегите, чтобы кто не прельстил вас, не предложил замену, не подменил вот ту истину на что-то свое, что не даст нам возможности войти в Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы живем в этих событиях, мы живем в этом времени. Я когда-то говорил, еще раз хочу повторить, братья и сестры, Христос не посадил нас в удобных креслах, на арене мирового театра, чтобы мы просто наблюдали за событиями и ни в чем не участвовали. Абсолютно нет. Мы самые активные участники этого времени. Сегодня весь мир сфокусирован на церковь. Хотят это люди признать или нет. Но люди, все равно человеческое сердце, ищут чего-то святого, чего-то надежного, чего-то, чтобы умиротворяло их души. И когда они смотрят на христианство сегодня, друзья дорогие, многие разочарованы. Многие сегодня, если и примыкают к такому христианству, получая хоть какую-то малейшую, успокоение, временное успокоение, то они примыкают к тому номинальному христианству, которое сегодня так сильно распространяется на этой земле. Когда Христос говорит о своем пришествии за своей церковью, Он хочет, чтобы Его дети могли сделать все, чтобы, остановившись, подняв свой взор к небесам, сказали: «Ей гряди, Господи Иисусе». Это желание нашего сердца, это желание нашей души, это состояние нашей души. Это не просто эмоции или порыв на какое-то время, но это состояние нашей души. Действительно, что сегодня все очень прекрасно, сегодня прекрасная технология. Но, к сожалению, это не дает того, что дает истина, дает Слово живого Бога, то, что дает Дух Святой в сердца и сознание людей. Исаии 1.11. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжением овнов и туков, откормленного скота, и крови тельцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». 16 стих: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей ваших, перестаньте делать зло». 18.

«Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Друзья дорогие, Бог дает снова условия для человека. То, что формальное, то, что они искренние, то, что номинальное, Бог говорит: «Оставьте это, придите и рассудим». Оставьте, удалите все это от своего сердца, придите и рассудим. И здесь Бог предлагает это очищение грехов, настоящую свободу во Христе Иисусе. Это снова-таки то, что даст нам свободный вход в небесное царство нашего Господа и Спасителя. Мое сегодня пожелание, чтобы Господь в обильной мере благословил каждое сердце. Дорогие друзья, Исаия очень откровенно записал этот текст Священного Писания. С истории знаем, что не сильно воспринимался это обличение или этот текст для тех людей, которые слушали в то время. Это было неприятно, потому что казалось все прекрасно. Жертвоприношение, праздники, новомесячие, все это чинно, красиво, пышно происходило. И для многих людей казалось, что этого достаточно, чтобы иметь отношение с Богом. Сегодня, может быть, этот текст Священного Писания не очень удобен для нас, неприятен, но это действительность жизни многих людей, верующих на этой земле. Когда мы говорим о пришествии Господа, я понимаю, что это касается только верующих людей. Ну, разве неверующие ждут? Нет, конечно. Им и так хорошо. Князь этого мира ослепил их глаза. Верующие люди, которые знают Священное Писание, они ожидают. Я глубоко верю, что все, кто находится в этом доме молитвы, мы люди ожидающие, знающие это время и время посещения нашего, когда Христос придет. Значит, мы очищаем себя, действительно, очищаем свой внутренний мир. Тогда решение мы принимаем правильное. Мои братья и сестры, ведь Господь хочет, чтобы действительно то, ради чего Он пришел на эту землю, те люди, ради которых Он умер на Голгофском кресте, могли вместе с Ним быть восхищены от земли. И там, чтобы прославлялось имя нашего Господа со всеми святыми, с теми, кто достиг этого прекрасного места. Сегодня время проанализировать наш внутренний мир. Друзья дорогие, еще раз хочу подчеркнуть, никто за нас это не сделает. Никакая оценка братьев-служителей, никакие подсказки, если мы не захотим, не примем решение поднять или восклонить свои головы, чтобы увидеть шаги нашего Господа и Спасителя. Это твое и мое личное решение. Все может быть очень красиво и хорошо вокруг. Но, друзья дорогие, я думаю, мы честные сами перед собой, что многое меняется. И от того христианства, которое где-то было прежде, раньше, остались отблески, все уходит в современном мире, в современном стиле. Сегодня мы можем радоваться музыке или слушать музыку, мы можем петь, мы можем пытаться что-то передать еще и другим людям, но, друзья дорогие, порой мы замечаем, что то, что должно назидать наши сердца, оно порой приносит огорчение, порой приносит раздражение в сердце человека, который хочет услышать или получить это духовное наслаждение в своей жизни, а что-то происходит обратное. Когда мы пытаемся как-то приукрасить, разукрасить, чтобы это было эффективно, чтобы это потрясло зрителя, который вокруг, или слушателя, который слушает нас, мы получаем обратное, то, что не назидает. Сегодня ты и я, мы люди верующие, мы провозглашаем эту истину. Мы должны посмотреть, что мы провозглашаем сегодня, что мы передаем через свое слово, не искажает ли оно истину. Сегодня очень популярно в классах, в церквях, где-то на улице ставить какие-то постановки, сценки, передавать какие-то библейские сюжеты. И вы знаете, иногда этот сюжет, он больше сфокусирован на какое-то побочное, придуманное явление, чем на библейский момент. И когда задаешь вопрос,
нужно ли это там, в сценке, в постановке, где-то в рассказе детям, ответ очень простой, а так интересней. А так интересней воспринять. И стоишь и думаешь, Господи, но ведь детское сердце, сердце неверующего человека, который видит что-то добавочное, ведь оно запечатлевает, что это действительно, это слово, это же библейский сюжет, и значит, оно так было. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья дорогие, когда мы говорим, что туда ничего нечистое не войдет, это не значит, что какие-то большущие грехи, которые мы не совершаем, будут мешать войти туда, значит, мы войдем. Но это наша жизнь, практическая, повседневная жизнь, в которой мы вращаемся каждый день. Это наши с вами поступки, это наша разговорная речь, это наши взаимоотношения. Это то, что мы теоретически понимаем, мы должны его делать практически. Друзья дорогие, если любить, значит любить, а не просто желать любить. Если провозглашать слово, провозглашать его чистым, неизмененным. Если что-то обещать, сдержать это слово. Если приходить на поклонение Господу, прийти его с чистым сердцем, приготовленным сердцем, чтобы имя Господне прославилось. Когда-то Константин Михайлович проповедовал, запомнилось и запало в мое сердце. Тоже прошлое время. Простите, я тоже из прошлого времени. Но я согласен с тем, что когда-то, когда ты был в чужом городе, особенно когда я служил в армии, и получалось пойти в увольнение, не знаешь адреса, нельзя было кому-то позвонить, ты понимал, что ты сядешь в общественный транспорт, зная, что где-то вот в том направлении есть дом молитвы, и по внешности верующих людей ты придешь, тебя приведут в дом молитвы. Давайте сегодня мы тоже честно посмотрим. Ведь так говорит Священное Писание, вникай в себя, вникай в учение, да, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Давайте мы сегодня откровенно посмотрим, что происходит сегодня с тем же нашим внешним видом. Друзья дорогие, Священное Писание говорит о том, что все, что мы имеем во Христе Иисусе, это истина, это чистота, это святость. Нельзя что-то изменить ни внутри, ни извне, потому что Господь хочет видеть святых людей, которые стремились бы к вечности. Посмотрите еще раз внимательно на свой внутренний мир. Я не ко всем обращаюсь, думаю, что к тем, к которым обращаюсь, вы знаете, о чем говорю. Сегодня очень много, или скажем, сегодня мы спокойно позволяем себе помочь Богу в организации нашего внешнего вида, ведь Он не доработал над нами, когда подарил нам жизнь, когда создавал нас на этой земле. Он что-то упустил, а сегодня столько предложено прекрасного, хорошего. Мы можем добавить его к себе, помогли Господу, и хорошо нам кажется. Мы можем увеличить то, что абсолютно делает безобразным наше лицо. Мы можем все, что угодно сделать, спокойно себя чувствуя. Вы знаете, мое сердце неспокойно, я переживаю, действительно переживаю. Мне так хочется, чтобы сегодня вся церковь, чтобы каждый из присутствующих на этом месте был готов к этой встрече с нашим Господом. А если придет завтра, то на что мы не рассчитываем? А если этот момент наступит сегодня, где мы будем, насколько мы сможем приблизиться к тому Господу, в Которого верили, Которого приняли, я верю своим личным спасителем. Я хочу сегодня пожелать, чтобы Господь помог нам действительно ответить на этот стук в двери нашего сердца, отворить, чтобы Господь вошел и остался с нами. Друзья дорогие, Он может пройти мимо. Если мы рассчитываем, что Он будет стоять до бесконечности и стучать в наше сердце, Он может пройти мимо, и это время никогда не возвратится. Он желает, чтобы сегодня ты и я, каждый из нас, мог достигать этой цели, мог стремиться в небо, получить это благословение и обрести эту радость надежды на встречу с Ним. Я хочу в заключение прочитать один текст Священного Писания. Это 1 Петра, 1 глава с 13 стиха. Это ответ на вопрос, что необходимо сделать нам сегодня, чтобы достигнуть вечности. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте
на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Да благословит нас Господь, поможет нам быть ожидающими Его славного пришествия и поклониться Ему за Его ход на эту землю. Аминь.

0: Я прочитаю вместе с вами из Евангелия от Луки, 12 глава, с 35 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом». «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Ожидание пришествия Христа. Когда Христос создал церковь на этой земле, то Господь определил так, что церковь не вечно будет жить на земле, но придет время, когда Он своих святых, избранных, возьмет от этой земли, чтобы они были там, на небесах, где сегодня Господь наш. И прежде чем Господь ушел на небо, когда Он совершил здесь служение на земле, Он оставил удивительное обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Господь хочет, чтобы Церковь Христова совершил путь здесь на земле, путь, который определил Господь для народа своего, чтобы церковь была потом там, в небесах, со своим Господом и Спасителем. И Слово Божие, оно верно. Оно всегда исполняется и будет исполнено. Как пророк Исаия пишет, 55 глава, 11 стих. «Слово мое, Господь так говорит, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». «В который час не думаете?» Так Писание говорит. Вот если бы мы думали, что сегодня вечером придет Христос в 5 часов вечера, когда церковь соберется здесь, молитвенный дом был бы заполненный. Но вот в который час не думаете, придет Сын Человеческий, и христиане должны быть готовы всегда. И вот здесь мы читаем, что Он придет как вор, то есть неожиданно. Тогда, когда люди, возможно, расслабятся, когда они будут Его ждать вот именно в этот момент. И действительно, приход вора, он всегда неожиданный. Если бы хозяин дома знал, то он бы ждал, то он бы охранял дом свой. Друзья дорогие, христиане знают, что пришествие Христа, оно очень близко. Писание говорит о многих признаках, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь. И эти многие признаки, они уже сбылись, это отдельная тема. Но мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Это слова Христа. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Точного времени никто не знает». О чем это говорит? Это говорит о том, что христиане должны быть всегда готовы, чтобы встретить Господа как своего личного Спасителя. Откровение, подобные места, которые мы с вами прочитали. 16 глава, 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Се иду, как тать». Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Поэтому, друзья дорогие, пусть вот это слово, которое мы сегодня слышали и вместе рассуждали, оно вдохновит нас, оно благословит нас на то, чтобы действительно мы жили ожиданием пришествия Иисуса Христа. Да, на земле мы должны решать различные вопросы с помощью Божией, но хочу сказать, что пришествие Христа, оно стремительно приближается. И как важно, чтобы каждый из нас достойно встретил своего Господа. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий.
1: День за днем и каждое мгновение Бог дает нам силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, с радостью трудиться будем мы. Тот, чье сердце любит беспредельно, каждый день нам лучшее дает. Скорбь и радость отмеряет верно, мир святой дает среди забот. Каждый день ко мне Спаситель близок, с дивной милостью на каждый миг. Все заботы прогоняет сразу, Он советник дивный для своих. Помоги во всяком испытании доверять Тебе, Господь, во всем, помнить твердо все обетования, что находим в Слове мы Твоем. Помоги, встречая труд и горе, принимать их из руки Твоей. День за днем идти, поднявши взоры, к той стране, где нет уже скорбей.

Итак, наша программа подошла к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлем. И сегодня, по милости Господа, мы слушали Слово и размышляли о встрече с нашим Господом, о том, какие бывают встречи и как мы должны быть готовы к этим встречам, чтобы Господь слышал нас, и мы слышали Его голос. И не только слышали, но и понимали, что Он хочет сказать нам. Итак, если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Сердце человека». О людях говорят, о некоторых людях говорят, что человек без сердца, бессердечный, о других, наоборот, говорят, что у него большущее сердце, он такой добрый, хороший. То есть люди видят, что сердце может быть разным. Это видят не только люди. Об этом написано в Слове Бога. В Библии изложены две основные категории или характеристики. Каким может быть сердце? Каково наше сердце? Мы посмотрим с вами сегодня на основании Слова Божьего. И каждый из нас узнает, какое у нас сердце. Для начала мы прочитаем книга пророка Иеремии, 17 глава, стих 9. Мы начинаем читать с того самого первого, то есть с первой характеристики нашего сердца. Посмотрите. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Почему мы взяли это как первую характеристику, а не вторую? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если мы подумаем над этими словами, почему так сказано о нашем сердце? Почему? Все дело в том, что мы, как потомки первых людей, несем тоже ответственность за то преступление, которое они совершили. Писание ясно говорит: Адамом грех вошел в мир. Писание ясно говорит, что грех распространился на всех людей. Человек с самого рождения, он рождается грешными людьми, и он рождается тоже грешником. Другое дело, что Бог не вменяет греха каким-то людям, которые не понимают, не могут отнести ответственность за него, малолетним. Это другая тема. Мы говорим, почему сердце человеческое в принципе испорчено и лукаво. Именно по этой причине. Потому что грех Адама не оставил его потомкам ни единого шанса, чтобы родиться другим человеком. Я говорю сейчас о физическом рождении. Он не оставил нам никаких шансов. Поэтому все люди, которые рождаются, имеют именно первую эту характеристику – испорченное сердце. Не только так оно названо в Библии. Еще оно названо и по-другому, но давайте сначала посмотрим, что говорит Писание об испорченном сердце. Слова Иисуса Христа в Матфея, 15 глава, мы прочитаем 16 по 20 стих. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не понимаете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста приходит в чрево и изрыгается вон? А исходящее из уст из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельствования, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Иисус дает полную характеристику нашего сердца. Нашего изначально сердца. Посмотрите, что из него исходит. Злые помыслы.
2: О чем идет речь? Речь идет о тех мыслях, которые являются злыми. Они исходят из сердца. Они, эти помыслы, далее рождают другие действия. Посмотрите, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, рассвидетельствование, хуление. Это оскверняет человека. Испорченное сердце. Оно наполнено именно этим. Почему? Потому что это сердце, хотя Бог дал совесть каждому человеку, нет как таковой преграды, чтобы не совершать эти злые дела. Сердце человека, который не хочет изменить свою жизнь, оно именно такое. Изменить свою жизнь, свое начальное состояние, прервать эту порочную связь с грехом Адама, как потомки. Кто не хочет этого делать, у того именно такое сердце. Крайне испорченное, злое. В конечном итоге Писание называет сердце, которое не изменено Богом, каменным. Об этом сказано в книге пророка Иезекииля, 11 глава, стих 19. Каменное сердце. Итак, вот характеристики. Сердце, которого не было изменено. То есть человек как жил после рождения, он не обратился к Богу, он не задумался над своей жизнью. Каково его сердце? Вот что говорит Писание, оно лукаво, испорчено, злое, и еще оно как камень. Камень. Представляете, что, казалось бы, наше сердце — это орган, основной орган организма, который качает кровь. Но духовный — это камень. Кто может камень удалить и дать сердце по-настоящему другое? Конечно же, это Бог. Как изменить сердце? Что нужно сделать? Разве сделать какую-то операцию? Нет, не поможет. Хотя, да, есть личности, которые сделали не одну операцию по пересадке сердца. Например, такие миллиардеры, как один из Рокфеллеров. Не поможет, потому что каменное сердце, испорченное, это сердце, которое может заменить только Бог, никакой другой человек. Люди это поменять сами не могут. Как же получить сердце другое? Что нужно сделать? Нужно, конечно, обратиться к Господу. Пример пророка и царя Давида, как он обратился к Господу. Что он говорит? Псалом 50-й. Псалом 50-й. Смотрите, как он начинается. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Все знают эту историю, что сделал Давид с Урией, мужем Версавии. Итак, вот, покаяние Давида. Что он говорит? Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом Давида. Смотрите. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид понимал, что изменить сердце, которое склонно ко греху, к страшным грехам, способен только Бог. Если мы хотим поменять наше сердце, поменять сердце наших родных, друзей, у которого нет сердца такого, которое хочет Бог, сердце другого, не каменного, первое — обратиться к Господу. По примеру Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Пример пророка царя Давида. чистое сердце. Чистота — это противоположность грязи. Сердце каменное, оно грязное. Грязь. Смотрите, убийство, да, мы читали, что Иисус сказал. Прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельствование. Сердце чистое. И кто может сделать его? Сотвори во мне, Боже, только Бог. Для этого надо обратиться к Господу. Обратиться. Но это еще не все. Потому что, понимаете, обратиться к Господу — это не просто сказать словами, но и подтвердить свое обращение делами. Потому что если мы просто скажем словами, а жизнь продолжится такая же, в этом не будет никакого смысла. Так, обращение к Господу и подтверждение обращения делами. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали». Итак, как получить новое сердце? Обратиться к Господу и отвергнуть от себя грехи. То есть контролировать то, что мы делаем. Если нас легко каким-либо грехам, а сколько грехов перечислять, нету смысла, каждый знает свои. То если мы обратились к Господу, тогда мы должны их отвергнуть. Отвергните от себя все грехи ваши, сотворите себе новое сердце и новый дух. Мы знаем, что сотворить себе новое сердце мы сами никоим образом не можем. Но попросить у Господа сотворить в нас новое сердце и своими делами показать то, что мы действительно хотим иметь новое сердце, тогда это будет самый действенный вариант. Итак, если мы сказали, что сердце человеческое, в принципе, лукаво, испорчено, зло, и как камень, то сердце, измененное Господу, это какое? Это, во-первых, сердце чистое. Во-вторых, если мы посмотрим Иезекииль, 11 глава, стих 19, там сказано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Здесь описан процесс, как Бог меняет сердца. Сердце каменное Он удаляет после того, как мы обращаемся к Нему. После того, как мы своей жизнью показываем, что обращение было не просто на словах. Бог говорит: «Дам им сердце единое, дух новый вложу в них, возьму из плоти их сердца каменное», то есть какое было с самого начала, с самого нашего рождения, «и дам им сердце плотяное». Сердце плотяное. А в чем отличие камня и плоти? Ну, то есть, если вы посмотрите, вы человек, плоть, посмотрите на камень. Хотели бы вы быть камнем? Конечно, 100% нет. Вы хотели быть человеком. Такая большая разница. Сердце каменное и сердце плотяное. Бог обещает его изменить по нашей вере. Почему нам надо изменить наше сердце? Потому что это сердце, которое даст Господь, оно будет склонно к добру. Луки 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злого, ибо от избытка сердца говорят уста его». Склонность к добрым делам с новым сердцем, данным Господу, по вере я не могу не сказать еще о нашем сердце. Почему нам надо измененное сердце? Римлянам 10 глава, стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности. Каменное сердце испорченное к праведности веровать не будет. А сердце плотяное, чистое, сотворенное Господом, сердцем веруют к праведности. Оно будет веровать к праведности. Поэтому, друзья, нам надо сердце не каменное, не лукавое, не испорченное, не злое. Нам надо сердце, измененное Господом, плотяное, чистое, доброе и верное, верное Господу, потому что сердцем веруют к праведности. Благослови нас Бог иметь сердце, угодное Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною».

В эфире христианская музыкальная литературная программа «Куда идешь?». Цель этой программы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, задумались и немножко отвлеклись от своих суетных дел и подняли свои взоры к небу. Итак, куда вы идете? Куда ты идешь, слушающий передачу? Каковы твои земные цели? Каков твой путь? Идешь ли ты со Христом? Следуешь ли ты Его пути?

Как у вас со зрением? Наверное, многие скажут мне, ну, со зрением у нас все, конечно, в порядке. А как именно с духовным зрением? Близорукий человек не виноват в том, что плохо видит. И, как правило, беда эта поправима при помощи очков. Но духовная близорукость – это уже совсем другое дело. Как правило, причиной этому становится неправедная жизнь. И помочь тут может лишь радикальная операция по пересадке сердца. И вот один человек привел таких несколько, два примера. Один из его друзей, однополчанин, во время Второй мировой войны так отреагировал на его свидетельство о Христе. «Послушай, Герберт, может быть, твоя вера и истина, но все это годится только для стариков. У меня слишком много забот в этой жизни, чтобы думать еще и о другой». А недавно он слышал еще, как один человек спросил его, «К чему все эти разговоры о загробной жизни? Мне бы уж как-нибудь с этой разобраться». И оба эти два человека решили жить для сегодняшнего дня. И поэтому они не видели смысла в этой жизни и приготовлениях к вечности. Во времена Иисуса Христа духовная близорукость также была очень распространенная болезнь. Ею страдали религиозные вожди евреев, выступавшие против Иисуса. И когда им стало ясно, что Иисус не принесет народу немедленного освобождения от римского ига, они отвергли его. Они оценивали события с позиции сегодняшнего дня. Как твое духовное зрение? Способен ли ты смотреть в настоящее с позиции вечности? Если нет, признай свое заблуждение и признай свою греховность и прими Иисуса как личного Спасителя. Лишь Он один может излечить тебя от духовной близорукости.

Иисус Христос, наш Царь грядет. В ображающем сиянии благоговеет небосвод, трепещет в тайне мироздание. С Ним сонмы ангелов святых в животворящей силе света, лучами Божьей теплоты невеста мудрая согрета. Да наполняют небеса сердца божественным дыханием всех тех, кого воскресший спас и приобщил к бессмертной тайне. Ликуют высшие миры, и это чувствует природа, горят вдали лучи зари, светлеет берег небосвода. Чертоги горные нас ждут в неувядающем величии.

Один малограмотный верующий читал в книге Псалмов, и, читая вслух, он сказал: «Как лень желает к потокам воды». Его сразу же поправили: «Брат, лень ничего не желает, она ленится даже желать». И его поправив, сказали: «На самом деле там написано: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Часто в наших церквах мы слышим обличение за всякие грехи. Ну, за то, что, сестра, ты неправильно причесалась, за то, что ты не одела не то платье, за то, что ты не покрыла головы, и, брат, ты сегодня одел не такую рубашку. Этот перечень можно было бы продолжать и продолжать. Но еще ни разу никого и никому не сказали о том, что ты ленишься. И не было, я даже не слышал ни одной проповеди на тему лени. А ведь написано: «К ленивому не благоволит Господь». Как будто лень часто в нашей жизни становится будто бы и не грех. Но лень – это не только грех, но и мать многих других грехов. Как много христиан, которые только суетятся, проводят бесполезно время в разговорах и ничего не делают для благовестия Евангелия, для увеселений, для путешествий, для чтения книг и газет, для телевизора. Часто время у таких христиан бывает. И, конечно же, они не ленятся работать для себя, для своих нужд. Они находят время на все, на обсуждение, на осуждение ближних. Но именно евангелизировать, говорить о Христе, проповедовать о Нем, они часто забывают. И даже не только забывают, но находят себе оправдание в жизни, находят себе то, что они считают нужным. Да сохранит тебя, дорогой радиослушатель, да сохранит тебя Господь от греха лени. Трудись во славу Господа.

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Куда идешь ты? Многие утратили дорогу, вместо света возлюбили тьму, верят в Бога, но не верят Богу, не хотят довериться Ему. Бродят, спотыкаясь бездорожьем, в тупиках у адовой стены, позабыв, что милосердием Божьим до сих пор они сохранены. Что им нужно? Что необходимо? Поскорее Господу воззвать, чтоб Спаситель ласково, незримо в изобилии дал им благодать. И тогда рассеются сомнения, в жизнь войдут любовь, надежда, свет. О, друзья, погибель, промедление! Страшно заблуждаться много лет. Ныне время, чтоб спастись навеки. В полночь, утром можно и опоздать. Медлящие, робкие, калеки, ваше счастье, Божья благодать. Это стихотворение написал Роман Березов. Воистину, многие утратили дорогу и вместо света возлюбили тьму. Многие верят в Бога, но не верят Богу, не хотят довериться Ему. Какие строки, и эти строки прямо, относятся ко многим христианам, в том числе, может быть, даже и ко мне. Итак, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, откроем свои сердца для слышания и откроем наши сердечные уши, чтобы все сказанное впитывать и исполнять в нашей жизни. Ибо еще есть время для покаяния, и слава Богу, что Бог хранит нас на этом жизненном, тяжелом и опасном пути. Дорогой друг, и у тебя есть время. Смотри, не опоздай.

К сожалению, наше время передачи подошло к концу. И на прощание я хотел бы оставить такую мысль. Время. Сегодня на протяжении всего дня многие, кто слушал радиопередачи нашего радио, слышали о времени, о том, что оно бежит, оно идет, мы знаем, и каждая секунда уходит в вечность. Дорожите временем. Мы все заняты, и нам, конечно, всегда некогда. И когда-то лорд Асли молился Господу так: «Господи, Ты знаешь, как много дел у нас сегодня. Если в этой спешке мы забудем Тебя, то Ты нас не забудь. Не забудь нас, Господи, в нашей спешке, в нашей жизни. И да не забудем и мы нашего Господа. И давайте чаще поднимать наши взоры к небу, чаще находиться в общении с Господом, где бы мы ни находились, какие дела мы ни делали, делать, чтобы дела наши были все во славу Господа. Ведь молитва — это, все мы знаем, что это наша связь с Богом, наша связь с Отцом. Как мы пребудем с Ним, так и Он пребудет с нами. Дорогие друзья, чаще молитесь, чаще смотрите на небо. И до новых встреч в нашей программе на волнах радио WMNB. В сегодняшней нашей программе звучали песни группы города Киева, Украина. И сейчас в конце я предлагаю вам песню этой группы «Посмотри на небо».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Птица-ткачик. Разум отпущен каждой твари Божьей, в той мере, в какой он ей необходим. Поэтому нельзя утверждать, что разум присущ только человеку и отличает его от животных. Рассмотрим для примера птицу, которая называется ткачик. Гнездо ткачика свито из травы и соломы. Самец ткачика вьет его с помощью клюва и лапок, плетя петли и узелки. Затем гнездо осматривает потенциальная супруга ткачика. Если ее не устраивает конструкция гнезда, она отворачивается от партнера. Тогда он разрушает гнездо и принимается вить новое. Иногда ему приходится делать это больше 20 раз, пока та или иная самка не оценит его работу благосклонно. Некоторые ткачики сооружают целые города из гнезд, защищенные плетеной крышей. Одна такая крыша простиралась на 5 метров. Человеческий разум, конечно же, имеет намного больше масштаб, нежели разум животных. Но все же нас отличает от животных не уровень интеллекта, а тот факт, что Создатель избрал нас и установил с нами особые отношения. Даже когда Адам и Ева ослушались его, он не перестал любить нас и заплатил наивысшую цену ради того, чтобы снова приблизить нас к себе. Иисус Христос был безгрешен и послушен воле Божьей, но понес наказание за наши грехи и нашу непокорность. Его воскресение из мертвых дало всем, кто верует в Христа, надежду возродиться и получить новую вечную жизнь. В этом и заключается непреодолимая пропасть между человеком и животным. Давайте же начнем новую жизнь прямо сейчас, на земле.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, первую главу, прочтем 22 и 23 стих. Они звучат так. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Друзья мои, эти два стиха, заключительные в первой главе послания, очень просты для понимания. Эти два стиха не оставляют никакого недопонимания. Бог и Иегова. Все, что существует в мире, отдал в руки Иисуса Христа, дал ему верховную власть. Нет ничего, что существовало бы в мире без верховной воли. Все народы, все государства, даже больше, все государственные системы допущены Богом и притом с определенной целью. Те народы, которые отвергают Бога, ведут войну против Него, не могут рассчитывать на благословение Божие. Землетрясения, наводнения, неурожаи, другие стихийные бедствия должны бы напоминать людям, что они не всесильны, что есть тот, кто сильнее их. К сожалению, не всегда так бывает. В Псалме 9, стих 16, читаем такие слова. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они. Запуталась нога их». Что это означает? Это означает то, что люди, отвергающие Бога, этим самым роют сами себе могилу. Идолопоклонство – это тоже результат отвержения единого живого Бога. Как мы читаем в послании Римлянам в первой главе, стихи с 21 по 25. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Амин». Благодарение Богу за чудный план спасения, за чудный план Бога откровения. Он дал людям священное Евангелие, дал людям книгу, которая раскрывает перед человеком любовь Божию. Книга простая, которую может понимать каждый человек, и в то же время книга глубоко содержательная. Читающий эту книгу со вниманием, размышляющий над ней и над своей жизнью, этим самым дает возможность Духу Святому сказать больше, чем сказано в книге. Человек должен быть благодарен Богу, что он предусмотрел в своем чудном плане путь спасения грешника через его покаяние. Наш текст далее говорит, что Бог поставил Иисуса Христа главою церкви, а церковь является его мистическим телом. Через церковь, которую составляют рожденные свыше дети Божии, сегодня возвещается Евангелие Иисуса Христа по всему миру. Друзья мои, здесь нужно особенно подчеркнуть, что такое церковь. Церковь есть тело Иисуса Христа. Так Писание говорит, так говорит наш текст, так говорит Откровение свыше. Что это значит? Это значит, что церковь не место для поклонения Богу, как некоторые полагают, не церковное здание, само здание называют многие церковью, а церковь – это сами люди, те люди, которые уверовали в Иисуса Христа, покаялись, доверились Ему и приняты в Его семью через водное крещение по вере. В Евангелии Матфея, глава 16, стих 18, мы находим слова Иисуса Христа, впервые сказанные о церкви, которую Он пришел создать на земле. Вот Его слова. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это значит, что никакие попытки разрушить, уничтожить истинную Церковь Христа не могут увенчаться успехом, так как Христос, кому дана всякая власть на небе и на земле, сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Процесс созидания или собирания Церкви продолжается, друзья мои, сегодня. И он будет продолжаться до тех пор, пока в нее войдет полное число из язычников, как говорит пророчество. Как велико это число, никто из людей не знает. Но как только последняя душа, определенная Богом ко спасению, придет в его семью, в его церковь, процесс собирания церкви закончится. Христос явится за своей церковью, как пишет апостол Павел в послании Фессалоникийцам. Друг, радиослушатель, вы имеете благословенную возможность сегодня повернуть свое лицо к Иисусу Христу, если это вы еще не сделали. Это единственный путь спасения человека. Этот путь сам Христос. В нем полнота, и Он все во всем.
1: Да.
0: Да будет Его имя благословенно во веки веков. Аминь.
2: В Сиэтле 2 часа утра.
3: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виктор Салныков. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виктор, я знаю очень мало о вас. Я знаю, что вы тюремный служитель. Что такое тюремный служитель? Кто он такой? Какую он пользу несет людям, заблудшим, которые не сделали свой выбор? Это все вы нам сейчас расскажете. Но наша программа выглядит так, что мы немного начинаем сначала, из детства. Где вырос? Из какой семьи? Пожалуйста.
3: Я вырос, в общем-то, родился в Москве, вот, в Сокольническом районе, там где-то Преображенко. Вот, вырос с матерью, жили мы. Так получилось, что, в общем-то, с детства еще мать приехала в Москву сюда и развелась. Буквально год, наверное, прожили с отцом. И мы жили, в общем-то, так можно сказать, что вдвоем, да, так. Вот. Воспитывался я, в общем-то, в деревне. Матери было сложно. Она приехала, работала ткачихой. И, насколько я помню, ее все время она в спящем положении, я помню, так можно сказать. Она работала для светлого будущего. Вот. Видел я ее там неделю с утра, неделю в вечер, неделю в ночь. Вот. А жил в деревне с бабушкой. Приезжала она постоянно. Вот. Я, в общем-то, был, как бы так сказать, предоставлен сам себе. С утра убегу и где-то там у друзей вечером приду домой.
2: Это какие-то послевоенные годы?
3: Нет, это вот тут 60-е годы, 50-е годы. 50-е годы.
2: 50-е да, годы, да, ну да, вот. Да.
3: И самое с 53-го года. Угу, и, угу. В общем-то, это все отразилось, наверное, я так думаю, вот отразилось на моем где-то характере. Много чего отразилось. Вот это вот, знаете, как дитя, оставленное в небрежении, принесет да. стыд своей матери.
2: Да.
3: Вот, к сожалению, это так, потому что мать очень печалилась, заботилась обо мне. Но придя в школу уже, допустим, мне было сложно сидеть, усидчивости, да, откуда ее взять? Вот. Пришлось так, что мне она отдала в интернат, все время приезжала в интернат ко мне. Потому что сложно было, я вам еще раз вот повторяю, что да, работа такая, она не знала другой жизни. Приезжает, показывает мне удостоверение ударника моисейского труда, а меня потом учительница склоняет, говорит, а он себя так плохо ведет. Вот так вот, к сожалению, очень у многих судьбы сложились. Даже у Высоцкого есть такая песня «Дети бывших старшин и майоров до высоких широт поднялись».
2: И также что, дети вот этих коридоров, коммунальных
3: да,
2: квартир он поет.
3: Да, да. Вниз подручнее было им, чем ввысь. Вот. Итак, вот однажды, ну, не однажды, а был, в общем-то, я уже когда закончил школу, не закончил школу, а учился в 9-м, 8-м классе, в вечернюю пошел, учился в ПТУ и попал в милицию. Там, ну, такие вот проблемы у меня получились. Вот с матерью поругался. С матерью поругался, говорю, почему ты сказала, чтобы меня там подстригли. Вот, и ушел, думаю, переночую у ребят во дворе. Они ночевали в нашем подвале, кто-то подвал закрыл, ну, друг предложил, пойдем в детский сад переночуем, и переночевали себе. Вот такую проблему нажил. Вот, мне вменили, что я залез с крыши на форточку, там переночевали, утром встали, там никого нету, набрали продуктов себе, там мешок. Вот, я выпустил морских свинок. Птички улетели.
2: Это сколько лет?
3: 14
2: было?
3: Лет. Мне 15 лет было.
2: Понятно.
3: Ну, так, может, 15 было уже.
2: Угу.
3: 15 лет было, и, в общем-то, за это мне дали полтора года. Полтора года срока.
2: Виктор, ну, это трагедия. Трагедия. Подросток да. не может увидеть вот эту маму, которая пашет, а не работает. Он не может ей сострадать.
3: Да, да.
2: Ему неинтересно. вот этого сострадания в 14 лет понять, что она пашет для тебя, он ищет интерес, и как сейчас вот вы сказали, он должен найти его на улице, друзья. Где-то надо найти интерес какой-то.
3: Да, вот я себе нашел вот эту проблему такую. Вот, и я помню, на суду она плакала. Плакала и говорила, я думала, он у меня Лениным будет. А действительно так, она заботилась, очень обо мне переживала, в хороший интернат меня отдала, мне со второго класса мы французский язык изучали. Вот, класс был поделен на три группы, ну, это я так помню. В пятом классе у нас свободно люди, друзья там, ребята говорили на французском где-то.
2: Скажем так, а была возможность для успеха, да. в принципе. Да, хоть да, и конечно, отца не да. было, но была возможность.
3: Да, я проболтался, ну, так вот можно сказать. Вот сейчас вот Бог дал, то у меня двое детишек, ну, небольших, так можно сказать, седьмой, там, восьмой класс, вот, дети. Сейчас уже немножко повзрослее, вот девятый перешел, а сын. Вот. Плачут порой, Лена с ними заботится, жена заботится, переживает, говорит, их там до 10, там уроки, учи. Я говорю, сынок, кто бы со мной так занимался? Кто бы со мной так занимался? Потому что, в общем-то, человек формируется в основном в детстве. В основном в детстве, и вот там на суду, в общем-то, вот решилась где-то моя, можно так сказать, судьба. Так вот. В тюрьме нагляделся много.
2: Там. Малолетка?
3: Малолетка, mm-hmm. да. Все думал иронии судьбы. Так, в общем-то, не соглашался со своей вот такой судьбой, так можно сказать, да. Даже, знаете, есть такая пословица: посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот. И вот такая вот судьба у меня намечалась, в общем-то. Ну, где-то поначалу иронизировал все. Не думал, что так все что-то будет серьезно. Думал, то, что освобожусь, и как все, так вот нормально будет, все хорошо.
2: Каждый Виктор, ну вот то, что мечтал. Вы сейчас рассказываете, это вот пока еще кажется, что есть выбор. Мама хорошая, в принципе, да, любит. Да. Способности есть, в принципе. Об образовании позаботилась. Ну и в то же время уже есть ошибки подростковые, да? Вот даже включая вот эту тюрьму детскую, еще был выбор. Еще была возможность что-то выбрать.
3: Да, но я этого не подозревал, то, что попав в эту среду, я сам себя, можно так сказать, загонял вот в этот тупик.
2: Почему?
3: Потому что я как губка впитывал всю вот эту заразу, которая...
2: Почему именно заразу? Вот что
3: Потому что это зараза, она кажется заманчивой.
2: Да, но почему она интересная?
3: Она интересна, потому что она заманчива.
2: А французский?
3: Ну, он не привился ко мне, потому что у меня были совсем другие интересы какие-то. Вот. Знаете, бесшабашность вот эта вот, она привела к тому, что, в общем-то, человек, знаете, сразу не может понять, что смысл вообще какой, к чему предназначен. Но когда вот эти вот чуждые интересы, они его просто-напросто одурманивают, да? Наверное, так. Сейчас сложно как-то сформировать это все, это сформулировать. Но тогда было, вот впитывал все это, вот, знаете, вот все прибаутки, все вот это, ну, как бы сказать, все зло. Хотя мне противно было. Все было противно, я всегда противился всему этому. Но жил в этой среде и плыл по течению. Вот, и...
2: Малолетка сломала или нет?
3: Нет, она ожесточила меня просто.
2: Ожесточила.
3: У нас... Я же сидел в Можайске, практически там был, в общем-то, так вот разрешён кулак, так можно сказать. Там. У нас Ивановск убили за то, что он просто Ивановский. Вот до этого, до его прихода в эту зону, был рог зоны Ивановский, освободился, и давай всех Ивановских бить. Вот. А отрядник проходит, лицо в сторону. И после этого у меня вот эта вот, знаете, неприязнь такая появилась. Вот, знаете, а выпьешь, и беда. Беда в чем? В том, что не мог пройти уже равнодушно. Знаете, как вот многие освобождаются и говорят, там надо реабилитационный центр. Но реабилитации там никакой вообще разговора не было, не могло быть там, допустим, да, понятия не имели. Но то зло, которое оно накопилось, оно выливалось на прохожих. После этого я три срока еще просидел по 191-й. Тоже вторая судимость, тоже по малолетке за сопротивление власти. В общем, так вот чудил. Хорошего ничего нету, только все против себя, в конечном счете, против своей матери, так можно сказать. Только слезы и горе ей принес. Как Володя говорит, руки до пяток оттянуло, значит, таская мне передачу. В 25 я уже, в общем-то, 8 лет просидел, так можно сказать, 4 судимости. Вот такое детство закончилось мое. Поначалу думал так, что это все нормализуется, но вот тот характер сформировался, и исправиться я уже, в общем-то, наверное, сложно было все это понять даже.
2: Но, Виктор, исправиться – это как минимум какая-то мотивация, во что исправляться. Это надо что-то захотеть,
3: надо что-то было, да.
2: А то, что я сейчас слышу, все шло по течению. Как шло, так шло.
3: Так и шло. Так и по-другому, в общем-то, ничего хорошего мне не предвещало. Хотя я где-то надеялся. И с этой надеждой, в общем-то, человек жил, я вот, так можно сказать, пытался наладить свою жизнь, пытался как-то, как утопающий хватался за соломинку где-то. Но тот характер, который, еще раз подчеркну, что, который вот я сформировался уже, да, он мне не давал жить. Я разрушил сам в себе все, что можно было разрушить. Почти 5 лет был на свободе, и все, в общем-то, в конечном счете получил еще 10 лет. И вся жизнь вот так вот. Но надежда была во мне, и я сам себя ненавидел, ненавидел окружающих, ненавидел свою вот эту ту систему, где я находился, да, но надежду не терял, и где-то обращался порою, там, по телевизору Кашпировского показывали, всовывался в этот телевизор, думает, может быть, что-то изменится, где-то прочитал в календаре друидов, что мой месяц, как вот в календаре зодиака, да, каждому месяцу свое дерево, да, вот, прочитал, что у меня там ясень, там, да, вяз, июль, вот, пытался, думаю, так, ну, в мыслях так, думаю, освобожусь, в деревню приеду, обниму этот, ну, и все это, в общем-то, все это такое тщетное такое.
2: Виктор, а вот у вас есть такое представление, хотя бы личное представление, не объективное, а преступников не так уж много. В основном люди, которые просто идут по течению. А по течению что? Всякий хлам с берегов, да? Всякие палки, всякая дрянь, всякая грязь. И люди не потому, что они выбрали быть преступником, а потому что они не могут сопротивляться. Сталкивались с таким вообще в жизни?
3: В общем-то, мы все в этом и пребывали. Знаете, так написано, то есть не написано, я вот уже как бы вот с точки зрения христианства, да, нет, ну, в быту такое, да, лагерный пацан, он до 70 лет пацан. Вот, все прибаутки, вот, но смеемся сами над собой. Так происходит, что человек пытается что-то с собой изменить, да, вот, где-то ненавидим себя, где-то пытаемся что-то такое, но в конечном счете понимаем свое бессилие, то есть, возможно, понимаем, но где-то подсознательно еще не понимаем этого, и придумываем себе разные вот это, знаете, вот все смехом тогда, да, мне надо за чуток, магазин, ларек, опять в лагерек, а на самом деле порою
2: внутри
3: очень
2: все
3: многие,
2: другое.
3: Очень многие, да, там слаще морковки не видели ничего, вот, но способности победить себя, победить свой характер, победить свою вот эту вот немощь, так можно сказать, да, вот эту такая слабость, да, не можем, и потом поэтому себе придумываем браваду. Тюрьма мой, дом родной, все прочее.
2: Виктор, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Виктор Салныков. Виктор, уже три тюрьмы до 25 лет? Три раза?
1: Да, четыре.
0: Четыре раза, да, до 25 срок. Лет.
1: Да, 8 лет просидел я.
0: И, как вы сказали, было желание что-то изменить.
1: Да, что-то пытался.
0: Было,
1: да,
0: желание.
1: Да, как утопающий за соломинку. Но получиться ничего не смогло, не получилось, почему-то, что сам себе, сам все разрушил. И вот, получив уже десятку, да, вот, будучи уже, вот, мне было 31 год, вот, сидел эту десятку и думал, неужели мать меня для этого и родила, чтобы я так и сдох в этой системе? Знаете, вот внутри не было вот этого согласия. Ненавидел себя, ненавидел окружающих, но ничего с собой поделать не мог. Знаете, вот, вот эти попытки, на потуги какие-то что-то изменить ничего не приносили. И вот однажды, уже в конце срока, сидел в Пензе. В общем-то, просидел во многих местах, так, где-то и в Коми, в Кирове был, и в Самаре начинал вот с малолетки, с Можайска. Уже услышал однажды Слово Божие. Уже была, пришла перестройка, 90-е годы. Услышал, приехали братья и начали свидетельствовать о любви к Божьей. Начали говорить то, что Господь пришел для того, чтобы открыть темницы и выпустить заключенных на свободу. Я с ними где-то яростно, где-то порой спорил. Мы срывали евангелизации, говорили, что на Руси тысячи лет неправильно, что ли? Чего вы нам здесь говорите? Вот. Но со временем эти споры отошли. Они приезжали где-то раз в три недели. Споры отошли, и мы стали вот слушать это. Они приезжали, рассказывали то, что прежде чем прийти Иисусу Христу, пришел Иоанн Креститель. И он говорил, что приготовьте путь для Господа. Прямыми сделайте стези ему, что узрит всякая плоть спасение Божье, то, что, чтобы каждый холм, гора понизился, то есть гордый человек понизил гордыню свою, чтобы кривизны и выправились, и тогда узрит всякая плоть спасение Божье. И говорили о том, что очи Господа обозревают всю землю, что Бог видит все наши намерения, помышления издали, что Он даже мысли наши может видеть, да? И я начал исправлять эти пути. Исправлять пути, какая-то, значит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, а Слово Божье, оно проникает в сердце.
0: Виктор, а как вы сопоставили, вот я как раз этот вопрос хотела задать, многие люди, почти все вот здесь в студии, наши гости, они рассказывают о том, что зазвучало Слово Божье, но как его можно соотнести с собой? Вот оно звучит, вот там где-то Бог, как можно понять, что вот мои пути как раз и могут выправиться от того, что этот Бог есть где-то?
1: Да, вера от слышания, понимаете? Вот. И когда мы приходили на эти служения, да, мы где-то, ну, я еще раз повторюсь, что мы где-то спорили с ними, да, но слово свое дело делало. Свое слово делало, и появлялась радость, появлялась отрада какая-то. Вот. Мало слышать, но нужно еще исполнять где-то. Мы старались исправить свои пути. Я написал матери: «Мам, прости». А крутился, наверное, недели две, наверное, ходил вокруг друга, с которым мы, в общем-то, где-то кушали где-то месяца, года три. Потом разругались и знать друг друга не знаем. Думаю, как подойти? Сказать: «Слав, если бы ты не так, я бы не так». Думаю, это будет оправдание. Нет, так не годится. Надо подойти к Господу. То есть, как ради Господа, вернее, сказать «прости». Как? Потом однажды набрался сил и подошел к нему и говорю: «Слав, знаешь что? Ради Господа, прости меня». Он: «Да ладно, ведь все нормально». Я так ушел, думаю, радостный такой, наполненный. Думаю, себя победил, сделал вот этот первый шаг к Господу.
0: Виктор, а вот на зоне, когда звучит Слово Божье, как относятся те, которые, ну, не собираются его слушать? Какая-то группа людей примыкает к этому течению, как другие к этому относятся?
1: Да знаете, где-то и смех был, где-то и сами мы смеялись, говорили, что там натворят делов, а потом Господу вроде в святые рядятся, там все
0: опять
1: прочее.
0: Опять же, шуточками, ха-ха, да, как-то да, это да, все, да, да, серьезно, стыдно,
1: да,
0: показать.
1: Стыдно показать где-то, но вера, она производила свою работу.
0: То есть у Слова Божьего есть непосредственная есть способность вне тебя действовать.
1: Да. Это Господь, он старается, то есть он, его забота, я так понимаю, что это его промысел такой, он стучит в каждое сердце, стучит, может быть, вот этими трудностями, сложностями этой жизни, превратности судьбы. Знаете, иногда встречали мы людей, которые просидели по 33 года. 33 года, и он говорит, мне нужно было 33 года просидеть, чтобы я сейчас вот стал пред Богом на колени. Представляете? Как сломать эту гордыню? Вот эта гордость человеческая, она приводит человеку в непокорство, понимаете? И он не соглашается где-то и не покоряется. Но слава Богу, что Бог достучался до моего сердца, и я так думаю, слава Богу, Господи, мне бы только здесь укрепиться. Я почувствовал на себе почувствовал, как вот это вот, знаете, вот эти закорюзлость, вся вот эта вот стала отлетать от меня.
0: Почву почувствовал.
1: Да, почву почувствовал. Я почувствовал, как стали вот эти грехи от меня уходить. Знаете, я не мог прожить где-то дня, чтобы не спорить, да, чтобы не ругаться с кем-то там, допустим, вот насмотришь этот телевизор, как раз вот эта перестройка, там все прочее, приходишь измозженный весь, а тут стали мы собираться, стали читать Слово Божье.

0: Ничтожный я человек, будь милостлив ко
1: мне. Виктор, ну заключенный, который стоит на коленях. Как остальные на это посмотрели?
0: Вы знаете, вера произвела свою работу. Вот Слово Божье, оно производит свою работу. И мы уже где-то привыкли, то и дело открывалось, кто-то дверь открывал, где-то еще что-то. Мы пели псалмы, славили, потому что мы почувствовали, что Господь жив, Господь. И я думаю, слава тебе, Господи, что в свое время, в 87-м была амнистия, и мне не скинули. То есть я переживал, что мне не скинули, да? Переживал поначалу. Думал, там общее такое условие, нужно было 1/3 просидеть. И люди с 15 годами уходили на поселение. 5 лет просидел, 5 лет скидывали. И меня не хватило буквально 4 месяцев до 1/3. Я думаю, не везет, всю жизнь не везет. Говорю, как выйдет? А тут думаю, слава тебе, Господи, где я сейчас был? Раньше вышел, раньше сел. Знаете, такая пословица есть, да? День в карете, год пешком. Вот и поэтому так вот мы жили. Вот. А тут я вот почувствовал эту вот силу Божью почувствовал. Почувствовал то, что Господь силен исправить меня. И когда я покаялся, ну все, до свидания, до свидания. Молился своими словами, они молились вот своими. Все, пошли, ну, они домой, я в барак. Я только за угол завернул, и у меня радость наполняет мое сердце. Я ее стираю с лица, эту улыбку, она меня опять наполняет. Я ее стираю, она опять наполняет. Я полчаса бегал по зоне, рассказывал всем. Говорю, смотри, что творится, сейчас покаялся, да? Знаете, ну, это был осознанный шаг. Потому что Слово Божие произвело, я чувствовал себя грешником, чувствовал себя ничтожным человеком, и... Когда в следующий раз они приехали, я им уже кричу: «Братья, братья!» Говорю, в прошлый раз, когда вы ушли, говорю, у меня такая радость наполнила мое сердце. Я полчаса бегал по зоне, всем рассказывал все. Они говорят, ну так написано в Слове Божьем, что на небе больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Ангелы небесные ликовали о тебе. Вот это ликование я ощутил на себя. Со мной никогда такого не было. Как-то я помню, входили мы в общежитие, там в текстильчике. Ну, проехал свадебная процессия, я бросил им через плечо: «Счастья вам!» Они говорят, ну так, спасибо. Ну, мне так хорошо было. Ну, минуты две, наверное, не больше. А в основном какая радость? Мы сами себе радость это устраиваем, праздники. Стакан выпил, и кто наркотики, кто чем. Но я так всегда сравниваю, как... Колом по голове дали, а потом идешь как вол на убой в эту зависимость. В эту зависимость. А эта радость, преславная и неизреченная, это от Господа. От Господа я ощутил на себе и думаю, только бы мне здесь укрепиться.
1: Но радость в основном радость прощения.
0: Радость
1: ты прощения.
0: Прощен, да,
1: Павел.
0: Да. Я вот ощутил эту явную вот освобождение.
1: Груз упал вины.
0: Да, вины. Понимаете? И мы стали чаще собираться, думать, только бы мне здесь укрепиться. Только бы мне здесь укрепиться. Мы читали слово, молились, и радость приходила все чаще и чаще.
1: Виктор, спасибо большое. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Виктор. Ну вот, вы сейчас так рассказывали сладостно о тюрьме, я просто заслушалась. То есть и в тюрьме, в застенках можно получить радость.
1: Да, слава Богу, да. Свободу можно получить в тюрьме. Свободу. Знаете, люди находятся на свободе, но они в тюрьме. Угу. Они в тюрьме своих предрассудков, своих привычек. И в каждом дому по кому. Едешь порой и смотришь, люди пьяные, люди, пацаны молодые, маленькие ребята, по 12, по 13 лет уже втыкают все в этом угаре. И жалко, и думаешь, Господи, помоги, помоги. И слава Богу, вот пришло время мне освободиться. Я укреплялся в Господе, мне братья встретили, рассказали мне то, что в Москве есть церкви, братство там, да. Я приехал в церковь, в первое воскресенье я был уже на служении. Был на служении и познакомился там с пасторами, там все, и рассказал о себе, о своей жизни. Знаете, в свое время я как-то махнул на себя рукой, думаю, какая жизнь, да ничего там не будет у меня хорошего. А тут так Бог устроил, что я попал в церковь, вот, ходил на служение, устроился на работу там к одному, но Слово Божие так говорит, что ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится. Знаете, я где-то заканчивал там, допустим, часов в 5, в 3, там, и в 4, в зависимости от дальности езды, и бегом, значит, приезжаю на служение, думаю, не хлебом единым жив человек. Вот, ходил на служение, молился.
0: Я сейчас хотела как раз спросить о том, что приложится после Царствия Небесного, да? Человек, который вышел из тюрьмы, работа, жилье и семья. Вот три вещи, которые каждый хочет, чтобы они приложились. Да, как это в вашем случае было?
1: Вот я и рассказываю, что, в общем-то, можно удариться в эту работу, но не хлебом единым жив человек, понимаете?
0: Ну и без хлеба он не может.
1: Не может. Я договорился с ним, там, где-то мы работал там с 9 до 7, там, да, где-то кончал в 7, в 6, в 5, убегал на служение, потом отрабатывал где-то так. Думаю, только бы мне вот укрепляться с Господом. И пришло время, братья говорят, тебе надо жениться. Бог дал мне жену, слава Богу. Верующие. Вот. У нас родился сын, потом родилась дочь. Это уже мне было уже там за 40, там, да.
0: Вот. И не опоздал. За 40
1: да,
0: родились
1: Богу,
0: дети.
1: Хотя в свое время махнул рукой. Вот. А родилась дочь, дом сразу признали аварийный. И дали нам трехкомнатную квартиру. Я всем говорю, что я бы когда наворовал бы это? Или же наработал бы. Нет, это Господь. Это Господь нам дал, слава Богу. Господь все дает потребное нам.
0: Виктор, ну вот то, что вы рассказываете, это как будто сценарий был написан заранее Богом. И не отпустили на досрочное, да?
1: Да, да.
0: Удалось узнать о Боге полноценно. Да. И церковь сразу. И братья сказали, надо жениться, и Бог дал жену. Как в сказке.
1: Да, слава Богу. Слава Богу, это действительно все как в сказке, вся жизнь такая вот в Господе. И помоги нам, Господь, вот я вот и все время стараюсь ходить на служение, молиться. Вот уже с тех пор прошло, в 94-м году я освободился, хотя в свое время я писал прокурору, что меня лечить надо, я дурак, я не могу себе представить, как так вот можно не выпить. Освободился, выпил, и все, и дурак дураком. В полном смысле слова, то, что беду приносил только себе, матери, вот, а в конечном счете лежишь, руки связаны, лоб синий, там, допустим, да, там, ну, с милицией связывался все время, вот. Ну, кому беду принес? Только себе. А Господь дает свободу от зависимости. И послал устройство в моей судьбе, жизни. Сейчас вот я славлю Господа, вот уже, наверное, около 20 лет, да, так получается, да, 19 лет на свободе, даже порой не верится, думаешь, слава Богу, даже не верится, что раньше была такая жизнь, Господь полностью меня освободил, я уже даже, мне ни разу не потянуло ни выпить, ни закурить, хотя в свое время кашлял, как туберкулезник с 16 лет с этого курева, все смеялись, там, со мной эту пачку выкину.
0: Виктор, я очень часто у наших гостей к концу программы спрашиваю, для чего тебя Господь нашел? Как вот сейчас, сегодня ты это чувствуешь? Как? Для чего? Для какой пользы? Я понимаю, спасение свое, да. Аминь. Это первое,
1: это,
0: главное.
1: Наверное, первое и главное. И с другой стороны...
0: Как он использует тебя?
1: Для того, чтобы мы благовествовали, рассказывали. Вот, может быть, это свидетельство, оно... Знаете, мы часто ездим... Бог дал такому с Володей Киселевым, у нас старшей группы тюремного братства. Мы с ним ездим. Бог открывает тюрьмы Вологодского пятака и тюрьмы Сулелецка. В Вологодском пятаке у нас там братья... Мы ездили туда лет 8, наверное. Вот, братьев... 35 человек приняли водное крещение, мы им свидетельствовали. И в другие зоны мы приезжали, рассказывали, и люди... Просто это счастье, когда видишь, что у людей глаза загораются, и у них появляется надежда. Потому что наши судьбы... Мы говорим не для того, чтобы это бахвальствоваться чем-то. Вспоминать это стыдно порой бывает. Но мы говорим для того, чтобы они поняли, что они не отрезанный ломоть, что у каждого жизнь может наладиться. Но только в Господе они могут получить эту свободу, свободу от греха.
0: Виктор, но потянулись же сразу в тюрьмы. Каким-то образом это понятным осталось в уме, в сердце. Потянулись же не куда-то проповедовать на рынок, там, да, детдом, да. Потянулись в тюрьмы.
1: Да, потому что Слово Божие говорит, что «иди к своим и расскажи». Мы, в общем-то, были как тот гадарийский бесноватый.
0: К своим – это те люди, которые, понятны, да, вам, да?
1: Да, да.
0: Что они там делают, чем страдают.
1: Да, прошла моя наша жизнь. Вот. Иди к своим и вот расскажи, что с тобой сделал Господь. И мы, когда рассказываем, у них появляются на глазах слезы, появляется надежда, надежда на жизнь. А каждому Господь дал жизнь. И судьба от Бога. Судьба от Бога. Каждому Господь приготовил свою судьбу, именно вот хочет, чтобы мы были в радости, в его радости, и эта радость наполняет нас, и мы живем этой радостью на вечную жизнь. Хотя бывают трудности, бывают
0: слезы. И хотя бывает, что мы очень долго сопротивляемся.
1: Да, бывают слезы, вот бывает упрямство, да, бывает упрямство, но мы идем за Господом, и Господь нас влечет, расширяет наши сердца, и мы идем, где-то каемся, где-то спотыкаемся, падаем, но Господь поддерживает нас, и Он ради нас, ради того, чтобы мы имели жизнь вечную, Он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего, и Сын не пожалел себя, и взял на себе наши грехи, все проклятия наши,
0: Виктор,
1: слава Ему.
0: И никогда не поздно это сделать, обратиться к Богу.
1: Знаете, я думаю, что никогда, потому что Господь, вот я вам рассказывал то, что мы приехали в Брянск, там 33 года просидел, он уже седой, пожилой, но он говорит, я радуюсь сейчас вот в Господе, слава Господу, что вот мы, ну, вот вы достучались до моего сердца, это Господь достучался, Господь руководит и посылает где-то, и дает нам вот такие вот чувствования, идти в тюрьмы, рассказывать, идти и рассказывать, что сотворил с нами Господь.
0: Возраст не помеха, а сила греха. Я настолько грешен, кто-то скажет, это тебя Бог мог простить, а я очень грешен. Это помеха?
1: Это не помеха, потому что Господь и пришел. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но Господь пришел открыть темницу и дать заключенным свободу, дать заключенным прощение от греха, от зависимости, слава Ему.
0: Виктор, сейчас мы напомним тем, кто не сначала нас слушал, что ваше служение – это тюремное служение. Есть некое тюремное братство, вы едете далеко, как я называю это, до края земли, за Урал вы едете далеко, вы навещаете, посещаете этих людей, везете духовную литературу и какие-нибудь потребные продукты, но самое главное – вы везете евангельскую весть.
1: Да, евангельскую весть, что... Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, что Господь любит нас, что сия победа есть вера наша, которую Господь нам дал, вот эту победу, победу над грехом. И если мы внимаем Его словам, читаем Слово Божье, Господь производит в нас свою работу. Если мы действительно тянемся к Господу и... Господь стучит вот этими трудностями, которые вот у тебя, друг, случились в твоей жизни. Но Бог хочет спасения твоему, хочет, чтобы ты воспрянул духом своим, что жив Господь, что Он за мои, за твои, за всех грехи всего мира пролил свою жизнь, и в нас, верующих в Него, начинает действовать другой закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, который освобождает нас от греха и смерти. Нельзя согреться в холодной комнате, если не подойти к батарее, и только возле этой батареи можно ощутить это тепло. И также к Господу. Нельзя, если не будешь слушать эту весть, если не будешь читать Слово Божье. Слово Божье, оно производит свою работу. Оно наставляет, оно укрепляет, и оно дает силу, силу прощать, силу побороть свой эгоизм, свои грехи, свои слабости. Это в Господе. Только в Господе успокоится душа твоя.
0: Виктор, спасибо. И как я понимаю, все, что вы сегодня нам рассказали, это не то, что вы вычитали в книге, ну или даже в самой Библии. Вы сегодня рассказали то, что вы прожили
1: лично. Да, это так, это так. Слава Богу.
0: Виктор, большое спасибо. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. Наш гость сегодня – Виктор Салныков. Виктор, спасибо еще раз и до свидания.
1: Вам спасибо. Слава Богу.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Мир вам, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. В начале программы звучит песня по заявке. Своего пастора Гнатюк Петра Васильевича с днем рождения поздравляют члены церкви поселка Зеленый Яр из Запорожья. Братья и сестры благодарят Бога за его служение, заботу и любовь. Эта песня также звучит для сестер из этой церкви, Кузовковой Анны Сергеевны и Ляшенко Полины Григорьевны. Эти женщины, будучи уже в преклонном возрасте, неустанно трудятся ради имени Иисуса Христа, посещая больных, утешая и служа им.

Мы видим вещи вокруг нас не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть, заметил один философ. И это действительно так. Мои взгляды на жизнь влияют на то, как я распоряжаюсь своим временем, деньгами, как использую свои дарования, как обхожусь с окружающими меня людьми. И чтобы узнать, как тот или иной человек обращается со всем тем, что ему дал Бог, достаточно задать ему только один вопрос. Чем является для тебя твоя жизнь? Мы услышим совершенно разные ответы. Цирком, минным полем, американскими горками, мозаикой, симфонией, путешествием и так далее. Представлений о жизни будет ровно столько, сколько людей живет на Земле. Некоторые говорят, что жизнь подобна карусели. Иногда человек находится наверху, иногда внизу, а иногда он просто вращается по кругу. Уважаемый слушатель, а какая картина предстанет пред вашим взором, если я спрошу вас о том, как вы представляете себе свою жизнь? Именно эта картина расскажет, как вы осознанно или нет представляете вашу жизнь, как она складывается и что вы ожидаете от нее. Это представление определяет ваши цели и ценности в жизни. Если вы представляете вашу жизнь как большой пикник, то целью вашей жизни будет как можно больше повеселиться. Если вы представляете ее как гонку, то для вас важным будет не снижать скорость, и большую часть жизни вы проведете в спешке и суете. Итак, чем является ваша жизнь? Может быть, вы строите ее на непрочном фундаменте? Если вы хотите узнать Божьи основания для вашей жизни, то тогда вам надо отложить в сторону ваши представления и обратиться к Библии. В послании к Римлянам, в 12 главе, 2 стихом, мы читаем: «Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Внимательно исследуя Библию, мы обнаруживаем три образа, раскрывающих суть нашей жизни с точки зрения Бога. Итак, первое – это испытание перед вечностью. Второе – жизнь – временный дар. И третье – ограниченное временем поручение. Эти основы формируют человека с осмысленной и целеустремленной жизнью. Рассмотрим их по порядку. Итак, первое – жизнь – это испытание перед вечностью. На протяжении всей Библии мы видим, как Бог ставит на проверку характер, веру, послушание, любовь и безупречность своего народа. Слова, которые характеризуют испытание человека, встречаются в Библии более 200 раз. Бог проверяет Авраама, когда требует от него, чтобы тот принес в жертву своего сына Исаака. Бог проверяет Иакова, дав ему еще 7 лет работать, чтобы тот мог заработать себе в жены Рахиль. Бог проверял и Адама с Евой в Эдемском саду. К сожалению, они не смогли устоять перед испытанием Бога. Но мы можем найти в Библии и множество других примеров, когда люди выдерживали Божий экзамен. Например, Иосиф, Руф, Есфирь, Даниил. В каком-то смысле вся наша жизнь является испытанием. Бог наблюдает за нами, как мы реагируем на людей, на различные проблемы, на успехи и неудачи, на конфликты, болезни, разочарования и даже на погоду. Очень трудно перечислить все те пробы и испытания, которые Бог именно для вас приготовил, но на основании Библии некоторые из них можно с уверенностью предсказать. Это изменения в жизни, неисполнившиеся ожидания, казалось бы, неразрешимые проблемы, безответные молитвы, несправедливая критика, а возможно, и

оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Иезекия имел долгое время контакт с Богом, но в решающий момент Бог допускает ему действовать самому, чтобы проверить его характер, открыть его слабости и чтобы приготовить его для еще большей ответственности. Если мы поймем, что наша жизнь дана нам для испытания и Божьей проверки, то тогда мы увидим, что нет ничего вокруг нас такого, что не имело бы в себе смысла. Даже самые незначительные мелочи могут быть решающими для развития нашего характера. Каждый день является очень важным, а каждая секунда дает нам шанс укрепить характер, поупражняться в любви, возрастать в зависимости от Создателя. Некоторые испытания кажутся нам непреодолимыми, в то время как другие мы не принимаем всерьез, но все они имеют значение для вечности. Евангелие повествует о том, что Бог хочет, чтобы мы выдержали все его пробы, поэтому Он никогда не поставит нас перед испытанием, которое превышает ту благодать, которую Он нам дает. Апостол Павел подтверждает это в первом послании к Коринфянам в 10 главе 13 стихом. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Каждый раз, когда вы успешно справляетесь с испытанием, Бог думает о вашей награде в вечности. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Послание Иакова, 1 глава, 12 стих.

Второе – жизнь – это временный дар. Время, проводимое нами на Земле, наша энергия, наш интеллект, наши возможности, наши взаимоотношения и все остальное, что делает возможным нашу жизнь – это Божьи дары, которые Он доверил нам и поручил заботиться о них. Все на этой земле принадлежит Богу. Об этом говорит нам Давид в 23-м псалме 1 стихом. «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Мы же все являемся управляющими Божьими дарами. Все те вещи, что мы с вами имеем, не принадлежат нам. Бог дает их нам на время нашего проживания на земле. Все это было собственностью Бога до того, как мы появились на земле, и останется Его собственностью после того, как мы умрем. Все то, что мы имели, Он передаст во владение кому-то другому. Таким образом, пользоваться всем мы можем только какое-то определенное время. Когда Бог создал Адама с Евой, Он доверил им все свое творение и поставил их управляющими над своей собственностью. В книге «Бытие» в 1 главе 28 стихом мы читаем: «И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Первое задание, которое дал Бог людям, это было управление миром и забота о нем. И это задание никогда еще не было Богом отменено. Поэтому сегодня это и наша с вами ответственность. Все то, что мы имеем, мы должны хранить и обращаться с ним бережно, как с собственностью Божьей, данной нам на время. Представьте себе, что ваши друзья, живущие на берегу моря, доверили вам на 2 недели свой дом, чтобы вы смогли провести в нем свой отпуск. Своими собственными усилиями вы бы никогда не смогли оплатить такой отдых. Вам сказали: «Пользуйтесь этим домом и все, что в нем находится, так, как будто это ваш собственный дом». Вы бы плавали в бассейне, кушали продукты из холодильника –

пользовались бельем и полотенцами, посудой и одеждой, и стирали бы вещи в стиральной машине. Но все эти дни вы бы твердо знали одно – это не по-настоящему ваш дом. Поэтому вы бы пользовались очень осторожно всеми вещами и преимуществами этого дома. В нашем обществе сегодня, к сожалению, не принято бережно обращаться с теми вещами, которые нам не принадлежат. Но христиане живут в другом измерении. От домоправителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 4 главе 2 стихом. В конце жизни Бог спросит каждого из нас, как хорошо мы справлялись с тем, что Он доверил нам. Это значит, что все мелочи в повседневной жизни будут иметь значение для нас в вечности. Если мы будем принимать все как дар Божий, данный нам на время, то получим троекратное вознаграждение. Во-первых, признание Бога. Он скажет нам: «Ты был трудолюбивый, и на тебя можно было положиться». Во-вторых, мы получим повышение и еще большую ответственность. Бог скажет нам: «Возьми великие дела в свое управление». В-третьих, мы будем вознаграждены праздничным приемом и услышим от Бога: «Входи на праздник мой». Об этом вы можете прочитать самостоятельно в Евангелии от Матфея в 25 главе. И третье. Жизнь – это задание, ограниченное временем. В Библии мы можем найти множество выражений, описывающих жизнь как нечто ограниченное. Такие как, например, дуновение ветра, быстрый бегун, дыхание или как быстро растворяющийся пар. Иов, 8 главе 9 стихом, говорит так: «Ведь мы родились вчера и ничего не знаем. Наши дни на земле – лишь тень». И чтобы наша жизнь была успешной, нам нельзя забывать двух вещей. Первое. Жизнь на земле в сравнении с вечностью катастрофически коротка. И второе. Земля – это только временное место для нашей души. Вы не будете здесь долго оставаться, поэтому не привязывайтесь к ней сильно. Просите Бога, чтобы Он помог вам смотреть на жизнь Его глазами. Давид в 38-м псалме молится так: «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Библия сравнивает жизнь на земле с пребыванием в чужой стране. Земля не является нашим единственным и конечным домом. Мы были сотворены для чего-то намного лучшего. Мы находимся на земле лишь в путешествии, словно гости на короткое время. Поэтому апостол Петр предупреждает: «Со страхом проводите время странствования вашего». Бог говорит, что христиане должны по-другому смотреть на земную жизнь, чем те, кто не верят в Бога. Мирские люди не служат Богу, а только своим человеческим желаниям. Вместо славы Божьей их ждет позор и поругание. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. Их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 19 и 20 стихи. Христиане верят в то, что жизнь намного больше, чем только те немногие годы, что человек проводит на этой планете. Они отождествляют себя с вечностью, и их родина – небо. Если вы понимаете это, то перестаньте жить так, чтобы урвать от жизни все, что только возможно. Бог говорит очень часто и ясно об опасности, которая нас ожидает, если мы будем жить для сегодняшнего дня, при этом перенимая ценности, преимущества и стиль окружающего нас мира. Бог называет эти игры «духовное прелюбодеяние», и через Библию так говорит по этому поводу: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Представьте себе, что ваше правительство поручает вам быть послом в чужой стране. Вам предстоит, скорее всего, выучить новый язык и перенять кое-что из другой культуры, чтобы быть вежливым и исполнить свое поручение. Как посол, вы не можете совсем отделиться от чужой страны. Напротив, чтобы выполнить задание, вам придется налаживать контакты и строить взаимоотношения с ее гражданами. Но представьте теперь, что вы вдруг решили почувствовать себя привольно в этой стране. Вы начали любить эту страну так, что стали ее предпочитать своей родине. В этом случае ваш престиж пошатнется, и вы, как посол, скомпрометируете себя. Когда дойдет дело до проблем между вашей родиной и той страной, где вы живете, то вы скорее примете сторону чужой страны, нежели своей. Вы попросту станете предателем. Библия указывает нам на наше поручение. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. К сожалению, многие христиане предали своего царя и свою родину. Они неправильно поняли одну вещь, думая, что раз они живут на этой земле, значит, она является их домом. Но это не так. Библия говорит об этом однозначно. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих.

Если мы сравним современную жизнь с прошлыми столетиями, то увидим, что для многих людей жизнь стала намного легче. Нас везде обслуживают, с нами говорят, все делается для нашего благополучия. Через аттракционы, телевидение, средства связи и компьютерную технику мы очень быстро можем забыть, что речь совсем не идет о том, чтобы получить как можно больше удовольствия от жизни. Только тогда, когда мы будем видеть нашу жизнь как испытание перед вечностью, как дар, данный нам на время, и как задание, ограниченное временем, мы сможем распознать обман этого мира и приготовить себя к лучшему, тому, что нас ожидает в вечности. Все то, что мы сейчас видим, будет существовать только какое-то определенное время. То же, что мы не видим, будет существовать вечно. Та истина, что Земля не является нашим конечным домом, объясняет все те трудности, искушения и страдания, которые встречают люди, следуя за Христом. Бог допускает определенное количество страданий и разочарований только лишь для того, чтобы мы себя не почувствовали здесь как дома. Наше желание иметь на земле жизнь, подобную небесной, никогда не будет исполнено. Мы никогда не будем по-настоящему счастливы на земле, подобно рыбе, которая попала на сушу, подобно орлу, который вдруг потерял возможность летать. Конечно, мы будем иметь множество счастливых моментов и, может, даже минут, часов, дней, месяцев или даже лет. Но все это ничего по сравнению с тем, что Бог приготовил для нас вечности. Если мы понимаем, что наша жизнь – вещь быстротечная и проходящая, то тогда нам следует изменить свои ценности. Небесные, а не земные масштабы должны стать руководящими и решающими для нас. Клайв Льюис писал: –

Миллионы людей, умирая на этой земле, не имеют абсолютно ничего, что могло бы потомкам напоминать о них. Но конец земной жизни далеко еще не означает конец жизни вообще. В Божьих глазах великие герои веры – это не те, кто имели большое состояние, много успеха в труде, почет и признание, а те, кто принимали эту жизнь как задание от Бога, данное на определенное время, верно служили Ему и ожидали награды на небесах. Библия говорит о них следующее. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издалека видели те, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. А если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к евреям, 11 глава, с 13 по 16 стихи. Жизнь на земле – это только первая часть нашей истории. Вторая же будет писаться в вечности. Поэтому нам нужна вера жить чужестранцами на этой земле. Если вам трудно в жизни, если у вас проблемы и болезни, вспомните, что вы еще не дома. И когда вы умрете, то ваша душа не оставит ваш дом, а совсем наоборот, вы пойдете в настоящий отчий дом. Подумайте, как эта истина может изменить вашу жизнь.

На этом, друзья, прощаемся с вами. Над выпуском работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стихи. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих. Здесь записаны такие слова. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». В этом отрывке Священного Писания говорится о любви. И вы знаете, мы с вами живем в то время, когда так много людей вокруг говорят о любви. Так много поют о любви, так много рассуждают о любви, так много показывают на экранах телевидения о любви. Но что же такое на самом деле любовь? Основная масса людей ищет настоящую, истинную, искреннюю любовь. И, к сожалению, мало кто ее находит, потому что они там ищут. Однажды, когда я был еще маленьким мальчиком, мои родители оставили меня самого дома и дали мне ключ. И вот мне надо было выйти из дома, но я не мог найти ключ. Я обыскал весь дом. Я искал везде, где только можно, и даже там, где нельзя, где его никогда не могло бы быть, как, например, в морозильной камере холодильника. И когда я перевернул весь дом и не нашел ключа, я пришел к выводу, что его здесь просто нет. Но затем я сел, успокоился, опустил голову и увидел, что ключ висит у меня на пальце. Как видите, я не нашел его, потому что не там искал. Миллионы людей ищут любовь, настоящую, искреннюю, божественную любовь, и не находят ее, потому что не там ищут, хотя она совсем рядом. Один молодой человек, в разочаровании, не найдя любви, даже сделал татуировку на своем теле, где было написано «Нет в мире любви». Да, ее действительно нет, там, где он ее искал. Для того, чтобы что-то найти, надо знать, где искать. Когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем о том, что Бог есть любовь. Бог является не только источником любви, но любовь относится к его природе. И поэтому невозможно получить настоящую, искреннюю, божественную любовь вне Бога. Мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, где Иисус Христос говорит о любви. И Он ставит Себя в пример. Вы знаете, часто мы ставим в пример других людей. Может быть, вы помните, когда ваши родители, для того, чтобы научить вас чему-то полезному, ставили в пример другого мальчика или другую девочку и говорили «посмотри на него» или «посмотри на нее». Но вот проходило время, и эти мальчики или девочка совершали какие-то глупые или ужасные поступки, и вы тогда радостно прибегали к своим родителям и говорили «что вы хотели, чтобы я был такой, как они?» Да, людям свойственно заблуждаться, им свойственно падать, потому что люди несовершенны. Писание говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. А потому, если мы хотим поставить в пример, то мы должны ставить в пример Иисуса Христа, потому что Он безгрешен, потому что Он совершенен, потому что Он есть Бог». И вот в этом отрывке из Священного Писания Иисус Христос, говоря о любви, ставит Себя в пример. Он говорит «любите друг друга, как Я возлюбил вас». Поэтому для того, чтобы понять, как мы должны любить друг друга, нам необходимо разобраться, а как Он возлюбил нас. Тогда, когда мы будем знать, как Он возлюбил нас, тогда мы сможем узнать, как мы должны любить друг друга. Читая Священное Писание, мы находим, что Бог, а также Иисус Христос возлюбили нас любовью безусловной. Безусловной – это значит, что божественная, настоящая, истинная любовь не ставит никаких условий. На страницах Писания мы находим очень много условных обетований, там, где есть какое-то условие. Например, в книге Иисуса Навина написано «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Писание говорит «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Мы видим, что рецептом успеха является изучение Слова Божьего и исполнение его. Мы видим, что рецептом долголетия является почитание родителей. Но здесь содержится условие. Это условные обещания или обетования.
Писание говорит, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. То есть для того, чтобы получить жизнь вечную, необходимо выполнить условия, то есть уверовать в Иисуса Христа как Бога. Все это условные обетования, но божественная любовь безусловна. Писание говорит, что Бог возлюбил нас, а Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Бог не ставил никаких условий. Представьте себе, если бы Он сказал: «Да, я возлюблю вас, если вы будете достойны моей любви», или же «если вы исполните все мои заповеди», или же «если вы изменитесь и будете святы». Конечно, когда бы Бог поставил такое условие, то никто не смог бы выполнить его. И поэтому божественная любовь не ставит никаких условий. Он возлюбил нас без всяких «если». Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Мы читаем в послании к римлянам, в 5 главе, в 8 стихе, записано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть Он не ставил никаких условий. Он возлюбил нас любовью безусловной. Настоящая, истинная любовь, которую ищут многие люди, живущие на этой земле, всегда безусловна. И вот потому что Бог, а также Иисус Христос, возлюбили нас вот такой безусловной любовью, Он хочет, чтобы и мы с вами любили друг друга, любили окружающих нас людей любовью безусловной. Но как часто можно слышать, когда люди в своей любви ставят какие-то условия? Они говорят, что «я буду любить тебя, если ты будешь соответствовать моим стандартам. Я буду любить тебя, если ты будешь достоин моей любви». Часто родители делают эту ошибку, говоря детям. Они говорят, что «папа и мама будут любить тебя, если ты будешь хорошо учиться», или «если у тебя будет хорошее поведение». То есть, другими словами, если нет, тогда не рассчитывай на нашу любовь. И это неверно. Настоящая, божественная, искренняя, самоотверженная любовь, она всегда безусловна. Она никогда не ставит никаких условий. Если в любви присутствует условие, то это указывает на то, что это не любовь. Любовь всегда безусловна. Именно такой любовью возлюбил нас Христос, и именно такой любовью Он желает, чтобы мы любили друг друга. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Эти слова произнесены самим Господом Иисусом Христом. В другом месте Он говорит подобные слова. Он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Некоторые люди могут спросить: почему новую? Ведь заповедь любви – это заповедь древняя. Самая большая и самая первая заповедь, которую мы находим на страницах Библии – это заповедь любви. Сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всеми силами твоими, а также возлюби ближнего твоего, как самого себя». А здесь Христос говорит ученикам: «Заповедь новую даю вам». Почему же новую? Да потому что старая заповедь говорила, чтобы мы любили друг друга, как самих себя. А новая заповедь говорит о том, что мы должны любить друг друга, как Христос возлюбил нас. А это несравненно больше. Для того, чтобы понять, как мы должны любить друг друга, нам надо понять, как возлюбил нас Христос. И только тогда, когда мы узнаем, как возлюбил нас Христос, мы сможем разобраться, как мы должны любить друг друга. Итак, Христос возлюбил нас не только любовью безусловной, но также любовью бескорыстной. Обратите внимание, когда Бог возлюбил мир, Он не искал при этом какой-то выгоды или какой-то корысти. Он не получил ничего от нас. Он отдал. Сказано: «отдал Сына Своего Единородного». Поэтому божественная, настоящая, истинная любовь, она всегда отдает. Она не принимает, а отдает. Когда Иисус Христос возлюбил нас, то Он отдал Себя.
Он отдал себя на поругание, на оплевание, на осмеяние, на распятие. Он отдал себя на мученическую смерть для того, чтобы приобрести нас. Вот это и есть характер настоящей божественной любви. Она всегда бескорыстна, она всегда отдает, она всегда самоотвержена. Вы знаете, если бы Иисус Христос преследовал какую-то корысть, то это не была бы любовь, потому что любовь не может преследовать корысть, потому она и является любовью, что она бескорыстна. А если в любви присутствует корысть, то это не любовь, а сделка. Если человек говорит «я буду любить тебя» только в том случае, если ты будешь любить меня, или только в том случае, если ты будешь исполнять мои желания, то это не любовь. Это всего лишь навсего сделка. Но Господь желает, чтобы мы любили друг друга именно бескорыстной, самоотверженной любовью, такой любовью, какой Он возлюбил нас. Тогда, когда я учился, у меня был один профессор, который рассказал свою историю жизни. Он рассказал о том, что он родился с больными почками. И на протяжении всей его ранней жизни его почки беспокоили его. Он испытывал очень много неудобств, очень много боли в связи с этим. Он обращался к разным врачам. Он прошел через разные курсы лечения, но все было бесполезно. И врачи пришли к заключению, что надо ампутировать почку, удалить ее. И когда они это сделали, то некоторое время ему было легче. Но вот прошло несколько лет, и вторая почка начала отказывать. Опять проблемы, опять переживания, опять поиски и опять безнадежные. И врачи пришли к выводу, что и эту почку необходимо удалить. Но у них не было донорской почки, которую они могли бы пересадить. А это значит, что он должен будет умереть. Вот в таких расстроенных чувствах он пришел домой и поделился со своими родителями. Родители созвали все семейство. Всех братьев, сестер, невесток, зятей, и без него устроили семейное совещание. И он говорит, что он был настолько удивлен, когда затем пригласили его, и он узнал, что все его родственники, его братья, сестры, зятья, невестки, а также его пожилые родители, все без исключения согласились отдать свою почку. Но затем они прошли через медицинское обследование, потому что не каждая почка будет совместима с его организмом. И в результате этого обследования было обнаружено, что лучше всего подходит почка его самой меньшей сестры, которая еще не была замужем. И он рассказывал о том, что когда он лежал в операционной, перед тем, как его усыпили, в эту комнату медсестра завезла тележку, на которой находилась чаша. И он спросил, что это? Она подвезла тележку, открыла крышку, и он увидел, что на льду лежит только что вырезанная почка его меньшей сестры. И он говорит, только тогда он понял, что такое настоящая любовь. И он говорит, что только тогда он понял, как возлюбил его Христос. Потому что он отдал не только почку, он отдал не только сердце, он отдал всего себя, всю свою жизнь для того, чтобы приобрести нас. Для чего он это сделал? Потому что он возлюбил нас. А любовь, как мы говорили, она всегда безусловна и она всегда бескорыстна. Писание говорит о том, что любовь не ищет своего. Любовь ищет пользы другого. Так возлюбил нас Бог, и Он желает, чтобы именно таким образом мы любили друг друга. Если вы находите в любви корысть, то это не любовь. Называйте ее как угодно, но только не любовью. Потому что по определению любовь бескорыстна, она всегда самоотвержена, она всегда отдает, и она всегда заботится о другом. Любовь не может быть эгоистична. У каждого человека есть три основных потребности. Это потребность быть любимым, потребность быть значимым и потребность находиться в безопасности. И счастлива семья та, в которой каждый заботится о другом, чтобы другой был любимым, чтобы другой был значимым, чтобы другой находился в безопасности. А несчастна та семья, где каждый заботится о своих нуждах,
чтобы он был любимым, чтобы он или она были значимым, чтобы он находился в безопасности. Конечно же, это не любовь, потому что любовь всегда бескорыстна. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одну сторону любви. Иисус Христос возлюбил нас не только любовью безусловной и не только любовью бескорыстной, но также любовью бесконечной. Вы знаете, что Бог есть любовь, а Бог вечен, а потому и любовь вечна. Она не имеет начала и не имеет конца, как прямая линия. Поэтому в лексиконе божественной любви отсутствует слово «разлюбил». Бог не может разлюбить, потому что настоящая, истинная любовь не в состоянии разлюбить. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем, что именно такой любовью возлюбил нас Господь. В книге пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих, мы читаем такие слова. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Обратите внимание, любовью вечною любит Бог. Иисус Христос перед Своим вознесением сказал ученикам, «Се я с вами во все дни до скончания века». В другом месте написано, «Не оставлю я вас, не покину». В Ветхом Завете Бог говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не позаботиться о сыне чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Мы видим, что у божественной любви нет пределов. Бог любит, любил и будет любить всех людей, живущих на земле. Конечно, Он ненавидит грех, но Он любит грешника. И ничто не в состоянии отлучить нас от любви Божьей. Апостол Павел говорит, что отлучит нас от любви Божьей? И он отвечает, ни широта, ни долгота, ни высота, ни глубина не в состоянии отлучить нас от любви Божьей. То есть ничто. Бог возлюбил нас любовью бесконечной. И вот Он хочет, чтобы и мы с вами любили друг друга точно такой же любовью, то есть любовью бесконечной. Иногда человек говорит, вот было время, когда я любил ее. Или она говорит, было время, когда я была влюблена в него, но затем разлюбили. Вы знаете, дорогие, если разлюбили, значит не любили. Потому что любовь не в состоянии разлюбить. Это противоречит ее сущности, если, конечно, она настоящая, истинная, самоотверженная. Если, конечно, она является любовью божественной. Бог не в состоянии разлюбить нас. Даже тогда, когда мы огорчаем Его, тогда, когда мы причиняем Ему боль, Он все равно любит нас, и Он не желает смерти грешника. Он хочет, чтобы каждый человек покаялся и познал истину. Именно такой любовью возлюбил Он нас, и именно такой любовью Он хочет, чтобы мы любили друг друга. А если любовь разлюбила, значит, это была не любовь. Это было физиологическое влечение, или инстинкт размножения, или гормональный взрыв, или, в конце концов, влюбленность, но только не любовь. Называйте их как угодно, но только не любовью, потому что любовь бесконечна. У ней нет начала и нет конца, она любит всегда. Она может страдать, она может быть безответной, но она не может разлюбить. Одной женщине говорили ее подруги, «Как ты можешь любить его? Посмотри, он постоянно изменяет тебе, он груб с тобою, он просто человек негодный, как ты можешь терпеть его?» А она отвечает, «Я ничего не могу поделать, я люблю его». Кто-то может сказать, «Кому нужна такая любовь?» Но посмотрите на нас с вами. Сколько раз мы огорчаем Господа, сколько раз мы приступаем Его заповеди, сколько раз мы заслуживаем полного уничтожения, а Он любит нас. И Он хочет, чтобы мы любили друг друга точно такой же бесконечной любовью. Итак, как мы должны любить друг друга? Так, как возлюбил нас Христос. А как возлюбил нас Христос? Он возлюбил нас любовью безусловной, любовью бескорыстной и любовью бесконечной. И Бог желает, чтобы мы любили друг друга точно таким же образом,
то есть любовью безусловной, любовью бескорыстной и любовью бесконечной. Это и есть настоящая, истинная любовь, которую желает иметь каждый человек, живущий на этой земле. Но ее невозможно получить, если вы не примете Бога, потому что Бог есть любовь. Он есть источник любви, и без источника вы не можете быть отражателем любви. Дорогие друзья, если среди вас еще есть те, которые не обратились к Господу, то сегодня день посещения вашего. Бог приготовил эту программу специально для вас. Он не желает вашей погибели, Он желает вашего спасения. Обратитесь к Нему. Попросите у Него прощения в молитве покаяния. Своими словами, из глубины души, искренне скажите: «Господи, прости меня, грешника», и изъявите свое желание начать новую жизнь, но уже не самостоятельно, а со Христом. И Господь поможет вам. Он наполнит ваше сердце своей божественной любовью. И только тогда вы сможете по-настоящему любить других. Но для этого необходимо покаяние. Покаяние — это полная перемена жизни. И Бог сегодня обращается к вам и говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, — говорит Господь, — смерть и зло, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Не медлите, примите Христа сейчас, и Он подарит вам новую жизнь, жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «И от полноты его все мы приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Слова эти говорят нам о том, что во Христе присутствует полнота. Полнота субстанциальной божественности, ибо в нем обитает вся полнота божества. Полнота совершенной человечности, ибо в нем это божество проявилось телесно. Полнота искупительной силы в его крови, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Полнота оправдывающей праведности в его жизни, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Полнота божественного авторитета в его заступничестве, ибо он может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Полнота победы в смерти его, ибо смертью он лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Полнота силы в его воскресении из мертвых, ибо им мы возрождаемся к упованию живому. Полнота торжества в его вознесении, так как вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Полнота всякого благословения, полнота благодати прощения, благодати возрождения, благодати освящения, благодати сохранения и благодати совершенства. Здесь полнота на всякое время. Полнота утешения в бедствии и полнота водительства в процветании, полнота всякого божественного качества, премудрости, силы, любви, полнота, которую невозможно обозреть, тем более постичь. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. О, какой же должна быть эта полнота, от которой все принимают! Воистину, полнотой должна она быть, если вечно струится поток, и все же источник неизменно доступен, обилен и полон. Приди, верующий, и получи все, что нужно тебе. Проси много, и ты получишь много, ибо полнота эта неисчерпаема и хранится там, где каждый нуждающийся может прийти к ней, а именно в Иисусе Эммануиле, что значит «С нами Бог

Награда за скромность. Никитину Владимиру Ивановичу, диакону небольшой общины в отдаленной деревне, братья из города сообщили, что он должен забрать у них гуманитарную помощь для своей церкви. Ехать пришлось долго, около 200 километров по весенней распутице. Когда погрузили коробки и мешки, один из братьев, как бы извиняясь, сказал: «Возьмите эту куртку, здесь ее негде носить, а в деревне, думаю, пригодится». Он положил поверх коробок новенькую детскую фуфайку. При распределении вещей фуфайка ни у кого не вызвала особого восхищения и досталась многодетной семье Владимира Ивановича и Анны Петровны. Было уже тепло, и зимнюю одежду убрали на антресоли, а фуфайку Анна Петровна повесила на чердаке, где хранились домашние и рабочие вещи. На смену короткому лету пришла дождливая осень с ненастными ветрами и холодными утренниками. Небо стало как будто ниже. Из-за нависших туч редко выглядывало солнце, словно его ласковые лучи не могли преодолеть стоящую перед ними преграду. Вскоре землю запорошило первым снегом, но он почти сразу растаял. Дети Никитиных будто не замечали пасмурных дней. Они с нетерпением ждали большого снега, когда можно будет кататься на санках и лыжах, строить снежные крепости. Каждое утро малыши подбегали к окну посмотреть, не выпал ли снег. Старшие дети, собираясь в школу, тоже первым делом выглядывали на улицу. А вдруг уже пришла настоящая зима? И вот долгожданный день настал. За ночь выпало много-много снега. После завтрака Никитины веселой гурьбой толпились в прихожей. Собирались на речку. Отлогий берег был самым подходящим местом для катания на санках. Только Андрюша стоял в стороне и грустно смотрел на радостных братиков и сестричек. Ему тоже очень хотелось пойти с ними. Но из прошлогодней курточки он вырос, а другой у него не было. Еще немного, и ребятишки убегут, будут кататься на санках. А ведь он тоже ждал этого дня. Так ждал. Андрей мужественно сдерживал подступавшие слезы. «Я что-то вспомнила», — вдруг радостно воскликнула Анна Петровна и быстро поднялась на чердак, чтобы принести оттуда фуфайку. Андрей отличался в семье какой-то особой, необыкновенной покорностью. Ему нравилось быть послушным. Он никогда не был требовательным, и даже сейчас, учась во втором классе, Андрей еще ни разу не сказал папе с мамой, что хочет иметь такой же разрисованный ранец или красочный пенал, как у некоторых одноклассников. Владимир Иванович и Анна Петровна одевали детей скромно, по-христиански. Они постоянно молились, чтобы Господь сохранил их от обольщения обманчивой мирской красотой и научил правильно определять истинную красоту. Сегодня и для Андрюши настал день испытания. Как он его выдержит? Может быть, засмущается насмешливых взглядов и не захочет носить фуфайку? Это была серая, непривлекательная, обычная рабочая ватная куртка. Но она была совершенно новая и к тому же в пору Андрюши. Мальчик охотно надел принесенную мамой фуфайку, быстро надел шапку и валенки и вышел во двор. Его тут же обступили братики и сестрички, рассматривая неказистый наряд. Старшие улыбались, зная, что сейчас такую одежду никто не носит, а младшие тут же потянули его за рукав. «Андрюша, пойдем скорее кататься!» Провожая детей, отец заметил: «Андрей, у тебя хорошая курточка. Для меня в детстве это был бы самый дорогой подарок. В ней тепло и удобно. Благодарность Господу, что она досталась нам».
Соседские ребята сначала с усмешкой смотрели на Андрюшину куртку, пытались подшутить над мальчиком, но он, помня слова отца, не обращал на них внимания. Поэтому колкие замечания вскоре кончились. Дети увлеклись катанием и забыли об Андрюшиной обновке. Прошло недели три. Наступила настоящая зима. Снег укрыл землю толстым белым покрывалом, надел на дома пушистые шапки, а на лапы ели и сосен мохнатые варежки. Снега выпало так много, что даже высокие заборы утонули в сугробах. В семью Никитиных зима принесла не только радость, но и переживания. Однажды вечером, когда вся семья собралась для молитвы, Владимир Иванович сказал: «Дети, вы уже знаете, что у нас заканчивается сено. Мы не сможем прокормить до весны двух коров. Человек, который обещал нам помочь, не сдержал свое слово». Дети слушали отца сосредоточенно. Неужели им придется продать любимых животных? Как же жить без них? А отец между тем продолжал: «В Библии написано, что все свои заботы мы должны возложить на Бога, потому что Он печется о нас. Давайте преклонимся перед Ним, поблагодарим за то, что Он помнит нас и любит, и попросим помощи в этой трудной ситуации». Никитины верили, что Господь слышит их молитвы, потому что уже не один раз получали от Него просимое. Молились они искренне. Старшие даже плакали. Они любили своих коров и не представляли себе, как можно продать их чужим людям. Так же просто, зная, что помощи больше ждать неоткуда, молились и родители. На следующий день, после обеда, дети снова пошли кататься на речку. А вечером, раскрасневшись от мороза, Андрюша протянул маме несколько пестреньких бумажек. «Мам, посмотри, что это? Я в кармане нашел». Мама удивленно вскинула брови. «Это какие-то деньги, сынок». «Они в фуфайке были», — оживился Андрюша. «Смотри, здесь, оказывается, есть внутренний карман на молнии. Я раньше его даже не замечал». Мама рассматривала купюры, стараясь понять, что это за деньги. «А что за них можно купить?» — спросил кто-то из мальчиков. «Не знаю, я никогда таких не видела», — ответила мама и положила их на полку. «Завтра папе как раз в город надо ехать. Вот он и спросит в банке, что это за деньги». Поменяв находку Андрея на рубли, Никитины купили не только сено, хватило и на муку, и на сахар, и даже конфет на праздник Рождества купили. Не только родители, но и дети от души радовались и благодарили Бога. Вечером перед молитвой Владимир Иванович обвел детей неторопливым взглядом и спросил: «Вы помните, как несколько дней назад мы просили Бога о помощи?» Конечно же, все хорошо помнили тот вечер. «Господь верен своим словам. Он позаботился о нас», — благоговейно произнес отец. «Сейчас я прочитаю текст из первого послания к Тимофею. А вы подумайте, почему я избрал именно его? Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Дети задумались. Старшие опустили голову, испытывая чувство стыда. Они вспомнили, как радовались, что устарелая куртка пришлась в пору Андрюше, а не кому-то из них. Помолчав, отец спросил: «Вы поняли, кого Господь благословляет?» Дети молчали. Они хорошо знали, что Бог ценит скромность и хочет, чтобы они были всем довольны и за все благодарны.
Мы с мамой всегда просим Бога, чтобы Он сохранил вас от сребролюбия, от желания подражать неверующим, — продолжал отец. Но вам самим надо прилагать старания, чтобы не любить мирское. Чем плоха была куртка, которую никто не хотел? Тем, что уже вышла из моды. Но она новая, чистая, теплая. И хорошо, что Андрюша в простоте надел ее. Быть довольным тем, что дает Бог, это на самом деле огромное приобретение. И мы стали очевидцами этого. Невзрачная на вид куртка оказалась для нас большой ценностью. Помните о том, что Бог каждого из нас испытывает в свое время. И если Он увидит в нас скромность, довольство и благодарность, Он наградит сполна.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Глава 17. Особый день рождения. Февраль, 1957 год. Шел снег. Мы с Бобом после чудесного романтического вечера, проведенного в немецком ресторане, пришли к нам домой. Мама приготовила чай. Когда мы разговаривали, Боб спросил: «Скоро твой день рождения. Что бы ты хотела получить от меня в подарок?» «Не знаю», — сказала я, покраснев. «Подари то, что тебе захочется подарить». «Ты любишь украшения?» «Конечно, мне нравятся украшения. У меня есть два, которые мне когда-то подарили. Я сейчас покажу тебе». Я забежала в комнату и осторожно вытащила коробочку из верхнего выдвижного ящика шкафа. Я возвратилась и вытащила из нее часы и простое старинное кольцо. «Это кольцо мне подарили на конфирмацию», — сказала я. «Оно для меня представляет особую ценность. Вот почему я его храню в коробочке». «А почему ты его не носишь?» — спросил Боб. «Я берегу его для особо торжественных случаев». «Оно подходит тебе по размеру?» — с лукавинкой спросил он. Я надела кольцо на палец. «Смотри, в самый раз!» «Это красивое кольцо!» Через несколько недель мы отмечали мой 20-й день рождения. Оно было через 3 месяца после нашего первого свидания. Боб появился утром, но несколько подруг мамы и соседи уже пришли, чтобы поздравить меня. Он стоял, нервно перебирал руками и выглядел взволнованным и нетерпеливым. Я никогда его таким не видела. Но у нас не было возможности поговорить наедине из-за постоянного присутствия гостей. Прошли целых 3 часа, пока Боб дождался момента, когда все уйдут. Он схватил меня за руку и повел в другую комнату, сказав: «Дорогая, я хочу побыть с тобой вдвоем». Когда дверь комнаты закрылась, он сказал: «Дорогая, ты помнишь, когда мы встретились первый раз? Тем вечером я сказал своим друзьям: я женюсь на этой девушке. Это была любовь с первого взгляда». Сказав, он сунул руку в карман куртки и вытащил небольшую коробочку, обтянутую вельветом. Его руки дрожали, когда он открыл ее. Там было кольцо, сделанное из сочетания белого золота по американской традиции и желтого золота по немецкой традиции. Он осторожно взял кольцо и мою руку. «С днем рождения, дорогая! Будешь ли ты моей женой?» Он надел мне кольцо на палец и добавил: «Я тебя люблю». Секунду я не могла вымолвить ни слова. Это было полной неожиданностью. Я смотрела на кольцо. Оно точно сидело на пальце и было таким красивым. Затем я потянулась и обняла Боба за шею. «Конечно, выйду», — ответила я. Стук в дверь прервал наше объятие. Мама просунула голову в дверь и сказала: «Гости расходятся. Попрощайтесь с ними». Мы вышли из комнаты и объявили о своей помолвке, продолжив тем самым вечер поздравлений и пожеланий. Позднее тем вечером я сказала Бобу, что кольцо удивительно подходит мне по размеру. «Как ты узнал мой размер?» – спросила я. Улыбнувшись, он признался: «Это было очень легко. Когда 2 недели назад ты показывала мне свое серебряное кольцо, я посмотрел, где ты его хранишь. Когда ты вышла из комнаты, я незаметно вынул его из коробочки. Я отвез его к ювелиру в Штутгарт, и он снял с него мерку, чтобы я мог вернуть кольцо на место. В следующий раз, когда мы встретились, я положил кольцо на место, так, чтобы ты не заметила. Я засмеялась и сказала: «Хорошо, откуда ты узнал, что я скажу тебе «да»?» «А как бы ты смогла сопротивляться?» — улыбнулся он.

Замужество было первым серьезным решением, которое я приняла. Когда я подумала о том, что мне придется оставить маму, я почувствовала, как сомнения раздирают меня, хотя Боб был подходящей парой для меня. Боб должен был служить еще один год в Германии, но затем ему надо было возвращаться в Соединенные Штаты. Конечно,

Мне придется оставить маму. Но это будет очень тяжело. Мы так много вынесли вместе, что я не могу подумать о том, что мне придется уехать без нее на новый континент, за 1000 километров отсюда. А почему тебе надо оставлять ее? Почему бы ей тоже не поехать в Америку? Ей уже несколько раз отказывали. Ей сказали, что на ее рентгеновском снимке есть пятна. Они продолжают проверять ее, чтобы посмотреть, не улучшилось ли ее здоровье. Но твоя мама не выглядит больной. Да она и не больна. У нее никогда и не было туберкулеза. Здесь что-то не так. Я проверю здесь все.

Осень, 1957 год. Брак между американцем и девушкой с ярлыком «перемещенное лицо» не был легкой процедурой. Американское правительство затребовало огромное количество документов. Так как я не была американкой, мне пришлось пройти через интенсивное исследование моей биографии, прежде чем командование разрешило Бобу жениться на мне. Вопросы о моем происхождении и репутации задавались людям на моей работе. Вопросы задавались о моем поведении, курю ли я, пью и так далее. «Почему они обо всем этом спрашивают?» — спросила я Боба. «Думаю, что они хотят убедиться в том, что ты не шпионка», — пошутил он. Я засмеялась от такой невероятной мысли. «Но на кого бы я стала шпионить? У меня даже нет собственной страны». Это высказывание показалось Бобу очень забавным. «Я никогда об этом не думал. Когда вспоминаешь о твоем прошлом, то кажется, что в тебя стреляли и русские, и немцы, и американцы. Нет такой страны, которой бы ты нравилась. Мне хотелось бы, чтобы мы поженились как обычные люди и как все остальные, вместо того, чтобы проходить через все эти допросы и бумажную волокиту. Мне тоже хотелось бы этого, дорогая. Может быть, это не займет очень много времени». Наконец, через 6 месяцев нам дали разрешение на брак. Если американский солдат хотел жениться на девушке-иностранке, закон требовал, чтобы он сначала женился на ней по американским законам, а затем мы должны были предстать перед немецкими чиновниками. Свадьба была простой. У нас с мамой не было денег, а Боб был рядовым первого класса в армии, так что его зарплата не была большой. Нечего было планировать что-то особенное. Боб написал своим родителям о нашей помолвке, и его мама выслала мне посылкой замечательное белое платье. Я надела его на свадебную церемонию. Владелец шляпного магазина, где я начинала работать, смастерил для меня вуаль, а я купила пару белых туфель на высоких каблуках. Итак, я была полностью готова к большому торжеству. Американское бракосочетание произошло в церкви на территории военной базы. Совершал бракосочетание капеллан Блэр. Мама и сержант Боба, Том Брюер с женой, выступали свидетелями. Затем у нас был небольшой свадебный ужин в гостиной у фрау Ойлер, куда на протяжении всего вечера заходили друзья на кусочек свадебного торта со своими поздравлениями и пожеланиями. Новобрачные в Германии обычно не отправляются в свадебное путешествие, но Боб хотел, чтобы у нас это было так, как это бывает в Америке. Однако сразу же это невозможно было сделать. Он должен был подать заявление на отпуск и затем ждать некоторое время. Через несколько недель мы провели наш медовый месяц. Мы помчались в Париж, затем в Рим и Венецию, и затем обратно в Австрию. Жилья в Гёппингене не хватало, поэтому свое жилье мы устроили в той же самой квартирке, в которой мы с мамой жили уже несколько лет. Маме досталась спальня.

а мы с Бобом поселились в гостиной. Мама готовила нам на электрической плитке в нашей кухоньке. Туалет располагался на первом этаже, а к холодильнику в погреб надо было спускаться 4 этажа. Квартирка была удобная, и Боб был ею доволен. Февраль, 1958 год. Стремительно приближался конец срока службы у Боба, и нам надо было собираться в Соединенные Штаты. Пока я занималась бумажной волокитой для получения разрешения на наш брак, Боб работал над тем, чтобы маме разрешили въезд в США. Мы прошли снова через процесс подачи заявления, и снова ответ был отрицательным. Во въезде было отказано. Во время своей поездки в Мюнхен Боб спросил в американском консульстве, почему маме отказывают год за годом, хотя у нее никогда не было туберкулеза. Служащий в консульстве настаивал на том, что на рентгеновском снимке видны шрамы, за которыми необходимо наблюдение. «Как же это может быть?» — настаивал Боб. «Первый раз, когда она подавала заявление, легкие были чистыми, и с тех пор она не болела туберкулезом. У нее хорошее здоровье». Служащий пожал плечами и сказал, что он ничего не может поделать. Боб сказал, что маме надо обследоваться у местного немецкого доктора, известного в стране специалиста по легким. Я пошла вместе с Бобом и мамой. Доктор Градецкий осмотрел ее и сделал рентгеновский снимок. «Я не вижу никаких шрамов на ваших легких», — сообщил он. «По крайней мере, если они и были, то они не являются активными на протяжении многих лет». Здесь было что-то не так. Каким образом? Прежний снимок мог показать шрамы, а на последнем ничего нет. «Возможно, это подлог», — сказал доктор. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Ну, допустим, кто-то имеет достаточно денег или драгоценностей и хочет эмигрировать в Америку, но он болен туберкулезом. Он дает взятку доктору или человеку, у которого есть доступ к рентгеновскому аппарату, и там совершается замена его снимка на снимок с чистыми легкими. Рентгеновские снимки меняются местами, и проблема разрешена. Такое случается довольно часто». «Вы хотите сказать, что снимок моей мамы могли заменить на снимок на чужой?» Доктор пожал плечами. «Я не могу ничего утверждать наверняка, но это вполне возможно. Я слышала, что такое случается». Мы с Бобом взяли новый рентгеновский снимок в американское консульство в Мюнхен. Боб объяснил ситуацию и представил доказательства. «Давайте совместим 2 этих рентгеновских снимка», — настаивал Боб. Служащий принес дело мамы. Он взял оттуда рентгеновский снимок, и Боб наложил новый снимок на старый. «А теперь посмотрите», — сказал Боб. «Это же не те самые легкие. Ясно, что рентгеновский снимок из дела принадлежит другому человеку». Служащий был непоколебим. «Откуда мне знать, что этот рентгеновский снимок на самом деле принадлежит вашей теще?» Боб разозлился. «Есть один очень простой способ, как это можно узнать. Вызовите ее еще раз и сделайте сами ей новый снимок. И тогда вы увидите, что у нее нет туберкулеза и что ей можно разрешить эмиграцию». Но служащий пожал плечами и сказал: «Я ничего не могу сделать». Теперь Боб был просто в ярости. Его лицо было сейчас в нескольких сантиметрах от физиономии этого бюрократа. «Послушайте-ка, так уж получается, что мой конгрессмен заседает в комитете по армейской службе, и он близкий друг нашей семьи. Не хотели бы вы, чтобы он назначил расследование по факту этого подлога и, возможно, многих других подобных случаев?» Человек побледнел и сказал Бобу: «Думаю, что ваше время истекло». «Хорошо, я ухожу, но вы вскоре получите известие от моего конгрессмена». Боб сразу же написал письмо другу семьи, Ральфу Харви, который заседал в Конгрессе США от их округа. В письме были изложены все факты. Ответ на это письмо был выслан в консульство. Через несколько дней мама получила уведомление, что ей разрешили эмиграцию.
После долгого, 7-летнего ожидания мы, наконец, были уверены в том, что мама сможет выехать из Германии. И теперь все мы будем в свободной стране. Весна. 1958 год. Америка. Для меня это слово символизировало земной рай. Я по-настоящему радовалась, потому что теперь у меня была страна, которую я могла назвать своим домом. Я стремилась к лучшей жизни, к возможности принадлежать к чему-то общему, что можно назвать своим, смешаться с этим общим, чтобы на меня не смотрели, как на чужую, иностранку или нищую. Я представляла себе, как мы поселимся с Бобом в домике с белым решетчатым забором и счастливо заживем. Все будет так, как я видела в кино и читала в книгах. В то же самое время меня мучили многие вопросы. Мама не сможет приехать еще несколько месяцев. Кто позаботится о ней после того, как мы с Бобом уедем? Она все еще плохо говорила по-немецки. Сможет ли она сама завершить оформление документов на иммиграцию? Кто поможет ей, когда настанет время отправляться в путь? Боб первым уехал из Германии, и я вскоре последовала за ним, когда предоставилось свободное место на военном судне. Когда я обнимала маму на железнодорожной станции, я вдруг всем сердцем осознала, что я на самом деле уезжаю. Всю дорогу до Франкфурта я плакала в поезде и вспоминала о пальце и ногте, о которых как-то говорил Боб. Боль была гораздо сильнее, чем я того ожидала. Если отделить ноготь от пальца, то будет больно, но болеть будет в одном месте. У меня же боль исходила из самой глубины души, и я ничем не могла ослабить ее. Во Франкфурте меня отправили специальным поездом для семей военных, направлявшимся в порт Бремерхавен. В Бремерхавене я села на корабль, и еще до того, как мы вышли из Ла-Манша и вошли в Атлантику, я уже жестоко страдала от морской болезни. Судовой доктор Илу Эн, молодая американка, с которой я познакомилась в порту, каждый день выводили меня на палубу, надеясь на то, что свежий прохладный воздух поможет мне поправиться. Но желудок отказывался повиноваться, и даже мысль о еде вызывала у меня тошноту. Я потеряла счет времени, пока, наконец, не разнеслась новость, что мы приближаемся к статуе свободы. Зная, что путешествие приближается к концу, я вышла на палубу, чтобы посмотреть на этот великий символ. От вида этой гигантской женщины у меня по коже пробежал озноб. Она напомнила мне о том, насколько изменилась моя жизнь. Морской воздух немного оживил меня, и я снова вспомнила раннее утро в Дружковке, когда я наслаждалась пейзажем, сидя рядом с нашим домом. Каким простым был тогда мой мир? Сад, ручей, огород, дом из трех комнат, амбар. Если бы судьба так распорядилась, то я могла бы до сих пор жить в том привычном окружении. Но по независящим от нас обстоятельствам все изменилось. Я содрогнулась, вспомнив наш путь в Германию на поезде, когда меня, маму и брата заталкивали в вагоны для скота. Ужасы лагеря до сих пор снились мне в ночных кошмарах. Я никому не рассказывала о том маленьком мальчике, которого избивала его бабушка. Годы, проведенные в лагере гитлеровской молодежи, год, когда мы скрывались от советских властей, желающих возвратить нас назад в концлагерь коммунизма. Жизнь в стране, которая не хотела нас видеть, но вынуждена была терпеть. Все это наложило глубокий отпечаток на мою судьбу. Но теперь все изменится. Гигантская статуя женщины надежды, казалось, говорила, что моя неуверенность, страхи, ночные кошмары — все это отойдет в прошлое. Новая жизнь,
в стране неограниченных возможностей лежала передо мной. Я буду свободна, свободна иметь свое собственное «я», свободна от критиканства и преследований. И лучше всего были, конечно, перспективы семейной жизни. Когда корабль пришвартовался, большая толпа двинулась в нашу сторону, чтобы приветствовать пассажиров. Я нервно вглядывалась в лица, отыскивая Боба. Наконец, я увидела его в центре толпы, стоящего на цыпочках, машущего мне с широкой улыбкой на лице. Я была так рада увидеть его, что сразу же почувствовала прилив сил и энергии, который, кроме того, заряжала шумная радостная толпа и большой город. Огромные здания были гораздо выше, чем я предполагала, и повсюду были люди, их было больше, чем я когда-либо видела. Но сейчас мне хотелось быть только рядом с Бобом. Мы соединились в крепком объятии. Затем он поднял мои сумки, и мы вышли из порта. После того, как я рассказала Бобу о своем путешествии, я спросила его о делах с Columbia Records. Он рассказал мне, что встретился с вице-президентом компании, заведующим записью. Я позвонил ему сразу же, когда приехал. Он тепло принял меня, но сказал: «Мне очень жаль, Боб, но музыкальная индустрия изменилась. Синатра уже не в почете, и нет никакого смысла представлять публике новую звезду в его стиле. Новая звезда теперь — Элвис Пресли. Вот таких людей мы сейчас ищем». «Ты, должно быть, очень разочаровался», — сказала я. «Нет, не очень». Я поблагодарил мистера Уилли за его теплый прием и возможность встречи. «Но теперь мне надо двигаться дальше. Меня ждет работа у Армстронга. Я не знаю, куда меня направит, но надеюсь, что это будет Техас. Мне жаль, что с музыкой ничего не получилось, но теперь мы вместе, и мы будем счастливы, где бы мы ни находились». Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности. Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом, за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет.

эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки. Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. Не знаю, ребята, знакомо ли вам чувство одиночества. Может быть, вы очень общительны и вас окружают надежные друзья, а может быть, вас не раз подводили те, на кого вы возлагали надежду. И вы в отчаянии говорили, что настоящей дружбы не существует. Действительно, что из себя представляет настоящая дружба и кто является настоящим другом? В наши дни можно приобрести книги и пособия, которые предлагают ценные советы о правильном выборе друзей. Но мы, христиане, утверждаем, что лучшим из всех пособий о дружбе является Библия. Библия – это слово Бога, которое Он оставил человеку. Бог не желает, чтобы люди на земле были одиноки. Он хочет, чтобы мы имели хороших, надежных друзей. К большому сожалению, люди не всегда пользуются Библией, советы которой очень просты и надежны. Довольно часто, выбирая друзей, молодые люди смотрят прежде всего на социальное положение, красоту, силу, влияние. В Библии описан пример крепкой дружбы между молодыми людьми Иоаннафаном и Давидом, между которыми, если рассуждать по-человечески, не могло быть никакой дружбы. У Иоаннафана отец был царем Израиля, а Давид был простым пастухом. Иоаннафан знал, что не он, а Давид будет царем после Саула, отца его, потому что слышал об этом пророческие слова. Но это не мешало ему дружить с Давидом. Почему? Почему они дружили, не замечая различия в своем социальном положении? Почему они были преданы друг другу? Ответ мы найдем в Библии. Дружба их была сильна только потому, что они искренне верили в Бога и доверяли друг другу. Мы, христиане, можем смело утверждать, дружба настоящая, безусловная и бескорыстная существует. Дружить – это значит быть бескорыстным, уметь жертвовать многим ради друзей. Если я ожидаю что-то получить в дружбе, то буду плохим другом. Иисус Христос готов со страниц Священного Писания дать тебе практические советы. Послание к евреям, 4 глава, 32 стих.
0: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны».
1: Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих.
2: «Утешайте друг друга».
1: Послание к Колоссянам, 3 глава, 9 стих.
0: «Не говорите лжи друг другу».
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих.
2: «Прощайте друг другу».
1: Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих.
0: «Всегда ищите добра и друг другу, и всем».

0: А теперь, ребята, я вам расскажу одну жизненную историю, которая называется «Верный друг». Стояла прекрасная летняя погода. Деревня, раскинувшаяся у подножия горы, была очень живописным уголком. Дома утопали в зелени деревьев. Воздух наполнялся щебетанием птиц и благоуханием цветов. Вода в зеркально-гладкой речке отражала облака, плывущие по небу. Наступили долгожданные каникулы. Дети с утра до ночи проводили время на улице, ездили на велосипедах, купались в речке, загорали, играли в игры. Вечером собирались на поляне, жгли костер, рассказывали захватывающие истории. Им очень хорошо жилось в этой деревне, но не всем. На самом краю деревеньки стоял дом, где давно уже никто не слышал радостного смеха. Здесь жил Петя со своей мамой. Этот мальчик не ездил на велосипеде, не ходил на поляну, не пел песен и не смеялся. Он часто сидел у раскрытого окна и смотрел, как радуются другие дети. Вот и внучка соседа, приехавшая на каникулы, тоже побежала к поляне. И по щекам Пети покатились слезы.
1: «Почему я такой несчастный? Почему не могу радоваться, как другие? У меня совсем нет друзей. Никто не хочет со мной дружить. Кому нужен такой друг?»
0: Такие мрачные мысли наполняли его сердце, и ему было очень тоскливо. Пете всего 12 лет, но радости в его жизни не было. Он инвалид. У него больные ноги, и он не может ходить. С тяжелым сердцем уснул Петя в эту ночь. Ему снились какие-то мрачные сны. Утром его разбудило солнышко. Лучик упал на Петину подушку, подкрался к его лицу и пощекотал его нос.
2: «Апчхи!»
0: – чихнул он и проснулся. Мамы дома не было. Она оставила на столе завтрак и пачку новых карандашей. Петя умел очень красиво рисовать. Но сегодня ему не хотелось рисовать. Этот день, как и другие, казался скучным и длинным. Его беспокоили нехорошие мысли. Он сидел на койке и наблюдал в окно, как катаются на велосипедах мальчишки. Никому не было дела до одинокого мальчика. Вдруг Петя увидел, как на подоконнике показались чьи-то руки. Затем в раскрытом окне появилось веселое лицо мальчика.
2: «Привет!» — весело сказал он. «Меня зовут Никита. Я приехал на каникулы к бабушке. Она по соседству живет. А почему ты такой грустный? Целый день сидишь здесь один? Пойдем, поиграем!»
0: Петя сразу смутился. Ему стало неловко за свои больные ноги. Он опустил голову и тихо сказал:
1: «Я не могу».
0: Но Никита уже залез в окно и сел рядом.
2: «Ничего, хочешь, я буду с тобой дружить? Я могу приходить к тебе».
0: Петя не ожидал этого. Радость наполнила его сердце. Весь день они провели вместе, рисовали, играли. Но самое главное, Никита рассказал Пете об Иисусе, что он любит всех. Когда мама пришла с работы, то очень обрадовалась, что у Пети появился друг. Никита ушел, когда было уже совсем темно. Ничего, что у костра на поляне слышалось пение. Петя сегодня также пел с Никитой песню о звезде, которая привела мудрецов к Иисусу. Пете было очень хорошо с Никитой, но пора было ложиться спать. Он еще раз посмотрел на звездное небо, подумал о Боге и быстро заснул.

0: В последующие дни Петя едва мог дождаться прихода Никиты. На его лице чаще стала появляться улыбка, а в сердце всходили семена Слова Божьего, посеянные мальчиком. Однажды Никита пришел особенно радостный. В одной руке он держал большой кусок пирога, а в другой – маленькую книжечку.
1: «Это тебе передала бабушка», – сказал он и положил на стол пирог. «А это я принес тебе книжечку, посмотри».
0: Он показал книжечку Пете, но странно. В ней не было ни одной буквы, ни одной картинки. Все страницы были разного цвета.
1: «Петя, хочешь, я расскажу тебе, о чем говорит эта удивительная книжка?»
0: Мальчик охотно согласился, и Никита рассказал Пете о золотом городе, о грешном сердце, о смерти Иисуса Христа, о его воскресении, о том, что Господь может стать и его другом, и спасителем. В этот день Петя принял Иисуса Христа в свое сердце. И ему уже не было так грустно, потому что Бог послал ему радость прощения и мир в сердце. На следующий день Вася Никулин, проходя мимо Петиного дома, услышал, что кто-то красиво поет о каком-то золотом городе. Он был очень любопытным, и ему непременно захотелось узнать, кто же это поет. Недолго думая, он перелез через забор, заглянул в окно и увидел поющих Петю и Никиту. Васе очень понравилась песня и как они ее пели, и он провел с ними вечер. На следующий день Вася привел своего друга Сашу и сестренку Зину. Так у Пети стали появляться новые друзья. Они с удовольствием слушали, как Никита рассказывал им истории из Библии. Они много узнали об Иисусе Христе. Петя рисовал замечательные картинки и дарил их своим друзьям.

0: Лето пролетело быстро. Каникулы были на исходе, и Никита собрался ехать домой. Ему было очень тяжело расставаться со своими друзьями. В последний вечер он пришел к Пете. Петина мама напекла вкусных пирогов. Все сидели за столом, пили чай, разговаривали. Им было очень хорошо и немного грустно.
1: «Спасибо тебе, Никита, что подарил мне друзей и рассказал об Иисусе Христе», — заговорил Петя. «Знаешь, я сочинил песню. Хочешь, спою?»
2: «Конечно, спой», — попросил Никита.
1: «Ты уедешь очень скоро. Мне очень-очень жаль». Вот навернулись слезы, и в сердце у меня печаль. Тоскливо, грустно, одиноко, без радости совсем я жил. Но Иисус пришел в мое сердце и счастье инвалиду подарил.
0: Петя пел с закрытыми глазами. По его щекам текли слезы. Он не видел, что Никита тоже плакал. Плакали мама и бабушка. Но это не были слезы печали, это были слезы умиления и радости, что Петя нашел друга Иисуса Христа. Петя рос умным и одаренным. Прошли годы. Он хорошо окончил школу, научился играть на гитаре и сочинять песни. Пел он их под гитару, и друзья с удовольствием слушали его. Иногда выносили Петю на улицу, и тогда собиралась почти вся деревня. Каждый хотел послушать молодого проповедника. Его песни о Боге, о небе, о спасении через веру в Иисуса Христа. Многие люди принимали Иисуса в свое сердце. Так Петя стал ценным орудием в руках Божьих. Ребята, я думаю, что таким орудием может быть и каждый из вас, и Бог вам в этом в помощь, а мне осталось только попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: великий покой. Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

0: Мои друзья, пожалуйста, откройте послание к евреям. Мы с вами прочитаем 12 главу, первых 5 стихов. Послание к евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Это послание к евреям, 12 глава, первых 5 стихов мы прочитали. Сегодня у нас будет такая тема: терпение, посрамление и слава в жизни Христа и христиан. Терпение, позор и слава в жизни Христа и христиан. Если у вас открыто послание к евреям, откройте 11 главу, и мы несколько будем говорить из этой главы. 11 глава – это глава веры. И вера, как говорит автор этого послания, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот такое определение веры. И вера настоящая приходит от слышания Слова Божьего. Если вы прочитаете 6 стих из этой главы, там написано так, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Это первое. И далее. И ищущим Его, Бога, Он воздает. То есть вера настоящая приходит тогда, когда мы читаем Библию, когда мы слышим Слово. И без веры Богу угодить невозможно. Вот Писание говорит, что если нет веры, то Богу невозможно угодить. Потому что, первое, надо верить, что Он есть. А второе, что когда человек ищет Бога, тогда Бог начинает воздавать этому человеку. В 11 главе говорится о праведниках. Это облако свидетелей. Авель, Енох, Ной, Авраам, Иаков, Моисей, Давид, Иефай. Это люди, которые пережили в своей жизни терпение, позор, и потом Бог дал им свою славу. Очень важно понять вот этот закон, что верующий человек должен иметь терпение. Потом он переживет посрамление или позор, а потом только приходит слава. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих 11 главы. Здесь говорится о таком проповеднике правды, как Ной. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И верою осудил весь мир. И сделался наследником праведности по вере». Может, сложноватый текст для тех, которые не читают Библию. Ной – это человек, который жил перед потопом. В 6 главе книги Бытия говорится о том, что люди очень к этому времени были развратными. Их проблема была в следующем. Их мысли были злы от юности их. Их слова были злыми, потому что от избытка сердца говорят уста. Их дела были очень злыми, так что злодеяния наполнили всю землю. И ситуация сложилась так, что сыны Божьи начали ходить к дочерям человеческим. То есть святое и грешное абсолютно смешалось, и люди, которые знали Бога, они начали грешить, и все смешалось, и грех опьянил все человечество. И был такой праведник Ной, он проповедник правды был. И сказано, что он получил откровение от Бога. Это важный момент, когда человек получает откровение от Бога. То есть сам Бог говорит к сердцу человека. Человека можно убеждать, чтобы он покаялся, но пока не получит откровение человек о своей греховности, даже если его будут побуждать, чтобы он покаялся, и он покается, это не будет результативно. Потому что только когда человек получает откровение от Бога, Бог касается сердца его и говорит ему: ты грешник, ты грешница. Если не покаешься, ад ждет тебя. И тогда только человек начинает искать лица Господня. И когда он получает откровение, что Сын Божий взял все грехи мира на себя, и что во Христе Иисусе он может получить прощение, вот когда это откровение о своей греховности и о пути спасения он получает, он приходит к истинному покаянию, к рождению свыше. Так вот, этот праведник Ной жил в очень греховное время, и он получил откровение о том, что еще не было видимо. Очень важно, что все откровения Божьи, которые приходят к человеку, они о будущем. И Бог ему сказал, что придет потоп, истреблю всех грешников на земле. И сказано, что он благоговея приготовил ковчег для своего дома. Это был не только праведник, но это был прекрасный отец. Он начал готовить ковчег, это такой большой корабль, для спасения своего дома. Получивший откровение, что Бог истребит этот мир, он сразу начал заботиться о своем доме. И сказано, что он благоговея это делал. То есть у него страх Божий внутри был. Он поверил, что Бог сказал, и это исполнится. И мы говорим сегодня о терпении, о позоре и о славе. Знаете, когда он начинал строить этот ковчег, вокруг были люди, которые жили греховной жизнью, им абсолютно было не до корабля. Они видели, как этот человек строит корабль, и реально они не воспринимали всерьез. Он терпеливо строил, И на него смотрели, как на человека, у которого проблемы с мозговыми центрами. Кто строит ковчег, большущий корабль для спасения своего дома, когда никакого дождя и никакого потопа вообще не предвидится? А он, несмотря на то, что к нему люди относились с неверием, он строил, терпеливо строил. И пришел момент, когда откровение пришло в реальность, и полился дождь. И вся семья была сокрыта в этом ковчеге, в корабле. И вот когда дождь начал литься день, два, три, 10, 15, 20 дней, вот тогда остальные, те, которые смеялись, вдруг пришли в себя, но было поздно. Бог закрыл дверь ковчега. Все, все закончилось. Время было для покаяния, он был проповедником правды. Но люди абсолютно его не слушали. Дьявол обманул их. И обман заключался в следующем. Сначала злые мысли пришли, потом злые дела пришли. И, как говорит Писание, не скоро совершается суд над злыми делами. И потому сердце сынов человеческих не боится делать зло. Посмотрите на грешников. Они живут, и ничего страшного не случается. И потому человек, который пытается жить правильно, присматривается и говорит: а где же слова Божьи, что грешники будут наказаны? Почему Бог не взыскивает с того или с той? Посмотри, как они живут. Всему свое время. У Бога очень большое долготерпение. И Ной был человеком очень терпеливым и пережил позор. И потом пришла слава, когда он спасся. Дом его был спасен. Дети были спасены. Невестки, жена были спасены. Потому что был мудрый отец. Потому что был мудрый праведник. Христос сказал о том, что в последнее время будут как времена Ноя и Лота. То есть все вернется опять, опять на круга свои. Все вернется опять к тому же. Злые мысли появятся, злые дела появятся. Никому абсолютно дела не будет до спасения в общем. И только немногие будут заниматься тем, чтобы спасти себя и свою семью. Ты занимаешься этим? Ты думаешь об этом? Это очень важно. И как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. Как было во дни Ноя, мы поговорили с вами. Как было во дни Лота, были города Содом, Гоморра и окрестные города. И там жуткий разврат был. Жуткий. От мала до велика были гомосексуалисты. И был там праведник Лот в этом городе. Он мучился в душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Не сказано, что он был проповедником правды. Не сказано этого, но он мучился. Ангелы пришли и поторопили его выйти с этих городов. Он ушел, пытался детей убедить, чтобы дети вышли. А детям показалось, что он шутит. И Господь огонь пролил с неба, и эти города были истреблены. И Сын Божий говорит, так будет пришествие Сына Человеческого. Мы должны понимать, что все, что было, то и сейчас. Та же ситуация. И мы говорим сегодня с вами о терпении, о позоре и о том, что приходит слава к тем людям, которые верны Богу. Посмотрите 16 стих 11 главы послания к евреям. Здесь говорится о том, что эти люди, праведники, они ждали благословения от Бога, и они стремились к лучшему, то есть к небесному. Потому и Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Речь идет о Новом Иерусалиме. Та же ситуация была с великим человеком по имени Моисей. Этот человек был в Египте, он был сыном дочери фараоновой, он пришел в возраст и отказался называться сыном дочери фараоновой. Посмотрите 11 главу, 25 стих. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христова пошел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою он оставил Египет, не убоялся гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Та же ситуация. В 40 лет у него все было. И рукой было подать полной власти, потому что он был сыном дочери фараонова. Умирает фараон, и ты приходишь к власти. Но Господь тревожил его сердце. Он был богатым человеком. Он был человеком при власти. Его не гнали к Богу ни болезни, ни нищета. У него все было отлично. Блудного сына голодный желудок привел к тому, чтобы возвратиться к отцу. Безденежье, нищета, друзья бросили. Все кончилось. И вот тогда он вспомнил о Боге. Этот нет. Этот все имел. Денег сколько хочешь, власти сколько хочешь, наслаждения любые. И он отказался от греховных наслаждений, сознательно. И 40 лет был в пустыне, претерпел. Терпел 40 лет. Он пережил позор, потому что оставил Египет, все, не убоялся царского гнева, ушел с Египта и практически ничего не имел. И сказано, что он захотел страдать с народом Божьим. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели все египетские сокровища. У него выбор был. Или все египетские сокровища, или страдать с народом Божьим и жить с народом Божьим и быть верным Богу. И он сделал выбор в пользу служения Богу. Это сильный человек был. И потом пришла к нему слава. 80 лет он становится человеком, вождем израильского народа. И Бог очень сильно действует через этого человека. И я хочу сказать, что вот терпение, посрамление и слава приходят тогда, когда мы верны Богу. И в жизни христиан тот же принцип. Мы должны только с вами проследить вот сегодня эти принципы. Наш текст говорит, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще. Когда человек приходит к Богу, кается, Бог касается его сердца, он находит счастье у Бога. И здесь святой Павел говорит, что есть вещи в жизни людей, которые уже пришли к Богу, что они должны свергнуть себя, первое, всякое бремя, и второе, запинающий грех. Всякое бремя – это всякую тяжесть. Человек, который пришел к Богу, иногда у него проблемы с сомнениями, правильный ли он выбор сделал. Святой Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения. И так, говорит Павел, я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Гнев и сомнения должны уйти в жизни верующего человека. Потому что иногда человек, будучи уже верующим, имеет проблемы. Некоторые имеют проблемы со страхами, некоторые с сомнениями. То есть это то, что давит на душу. Это то, что как тяжесть приходит в душу человека, и он иногда не знает, что с этим делать.
1: Здесь ответ говорит: свергнем это усилие воли, свергнем всякое бремя, всякую тяжесть. И говорится дальше о том, что надо свергнуть и запинающий грех. Сомнение человека. Иногда уже уверовал человек, а его мучит сомнение. Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния святых апостолов», 10 глава, 20 стих посмотрим. А в 10 главе рассказывается такой случай, что святой Петр был на крыше дома, и он молился, и вдруг видение ему. Видение ему, и в видении он видит разных нечистых животных, и голос с неба: «Заколи и ешь». Он еврей. Он никогда ничего нечистого не ел. И опять видение, и опять голос: «Заколи и ешь». Он говорит: «Господи, я никогда ничего нечистого не употреблял». И Бог ему говорит: что Бог очистил, не почитай то нечистым. Речь идет о том, что евреи были отделены от язычников, и они язычников считали нечистыми. И вдруг, пока он видит это видение, приходят люди и зовут его проповедовать у язычников. И как еврею ему очень сложно, потому что он никогда не общался с язычниками близко, и он считал это ниже своего достоинства. И у него глубокие сомнения. И вот смотрите, что 20 стих говорит в 10 главе. Дух Святой говорит апостолу Петру: «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Иногда человек мучится в сомнениях. Это то бремя, та тяжесть. Сомнение – это второе мнение. Как соучастие, сострадание, а то сомнение. Два мнения. Одно мнение Божье, одно мнение человеческое. Сомнение. Вторая мысль говорится о том, чтобы мы не имели запинающего греха. Откройте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Здесь говорится интересно: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, сатаной? Или какое соучастие верного с неверным?» Здесь говорится о том, что верующий человек, он должен отделиться от этого мира внутренно. Мы из мира этого никогда не можем выйти и не выходим. Но верующий не должен ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей, не стоять на пути грешников. Он не должен метаться между Богом и между грешниками. Нужно определиться. Нужно сказать конкретно: вот моя позиция, вот я так живу. И Писание говорит: отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Проблема многих верующих, что они хотят нравиться и Богу, и миру этому, а оно не получится. Надо определиться, надо нравиться кому-то одному, или Богу, или этому миру. Потому что мир отлично чувствует, насколько человек искренне любит Бога. Они не знают Библию, но они знают, как мы должны жить. Они многого не понимают, но интуитивно они понимают, искренне верующий человек это, или он мечется между тем, чтобы понравиться грешникам и понравиться Богу. Свергнем с себя всякое бремя, всякий грех. Иногда человек входит в ту или другую церковь, слушает Слово Божье, и у него определенные грехи, которые его мучают. У одного это может быть алкоголь, у другого – курево, у третьего – какая-то сексуальная нечистота, у четвертого – любимый идол в жизни, в сердце он. И Бог говорит: с этим надо расстаться. Тебе что-то с этим надо делать, потому что ты не можешь угодить Богу, имея вот эти проблемы внутренние. И сказано, что надо свергнуть запинающий грех. Это опять усилие воли. Надо определиться: я этого делать не буду. Я хочу, чтобы моя была жизнь чистой. Святой Павел говорит, что мы предоставляем себя совести всякого человека. Любая грань жизни открыта, и он в любой грани жизни поступает перед Богом. И Павел еврейским христианам говорит, что вы должны свергнуть себя всякое бремя и запинающий грех. Проверь свое сердце. Насколько сердце полностью очищено от запинающего греха. Наш текст говорит: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И опять усилие воли. Некоторые думают, что я пришел, я помолился, и пусть Бог делает все за меня. Нет. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Сражение против греха – это когда человек исповедует свой грех. И, как говорит Писание, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного человека. Когда поиск праведности, чистоты у человека внутри лежит. И когда он сражается, сражается, как здесь говорится, до крови сражается. То есть очень сильно сражается. Есть книга Ионы. Это у Библии такая книга, пророк Иона. И там интересная такая ситуация сложилась. Еврейский пророк Иона послан в языческую столицу Ниневии. И Ниневия жила очень грешно. И Бог говорит этому пророку, иди и скажи им, чтобы они покаялись. А Ниневия угнетала евреев. Он не хотел абсолютно идти, чтобы его враги покаялись. Ну, расчет был очень простой. Иона знал, что возмездие за грех – смерть. Иона знал, чем грешнее будут враги, тем скорее Бог накажет их. Бог ему говорит, что иди, говори им о покаянии, а он не хочет. На корабль сел и фарцис. И потом буря очень сильная поднялась, и настолько сильная, что корабельщики не могли ничего сделать. И тогда все-таки Иону по его просьбе выбросили в море, его проглотил кит. И когда он там в чреве кита был, он начал молиться. Он 3 дня там был и 3 ночи. И в конце концов кит приплыл к берегу, и Иона пошел в Ниневию. И когда он пошел в Ниневию, он начал проповедовать и говорит, покайтесь, покайтесь, потому что через 40 дней Ниневия погибнет. И вот посмотрите 3 главу 8 стих. Здесь говорится, крепко вопияли к Богу ниневитяне. Каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И ничего не ели, ни люди, ни скот. И дальше 9 стих. Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий свой гнев. Это покаяние ниневитян. То есть они начали крепко искать лица Господня. Начали каяться, и Бог помиловал их. Человек ходит на различные богослужения, слушает различные проповеди, беседы религиозные. Человек думает потом об этом. Думает, как поступить, что делать. И он понимает, что когда он приходит в церковь, его Бог обличает, потому что Дух Святой всегда укажет нам на наши грехи. У него отличная память, и он знает, что мы делали в этой жизни. Он картины из нашей жизни перед нашими глазами поставит, и никуда не уйдешь. Никуда не уйдешь, потому что он умеет судить. И такая ситуация внутри складывается у грешника, что ему что-то надо делать. Или каяться, или дальше жить во грехах. И он долго не будет ходить в собрание. Если он не покается, он бросит и уйдет, потому что Дух Святой его обличает. И он понимает, что здесь Бог говорит к его сердцу. Тебе нужно определиться. Тебе нужно определиться, что делать со своей душой. Потому что еще Христос сказал, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Здесь говорится, что с терпением проходить предлежащее нам поприще. Вы знаете, терпение происходит, как говорит Писание, от скорби. От скорби происходит терпение. Только от скорби происходит терпение. Когда человек много переносит в скорбях, в трудностях, он может научиться или терпению, или станет раздражительным и гневливым человеком. Святой Иаков говорит так, 1 глава, 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Процесс очень медленный и очень мучительный. Иногда человек терпелив пока на людях, а когда дома живет с близкими, невозможно жить. Раздражительный, гневливый, приходит в ярость. Совершенно другой человек, чем на богослужениях. Почему? Потому что нет терпения. Что у нас с тобой с нашим терпением? От терпения происходит опытность, а от опытности надежда. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Какое счастье,

Малым терпением. Интересный случай рассказывает. В одной семье, эта семья посещала какую-то церковь, у них было 5 детей. Отец был художник. И когда он начинал рисовать небо, мама, его жена, ходила и говорила детям: «Тише, тише, папа небо рисует. Если вы его, ну, в общем, приведете к тому, что он начнет кричать, будет вам. Папа небо рисует». Интересно, какое небо рисуют папы, которые сидят в этом зале дома своим детям? Какое небо рисуем? Очень важно, чтобы мы были терпеливы. Второй случай. У человека был очень тяжелый сосед. У нас иногда могут быть очень добрые соседи, а у кого-то очень тяжелые. И верующий человек при следующем искушении начал кричать на соседа и говорить: «Я тебя 40 лет терпел, теперь терпеть тебя не буду». Может, 40 дней осталось терпеть, а ты не выдержал? Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 4 стихе говорится: «Во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Здесь говорится о великом терпении. Подумай над своим терпением. Очень важно, чтобы мы были очень терпеливыми людьми. Бог знает наше терпение. В Откровении, во 2 главе, в 19 стихе, ангелу Фиатирской церкви говорится: «Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». Я абсолютно знаю. И дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение знает Бог. Следующая мысль. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Он претерпел крест, сошел с неба, оставил все абсолютно и претерпел крест. Апостол Павел, Деяния святых апостолов, 20 главе, 24 стихе, говорит: «Но я ни на что не взираю, кроме Иисуса Христа, и не дорожу своей жизнью, только бы мне исполнить служение, которое дал мне Господь». Он как спортсмен на ристалище бежит так, чтобы получить венец. Для него одна мысль, одна цель – получить венец от Бога. Пройти с терпением предлежащее поприще. Когда Христос был на земле, Он однажды сказал одному человеку так: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежный для Царствия Божьего». Это внутри происходит решение. Я буду служить Богу, чего бы мне это ни стоило. Я буду верным Богу, чего бы мне это ни стоило. И вот когда человек терпеливый, когда он готов пройти любое посрамление, тогда приходит благословение. У Лота, о котором мы сегодня говорили с вами, была жена, и когда она вышла вместе со своим мужем и двумя дочерьми из Содома, она прошла определенный путь, а потом оглянулась и стала соляным столбом. Так говорит Писание. То есть, когда человек начинает следовать за Богом, а потом проходит определенное время, и он начинает тосковать о сладости греха, манящая сила греха возвращает его на те же пути. Почему? Потому что внутри не было решения серьезного. Я буду служить Богу, я хочу пройти терпение и посрамление, я хочу угодить Богу. О Христе, как мы уже говорили, сказано: претерпел крест, пренебрегший посрамление. Он сказал Богу: «Вот я иду исполнить волю Твою, Господи». Речь идет о том, что Сын сказал Отцу. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Если ты можешь терпеть, если ты готов пренебречь посрамление, тогда придет и благословение. Бог дал Иисусу Христу великое имя. Бог дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Его преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Эта слава к Нему пришла тогда, когда Он претерпел крест и пренебрег посрамление. Люди издевались над Ним, распинали, смеялись, кричали, унижали Его. Он все это пережил и все это претерпел. Знаете, в чем ошибка верующих? Они хотят, чтобы сразу слава Господня и благословение пришли в их жизнь. А вот насчет терпения, изменения характера, насчет того, чтобы пренебречь посрамлением, они не хотели бы этого.
Они бы хотели, чтобы сразу пришла слава. И текст наш говорит: «Помыслите о претерпевшем такое поругание над собою от греха».

грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вспомни, что сделали со Христом. Вспомни, какой позор он пережил. И вспомни, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Удивительная вещь, удивительная вещь. Христос своим последователям говорит, что «я прощаю тебя». Тебе придется изменять свой характер, тебе придется претерпеть многие скорби, трудности. Я не говорю тебе, что я избавлю тебя от всех трудностей. Я говорю, что я дам тебе силы пройти эти скорби и трудности, чтобы изменился твой характер. И удивительно, миллионы людей идут за ним и остаются верными ему. Обычно любые политики говорят: «Ты только пойди за мной, и я тебя таким счастливым сделаю. Ты увидишь, какое счастье будет, когда я буду избран». А этот нет. Этот говорит: «Ты знаешь, если ты идешь за мной, я тебе сразу говорю, что у тебя будут сложности, трудности, непонимание людей будет, проблемы будут. Но я говорю тебе, что ты пройдешь все это. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир», говорит Сын Божий. То есть он говорит: победа будет у тебя, но ты знаешь, что любая победа дорого стоит. Легкая победа абсолютно не ценится. Я хотел бы сегодня призвать к покаянию тех, которые готовы покаяться. Я хотел бы призвать к покаянию тех, которые действительно хотят следовать за Богом. Христос сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши». Поэтому давайте сейчас встанем. Музыкальная группа будет петь песню. Кто из верующих чувствует, что надо свергнуть всякое бремя в своей жизни, всякую тяжесть, пройдите для покаяния. Кто из тех, которые еще не покаялись и не приняли Иисуса Христа в свое сердце, вы можете тоже пройти для покаяния и сказать: «Господь, это я, сын твой, вдали был, а теперь каюсь пред тобой и хочу, чтобы ты вошел в мое сердце». Решай, что тебе делать с Иисусом.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Снежный барс, снежный леопард или ирбис – крупное хищное млекопитающее семейство кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Эти животные могут совершенно невероятное – прыгать по различным горам с наклоном 90 и более градусов. Невероятно, эти кадры надо видеть. Кадры вы увидите в нашем телеграм-канале «События через призму Писания», а мы только скажем, что снежный леопард способен на такое для нас непостижимое, как для людей. Потому что Творец заложил в нем все необходимые навыки, чтобы он мог жить и выживать в условиях дикой природы. Благослови наш Создатель, который сотворил каждого такой, какой он должен быть. Римлянам 9 глава, стих 5. В Подмосковье 57-летний житель Балашихи покончил с собой после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson. Своей жене он написал, что ремонт ему навязали в одном из местных центров. Известно, что клиенту сервисного центра выставили огромный счет, но сразу после ремонта двигатель снова сломался. По словам близких, последние две недели мужчина был в депрессии. Его тело нашли в лесу, рядом с ним лежало огнестрельное оружие. Главная причина убийств – убийство другого или убийство себя – кроется не в какой-то отдельной проблеме. Она кроется в греховной генетике прародителей человеческого рода – Адама и Евы. Бытие 4 глава, стих 8. Генетика идет со времен еще второго поколения людей. Первые дети Адама и Евы, Каин и Авель, что сделал Каин брату, Бытие 4:8, и сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. Когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот еще откуда все это идет. И то, что мы видим сегодня, это проблема, идущая оттуда, но находящая свое место в каждом новом поколении людей. Кто с этими генами лучше совладает? Тот не совершает такого, но все равно в жизни очень много проблем. Кто-то совладает хуже и совершает такое, о чем мы сейчас говорили. Смысл только один. Иисус Христос может. Только Он может освободить от власти греховных ген Адама. Только в Иисусе можно решить абсолютно любую проблему. Ведь по вере человек становится ребенком самого Бога. Римлянам 6:18, радостная весть от Иоанна, 1 глава, стих 12. По словам младшего пастора Самсона Акбибора, разрушение здания общины, искупленной христианской церкви Бога в городе Кантагора, Нигерия, около 3 часов ночи, стало вторым случаем, когда мусульмане разрушили молитвенный зал на этом месте. Первый случай произошел 10 лет назад, когда исламисты сожгли здание еще строящейся церкви. И в первом и втором случае все сгорело. Дьякон церкви Джон Абое призвал мусульманских лидеров города принять меры по сохранению религиозной свободы христиан, преимущества в мусульманском районе местного самоуправления Кантагора. Прискорбно, но факт, что христианские церкви во многих местах мир становится предметом нападений и других варварских действий со стороны христиан-ненавистников. Поэтому и нужно заметить, что храмом Бога после первого прихода Христа не названо больше никакое сооружение, но человек, верующий в Иисуса. Мы прочитаем 2 Коринфянам 6:16. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Как прискорбно бы это ни звучало, Прискорбно терять собственность. То, куда ты вкладывал силы, деньги. То, где ты собирался. Это очень, конечно, трагично. Но это все-таки не главное. Потому что главное – это сам человек. Иисус Христос основал церковь не из зданий, а из людей. Эту церковь не то что ненавистники, ее даже врата ада не одолеют. Матфея 16 глава стих 18. Благодарите Бога за принадлежность к церкви Христа и молитесь за всех гонимых за Его имя. Не так давно жители города Куритибы, Бразилия, заметили в небе неопознанный летательный объект. Простонародье НЛО. Некоторые специалисты уже якобы подтвердили подлинность видео с летающей тарелкой. Командование ВВС страны не дали по этому поводу объяснений. Ох уж эта тема инопланетян. Она излюбленная у СМИ. Сколько и где эти гуманоидов не видели? Сколько тарелок люди видели? Сколько их самих? Все хотят они вот с землянами установить контакт. Да что-то не получается. Инопланетяне и НЛО — это только одно из множества других явлений, с чем сталкиваются люди. Кто-то йети видел, кто-то русалку, кто-то лешего, кто-то домового. И кого-то домовой даже пробуждал удушением. Что сказать? Так это то, что это все поле одной ягоды. Какой? Самое что ни на есть сатанинской. Бесовской. Это все бесы, которые вводят людей в заблуждение, чтобы те дальше об этом распространялись. Но это еще не самое страшное. Самое страшное то, что после таких встреч у людей от испуга может случиться что-то плохое. Все бесы боятся Христа. Если прогоните их именем Иисуса, от нечисти не останется и следа. Гарантия 100%. Проверьте сами, расскажите об этом друзьям. Ведь Иисус уже все сделал за нас. Колоссянам 2:15. Иисус уже отнял власть у них. У властей и начальств властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Слава Иисусу Христу! На этом наша передача подошла к концу. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Остаться на беговой дорожке. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Помазание Святого Духа учит вас всему, и оно истинно и не ложно». Самый быстрый в мире незрячий бегун Дэвид Браун из паралимпийской сборной США считает, что обязан своим успехом Богу, совету матери «не сиди без дела» и своему направляющему в беге ветерану спринта Джерому Эвери. Соединенный с Брауном специальным приспособлением, Эвери направляет его победные забеги словами и прикосновениями. «Главное – прислушиваться к его сигналам», – говорит Браун, который, по его же словам, мог бы улететь с дистанции в забеге на 200 метров, где дорожка изгибается. «Изо дня в день мы вырабатываем стратегию бега и при этом общаемся с помощью не только словесных, но и тактильных сигналов», – рассказывает спортсмен. «В забеге по жизни мы имеем особое благословение небесного направляющего. Наш помощник, Святой Дух, направляет нас, когда мы следуем за Ним. Это я написал вам об обольщающих вас», – написал Иоанн. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но самое это помазание учит вас всему». Иоанн обращал это наставление к верующим своего времени. Они сталкивались с антихристами, которые отвергали то, что Иисус – Мессия. Таких людей мы встречаем и сегодня. Но Святой Дух, наш направляющий, ведет нас в следование за Христом. Мы можем довериться Его водительству. Прикасаясь к нам своей истиной, Он удержит нас на беговой дорожке. Насколько вы чутки к руководству Святого Духа? Как вы можете лучше прислушиваться к тому, как Он ведет, предупреждает и направляет вас? Боже, настрой наши сердца на руководство Твоего Святого Духа, чтобы мы бежали к Твоей истине, а не ко лжи.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, я бы хотел обсудить очень такой важный вопрос, важную тему. Особенно это этим вопросом задаются люди, которые претендуют на то, что они являются атеистами, хотя атеисты даже во что-то верят. Я бы хотел обсудить такой вопрос, как добрый Бог может допускать зло и страдания. Это интересный вопрос. Мы, как христиане, должны дать на него ответ. И поэтому часто встречаешься с людьми, когда говоришь о Господе. Это самый, наверное, основной аргумент номер один, который люди поднимают. Всегда практически поднимают этот вопрос, это в списке номер один. Если Бог благ, Он добр, Он бы уничтожил зло, ведь Он же всемогущий, Он же все может. Поэтому, и что по моим наблюдениям, даже люди, которые задают этот вопрос, в основном сами когда-то пережили некоторую трагедию, какую-то трагедию. Знаете, мне однажды удалось пообщаться с одним мужчиной, когда он очень эмоционально говорил о том, что как его знакомый или знакомые потеряли маленького ребенка. И когда он об этом говорил, казалось, что он не настолько спокойно говорит, как будто бы отвергает существование Бога. Но именно с такими эмоциями, как будто бы высказывая свою обиду нам, через которых он хочет эту обиду передать Богу. И это интересный вопрос, это правда, мы задаемся, и мне кажется, наступает, возможно, кризисный момент в жизни даже христиан, которые рано или поздно, сами христиане, задают себе этот вопрос. Итак, тогда что получается? То есть Бог, Он сотворил зло? Ведь Бог же все сотворил, то есть и зло в том числе. Но такой аргумент уже в корне неверный. Почему? Бог создал все, это верно. Но также мы видим, что зло тоже имеет место быть. Дело в том, что зло само по себе не существует. Зло – это отсутствие или искажение добра. Например, болезнь нашего организма. Наверное, в большинстве случаев ребенок, рождающийся в этот мир, приходит в этот мир здоровым. Но в силу неких обстоятельств, возможно, наследственности, есть какой-то порог, вызвавший или ставший причиной нашей болезни. Поэтому что-то вмешалось в доброе создание. То есть отсюда мы делаем вывод, что что-то вмешалось в доброе создание Бога. Откуда пришло это изменение, это искажение, этот порок, эти дефекты? Откуда это все пришло? Итак, Бог не создавал зла, но зло происходит. И Бог его попускает. Так откуда это зло? Откуда источник зла? Давайте посмотрим на человеческое моральное разложение. То есть мы его назовем моральное зло. И посмотрим также потом на природное зло. То есть природное зло выражается, скажем, в природных катаклизмах в окружающей среде. Почему Бог не создал человека, чтобы он не творил зла? Самый главный ответ на этот вопрос заключается в свободе воли. Да, именно свобода воли является причиной зла. Отсюда мы принимаем свои собственные решения без принуждения и жнем соответствующие последствия. Свобода. Задайтесь вопросом, потому что когда мы задаемся вопросами зла, каких-то негативных качеств, что-то негативное, когда мы описываем, обычно задавая этот вопрос, мы позиционируем себя как наблюдатели, как судьи, но никогда не задаемся таким вопросом. Давайте зададимся вопросом, насчет нас самих. Задайтесь вопросом, почему Бог не поставил ограду моим устам, когда я нагрубил папе? Или когда я нагрубил маме? Когда я нагрубил своей жене, возможно, не был вовремя завтрак приготовлен, или я не смог найти свои носки, или еще что-либо. Своему мужу, не признавая его авторитет, таким образом делая его тряпкой. Возможно, я нагрубил своей бабушке или дедушке. Почему в тот момент Бог не поставил ограду моим устам? Давайте начнем с вопроса зла в наших собственных сердцах и в наших собственных домах. Потому что когда мы задаемся именно вопросом то, что происходит в наших собственных сердцах, тогда, наверное, картина зла становится более ясной. И откуда оно появляется? Бог сделал зло возможным, даровав свободу воли. Мы видим, чем это обернулось в Эдемском саду, но зло становится реальностью через наш выбор. И именно в Эдемском саду, Эдемский сад тому подтверждение. Зло становится реальностью через наш выбор. Вы знаете, возможно, кто-то из вас, который смотрит это видео, не является верующим человеком. И если кто-то знаком с текстом Библии, то мы все знаем о грехопадении человека. То, что произошло в Эдемском саду, когда Ева, первая женщина на земле, вкусила запретный плод от дерева познания добра и зла, от которого Бог запретил вкушать. Практически Бог дал все. Но даже если немножко отойти от темы, некоторые, возможно, скажут, я не верю в Бога, я не верю в существование Эдемского сада и так далее. Но, знаете, есть такой очень интересный факт. Если мы даже возьмем народы мира, все народы мира практически, и посмотрим и изучим их мифы и легенды, в каждом, практически в каждом народе, племени существует легенда или миф о совершенном мире, в котором когда-то обитали первый мужчина и первая женщина. Также существует и повествование о всемирном потопе. Тому доказательство есть Гранд Каньон в Соединенных Штатах. И даже ископаемые представители океанского или морского мира, которые находили на вершинах гор. То есть это свидетельствует о всемирном потопе, который даже покрывал горы. Возможно, для кого-то, конечно, является этим аргументом, что это аргументом, то, что христианство на самом деле позаимствовало эти повествования с языческих религий. Но, дорогие друзья, мы можем задаться также простым вопросом. Если бы я был первым человеком на земле и увидел этот Эдемский сад, Эдемский рай, или я был из тех восьми душ, как Ной и его сыновья, которые выжили, пережили этот потоп, конечно, мы приходим к логическому, разумному заключению, что мы то, что пережили, бы передавали из поколения в поколение. Это не то, что подтверждает истинность существования Бога. Это подтверждает то, что христианство на самом деле... Ведь подумайте, только Христос, то есть Бог во плоти явился 2000 лет назад. Но открывая первые страницы Библии, в книге Бытия мы читаем первую строку, где написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Поэтому христианство берет свое начало в начале, то есть зарождение нашей планеты Земля и всей Вселенной. А Бог сам является вечным Богом. Итак, я немножко отошел от темы, но так почему Бог дал, давайте теперь зададимся таким вопросом, почему Бог дал свободу воли? Зачем тогда Бог даровал свободу воли человеку? Потому что мы не могли бы принять решение любить, радоваться, творить благо, творить добро. Мы были бы роботами, которые бы просто были запрограммированы. Скорее всего, это было бы результатом эволюции, что уже ее опровергает, как несостоятельную теорию. Вообще, даже ее теорией нельзя назвать, потому что даже отсутствующие звенья в цепочке развития человека и других существ, их просто не существует. Ни раз мы не находили, чтобы, там, скажем, лошадь превращалась в кошку. Мы не находим таких подтверждений. То есть таких подтверждений нет. Этих отсутствующих звеньев просто нет. И если бы мы развивались под одними и теми же условиями в окружающей среде, почему мы не получились все однополыми? Почему в мир примерно рождается половина женщин и половина мужчин для продолжения нашего рода? Почему? Кто этим всем заведует? Кто это все решает? Почему не произошло никакого сбоя в нашей ДНК, чтобы мы рожали только мужчин или только женщин? Такого не происходит, друзья. Даже рассматривая, поэтому Библия пишет нам, послание к римлянам, что даже через рассматривание творений мы безответны. То есть мы не будем, в английском переводе, мы не будем иметь оправдания, представь перед Богом, что как будто его нет. Поэтому единственное, что мы можем сегодня делать, это подавлять истину неправдою. То, что в принципе и происходит. Итак, если бы мы были роботами, в чем смысл был бы вообще творение? Это сделало бы Бога эгоистом. Другими словами, Бог хотел, чтобы мы в свободе выбора стали любить Его. Я недавно смотрел документальный фильм про роботов в Японии. Ни для кого не секрет, что в Японии настолько развита эта сфера, что роботы, уже даже в ресторанах обслуживают людей. Есть такие рестораны, где они обслуживают, приготовят коктейль, они поддержат даже какой-то разговор. Но мы с вами понимаем, что все-таки они ограничены. Ограничены программой. Мы не ограничены. В нас Бог вдунул дыхание жизни, дух. Дух именно наш выражает нашу индивидуальность. Наше тело, наша плоть — это всего лишь одежда, которой мы временно пользуемся. И она также ветшает, согласно второму закону термодинамики. Все в этом мире ветшает, то есть становится старым, изношенным. У нас есть индивидуальность. Есть индивидуальность, есть свобода выбора. Не все люди мыслят одинаково. Поэтому, знаете, у нас даже говорят так. Из-за свободы воли насильно мил не будешь. То есть никого невозможно насильно заставить любить. Да, есть практика в некоторых арабских странах, или практика даже в средневековой Европе, когда девушку выдавали замуж против ее желания. Возможно, это даже и с парнями происходило. Был брак по расчету или по каким-то симпатиям. Но прожив всю жизнь в браке с человеком, это не означает, что ты его любишь или ее. Поэтому есть такое выражение в русском языке, да, насильно мил не будешь. Это еще раз подчеркивает свободу нашей воли. Вообще не было бы возможности выражать любовь без свободы воли. Насильственной любви не бывает. Принуждение любить не рождает любви. Это опять решение. Сегодня очень легко пары разрывают свои отношения, семьи рушатся только по одной причине. Я часто слышал эти причины. Я его разлюбила. Я его больше не люблю. Или я ее больше не люблю. Мы всегда ожидаем некого такого мистического или какого-то магического снисхождения на нас. И что вот вдруг это придет. А если оно все затухает, значит, любовь пропала. Все. Мы не хотим нести ответственности. Так же происходит и у нас в христианской жизни, друзья, правда. Бывает так, что наши отношения с Господом не на уровне находятся, и есть такое понятие даже у христиан, как охлаждение веры, охлаждение любви. Любовь стала холодной. Во многих охладеет любовь, даже в конце времен написано. Дело в том, что мы не должны ожидать этой любви как некой чувственности. Во многих, и даже в ангельских церквях мы сегодня наблюдаем, как будто бы это некая чувственность, как будто бы вот что-то сейчас вот со мной сделает Бог. Я не отрицаю, что Бог сегодня может вмешиваться в сферу наших чувств, поменять что-то в нас. Но затем он говорит: теперь иди дальше и делай сам. Теперь на тебе лежит ответственность. Не зря часто Библия нам говорит в повелительном наклонении. Сам Иисус, когда сказал: люби врага своего, любите врагов своих. Это повелительное наклонение, это повеление, это заповедь. Это должно исходить из нашего собственного решения – любить. Нет такой причины. Я разлюбил все. Это то же самое, что сказать: я не хочу больше нести за это ответственность. Я не хочу любить. Я принял решение не любить. Поэтому решение любить принимаем с вами мы, друзья. Если мы принимаем также решение не любить, отсюда и рождение зла. Но если Бог, возможно, зададитесь вы вопросом, всемогущий, почему он просто не остановит моральное зло, не остановит это моральное разложение? Нам нужно внимательно отнестись к одной из характеристик Бога как всемогущий. Знаете, здесь очень, я наблюдаю очень много игры слов. Можно играть словами, но Бог не может лгать. Например, Бог вот не может лгать. В послании к евреям, написано в 6 главе 18 стихе, невозможно Богу солгать. Невозможно. Ложь противоречит самой сущности, самой природе Бога. Поэтому Бог не будет делать что-то типа, как говорят сегодня, а может ли Бог сделать квадрат кругом? Или камень настолько тяжелым, что он не сможет его поднять? Есть решение, которые мы принимаем, но ты не будешь заниматься какими-то глупостями. Так же и Бог, он не будет заниматься какими-то глупостями. Ты же можешь себе перерезать горло? Можешь. Есть у тебя на это возможности? Есть. Нож рядом? Да, рядом. Но зачем тебе это? Зачем ты будешь себе перерезать горло? Так же и Бог. Он не будет заниматься такими глупостями. Бог всемогущий, а может ли он согрешить? Звучат вопросы. Или камень сделать тяжелее себя, чтобы не поднять. Это глупости. Он не будет этим заниматься так же, как и ты, человек, который есть дух жизни. И ты понимаешь, что это глупости. Если только ты не впал в депрессию и решил свести счета с жизнью. Так если Бог создал нас со свободой воли, может ли Бог уничтожить моральное зло? Вопрос. Может ли Бог уничтожить моральное зло без того, чтобы не уничтожить нас? От кого это моральное зло поступает? Однажды он уже принял такое решение. Господь принял такое решение. И причиной тому было зло человеческого сердца с его зарождения. Так Писание нам говорит. И первый мир был потоплен водой. То есть был всемирный потоп. Поэтому зачем создавать мир и людей со свободой воли, а затем уничтожать его? Поэтому Бог увидел Ноя, праведного человека. Сохранив 8 душ, он продолжил род человеческий и пообещал нам в завете, в символе радуги, что он никогда больше землю не будет уничтожать. В следующий раз он придет как судья живых и мертвых, и каждый из нас предстанет перед его судилище, чтобы дать отчет согласно своим делам, которые мы делали. Так говорит Писание. Люди некоторые отрицают, что они предстанут. Христиане говорят, на суд не приходят. Но это немного другой вопрос. Но Павел часто пишет: мы предстанем, то есть включая и себя в это число. То есть, ну, если апостол Павел предстанет перед этим судом, как мы можем себя исключать? Каждая, всякая плоть предстанет перед судом. Предстанет. Там, где написано «на суд не приходит», в английском переводе Библии это более ясно. То есть на condemnation там есть именно как на осуждение. То есть уже как на свершение суда. Это другое дело. Это совершенно разные понятия. Поэтому Бог не уничтожает нас, хотя существует очень много зла. Он завел этот механизм, свобода воли. Мы выбираем, мы делаем свой выбор, пожинаем последствия своего выбора. Но здесь то, что мы не уничтожены, как раз и появляется Божья милость и долготерпение. Бог не может заставить нас в свободе совершать правильный выбор, совершать доброе, творить добро. Он не тиран, тогда нет смысла свободы воли. Поэтому единственным выходом для Бога уничтожить зло – это лишить нас или уничтожить нашу свободу. Поэтому христиане признают нынешнее положение дел, что мир лежит во зле, но когда-то Бог придет и победит зло, уничтожив этот мир и сотворит новую землю. Но это уже будет суд. Эта новая земля будет свободна от зла, страданий и смерти, слез, болезней. Эта новая земля будет свободна от этого. А как насчет природных катаклизмов, да, природного зла? Некоторые скажут, что, например, землетрясение – это результат движения тектонических плит, и это верно. И также и такие процессы приносят человеческие жертвы, но для жизни на Земле, например, также необходимы кислород, солнце и вода, но тем не менее мы можем получить солнечный удар и утонуть в той же самой воде, в море. Природные катаклизмы – это результат морального зла, морального разложения. Поэтому все, что мы сегодня наблюдаем в природе, это результат проклятия нашей планеты. Результат опять-таки же, выбора человека. Миллионы, мы также можем подумать над тем, как миллионы африканцев сегодня гибнут от голода, потому что их коррупционные государства не позволяют доставлять продуктам питания страдающим от голода людям. Не потому, что земля не производит достаточно продукции. Нет. А из-за того, что они коррумпированы. Те, которые стоят в лидерских позициях, коррумпированы. Опять выбор. В таких случаях мы опять возвращаемся к человеческому фактору, который выбирает человек, который избирает зло. Извиняюсь. И это опять мы возвращаемся к свободе воли. Свободе выбора. Мы можем только признать, что у Бога достаточно моральных причин, просто смириться перед этим, чтобы позволить природным катаклизмам иметь место. Достаточно. Даже всмотревшись в свое собственное сердце, мы уже можем признать смиренно, что этого уже достаточно. Итак, проблема зла существует, но это не означает, что она непреодолима. Моральное и природное зло – это побочный продукт Божьего совершенного творения. Это искаженное Божье творение. В силу нашей свободы воли, свободы выбора, который мы сделали, это не означает, что мы можем винить только Адама и Еву. Ежедневно ты можешь посмотреть тот выбор, согласно своей свободе воли, который ты делаешь. Ты сегодня можешь поругаться, ты сегодня можешь стать причиной разлада в семье и развода в семье. Это сделал ты. Это было твоим выбором. А последствия проклятия даны, чтобы сдерживать зло. Поэтому сегодня природные катаклизмы или болезни сегодня существуют, чтобы в какой-то мере даже сдерживать зло. Или для того, чтобы слава Божья даже в людях проявилась. И таким образом, чтобы мы ценили то, что имеем. Смотря сегодня на инвалида, который сегодня умеет радоваться жизни, и ты, человек, у которого есть руки и ноги, но ты сидишь сегодня в глубокой депрессии и думаешь свести счета с жизнью, Думаешь, покончить жизнь самоубийством? Посмотри на этого инвалида. Скажи, разве тебя не ободрит это? Разве не заставит задуматься над тем, что у тебя все-таки есть смысл для того, чтобы жить? Поэтому даже через вот это искаженное Божье совершенное творение мы сегодня наблюдаем даже за этими дефектами, и мы можем принять решение. Через эти дефекты Бог может даже прославиться. Бытие, в первой книге Бытия, 3 главе 17 стихе, из Библии, написано в Библии. Бог, обращаясь к Адаму, сказал: «Проклята земля за тебя». Поэтому, дорогой друг, вопрос другой. Вопрос заключается в другом. Но что мы можем сделать, чтобы что-то изменить к лучшему? Бог непременно несет ответственность за факт существования свободы. Да, Он так решил. Факт существования свободы. А человек, но человек, мы с вами, несем ответственность за поступки, истекающие из этой свободы воли, из этого свободы выбора. На нас лежит большая ответственность. Поэтому, дорогой друг, сегодня, возможно, если ты еще не являешься верующим человеком, есть очень много вопросов, которые мы сегодня подняли. Это хорошая пища для размышлений. Бог установил 10 заповедей, и написано также в Писании, что закон стал для нас путеводителем ко Христу. Законом мы не спасаемся, делами мы не спасаемся. Но, дорогой друг, подумай сегодня через призму 10 заповедей во свете Писания. Там написано: «Не кради, не пожелай жены ближнего твоего, не завидуй, имей только одного Бога, Ему только одному служи и Ему поклоняйся». Если мы пройдемся через эти заповеди, даже если у тебя в жизни была какая-то маленькая кража, ну незначительная, но была кража, если сегодня ты посмотришь на свою жизнь, Иисус Христос сказал, что уже тот, кто в сердце уже согрешил с женщиной, то есть это уже является грехом. То есть в глазах Божьих мы уже достойны принять весь Его гнев. Справедливость Божьего гнева должна излиться на нас. И представь сегодня, что как будто бы ты стоишь перед этим судилищем, и за тебя вступается адвокат. Этого адвоката зовут Иисус Христос, который 2000 лет назад, Бог во плоти, явился в этот мир и взял твои и мои грехи на крест. Он был распят, Он проливал эту кровь, и на третий день Он воскрес для нашего оправдания, и чтобы мы стали, что символизирует также новое творение, чтобы ты сегодня стал новым творением. Поэтому ты можешь прийти к Господу, попросить у Него прощения, принять Его как своим личным Господом и Спасителем, то есть Господином, Царем своего сердца. А это значит, что теперь, с этих самых пор, на тебе лежит ответственность творить добро, поступать согласно воле Божьей, изменяться и возрастать в Боге. Если у тебя возникли какие-то вопросы, ты можешь написать на ящик электронной почты, который представлен ниже в описании этого видео. Это max.volkov@minister.com. Всего вам доброго, благословений.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
3: А после двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда же пришел он в Галилею, приняли его галилеяне, видевшие все, что совершил во время праздников в Иерусалиме, так как и они ходили на праздник. Итак, пришел Иисус опять в Кану Галилейскую, где он претворил воду в вино. И был там один царедворец, сын которого был болен в Капернауме. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пошел к нему и просил его прийти и исцелить его сына, потому что он был при смерти. Сказал тогда ему Иисус: «Если не увидите знамений и чудес, не уверуете». Говорит ему царедворец: «Господи, приди, пока не умерло мое дитя». Говорит ему Иисус: «Иди, сын твой жив». И поверил человек слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. И когда он был еще в пути, его встретили слуги и сообщили ему: «Сын твой жив!» Тогда он спросил у них, в котором часу ему стало лучше. И они сказали ему: «Вчера, в 7:00, горячка оставила его». Тогда понял отец, что это было в тот час, когда сказал ему Иисус: «Сын твой жив!» И уверовал сам и весь дом его.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Секрет успеха».
1: Какая захватывающая история жизни Иосифа, записанная на страницах Старого Завета. Она вдохновляет нас к вере в Бога и всему, что такая вера дает человеку – добрые подвиги, нравственность, мужество, святость, преданность и полная безоговорочная отдача себя Иисусу Христу. Те, которые, хотя до некоторой степени знакомы с Библией, знают, что в ней имеется целый ряд жизнеописаний людей, то есть библейских биографий. Они очень ободряющие, и из них можно почерпнуть много уроков для себя. Здесь мы должны смотреть на божественные принципы и истины, которыми руководились эти люди. Мы делаем большую ошибку, если думаем, что можем собственной силой и инициативой подражать образу жизни этих людей. Каким хорошим примером является жизнь Иосифа, особенно для молодежи? Мужество Иосифа, его героизм, спокойствие и равновесие при всяких обстоятельствах жизни, непоколебимая вера – все это так ценно в нем. Эти качества еще ярче выражаются, когда обращаешь внимание на тяжелые и безвыходные ситуации, в которые попадал Иосиф в юные годы. И тем не менее, когда Иосифу было 30 лет, он стал правителем Египта. Один фараон был выше его. И в чем является секрет такого невероятного успеха в этом человеке? Имейте в виду, что когда мы говорим об успехе, то это не значит обязательно быть знаменитым или богатым или еще что-то другое, что поощряло бы похвалу людей. Нет. Когда мы говорим об успехе, то мы подразумеваем то, за что Бог нас может похвалить, то, что Он одобряет в нас. Что в жизни Иосифа заслужило Божье одобрение, его похвалу? Нельзя не заметить, что вся жизнь Иосифа свидетельствует о том, что он угождал Богу. Читая эту захватывающую историю, вы обнаружите три причины в жизни Иосифа, которые способствовали его невероятному успеху. Во-первых, Иосиф был человеком веры. Он не только верил в Бога, но он верил Богу. А тут разница. Другой факт – это то, что Бог – всегда был с Иосифом. И в-третьих, он пребывал в непрерывном общении с Богом. Отметим сперва основное в этом человеке – его веру. Слово Божие говорит, что без веры человек не может угодить Богу. Без веры остальное аннулируется. Вся жизнь Иосифа подтверждает силу веры. К примеру, Иосиф в последние минуты своей жизни верил, как ему было сказано Богом, что весь его народ выйдет из Египта в свою предназначенную Господом обетованную землю, и что, когда они переселятся туда, чтобы они взяли его кости и перезахоронили их там, как мы читаем в послании к евреям. Тут звучит так. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». В то время израильский народ жил в Египте в самых лучших условиях. Они были в большом почете и родственны величайшему человеку, то есть Иосифу, в их стране. И поэтому выход из Египта казалось вовсе нежелательным и неразумным. Что же тогда внушило Иосифу говорить об исходе? Вера. Вера в то, что Бог сказал и обещал по обетованиям, данным Аврааму, Исааку и Якову. Вера не следует видимому, но Слову Господню, воле Божией. Иосиф всегда руководился этим правилом. Его вера подтверждала то, что Бог сказал, как бы оно ни казалось невероятным или бессмысленным. Второй факт, почему Иосиф имел такой большой успех, это тот факт, что Бог был с ним. Об этом несколько раз упоминается в истории Иосифа, что Господь был с ним. Иосиф всегда сознавал, что во всех обстоятельствах его бурной жизни им руководила невидимая божественная рука. Он верил и знал, что с ним Бог. В книге «Бытие» в 39 главе сказано, что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Вот почему он мог сказать с любовью в своем сердце братьям своим, которые так жестоко поступили с ним, продав его рабом в Египет, прощая им их грех против него. Послушайте, что он им говорит. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро», — говорит он им. Если посмотреть на отдельные моменты в жизни Иосифа, то не всегда был виден успех. И можно сказать, он не раз терпел большие поражения и неудачи. Например, когда он был продан в рабство или по ложным обвинениям он попадает в тюрьму. Но все эти неудачи были ничем иным, как подготовкой к еще большему благословению и успеху в жизни Иосифа. Таким путем Бог вел его, и он так и нас ведет. И это приводит нас к третьему факту жизни Иосифа, содействующему его успеху. Об этом мы читаем в 49 главе книги «Бытие». Тут мы слышим голос его отца Иакова, его пророческое изречение об Иосифе. «Иосиф, — говорит он, — отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простирается над стеною». Иаков прообразно называет Иосифа отраслью плодоносного дерева, и потом он дает причину его плодовитости. Его дерево было посажено над источником, его корни пускались глубоко в этот источник, а источником этим был сам Бог. Он жил для Бога, и в Боге он находил все потребное для жизни – силу, мудрость, долготерпение, любовь. Он пребывал там, где был неисчерпаемый, обильный запас всех Божьих благ и благословений. Он был в постоянном и тесном общении с Богом. Например, почему мог апостол Павел радоваться, будучи заключенным в тюрьме? В чем является секрет и источник этой радости? Причина была та, что он пребывал в Господе. Он взирал на начальника и совершителя его веры. Созерцая его могущество, он укреплялся им и велит верующим делать так же, и говоря: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его». Вот почему мы видим, что во всем Бог был с Иосифом. Он не только его благословлял, но через него благословлял и множество людей. Ради Иосифа Бог благословил дом царя, дальше всю страну Египет и окружающие страны, которых постиг голод. Но заметьте, как он также был благословением своему же дому. Он его спас от страшного голода. Дорогой друг, желаешь ли ты не только иметь благословение в твоей жизни, но и быть благословением для других? Если так, то знай, что весь секрет этого – пребывать у самого Источника Иисуса Христа. В нем дарованы нам искупление кровью Его, прощение грехов, вечное оправдание, мудрость, сила, терпение, любовь – все потребное для жизни и благочестия. Хотел бы ты, мой дорогой друг, чтобы твоя жизнь была таковой? Тогда тебе нужно, как Иосиф, пустить твои корни глубоко в этот чудный источник жизни. И это Дух Святой совершит для тебя, если ты откроешь Ему всецело свое сердце. Вот это и есть успех, который Бог желает, чтобы каждый из нас имел. Уважаемый радиослушатель, видишь ли ты Бога в твоей жизни? Можешь ли ты сказать откровенно, что Господь с тобой, что Он направляет стези твои? Имеешь ли ты уверенность, что жизнь твоя контролируется Богом? Если ты не имеешь такой уверенности, то приди сейчас ко Христу и прими Его как твоего личного Спасителя и Господа. Пусть Он сам поможет тебе сделать этот шаг по направлению к Нему сейчас.
0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Даже скептики признают, наука не может отрицать существование души. Признавая тот факт, что Бог создал человека, признаем ли мы, что Он создал не только тело, но и нематериальную часть, называемую душой? Конечно, в Библии много сказано о человеческой душе и о том, что души праведников после смерти будут пребывать с Богом на небесах. Тем не менее, есть люди, считающие, что все разговоры о душе – ничто иное, как суеверие. Лауреат Нобелевской премии сэр Джон Экклс, наверное, в большей мере, чем кто-либо иной, знал о том, как работает мозг. Он пришел к выводу, что в человеке есть нематериальная субстанция – дух, контролирующий мозг. Мозг – это связующее звено между материальным и нематериальным миром. Сторонником этой идеи был и сэр Карл Поппер, известный философ науки и агностик, который также считал, что человек частично нематериален. Другие выдающиеся ученые, изучавшие работу мозга, соглашаются с тем, что часть человеческой сущности не поддается научному анализу. Такой позиции придерживаются многие исследователи, но некоторые по-прежнему пытаются объяснить этот факт с помощью довольно странных антибиблейских представлений о душе, основанных на философии New Age. Хотя многие представители научного мира продолжают считать, что человек полностью материальное существо, не имеющее духовной природы, некоторые из наиболее выдающихся ученых с мировым именем придерживаются противоположной точки зрения. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, приветствую вас и спешу вас поздравить с наступающим праздником, который называется Крещение Иисуса Христа. С одной стороны, схожий каждый христианин подходит к крещению, но с другой стороны, возникает вопрос, а для чего крестился Христос? Был ли он грешен? Надо было ему исповедовать грехи или другие какие-то цели? Для этого нам Господь позаботился. Евангелист Матфей описывает в 3 главе, 11 стих. Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Не в чем было каяться Христу, друзья. Христу не нужен завет с Отцом, он в нем пребывал издревле, в отличие от нас. Все, что Христос, друзья, сделал на реке Иордан, это пример для нас. Это премудрость Божия, и это его откровение. И чуть ниже в этой же главе мы читаем 16 стиха. «И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И вот голос небес говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в котором моя благая воля». Друзья, мы видим значение этого праздника, в отличие, как я сказал, мы крестимся в покаянии, мы крестимся, чтобы Господь нас крестил Духом Святым. Вот это погружение, это не просто водное погружение, это союз с Богом через Иисуса Христа. Он крестит Духом Святым. Что же такое крещение Духом Святым? Сегодня много есть толкований, но Писание нам помогает понять, друзья. Это погружение в Бога. Это погружение в Бога. Это послушание Духу Святому, Его Слову. И, наконец, друзья, это не просто вера,

Не через покаяние, в отличие от Христа. Христос, друзья, мы видим, здесь показал вот эту Троицу удивительно, показал живую связь, показал силу. Он открыл нам чудесную, друзья, силу любви и прощения. И, наконец, жизнь, смерть Иисуса Христа и воскресение – это благая воля Небесного Отца. Аминь.

Где тепло? Старая женщина была найдена замерзшей в своей избушке, расположенной в стороне от других жилищ. Когда обнаружили ее мертвое тело, руки ее продолжали охватывать холодную чугунную печь. Того тепла, в котором она нуждалась, печь не имела. Вокруг нас есть много обеспокоенных и измученных душ.

дуют холодные ветры. Многие люди нуждаются не только в свете, но и в тепле, в общении, в любви. Где все это найти? Имеете ли вы эти качества, как христианин, как христианка? Тот, кто пережил в своей жизни любовь Христа, кто знает любовь Божию по личному опыту, тот способен любить друг друга и явить эту любовь другим. Ты и я, мы встречаем в нашей жизни таких людей, духовная жизнь которых замерзла. Они ищут тепла. Найдут ли его в нашем общении с вами?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня очень важное и актуальное для нас слово из Ветхого Завета. Поэтому обратимся к пророку Исаии. И в главе 38 прочитаем стих 14. «Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне». «Вступись за меня, как поручитель или как гарант». И в этом тексте переводчики русской Библии сделали огромную ошибку. Вместо выражения «вступись за меня, как гарант», они написали «спаси меня». Они решили, что эти два выражения тождественны. Но это далеко не так, как вы ниже убедитесь по ходу рассматриваемой нами сегодня темы, которая называется «гарант». Производное от слова «гарант» мы имеем слово «гарантировать». Давать за что-нибудь гарантию является очень ответственным действием или поступком. Вы все знаете, что любой автомобильный завод дает гарантию на выпускаемые им автомобили. Новые автомобили должны без поломок пройти гарантированный для этого срок. И если за это время в автомобиле что-то сломается по вине завода, то завод должен эту поломку за свой счет устранить или заменить автомобиль. И так обстоит дело с любым оборудованием или аппаратом, телевизором, компьютером, пылесосом и так далее. Слово «поручитель» или «гарант» всем нам знакомо. Его мы слышали и о нем читали. Сегодняшняя проповедь должна быть таким текстом, который всех нас охватывает. Это нехорошо, если мы постоянно говорим трудным, не совсем понятным образом. В поместных собраниях старшие братья и проповедники несут ответственность за то, чтобы духовную пищу преподносить членам собрания как можно более простыми, доходчивыми словами. Повторяю наш главный текст, но так, как он выглядит в оригинале. Пророк Исаия, глава 38, стих 14. «Томным взглядом смотрели глаза мои к небу. Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, чтобы мы вообще могли понять то, что Господь Иисус желает нам сказать». Необходимо, чтобы в выражениях Его слова мы понимали Его святую волю. В противном случае мы должны Его слово очень часто слышать, пока Господь Иисус в Своем слове хотя бы на один шаг с нами продвинулся вперед. Содержание нашего главного текста произнес однажды царь Иудеи Езекия, но не пророк Исаия. По заданию Господа Бога пророк Исаия только записал это выражение. Подробно о делах Езекии я написал в проповеди «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Но Святой Дух желает возбудить ваши сердца, чтобы вы еще раз подробно занялись этой проповедью, потому что в этой проповеди вы почерпнете очень важные сведения для вашего наставления, для вашего духовного роста. Поэтому я приведу маленький отрезок из этой проповеди. Езекия и Иосия – это два позитивных царя Иудеи. За основной текст проповеди «Пасха Езекии и Иосии» я взял тогда из второй книги Паралипоменон в главе 30 стих 26 и из второй книги Паралипоменон глава 35 стих 18. Я думаю, что этот вопрос волнует тех детей Божьих, которые действительно ищут глубины, которые копают вглубь Слова Божьего. Поэтому они должны были заинтересоваться этим вопросом, потому что там мы читаем кое-что интересное. И вот я читаю сначала стих 26 из главы 30. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме». Со дней Соломона. Что же это было за веселье? Царь Иудеи Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. В первый же год своего царствования, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их. Для этого действия Бог возбудил сердце богобоязненного Езекии. Пасха является одним из самых больших праздников евреев и указывает на грядущего Мессию Израиля. Имеется в виду не столько сегодняшнее ожидание Мессии, как его первое пришествие на землю. Так вот, эта Пасха, которая впервые праздновалась при выходе Израиля из Египта, не праздновалась по предписанию Господа через Моисея со времен Соломона до воцарения на престол Езекии. Это составляет примерно 250 лет. Чтобы это понять, следует рассмотреть ряд событий, связанных с этим стихом. Но я обращаю ваше внимание только на один аспект. Царь Ахаз, отец Езекии, привел Божий народ к глубочайшему падению. Чтобы освежить эти события в памяти и лучше понять взаимосвязи, прошу прочесть в четвертой книге царств, в главе 16, стихи со 2 по 4, и во второй книге Паралипоменон, главу 28. «И не делал Ахаз угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север». Стих 14. Однако вернемся к нашему сегодняшнему главному тексту. Царь Езекия заболел. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 38, стихи с 1 по 5. «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот прибавлю к дням твоим 15 лет». Хотя Езекии было сообщено от Бога через пророка Исаию, что он умрет и не выздоровеет, но Бог проявил по отношению Езекии великую милость и исцелил его. Но по этому поводу следует сказать, что на основании наших грехов и все мы больны, и не чуть-чуть больны, но больны смертельно. Почему? Потому что Слово Божье говорит в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, но всем тем, которые ищут Иисуса Христа и находят Его, Иисус дает на основании Своей благодати выздоровление, хотя в отношении всех нас произнесен приговор смерти, как мы об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стих 17». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Адам и Ева так и сделали, и съели плод от дерева познания добра и зла. Поэтому душа их умерла для Бога. Хотя этот великий царь Иудеи Езекия мог в своей молитве Богу сказать в стихе 3 нашего главного текста: «Ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». А Святой Дух дал пророку Исаия задание записать это свидетельство Езекии. Хотя о своем хождении Езекия имел это прекрасное свидетельство, но мы заглянем в глубокую нужду его души, когда он больным лежал на своем одре и искал помощь. Его глаза с томлением смотрели вверх, к небу. В этом положении мы видим в Езекии такую картину. В нем мы видим беспомощного человека, в нем мы видим человека без Бога. Но Езекия знает, где есть помощь, где следует искать эту помощь. Дорогие братья и сестры, если бы мы по Божьей благодати получили способность сказать погибшим людям, кем является Иисус Христос, если бы мы посредством нашей молитвы могли выпросить у Бога Его благодать, чтобы погибшие сердца могли больше воспринять, кем в действительности является Христос. И все-таки Езекия не является беспомощным, и он не ищет свою помощь у людей, как однажды правнук мудрого царя Соломона Аса, как читаем во второй книге Паралипоменон в главе 16 стих 12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Для своего исцеления Аса призвал наверняка всевозможных шарлатанов израильских и иностранных, какие только в то время существовали и о которых он слышал. Но у живого Бога он не искал помощи. А о Езекии, когда он заболел, и пророк Исаия по заданию Господа сообщил ему, что он умрет и не выздоровеет, мы все же читаем: «Томным взглядом смотрели глаза мои к небу, Господи». Езекия смотрел вверх, к Богу, куда и мы должны смотреть. И не только в такое время, когда нас мучают тяжелые болезни, но смотреть туда, как читаем в Псалме 120, стихи 1 и 2. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя?» А мы можем сказать: «Благо тому, который знает, помощь моя от Господа», стих 2. И что бывает с теми людьми, которые этого не знают? Они везде ищут эту помощь, но не находят. Но Езекия жил в этой вере, поэтому он возводил свои глаза вверх, к небу. Он знал, где находится истинная помощь, поэтому он лично возлагал свою собственную надежду на Бога. Поэтому он молился так сильно, так внутренне, в такой вере, как читаем в нашем главном тексте, что его глаза истомились, изнывали. Его глаза изнывали. В молитву он вложил свои последние силы, возложил на живого Бога всю свою надежду. По этому поводу мы можем только сказать: все же какое ожидание веры находилось в этом Езекии? Каким прекрасным примером он является для всех нас, детей Божьих, в этом вопросе? А это положение веры являлось одновременно и его мышлением, являлось мышлением его сердца. Он не играл перед Богом театр, не пытался его обмануть. Библия говорит о нем: «Я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих». Поэтому мы должны поставить себе вопрос: откуда верующие часто ожидают в этом извращенном мире свою помощь? Я говорю о верующих. Многие спасенные, дети Божии, озабочены о полном удовлетворении, но в ущерб Бога. Поэтому всем нам следует молиться за то, чтобы Бог простил нам грехи своей церкви, которые заключаются в том, что многие дети Божии живут жизнью мирских людей, наслаждаются всем тем, что предлагает мир сей. Постоянное ожидание и взгляд на Бога дает Езекии возможность познать самого себя. И всем вам, дорогие братья и сестры, советую по этому случаю, чтобы вы смотрели на живого Бога и просили Его в ваших молитвах о том, чтобы вы глубже могли познать Его Сына Иисуса Христа, потому что познание самого себя идет через познание Христа. Никто не может познать себя в Божьем свете, а только в свете нашего Господа Иисуса. Поэтому наша главная задача при изучении Слова Божьего заключается в том, чтобы мы в первую очередь познали сущность Иисуса Христа, а затем и нашу сущность. Царь Иудеи Езекия видит себя в Божьем свете, так как Иисус тогда еще не открылся людям. Этот факт возбуждает его к высказыванию в нашем главном тексте, возбуждает его к восклицанию, которое гласит: «Господи, страшно мне!» В присутствии святого Бога никто не может стоять или существовать, даже если он имеет свидетельство Езекии, согласно Исаии 38, стих 3. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». «Господи, страшно мне!» — восклицает Езекия, потому что он познал Бога, кто он есть. Дорогие братья и сестры, поэтому и всех вас прошу, чтобы вы молились о том, чтобы познать Иисуса Христа. В этом выражении «страшно мне» мы видим познание Езекии самого себя. И почему должны мы себя так спрашивать? Ему было так страшно, тогда как он имел такую хорошую, подтвержденную Богом оценку в отношении своего хождения. Будьте внимательны, потому что теперь последует самое главное. Потому что вина каждого человека так велика, и нет у него гаранта, нет поручителя. Это была нужда Езекии в Ветхом Завете. Но сегодня мы можем сказать, он должен был подумать о том, что в отношении своих грехов он мог ссылаться на жертвы, предписанные согласно закону. Почему он не сделал это? Следовало ли его разбудить от сна? Нет. Тогда почему он это не сделал? Потому что между временем Бог сказал, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи 18 и 19. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А поскольку Бог не имеет больше удовлетворения в жертвах заклания, поэтому и поручительство или порука за грехи Езекии не имели больше силы. И если в такой жертве, которую Езекия мог принести, Бог не имеет больше удовлетворения, тогда что должен человек делать в своей вине без Бога и без жертвы? Езекия это осознал, поэтому ему стало очень страшно. Поэтому из его уст вырывается это восклицание, когда томным взглядом смотрели глаза Езекии к небу. При этом Бог дает ему необходимый свет и дает понять, что он в конечном счете не имеет никакой жертвы. После этого Езекия обращается к Богу, а затем и Бог обращается к нему и говорит с ним. В этом мы видим общение Бога с людьми. Если Бог должен или желает нам говорить, то мы должны представить себя Богу в распоряжение, обратиться к Нему в молитве. Теперь Езекия говорит Богу: «Вступись за меня, как гарант или как поручитель». Хотя этот возглас из уст Езекии являлся криком бедствия его души, но он не подозревал, насколько пророческими были его слова. Прежде всего, мы приходим теперь к другому, очень важному вопросу. Кто Слово Божье не совсем точно знает, точно так и ходит неточно. Поэтому ветхозаветный Божий муж говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Псалм 72, стих 2. А теперь вы можете задать правомерный вопрос. Что такое поручитель? С нашей точки зрения мы могли бы сказать, что это такой человек, который поручается, который за что-либо гарантирует, или это просто гарант. Таким образом должен бы гласить ответ на наш вопрос. Но мы хотим точнее знать, что означает поручитель. На немецком языке слово «поручитель» соответствует слову «бюрге», которое связано с глаголом «борген», что означает «занимать», «одалживать», «взять взаймы», «взять в долг». Я сообщаю вам об этом по той причине, если мы знаем взаимосвязь слов, то приходим к лучшему пониманию некоторых понятий. Так что слово «борган» означает «взять что-то в долг», «что-то использовать, что мне не принадлежит». Если это необходимо, тогда это правильно. Но есть такие верующие, которые имеют эту черту сущности и думают, что это является духовной чертой. Особенно такие, которые очень забывчивы. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Они берут у других что-нибудь взаймы и забывают, что эту вещь следует вернуть. А теперь обратим наш взор к поручителю Иисусу Христу, которого мы используем как гаранта. При прощении наших грехов мы буквально занимаем его личность, потому что на Голгофском кресте он исполнил или предоставил нам замещающую жертву. Слово «берген» означает «спасать кого-нибудь от чего-нибудь», то есть «привести кого-нибудь в безопасность». Это вы, конечно, тоже понимаете. Это значит вывести кого-нибудь из области или состояния опасности и привести его в положение безопасности. Так пишет автор немецкого словаря Дуден. Я нахожу это объяснение грандиозным, как мы об этом читаем в Псалме 90, стих 2. «Я скажу о Господе, Он – прибежище мое и защита моя, Бог мой, которому я буду доверять, на которого я уповаю». Должно быть, этот старый Дуден имел понятие о замке убежища. Я пожелал бы ему от всего сердца, чтобы он использовал этот замок убежища Иисуса Христа. На немецком языке слово «берген», которое означает «кого-нибудь спасать», связано даже со словом «берг», что означает «гора», потому что Иисуса Христа Святой Дух называет в тысячелетнем мирном царстве «горой», как читаем у пророка Исаии в главе 2, стихи 2 и 3. Текст приведу в следующей части. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом алейхим.
1: Шалом, шалом, Дима. В прошлый раз, насколько мне помнится, мы начали новую рубрику, которая называется «Патриархи Израиля». Если я правильно понимаю, то сегодня мы ее продолжим, так?
0: Абсолютно. Если ты помнишь, в Новом Завете часто мы встречаем фразы «Отец у нас Авраам» или «Одного отца имеем Авраама». Но на самом деле только один человек мог в буквальном смысле этого слова сказать «Мой отец Авраам». И этот человек – Исаак, второй патриарх народа Израиля. О нем мы поговорим.
1: Здорово. На самом деле, в прошлый раз мы узнали очень много нового об Аврааме. И сегодня я с нетерпением ожидаю, что же ты расскажешь нам об Исааке.
0: Тогда давай начнем. История жизни Исаака начинается с того, что он был сыном обетования, рождение которого было вопреки обстоятельствам. Дело в том, что Сара, мать Исаака, была бесплодна. Но своим чудесным рождением он доставил много радости своим родителям, особенно если учесть, что Саре на момент рождения было 90 лет, а Аврааму 100. Имя Исаак, это общеизвестно, переводится как «смех» или «будет смеяться». Исаак был единственным и любимым сыном своего отца Авраама. Хотя у него было множество сыновей от других наложниц, и был сын Измаил от наложницы Агари, тем не менее, именно Исаак был наследником и любимым сыном. Ради Исаака Авраам отсылает всех других сыновей, чтобы передать наследство своему единственному сыну обетования. Итак, Исаак, будучи наследником обетования, которое получил Авраам, прошел испытание веры. Вот как Мидраш это описывает. Однажды Бог предстал перед Авраамом и сказал ему: «Возьми сына твоего». Авраам ответил Богу: «У меня двое сыновей, которого из них?» Бог продолжил: «Единственного твоего? Владыка, каждый из них по-своему единственный для меня. Которого ты любишь?» Авраам ответил: «Боже, каждого из них я люблю». И Бог сказал: «Исаака». Исаак покорился воле отца земного, в покорности неся дрова для всесожжения на гору Мориа. И тем самым он стал ярким прообразом грядущего Мессии. И мы знаем, что 2000 лет назад, когда Мессия Израиля, Иисус Христос, покорился воле Отца Своего Небесного, неся Свой крест на Голгофу, чтобы принести жертву умилостивления за грех этого мира. Нож, занесенный над Исааком, был остановлен в последний момент. И сын обетования был возвращен отцу живым. А вместо него был принесен в жертву баран, который запутался рогами в кустах. Из рогов барана была сделана труба, по-еврейски шафар, в которой трубят каждый год на праздник Рош ха-Шана, вспоминая готовность Авраама и покорность Исаака. Когда Исаак был возвращен своему отцу, он стал прообразом того, как Мессия был воскрешен из мертвых, чтобы сидеть по правую руку Отца Своего Небесного. И в последнее время звук трубы огласит возвращение царя, как об этом написал апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе 16 стихе. «Потому что сам Господь при возвещении архангела и трубе Божией, шафар, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Итак, Исаак, сын Авраама, сын обетований, покорный воле небес, второй патриарх Израиля, отец Иакова, и Бог не стыдится, называя себя Богом Авраама и Исаака. Имя Исаака стоит в родословной Мессии Иисуса.
1: Благодарю тебя, Дима, за сегодняшнюю историю. С нетерпением ожидаем, что же будет в следующей передаче.
0: До следующих встреч.
1: Шалом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

радуга в облаке. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. Бытия 9.13. Воле Божией то, чтобы человек вступал в нравственную связь с ним, и для этой цели были даны ему заветы. Почему Бог не спасает меня? Он спас меня, но я не вступил в союз с ним, не принял его спасение. Почему Бог не делает того или другого для меня? Он сделал все, но я не был готов вступить в завет с ним. Все Божьи благословения закончены в полноте, но они не принадлежат мне, пока я не вступлю в правильные отношения с ним на основании его завета. Ожидать чего-то от Бога — это воплощение неверия. Это значит, что я не имею веры в него. Я ожидаю, чтобы он что-то делал во мне, чтобы я мог уповать на него. Бог не сделает этого, потому что не в этом основывается связь Бога с человеком. Человек должен выйти из себя в завете с Богом, как Бог выходит из себя в своем завете с человеком. Это вопрос веры в Бога. Это редчайшая вещь. Мы верим только в наши чувства. Я не буду верить в Бога, если Он не даст мне что-то в руку. Почему я узнаю, что я что-то имею? И тогда я скажу, вот теперь я верю. Тут нет никакой веры. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Когда я вступаю в сделку с Богом на основании Его завета и предал все Ему совершенно, у меня нет никакого чувства выслуживания пред Ним, ничего человеческого во всем этом, а только все побеждающее чувство союза, тесной связи с Богом. И все преображается от чувства мира и радости. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. «Я выбираю любовь». Наш эфир преисполнен обилием слов. Их так трудно все разобрать. Я из тысячи слов выбираю любовь, чтобы мог меня каждый понять. На жестокий наш мир, что лукав и суров, я глазами Иисуса смотрю. Я из множества чувств выбираю любовь и ее вам от сердца дарю. А подступят враги, пригрозят смертью вновь, лук в руке, я к сражению готов. И из множества стрел изберу я любовь, чтобы не было вовсе врагов. Я хочу вам поведать, Господь мой каков, где дорога в небесный чертог. Я из множества правд выбираю любовь, потому что она и есть Бог. Понял я, в этой жизни основа основ – труд для Господа, не для гроша. Я из множества дел выбираю любовь, чтобы не оскудела душа. Олег Соболев. «Подарить любовь». Лежит бесформенное тело, и не видать остатков от души. А у толпы в глазах законченное дело. Умрет к утру, тут жизни не ищи. Но осторожно и не смело вдруг вышел некто из толпы, укутал остывающее тело и накормил, вняв голосу мольбы. Забывший о себе, о ранах, пытаясь шансы к жизни подарить, в бессилье голосу внимает и верит слову свыше «жить». И, улыбаясь, смотрит в небо, как те, кто благодатью возрожден, в крови Христа находит силу смело, чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рожден. Твердят мне, коли повезло родиться, копи деньжат, ешь, пей и веселись. Но почему душа моя, как птица, из тесной клетки часто рвется ввысь? Внушают мне, ты гений среди ничтожеств, и ближнего не принимай всерьез. Но почему так часто совесть гложет, и сердце разрывается от слез? Я истину в вине найти пытался и на страницах самых мудрых книг. Увы, от знаний только надмевался, а истины я так и не постиг. А может быть, ее и вовсе нету, и только исканием тесный темный гроб. Но сущий неземным, пречистым светом вмиг просветил души моей окоп, и под лучом небесного хирурга гнойник греха прорвался и истек. Смертельно побледнел я от испуга, увидев то, что показал мне Бог. Меня бы снять давно в анфас и в профиль, и в картотеку адову внести. Но Божий Сын, распятый на Голгофе, молил Отца грехи мои простить, и тотчас же душа моя воспряла, омытая в святой его крови, и пелена неверия упала. Теперь я знаю, истина в любви. Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 4-5. Можно ли сказать, что мы живем в последние дни перед восхищением Церкви? Как понять, что день Господень приближается? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне и часе пришествия Господа никто не знает. Но Бог в Своем Слове оставил нам определенные подсказки, указывающие на период времени, который будет предшествовать возвращению Спасителя. Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех христиан о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ужас последнего времени будет не в войнах, голоде или болезнях, а в духовно-нравственном разложении всего общества. Перед пришествием Иисуса Христа предательство станет нормой. Люди будут думать только о себе. Наглость, движимая страстными желаниями, проникнет во все сферы человеческого бытия. Эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершителями человеческих судеб. Людей будет распирать от чувства собственной важности и величия. Сластолюбие одержит верх над благочестием и боголюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу. Бесчестие проникнет даже в среду церкви и обессилит ее. Христиане будут довольствоваться посещением церкви по воскресным дням и участием в религиозной литургии. Внешне будет казаться, что они все делают правильно, но истинное благочестие будет отвергнуто, а Божья сила забыта. На такие грехи, как самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестивость, недружелюбность, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, недобролюбие, предательство, наглость, напыщенность, народ Божий перестанет обращать внимание. Святой Дух указывает на признаки последнего времени не для того, чтобы напугать христиан, но чтобы искренне доверяющие Богу могли приготовить себя к восхищению Церкви. Христиане, живущие в последние дни, не должны уподобляться мирским людям и жить их жизнью. По этой причине Павел говорит: «Знай, то, на что обращает внимание апостол, очень и очень важно». Приведенный выше перечень является неким тестом и рассчитан на самопроверку. Кто-нибудь скажет: «А разве сегодня дела обстоят иначе?» Действительно, греховность присутствовала во все дни человеческого бытия. Но отличительной чертой последнего времени станет повальная подмена нравственно-этических понятий. Люди возлюбят тьму больше, нежели свет. А таковых людей, согласно наставлению Павла, возрожденным от Святого Духа христианам, необходимо удаляться и не иметь с ними ничего общего, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. Христиане должны стоять на страже, и в первую очередь необходимо оберегать не церковные правила и предписания, а истину Слова Божьего. Только постоянное молитвенное общение с Богом и с духовными христианами и применение Божьего Слова в повседневном

0: 3, стих 2.
1: Пережитое. Татьяна Куфельд. Утешение. Беда пришла неожиданно, навсегда изменив мою жизнь. Известие о смерти мужа упало на меня грудой камней. Из груди исходил звук, похожий на звериный, а разум кричал: «Нет, нет, нет!» Мне хотелось убежать, скрыться, забыться, проснуться, как от кошмарного сна. Было ощущение, будто я оказалась в вакууме. Не за что схватиться, зацепиться. И нет ни одной успокаивающей мысли, которая давала бы хоть какую-то надежду. Думая, что именно такими переживаниями мог бы поделиться каждый, кто в своей жизни пережил смерть близких людей: мужа, жены, детей. Боль потери была кровоточащей раной, с которой нужно было жить дальше. Время шло, складываясь в дни и месяцы. Нужно было привыкать к новой жизни. А для этого необходимо было душевное усилие и даже смирение с тем, что утром ты просыпаешься, а рядом нет любимого человека. Вечером никто не откроет дверь своим ключом. Однажды утром, пробудившись от сна, я поймала себя на мысли, что устала жить в печали, засыпать в слезах и просыпаться несчастной. В сердце промелькнула мысль: «Перестань жалеть себя». Поймав эту мысль, я задумалась. Да, действительно, неужели мне нечему больше радоваться? В эту минуту в мою комнату вбежал сынишка, ручонками повернул к себе мое лицо. Я поняла, что он, вглядываясь в мои глаза, хотел увидеть в них радость, мир, покой и жизнь. Да, я должна жить полноценно, и это стало моим волевым решением. В свои 30 лет я начала жить заново. Я перестала считать свои потери, жаловаться, жить воспоминаниями. Научилась уходить от мыслей жалости к себе и горечи несостоявшегося. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что если Бог закрывает одни двери, то обязательно открывает другие. Я знаю, что Бог приготовил мне счастливую судьбу. Он нашел меня посреди моего несчастья, привлек к себе, открылся мне, привел и моего сына в свою школу. Именно в его школе мы научились правильно относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг. Пройдя определенные переживания и страдания, моя душа сделалась способной сопереживать, сострадать, принимать Божью любовь, верить ей, утешаться ею и все, что Он посылает мне в жизни, принимать с полным доверением и смирением, зная, что все содействует ко благу. Мне нравится повторять слова: «Лишь стоит под крепкую руку смириться, и крест деревянный в два белых крыла превратится». Сейчас мне 63 года. Прожита большая часть моей жизни, и я понимаю, что мое призвание — быть вдовой. Но сколько обетований оставил Господь в Слове Своем, которые сопровождают меня на протяжении всей моей жизни? Прежде всего, Господь сказал, что Он — Бог вдов и сирот. Так оно и есть. Он помог мне воспитать и направить на правильный путь сына, которым я по праву горжусь. Господь много трудится в нем и многое совершает через него. Со всяким вопросом я прибегаю к Господу, невидимому супругу души моей, другу, наставнику. Я вижу, как Он бережет мой внутренний мир, сопереживает вместе со мной мои неудачи, помогает найти выход в трудных ситуациях, а заодно учит терпению и смирению. В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. И как хорошо, что мой небесный супруг всегда постоянен. Он очень ревностно защищает меня, потому что я его. Научить свое сердце принадлежать Господу значит доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принять, когда Он дает. Общаясь с Господом через Слово, я каждый день нахожу Его обетование, Очень люблю слова из 120-го псалма.

0: возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа». Вспоминается один случай, который произошел в женском христианском лагере для вдов и одиноких. К нам в лагерь приехала вдова. Прошла всего неделя, как она похоронила мужа. Семья была хорошая, муж был служителем в церкви, они воспитали 5 детей. После похорон дочь с зятем уговорили маму поехать в лагерь, чтобы хоть как-то утешиться в горе, отвлечься от печальных мыслей. Когда она приехала, к ней один за другим стали подходить сочувствующие, выражая соболезнования. Она кротко принимала их и сидела с опущенными глазами. Люди проявляли к ней повышенное внимание. Их взгляды говорили без слов: «Какая ты бедная!» По утрам она приходила с заплаканными глазами, и бывало видно, что она проплакала всю ночь. На третий день она засобиралась домой. Ясно было, что нужно было принимать радикальные меры. Нам пришлось объяснить сочувствующим, что пережившему потерю человеку необходимо как можно быстрее забыть свои горестные мысли и переключиться на мысли, посылаемые Богом в утешение, и что мы своими бесконечными соболезнованиями только постоянно напоминаем ей о потере. Мы долго беседовали с этой сестрой, но не учили, а просто разговаривали и просили рассказать о своей семье. Результат был сверх наших ожиданий. Она открыла свое сердце и стала говорить, а мы только слушали, понимая, что через эти приятные воспоминания она освобождала свое сердце от горестей. В конце беседы она сама сделала заключение, что очень благодарна Богу за мужа и за то, что именно ей Господь дал его, и она была счастлива с ним. В молитве она благодарила Бога за все. После разговора сестра осталась с нами до конца лагеря и, утешенная, вернулась домой. Хочу описать и другой случай. У одной нашей сестры после продолжительной и тяжелой болезни умер муж. После похорон она ушла в такое глубокое состояние уныния и жалости к себе, что к ее сердцу не было никакого доступа. Она закрылась, никого не хотела видеть и ушла в свои печальные мысли, живя воспоминаниями. В каждой комнате своей квартиры она расставила портреты мужа, зашторила окна и зажгла свечи. Впоследствии она перестала ходить в церковь. Она не открывала нам дверь, когда мы хотели навестить ее, ни с кем не хотела видеться. Прошло около 10, и вот плачевный результат. Сейчас эта относительно молодая женщина очень больна, на всех обижена и по-прежнему никого к себе не подпускает. Живет она в полном одиночестве, болезни и душевной тоске. В заключение еще раз хочу напомнить, как важно научиться свое сердце отдать Господу, доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принимать, когда Он дает. А быть вдовой в Господе не ущерб, а особое положение. Ведь сам Господь берет вдову под свою особую защиту, и никто не похитит ее из руки Его.
1: Игорь Райхельгаус. Размышления над словом. Любит, боится. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ефесянам 5:33. В размышлениях апостола Павла о любви и браке удивительным образом сочетаются цинизм и романтизм. 7 глава 1 послания к Коринфянам полна негативной резкости. Все чувства, так сказать, в грязь. Хорошо мужчине не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Трудно поверить, что эти слова написал тот же человек, который в послании к Ефесянам говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» Ефесянам 5:25. Как совместить эти два противоположных взгляда на брак? И почему свои мрачноватые размышления о браке в послании к Коринфянам Павел заканчивает замечанием о том, что, оставшись одна, женщина будет счастливее? Нигде ведь он не говорит, что мужчина будет счастливее один, а вот о женщине говорит именно так. Я думаю так. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол рисует картину идеала, а в послании к Коринфянам в 7 главе признает, что реальность от идеала бывает сильно далека. И, видимо, потому что именно мы, мужчины, далеки от идеала. То есть и мужчину, и женщину, конечно, Павел предупреждает, что если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но, подводя итог, Павел приходит к выводу, что женщину скорбей в браке ждет все-таки больше. Представляете, что было бы, если бы какой-нибудь Вася сделал своей Маше предложение, воспользовавшись аргументами 7 главы послания к Коринфянам. «Выходи за меня, Маша, а то вокруг так много разврата, и я не в силах совладать со своей страстью». На какой ответ, кроме пощечины, он может рассчитывать? В ход обычно идут аргументы 5 главы послания к Ефесянам. «Люблю, как Христос, церковь. Отдам жизнь. А девушка-то верит». Нет, но он и сам в этот момент, скорее всего, верит. Но в глубине души женщины, по сути своей, это Ефесянам 5, а мужчины – первое послание к Коринфянам 7. Вот вы, дорогие женщины, и сильнее разочаровываетесь. Мы вас разочаровываем. Так что, девушки, не верьте церковно-общественному мнению, что замуж надо выйти любой ценой, что, оставшись одна, женщина становится ущербной. Библия говорит, она блаженнее, если останется так. Другими словами, если останется одна, будет счастливее. Это не страшилки, это констатация факта, поэтому так и относитесь к замужеству, как к предприятию с высокой степенью риска. Впрочем, Иисус, вспомним притчу о талантах, учил, что риск – это дело благородное. Поэтому существует, кроме 7 главы 1 послания к Коринфянам, и 5 глава послания к Ефесянам. 5 глава послания к Ефесянам – это сплошная романтика. Текст в ней настолько возвышенный, что о нем сложно говорить. Страшно опошлить эту красоту какими-то банальными комментариями. Прочтем весь отрывок. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». «Очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Ефесянам 5:25-33. Пятую главу послания к Ефесянам можно сравнить с хрупкой драгоценной хрустальной вазой, которой нельзя прикасаться грязными, неловкими и грубыми руками. Впрочем, кто-то спросит, что может быть красивого в утверждении о том, что жена должна бояться, греческое «фобио», своего мужа. Здесь я призываю толковать Библию в соответствии с самой Библией. Все, что мы знаем об учении Иисуса и Павла, говорит о беспрецедентном уважении, с которым они относились к женщинам, в чем далеко опередили свое время. Думаю, в этом уважении отчасти и кроется причина резких выражений Павла в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в которой он говорит, что многие женщины будут счастливее, если останутся одни. Видимо, дефицит настоящих мужчин – это проблема не только 21 века. Исходя из всего этого, трудно представить, что Павел видит идеальный брак таким, в котором жена испытывает животный страх перед своим мужем. Скорее, фобио здесь все-таки означает «уважает», «относится с почтением», как это и передают многие современные переводы. В призыве Павла к мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, и к женам повиноваться своим мужьям и уважать их, мне видится тактика мудрого учителя или тренера. Такой учитель дает каждому ученику индивидуальное задание, чтобы отточить именно те навыки, с которыми ученик испытывает трудности. Выше в этой главе апостол призывает всех христиан повиноваться друг другу. Да и жертвенная любовь, которой апостол призывает мужчин, предполагает подчинение собственных интересов интересам жены. В послании к Титу Павел призывает женщин любить своих мужей, Титу 2:4. Таким образом, и подчиняться, и любить, обе эти заповеди относятся и к мужьям, и к женам. Но в послании к Ефесянам в 5 главе Павел подчеркивает для мужчин ту заповедь, которую им сложнее исполнять, а для женщин ту, с которой у них больше всего проблем. Мужчины плохо умеют любить, зато им, нам, часто проще абстрагироваться от семейных проблем, как бы подчинившись жене и переложив всю ответственность на нее. «Делай, что хочешь». Женщины в целом больше способны на жертвенную любовь, но им трудно уважать своих мужей. А за что его уважать? Проще все решить самой, чем заставить мужчину быть мужчиной, принимать решения и нести за них ответственность. Перед Павлом стоит архисложная задача – написать о браке то, что будет уместно во все времена и во всех культурах, где будут читать его послания. И по вдохновению Духа Святого он решает эту задачу, рассказывая нам, какими красивыми могут быть отношения, если мужчина и женщина будут ставить перед собой задачу делать то, что каждому из них по природе делать сложнее всего. Так что, дорогие мои, любите, будьте любимы и защищайте свою любовь.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: В книге «Письма Баламута» Клайв Льюис писал: «Наконец их, людей, можно убедить, что положение тела совершенно не важно для их молитв. Они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить. Они животные, и тела влияют у них на душу». Так писал Баламут своему подопечному мелкому демону-искусителю. Так влияет ли состояние тела на состояние души? Об этом мы спросим гостя нашей студии, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: Рада приветствовать вас еще раз в нашей студии.
4: Я рад продолжить беседы на эти темы. Они глубоки, они интересны, они потребны для и человека верующего, и для человека, который немножко в стороне находится от религиозных вопросов. Okay. Действительно так, что наше физическое состояние, оно влияет на наше сознание. И это речь идет, может идти не только о молитвенном состоянии человека перед Богом, на коленях он стоит или в смирении сердца, но даже обычные, обыденные моменты в нашей жизни. Если мы переели, то глаза заплывают, сознание притупляется. Если мы плохо поспали, то это тоже сказывается на этом. В общем-то, человеческое сознание, человеческая душа – это целый комплекс поведения. И я думаю, что надо конкретнее как раз поговорить на эту тему, что такое человеческое сознание. Является ли это просто какой-то, каким-то фантомом, который вот после смерти человека улетает на небеса, а мы это все теряем.
3: Угу. Типа облачка какого-то, да?
4: Да. Некоторые даже пытаются взвешивать. Вот, мол, человек умер, он легче становится. Угу. Есть такие, ходят по интернету информация. Но на самом деле взгляд ученых, те, которые привыкли исследовать, те, которые непредвзято, открыто допрашивают природу, они к этим вопросам относятся с долей внимательности, даже с большой долей внимательности. Поэтому их не проведешь. Они в условиях конкретных ставят четкие эксперименты и пытаются понять, как же это на самом деле. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел показать вам пару интересных фотографий, чтобы вы, так скажем, постепенно, послойно, шаг за шагом, подошли к пониманию этого вопроса с точки зрения физиологии, и тогда наступит ясность.
3: Хорошо.
4: Понимание этого вопроса, что такое душа человеческая, сознание его. Фотография есть, где сфотографирована человеческая клетка, зигота. Угу. Если посмотреть на нее, вот, кстати, она у нас на мониторе компьютера, здесь мы видим всего лишь две клеточки. Но это довольно-таки глубокая мысль отсюда возникает. Представьте себе, каждый из нас, я и вы, и все, кто смотрит нас, начинался именно вот с этих двух клеточек. Вот эта фотография – это каждый человек, всего лишь состоящий из двух клеточек. Бог смастерил нас всего из двух клеток. Получается, что еще до нашего рождения мы видели, что наш процесс развития, он довольно-таки интересен, как из этого совсем малого возникает нечто большое. Даже есть очень умная, интересная фраза, принадлежащая лагерю креационистов, то есть тех людей, которые видят, что этот мир создан Богом. Они говорят, человек может посчитать, сколько семечек находится в одном яблоке. Но только Бог может посчитать, сколько яблок находится в одном семечке.
3: Да, интересно.
4: Фактически с самого рождения, смотря на эту маленькую клетку, отсюда начинает развиваться целый организм. Информация, которая заложена в нашу ДНК, позволяет нашему организму вырасти в определенные формы. У нас растут ноги, руки, появляются половые признаки, появляется сердце, нервная система, ну и сам мозг фактически из этой основы. Следующий кадр показывает нам, как выглядел человек в утробе матери.
3: Это что, голова?
4: Да, это зачаток, так скажем, головы, там, где будет появляться мозг,
3: очень
4: ноздри,
3: он выглядел.
4: Рот. Ну вот, представляете себе, чудеса мироздания. Вот таким вот образом выглядел ваш директор на работе.
3: Мило.
4: Ваш муж. Да, вы можете, кстати, показать ему фотографию, сказать: дорогой, я нашла твое
3: детское фото.
4: Детское фото. Распечатайте для своего начальника или сделайте себе аватарку в социальных сетях. Это я. Вот примерно так. До сих пор непонятно, как такое огромное количество информации о структуре развития человека упаковано вот в маленькую клеточку. И даже еще меньше, в белковую молекулу, еще меньше, в ДНК. Фактически все это является целым информационным посылом, как все должно формироваться и сочетаться. Ну как тут не скажешь о разумном замысле? Ну как можно представить, что это все могло само по себе за миллиарды лет научиться делать? Это практически на это требуется больше веры, чем вот на то, что у жизни есть все-таки определенная информационная предпосылка. То есть есть конструктор жизни. И это очень важные моменты, когда наблюдаешь вот за этими вещами. В Библии написано: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было, как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Вот такие слова написал царь Давид в Псалме. Постепенно подходя к вопросу относительно физического состояния человека и его мышления, мы подходим к одной очень интересной теории, которая в последнее время стала ведущей теорией в понимании, что такое сознание человека. Довольно-таки популярная медийная персона, ученый, его зовут Себастьян Сиунг, он занимается как раз вопросами нейронауки. И он выдвинул новый такой термин, что нам стоит понимать под сознанием человека не только всю схему нейронных связей в мозге.
3: А это вообще возможно понять эту схему? Как-то ее рассчитать?
4: Здесь есть хорошие, азартные и такие трепещущие перспективы для нас, как для людей, как для человечества. Фактически это вызов для современных технологий и для людей, занимающихся этим. К чему я говорю? Помните, у нас когда-то был объявлен проект «Человеческий геном», когда нужно было за несколько лет расшифровать последовательность ДНК. И люди думали, что это займет лет 30-50, потому что на тот момент, когда ставили задачу, мощности компьютера были гораздо меньше, чем мощности старых наших телефонов.
3: Да.
4: Все, что у нас были, монохромные экраны, кнопочки, вот эти все эти вещи. Но компьютерные технологии растут все быстрее, быстрее, быстрее, и поэтому геном расшифровали аж до начала тысячелетия, хотя должно было бы еще и расшифровываться. Да. То есть благодаря этой науке поставили новую цель. Мы хотим полностью расшифровать, увидеть, как те или иные нейронные связи отвечают за настроение, за мысль, за вкус, за обоняние, даже за слово, которое человек хочет произнести. То есть фактически речь идет о разгадывании или даже, как это называется, об интерпретации, перекодированию мыслей в удобную и понятную подачу материала. То есть, представляете, в будущем мы будем видеть образы человека, сны, можно просматривать человека.
3: Вот это интересно было бы, конечно.
4: Я постараюсь, если у нас хватит времени, привести один факт из исследований, то, что это уже делается, это уже есть. И вот этот человек, Себастьян Сиунг, он написал очень интересную книгу, которая называется «Коннектом». Он назвал все связи, которые идут от мозга во всю нашу нервную систему, по всем нашим нервным окончаниям, которые подходят к глазам, к слуху, к языку, к тактильным моментам, он говорит, надо воспринимать человеческую личность только вместе с этим. Вот только все вместе с нервной системой мы из себя представляем отдельное сознание. И это очень правильный вопрос. Хотя до сих пор, как люди не догадались, нельзя воспринимать сознание как только то, что лежит в черепной коробке. И он эту ясность вносит и размышляет над этим. Я хотел бы процитировать некоторые слова из его книги. Он говорит так. Представьте себе длинные, тонкие, гибкие ветви деревьев, которые распространяются повсюду. Даже солнечному лучу не под силу осветить узкие промежутки между переплетениями вот этих ветвей. Все деревья в этом темном лесу выросли из 100 миллиардов семян, посеянных вместе. И мы, наконец, начинаем себе представлять, что такое наш мозг. Это вот этот волшебный лес. В нем есть все. Вот в этом кудрявом, кучерявом, переплетенном в этих ветках есть все. Каждая книга, каждая симфония, каждый обман, каждый акт милосердия, любовные утехи, жаркие ссоры, шутки, горести, все берет начало вот в этом дремучем лесу, выросшем из 100 миллиардов нейронов. Неудивительно, этот лес умещается у нас в емкости размером меньше 30 сантиметров, а подобных лесов на Земле свыше 8 миллиардов.
3: Замечательно.
4: Вот она, величайшая загадка во Вселенной. Мозг человека.
3: Ну, мне хотелось бы уточнить. То есть это что, предполагается, что со временем можно будет узнать все, о чем человек думает? И вообще, хорошо ли это? Залезать в чужую голову.
4: Есть не то, что можно узнать о том, чем он думает. Есть вообще фантастические предпосылки от этого. Ведь отсюда проистекает исследование в области искусственного интеллекта. Получается, исследуя мозг и понимая, как он работает на ассоциациях, что такое память, распределенная внутри головы человека, современные IT-гиганты, то есть технические гиганты, электроника, которая занимается компьютерными исчислениями, они поняли, что нам нельзя пользоваться старыми методами записи информации. И они ныне используют нейроморфные интерфейсы. Они ныне используют подобие человеческих ассоциативных мышлений, чтобы распределенные делать исчисления, чтобы разгружать, так скажем, оперативные памяти компьютеров, чтобы создавать определенный искусственный интеллект. То есть, видите, идет соприкосновение, как все рядышком. Человеческое знание о мозге, электроника и задачи, которые сегодня ставит себе современная наука в области исследования мозга, это расшифровать фактически мысли человека, расшифровать вот этот коннектом, во всяком случае построить модель, как это работает.
3: Ну, знаете, Сергей
4: Ильич. И также инструменты для исследования. То есть, представляете, это еще скоростная информационная структура, которая все это обрабатывает.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Фантастически.
3: Фантастически, но вот я, знаете, о чем подумала? У нас все-таки, мы же не всегда думаем связно, четко и последовательно. У нас в голове там больше какие-то обрывки мыслей, ощущений, воспоминаний. Все такое хаотичное, какие-то вспышки, если это можно так визуально представить.
4: Да, да.
3: А что тут расшифровывать? Зачем это вообще нужно, вот этот хаос в голове?
4: Ну вот смотрите, да, вы задали правильный вопрос. Мы действительно отличаемся от компьютерного мышления, машинного мышления. Машинное мышление, оно последовательное, оно алгоритмичное, так скажем. И компьютер действительно быстрее, во много раз одновременнее соображает и может обыграть человека в шахматы. Но ни один современный компьютер не умеет правильно ориентироваться на дороге. Помните, вот по телевизору показывают машины с автопилотом.
3: Ну, я не очень, конечно, увлекаюсь этими вещами.
4: Но это тема, которая сейчас, допустим, популярна у автопроизводителей.
3: Я фантастики только видел такое.
4: То есть садится пассажир в аэропорту, хочу доехать до центра города. У машины есть камеры крутящиеся, они окружающую обстановку сканируют, искусственный интеллект определяет расстояние до бегущих пешеходов, до велосипедистов, которые едут рядом, размеряют трассы, маршрут, повороты. И фактически без шофера везут человека.
3: Так везут все-таки.
4: Да, есть такие попытки, но, к сожалению, один есть трагический случай. Все-таки не сообразила машина. Понимаете, человеческий мозг, он больше построен на алгоритмах нечеткой логики.
3: Что за нечеткая логика?
4: Это когда есть интуиция. Это когда есть нечто такое, что рождается, исходя из опыта, из анализа. Это что-то такое, что больше абстрактно. Когда мы умеем лучше ориентироваться в окружающей обстановке и делаем это лучше, чем компьютер. Хотя компьютер умнее нас, он считает лучше. Но это еще не мозг. И эта проблема, она решаема, она должна быть решаема, потому что ученые в этом видят большие перспективы. Как научить искусственный интеллект думать как человек? Это, к сожалению, а может быть и к счастью, это наша неизбежность, что мы в будущем обязательно будем иметь искусственный интеллект. Он очень важен для обработки больших массивов данных. Тот же поисковик Google или Яндекс. Или взять, например, обработку информации с огромного количества фотографий звездного неба разных телескопов на орбите. Взять, к примеру, военные технологии, когда надо будет понимать стратегию поведения противника. И на полном серьезе американская компания DARPA, она разрабатывает фактически искусственный интеллект, позволяющий беспилотникам быть целой стаей, которая понимает ситуацию на поле боя и ведет себя таким образом, чтобы обманывать противника. Все эти очень серьезные штуки даже были выведены в программе президента Российской Федерации. В одной из своих речей он сказал, что нам необходимо продвинуться в области высоких технологий, а также в области искусственного интеллекта. И наши нейрофизиологи, ученые, которые занимаются проблемой сознания, они говорят, что повторяют, вернее, фразу одного человека, я не помню, как его зовут, но на одной из конференций по нейрофизиологии была высказана эта фраза, что та страна, которая первая создаст искусственный интеллект, она фактически будет управлять этим миром.
3: Серьезно?
4: Глубоко, да.
3: Ну, позвольте выразить такое опасение. А это не то искушение, которое дьявол предлагал Еве? «Станете как боги»? Господь творил человека. Можем ли мы создать, да, другую жизнь, пусть не похожую на биологическую, но все-таки подобную ей по своим характеристикам?
4: Это хороший вопрос, важный вопрос. И он глубокий. И даже меня он немного так, знаете, как будоражит, немножечко так нервно трясет от перспективы и понимания этих вещей. Действительно, здесь мы сталкиваемся с нашими границами, особенно религиозными границами. Мы сами интерпретируем реальность и говорим себе, Бог это разрешит, Бог это не разрешит. Но, между прочим, мир, который вокруг нас, уже полон сюрпризов. Уже роботизированные станции есть на других планетах. Уже мы вмешались в клетку ДНК, и мы можем...
3: Но между ними и человеком еще пока равно не поставит никто, даже в смелых фантазиях.
4: Когда-то думали, что люди не смогут летать, и железо не будет плавать по воде. Ну, корабли металлические.
3: Ну, наверное, никому и в голову не могло прийти, что это может Бог как-то запретить. Или приходил.
4: Да, мысль очень философская. Я даже вспоминаю один фильм. Снял его один очень известный режиссер. Называется фильм «Прометей». И в этом фильме показывается диалог между роботом, который был на борту космического корабля, и человеком. Угу. Суть фильма заключается в том, что человек как бы полетел искать Творца. Есть такое понятие, как панспермия. Это когда жизнь появилась на Земле благодаря занесенной жизни с других объектов. И вот они как бы считают, что мы сейчас вот найдем тех, от которых мы произошли. Но прилетя на эту планету, они увидели только лишь трупы, но, возможно, трупы их создателей. И вот в этом диалоге, который показывается кадром в этом фильме, стоит за бильярдным столом человек, грустит, потому что это все увидел, и стоит рядом с ним робот, неотличимый практически от человека, такой же, как он, с рассудкой, с эстетикой. Вот, знаете,
3: еще он, наверное, покрасивее даже.
4: Да, покрасивее, там, знаешь, такое шоу. И вот он говорит, мне очень жалко, что ваши создатели умерли. А позвольте спросить, почему вы создали меня? Этот человек немного опешил от такого вопроса. Он говорит, ну как, почему? Потому что смогли.
3: Угу. То есть не зачем, а почему?
4: Да, потому что дошли до этого уровня технологии. И тогда этот искусственный интеллект, робот, говорит, наверное, вы были бы разочарованы, если бы такой ответ вы услышали от своего создателя. Глубокий вопрос. И иногда, если думать об этом в перспективе вечности, помните, мы как-то с вами размышляли, что Бог дарует нам вечность в будущем, да? Фактически наш уровень знаний, который будет на нашем 700-миллионном день рождения, допустим, моем или вашем, 700 миллионов лет, боже мой, сколько же это лет?
3: Не представить.
4: Да, я думаю, что мы можем не только теоретически видеть и хлопать в ладоши и говорить, Господи, как ты все здорово сделал, но лично для себя я вижу, что я мог бы интересоваться, как это делается, а возможно, чьи-то формы жизни здесь на Земле, это могут быть чьи-то лабораторные или дипломные работы. Может быть, кто-то уже прикладывал руку к тому, чтобы быть частью этих вещей. Но это только лишь фантазия, это только лишь предположение. Но знаете, оно естественно экстраполируется из этих мыслей. Мы естественно подходим к глубокому вопросу сознания, если мы будем жить вечно, то сможем ли мы и понимать, как это работает, а могу ли я поучаствовать в том, чтобы создать, ну пусть сначала насекомое, потом кошечку, собачечку, угу. А могу ли я участвовать в создании искусственного интеллекта? Даже сейчас, при этом мире, так скажем, в котором мы находимся, в грешном состоянии, люди получают Нобелевские премии за то, что идут в этом направлении, то сколько больше охоты будет у человека, у которого вся перспектива впереди. Поэтому, видите, глубина науки, она показывает нечто такое верующему человеку, над чем стоило бы задумываться. Потому что это позволяет нам относиться не к разным моментам, допустим, спорным или сомнительным, никак не быть в состоянии закрытого сосуда.
3: Угу. Вот, мы не будем об этом говорить просто потому, что об этом нельзя говорить.
4: Да, вот, ну, Бог знает, а это не наше дело. Я думаю, что это неправильный подход, потому что он изначально противоречит замыслу Божьему. Развивайтесь. Растите. Бог никогда не будет для нас постоянной, так скажем, костылем или палочкой-выручалочкой, где за нас примет решение, куда нам пойти учиться, что нам освоить, как нам приготовить пищу, как нам выбрать спутника жизни. Конечно, мы молимся об этом, просим, чтобы он участвовал. Но во всяком случае, во всем мироздании видна фундаментальная основа. Как в элементарных частицах, как в законах космоса, так же и в нейрофизиологии есть основа, которая формирует новое, которая является основой для многообразия, как в мире атомной физики, так и в мире нейрофизиологии. Ведь даже я здесь находясь, и вы, участвуя в этом диалоге, мы формируем новые мысли. Мы фактически формируем новое миропонимание, целый рисунок с разными нитями, с разной фактурой. Наши мысли похожи, знаете, как челнок, носящийся и с одной стороны в другую. Проблески сознания, новые идеи, они создают узор вот, нашего окружающего миропонимания. И все эти вещи очень глубоки. И поэтому, наверное, подойдя к главной мысли, что же человеческое сознание такое и что такое человеческая душа, угу. Мы можем четко сказать, что оно обязано тому, что находится у нас внутри, тому, что, ну, из чего мы с вами состоим. Что это не просто фантом, живущий, вот так если грубо сказать, в мешке с мясом, ну, о человеке, да? Это более фантастическое и устарелое понимание этих вещей. Современная нейрофизиология, она просто безальтернативно не оставляет возможности подумать, что сознание – это нечто отдельное существующее. Покончил, допустим, человек жизнь самоубийством, ну, прострелил себе там мозг, но его откачали, он выжил. Но он потерял часть сознания. Его личность уже поменялась. Попал человек в автокатастрофу. Он потерял часть мыслительных функций. Это тоже человек, но он немножко другой. Он совершенно другое осознанное существо. И фактически вот нейрофизиология, она четко показывает, что это такое на самом деле. Мне вспоминается еще один момент. Особенное состояние я ощутил, когда я увидел дочку у меня на руках, рожденную дочь. Вот держа вот этот маленький комочек плоти, вот этого маленького человечка, который смотрит на тебя глазенками, которые фактически, ну вот они полны темноты и непонимания, что сейчас происходит. И я пытался представить себе вот ее мир. Вот она смотрит на меня и думает, что это такое? Она не отличает папу от шкафа, стоящего рядом, люстры от игрушки. Вот для нее это все один массив данных. И, кстати, в младенческом возрасте есть две интересные особенности. У них больше нейронных связей, чем сейчас у нас с вами. Потому что они готовы воспринимать просто как губка все. Но некоторые связи не нужны. Допустим, лингвистический ребенок еще не изучает другие языки, не имеет абстрактного мышления математического. Эти связи будут выстраиваться потом. Поэтому со временем они уходят, отмирают и отсекаются вот эти соединения между нейронами. Второй момент связан с памятью. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно поговорим. На этом этапе нет еще специальных обхватывающих проводящих веществ, которые позволяют закреплять долговременную память.
3: Угу. Если я тоже слышала.
4: Да, если не ошибаюсь, называется миелиновое вещество. Наверное, так. И оно позволяет формировать долговременную память. И поэтому мы не помним практически ничего из детства.
3: По крайней мере, лет до трех.
4: Да.
3: Это все покрыто туманом полностью.
4: Как видите, нейронаука и нейрофизиология, когнитивная психология, все это связано с огромным массивом данных, который ведет нас буквально к фантастическим представлениям. А некоторые вещи живут сейчас. Это фактически граница, проходящая между религией, да, философией и натуралистическим представлением о мире. И это богатый опыт для нашего мышления. Фактически интересоваться этим – это сложно.

0: который может по щелчку пальца что-то сделать, но величайшим разумом, инженером, который знает практически все, что пытается понять человек, и программирование, и биологию, и нейронауки, потому что он создал искусственный интеллект, нас с вами фактически. И меня это вызывает больше благоговения, трепета и восхищения.
1: Сергей Викторович, спасибо. Я очень рада, что мы еще коснемся этих сложных, интересных вопросов в следующих программах.
0: Да, благодарю. Тоже было интересно.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Заходите на наш сайт, задавайте вопросы. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 22 июня, суббота. Мы с вами коснемся некоторых событий прошедшей недели, а затем устремим свой взор вперед, в сторону горизонта. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит про других. Эту умную мысль выразил американский писатель и режиссер Вуди Аллен. Мне кажется, что это даже духовный закон какой-то. Во всяком случае, исключений из этого правила я не встречал. Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала выработать четкие законодательные критерии экстремизма. Критерии, по которым те или иные материалы или убеждения можно считать экстремистскими. Так и хочется сказать, наконец-то, хоть кто-то возвысил голос по этому поводу. В докладе Москальковой объясняется или напоминается о том, что более 100 свидетелей Иеговы в России были приговорены к уголовной ответственности на спорных основаниях. Омбудсмен подчеркивает, что любая экстремистская деятельность, конечно же, недопустима, но при этом также недопустимы расплывчатые формулировки, позволяющие любому судье по своему усмотрению запрещать ту или иную книгу, изображение, видео или аудиозапись, но и вообще, собственно говоря, убеждения. Сигнал уполномоченный, на мой взгляд, очень верный и злободневный, ведь не только свидетели попадают под раздачу благодаря расплывчатости формулировок. Известны случаи, когда в разряд экстремистской литературы попадала, например, даже Библия, причем в синодальном переводе. Помочь разобраться в этом вопросе мы попросили руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук, доктора политических наук Романа Лункина. Роман Николаевич, приветствую вас. Доклад по этой теме Москальковой написан давно. Кажется, 2 или 3 года назад это произошло. Почему ничего не случилось за прошедшее время?
3: Дело в том, что было много разных предложений о том, как вы поправите антиэкстремистское законодательство. И, кроме того, со своим предложением выступал отдельно наш самый такой знаменитый центр «Сова» и его руководитель Александр Верховский с тем, чтобы, как поправить антиэкстремистское законодательство и смягчить, либо, скорректировать и сделать более, что ли, четким определение экстремизма, экстремистской деятельности. Были предложения Совета по правам человека при президенте. То есть в этом отношении Москалькова была не одинока, то, что называется. К примеру, и представители православной церкви говорили о том, что из определения экстремистской деятельности хорошо бы убрать обозначение превосходства одной религии над другой, что пропаганда – это

0: превосходства. Это тоже формально по вот этому закону является экстремистской деятельностью, может являться. Я о своем превосходстве, как бы истинной религии, говорят все.
1: Ну, а то, что Татьяна Москалькова вновь подняла этот вопрос, не является ли свидетельством того, что проблема вновь обострилась? Какое-то время было затишье, или этот процесс всегда продолжался?
0: Вот я думаю, что процесс применения вот этого антиэкстремистского законодательства и особенно в отношении свидетелей ГУ, потому что вот это призыв Москальковой скорректировать, значит, определение экстремизма, он именно связан со свидетелями Иеговы. Вот это обострение произошло в 2017 году, когда, собственно, запретили свидетелей Иеговы в России, как организация, запрещенная в Верховном.
1: Да, да.
0: И тогда это все обострилось. И с тех пор, то есть уже прошло там 2 года, и я думаю, что 2 года просто никто не знает из представителей органов власти, что с этим делать, с этим обострением. Вот вроде бы оно есть, и вроде бы там арестовывают и даже сажают людей по уголовным статьям. Есть даже вот известный приговор Денису Кристенсену в тюремном заключении. И что с этим делать, вообще никто не знает. Получается, вот как бы ситуация абсолютно полного, что называется, такого бардака, то есть абсолютный беспорядок, вместо вроде бы порядка, который должен быть в результате применения закона. Потому что вот это вот аресты и посадки свидетелей ГОВА, они тоже происходят ведь довольно хаотично. То есть в одном регионе возбудили ситуацию, там кого-то, значит, подсажали, все остальные испугались, в другом нет, в другом не собираются.
1: Ну, насколько это реально вообще услышат ли вот эти все претензии защитников прав человека, законодатели, вообще власть, что насколько изменения реально?
0: Ну, вообще что-то может произойти, и к этому ведет как бы не только заявление Москальковой, которое все-таки писано в современный политический расклад и не стало бы делать заявление просто, которое противоречит общей государственной политике. Кроме того, было заявление и слова Владимира Путина на Совете по правам человека, это, по-моему, в декабре. Ну, а дело в том, что, понимаете, все считают, что и слова Путина, как там знаменитые майские указы, должны воплощаться в жизнь абсолютно полностью. Но почему-то этого тоже не произошло. Вообще ничего не произошло. Все это продолжилось. То есть здесь может остаться так, как есть, но при этом я думаю, что даже вот, по моему мнению, все-таки даже более предпочтительный такой вариант, что менять ничего не будут, но репрессии против свидетелей ГОВА как-то сами собой сойдут на нет. Будут какими-то уж очень такими точечными. Будут ли менять вот это превосходство одной религии на другой? И здесь, я думаю, что, скорее всего, это может обойтись какой-нибудь каким-то разъяснением там, Верховного суда по этой теме.
1: Благодарю вас сердечно, Роман Николаевич. Напомню, что с нами на связи был руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы, доктор политических наук Роман Лункин. Прошу прощения за качество, связь все еще оставляет желать лучшего. 4000 миссионеров Штагер Интернешнл провели масштабную уличную евангелизацию в Вене. В столице Австрии в эти дни проходила конференция «Пробуждение Европы». Так вот, участники этих конференций сформировали 62 команды, которые вышли на улицы города. «У нас была возможность провести 15 команд», рассказывает о своих впечатлениях участница из Украины Анжелика Ткаченко. «За 2 дня, — говорит она, — мы достигли 1420 человек. 400 из них согласились, чтобы мы о них помолились». По утверждению Анжелики Ткаченко, все эти люди приняли Христа в свое сердце. Даже если это не так, даже если половина, то это уже немало. Немцы не отставали от австрийцев в плане мероприятий и даже превзошли их в масштабности. Но эффекта, кажется, добились обратного. Прошедший четверг Германии был днем выходным, и евангелическая церковь использовала его, по их мнению, наверное, для евангелизации. Впрочем, евангелизацией то, что они сделали, назвать действо сложно. Более 2000 различных мероприятий. Гендерные миры. Так называлась, например, одна из тем, которые они в рамках своих мероприятий предложили жителям Германии. Так вот, в Дортмунде по этой теме было предложено 26 различных мероприятий. В Твиттере один бюргер написал с усмешкой: «Отгадайте, какие слова и определения напрочь отсутствуют во всех 26?» «Правильно», — отвечает он сам себе, — «эти слова: Иисус Христос, Бог и вера. Благовестие ничего не скажешь. Ни в одном из 26 мероприятий ни Иисус Христос, ни Бог, ни даже вера не упоминается». Зато в креативности евангелики переплюнули, кажется, самых отъявленных безбожников. В качестве поделок они предложили жителям Дортмунда изобразить или смастерить, как бы это поприличнее сказать, гендерное отличие женщины. На справедливое возмущение горожан они ответили: «Мы подошли к организации с небольшой долей юмора». Не знаю уж, в каком месте от такого юмора нужно смеяться, но один из комментаторов в ответ на это процитировал слова Христа: «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают». Вот такая евангелизация. Не знаю, есть ли где-то от нее положительный результат, но отрицательный налицо. Если кто-то и симпатизировал евангелической церкви, то после таких евангелизаций наверняка все эти симпатии улетучились. А вот наши соотечественники-эмигранты, проживающие ныне в Западной Европе и в США, проводят евангелизации хоть и без лишнего креатива, зато более эффективно. Александр Кириллович Сипко вернулся на этой неделе домой в Спокен из длительной миссионерской поездки. Проехали они вместе с мужским хором и камерным оркестром из Германии по западным областям Украины. Служитель вместе с братьями и сестрами посетил больницы, дома престарелых, реабилитационные центры, а также лагеря беженцев, людей, которые вынуждены были покинуть восточные области страны. «Последнее служение в церкви города Борислава», пишет на своей страничке в Фейсбуке Александр Кириллович. «Веяние Духа Святого было необыкновенным. Многие души со слезами покаяния молились Господу. Были те, кто впервые пришел в дом молитвы и впервые преклонил колени в молитве покаяния. Вся церковь со слезами благодарила Господа. Слава Иисусу Христу!» На такое свидетельство можно только сказать «Аминь».

0: «Нравится ли тебе такой Христос?» Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие Луки, 9 глава, 57-59. Признаться, мне не сразу стал понятен ответ Иисуса. Много раз, вновь и вновь перечитывая отрывок, я думал: ну почему, Господь, почему ты ему так ответил? Ведь вот он, готовый для тебя ученик, сам пришел, никто его не звал, не агитировал, доброволец, способный на подвиги, решивший идти до конца. Не упусти же его, он не подведет, не отречется от тебя, как Петр, не предаст, как Иуда, не сбежит в панике, как Иоанн. Почему ты отвечаешь ему на вопрос, который он тебе не задавал? Ну при чем здесь лисьи норы? Какое отношение имеют птицы, их гнезда к тому, что сказал тебе этот человек? Ведь здесь порыв души, желание следовать за тобой. Разве ты не услышал его исповедание? Разве не понял, что он хочет стать твоим учеником? Я хочу знать, почему ты ответил ему именно так? Меня интересует это хотя бы потому, что и я однажды произнес, по сути, те же слова. «Я хочу идти за тобою». Неужели ты таким же образом отреагировал на мое желание? Знаете, что ответил мне Господь? «Да, дитя мое, мой ответ я оставил на страницах Вечной Библии, чтобы ты, перечитывая их, смог проверить себя. Нравится ли тебе такой Христос? Я хочу помочь тебе разобраться в твоих чувствах. Для этого тебе нужно ответить на простой вопрос. Что побуждает тебя следовать за мной? Что тебя во мне привлекает? Возможно, твой порыв основан на впечатлении от моей проповеди? А может быть, тебе хотелось бы повторить совершенные мною чудеса? Когда больные исцелялись, когда слепые получали зрение, когда мертвые воскресали? Или же тебе больше понравилось насыщение 5000? Или, может быть, ты в восторге от силы, которой я изгоняю бесов? Тебе нравится находиться со мной рядом, когда вокруг все рукоплещут, постилают свои одежды, предлагают сделать царем? Если это так, мой друг, то ты не совсем верно меня понял. Если тебя привлекает только это, тогда мне придется ответить тебе на вопрос, который ты мне не задавал. Я хочу указать тебе на то, что, возможно, ускользнуло от твоего внимания. Смотри, видишь лисиц? Они имеют норы. Те, кого завтра могут пустить на воротник, и те стремятся обустроиться в жизни, создают какой-то уют, определяют границы своих владений. А птиц? Видишь птиц? Они тоже заботятся о себе, о своем потомстве. У них есть гнезда, в гнездах пища. Даже бескрайнее небо и свобода полета не могут пленить их настолько, чтобы не отказались от маленького уголочка на земле. А теперь посмотри на меня. Пред тобою стоит тот, у которого нет места, где преклонить голову. Моя сила не в популярности у народа и даже не в чудесах. Обойди весь мир. Загляни во все дворцы, посмотри на хоромы. Среди всего этого нет ни одного места, которое я мог бы назвать моим. Проверь все хранилища, и ты не найдешь ни одной вещи, ни одной мелочи, которая бы привязывала меня к земле. Я живу вечными ценностями, самой главной из которых является исполнение воли моего Отца. Если ты еще не убедился в этом, Тогда можешь посетить ясли, где я родился. Хочешь знать, где я коротаю ночи? Приходи в Гефсиманский сад. Я помогу тебе заглянуть вперед. Ты убедишься в хрупкости человеческой популярности. Видишь этого избитого, оплеванного человека в терновом венце? Этот венец – моя корона, подарок от благородного творения, оценка моей любви. Если тебя не пугает такая перспектива, если тебе нравится такой Христос, тогда без сомнения ты нашел того, кого искала твоя душа. Оставь все и следуй за мной. Только в таком случае ты сможешь передавать мои слова другим людям. Несомненно, я наделю тебя способностями и дарами. Ты обретешь силу свыше, веру, способную, возможно, даже и исцелять. Не исключено, что ты заслужишь авторитет у людей или даже послужишь мне своим богатством. Но при всем этом помни, каким был твой учитель. Сын человеческий не имеет где преклонить голову, перечитывал я вновь и вновь, повторяя: «Господи, помоги мне быть похожим на Тебя».
1: Что еще?
0: Пастор Джон МакАртур отметил на этой неделе свой 80-летний юбилей. Этот человек оказал колоссальнейшее влияние не только на христиан в США, но и на все евангельское сообщество на постсоветском пространстве. На его счету множество богословских трудов и даже Библия с собственными комментариями, изданная, кстати, и на русском языке. В заключение скорбная по-человечески новость. На 70-м году жизни ушла в вечность Галина Вольф. Поэтесса ушла тихо, не дождавшись даже обещанных врачами 4 месяцев земной ее доли. Душа смятением полна, и снова боль, и снова муки, и снова ночь моя без сна, и падают в бессилии руки. Молюсь Христу, и тише боль, и вот уже подняться в силах. Спасенная, я за тобой иду, перешагнув могилу. Галина Алексеевна Вольф Колесникова была основателем и главным редактором газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра», которые рассылались в 28 стран мира. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них на всех доступных ресурсах. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Сегодня мы будем слушать, размышлять и проверять себя на очень важную тему, да я бы сказал, и интересную тему нашего времени – готов ли я ко встрече с Господом? По этой причине давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и будем читать 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет».

Вспоминая годы своей христианской молодости до выезда в Соединенные Штаты, хочу отметить, что проповеди о встрече со Христом, проповеди о втором пришествии Христа за церковью своей имели грандиозный размах и часто звучали с кафедр христианских богослужебных собраний. Многие души тогда обращались к Господу с покаянием, и обращались не потому, что были причины вроде как «подходило время жениться или выходить замуж», а значит, нужно было становиться членом церкви, иначе не состоится бракосочетание. Но души каялись в своих грехах под влиянием наставлений и Слова Божия, и действия Духа Святого, предупреждающего «будьте готовы, ибо в который час не думаете, Господь ваш придет». Любимыми песнями богослужебных собраний тогда были «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать?» Дорогие друзья, это было время. О, если бы церковь наших дней с такой же серьезностью и трепетом относилась к вопросу спасения души, как это было в апостольские времена, то я не сомневаюсь, многое из мира, не славящее Бога, не имело бы места в наших церквах, как в Соединенных Штатах, так и на Украине, да и в России, по всему лицу земли. Библия предупреждает, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но, слава Богу, не во всех. Те, которые будут ожидающими Богова спасения, таковые сохранят и отношения с Богом, и свою духовную чистоту, и свое небесное гражданство. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это местописание и будет ключевым в нашей сегодняшней программе.

Христос грядет. Садитесь, пожалуйста. Действительно, это величайший праздник и событие в нашей жизни, когда мы можем радоваться тому, что пришел Христос на эту землю, чтобы подарить нам спасение, что Он открылся нам, и мы познали Его как личного Спасителя. Действительно, это счастье, когда мы, как верующие люди, ожидаем того момента, когда Он вновь придет за Своей Церковью, чтобы взять от земли тех, кто Его ожидает. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это послание к евреям, 1 глава с 1 стиха. Евреям, 1 глава. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Друзья, дорогие, этот текст Священного Писания вновь нас возвращает на поля Вифлеема. Вы знаете, в детстве, будучи еще очень маленьким, мечтал, что когда вырасту, конечно, вместе со своей мамой, я попаду на эти Вифлеемские поля и смогу найти ту тропинку, которую проложили пастухи, услышав эту благую вещь, чтобы также прийти и поклониться рожденному младенцу. Я вырос. Мечта не сбылась, не получилась, но для меня есть одно величайшее счастье. Вы знаете, Священное Писание говорит, что в момент пришествия Христа на эту землю, в момент Его рождения, небо ликовало, небо провозглашало о спасении. И Иоанн говорит о том, что Он пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Но там есть один момент. Это то, что меня вдохновило прийти ко кресту и попросить у Господа прощения. Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Друзья дорогие, «А тем, которые приняли Его». Вы знаете, я осознал это счастье быть в числе тех, которые приняли Его. Бог дает мне наследие неба. Это текст Священного Писания, который мы прочитали, он ведет нас в моменты жизни Господа нашего Иисуса Христа на этой земле. Когда Он жил, когда Он был среди людей, когда Он провозглашал Слово истины, когда Он исцелял людей. И это радует сердце наше, потому что жив наш Господь, который совершил этот подвиг спасения там на Голгофском кресте. Павел дальше пишет, что пострадав на кресте, совершив этот подвиг спасения, Христос воссел там на высоте. Этот текст Священного Писания говорит о нашем двойном празднике, Его рождении и Его приходе на эту землю. Воссел на высоте с тем, чтобы взять нас от земли. Друзья дорогие, мы действительно имеем особое благословение в это последнее время, потому что мы переживаем эти события или время, когда Он грядет за Своей Церковью. И книга Откровения, 3 глава, 20 стих, написано так: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Друзья дорогие, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, войду к Нему. Помните, Иоанн говорит: «Пришел к Своим, Свои Его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Все стою у двери и стучу. Кто услышит, снова придет к Своим, придет за Своими. И как ни печально это сегодня говорит, многие Свои снова не захотят, чтобы Он пришел и взял от земли. Поверхностное желание есть, об этом мы говорим, об этом очень многие люди говорят, но по сути остается снова вот это состояние души: пришел к Своим, стучит в двери нашего сердца, в двери нашего сознания, и снова получается что-то
не дает или что-то не отпускает этих людей, которые познали Господа, которые знают о Нем, чтобы сегодня вместе сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе». Друзья дорогие, празднуя Рождество нашего Господа Иисуса Христа и зная все события, то, что описано на страницах Священного Писания, это дает нам возможность или способность, анализируя, понимать, что что-то похожее будет в момент пришествия нашего Господа. Как ни печально, для многих людей вот то пение «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение, добрая воля», возможность принятия решения, она осталась просто пением, которое прозвучало как исторический момент. Для нас, верующих людей, которые приняли Его, которым Он дал власть эту быть чадами Божьими, это желанное событие. Может быть, до конца мы не можем представить, я думаю, что мы это никогда не сможем представить, этого момента, этой величайшей славы, которая явится на небесах, и когда люди, Церковь Христа, искупленные Его кровью, искренне верующие люди, будут восхищены на облаках в сретении Ему. Это трудно понять, это трудно представить нашим человеческим разумом, но, друзья дорогие, этот момент приближается. Павел в Евреям 10 главе 37 стихом пишет: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Друзья дорогие, очень немного осталось, совсем мало, и Он придет и не умедлит. Что бы ни предпринимал сегодня враг души человеческой, как бы он ни пытался влиять на это время, ничего не получится. Христос придет за Своей Церковью, придет за тобой и мною. Это действительно величайшее счастье, величайшая радость, которую мы можем испытывать на этой земле. Уникальность Божьего Слова состоит в том, что оно устанавливает границы и дает свободу. Это Слово несет жизнь, дарует жизнь, и в то же время в нем смерть для греха, для грешников, для тех людей, которые не принимают Его своим личным спасителем. Да, неприятный этот момент, когда мы говорим, говоря о Его величайшей любви, говорим о том, что Он Бог справедливый, Он Бог огонь поедающий, Бог, который любит истину. Он оставил на страницах Священного Писания эту уникальную возможность воспринятия этого слова, жить этим словом, провозглашать это слово среди окружающего мира. Друзья дорогие, это действительно решение за каждым человеком. Пришествие или приход Его, рождение на эту землю показал, что свои не приняли, отказались, они понимали, что по-другому должен быть этот момент. Но не так должен был прийти Христос, как представляло их воображение. Друзья дорогие, но решение за человеком, как тогда принять эту весть, подняться и пойти посмотреть, о чем возвестили ангелы, или как сегодня услышать Его голос, услышать это стучание в двери и отворить Ему, чтобы Он вошел, и мы могли быть вместе. Решение за человеком. Когда-то Ной должен был принять решение, когда Бог говорит ему, говорил о потопе, что он должен был сделать. Ной принял правильное решение, и застучали молотки с тем, чтобы строить этот ковчег спасения. Бог говорил Ионе, чтобы он пошел и проповедовал в Ниневию. Помните его решение? Маршрут изменил. «Господи, не пойду я туда». Почему? Иона тоже знал. Знал милосердие Господне, знал, что и без него Бог может помиловать этот город. Он бежит в другую сторону. Друзья дорогие, на протяжении всей истории человеческой люди принимают решение. Пастухи, приняв решение, поднялись, оставили свои стада, оставили уютное место и пошли посмотреть. И Ирод принял решение. Помните, как он сказал: «Разведайте, узнайте, где должно родиться младенцу, и я пойду и поклонюсь ему». А в сердце
а в сердце желание убить, истребить. Друзья, дорогие, это наше с вами сегодня решение, молодых и пожилых людей. Это принятие решения сегодня за каждым человеком. Ни один семинар, ни одно учебное библейское заведение не поможет нам или не сделает за нас это решение. Слово Божье говорит о том, что это выбор человека. Это решение наше, принять или нет. Это наше решение открыть двери или придержать еще изнутри, чтобы Дух Святой не прикоснулся, чтобы не мешал нам, чтобы не нарушил нашу такую хорошую, уютную, удобную, беспечную жизнь. Вы знаете, я поражаюсь иногда, когда звучит этот момент, что Бог не любит, ненавидит грех и любит грешника. Друзья дорогие, очень удобная позиция. Бог не любит грех, ненавидит грех, но любит грешника. И моя такая позиция. И моя, я тоже ненавижу грех, Господь, но если где-то я и что-то вот как-то живу, ну, ты же знаешь, это моя плоть, а так мы с тобой одинаково понимаем, у нас одинаковые отношения. Друзья дорогие, но когда мы понимаем, что есть грех по отношению к нашей личности или наш грех, который мы совершаем на этой земле, отношение другое. Нельзя, чтобы происходило в нашей жизни что-то такое интересное, поверхностное, казалось бы, не касающегося нашего внутреннего мира. Невозможно прийти к Господу, чтобы получить это прощение, действительно, и обновление нашей жизни. Человек должен принять решение оставить этот грех. Для этого Бог сделал все. Не просто пришел на эту землю, не просто красиво пели ангелы, но там Он умирал на Голгофском кресте. Это не было привлекательное зрелище. Написано, что Он не привлекал никого к себе. Люди отвращали от этого зрелища свое лицо. Это было непопулярное, но это было любящее сердце, которое страдало за нас, ради того, чтобы твой и мой грех искупить. Все стою у двери и стучу. Друзья дорогие, я думаю, что через обстоятельства, которые вокруг нас, в которых мы сегодня живем, этот стук раздается все громче и громче. Священное Писание говорит, или то, что сказал Христос, Матфея 24 глава, «Придут обольстители, будут войны, голод, болезни, будет умножаться беззаконие, охладеет любовь. Придет момент, когда будет проповедано Евангелие Царствия Божье по всей земле, по всему миру. И что тогда? И придет конец». Так говорит Священное Писание. «Настанет этот долгожданный момент взятия церкви от земли». Скажите, что еще не сбылось из того, о чем говорил Христос? Что мы еще не пережили, живя в это последнее время? Разве это не стук двери нашего сердца, нашего сознания, что Он идет за Своей церковью, чтобы искупить своих? Апостол Павел к Тимофею говорит такие слова, 2 Тимофея, 3 глава с 1 стиха. Он перечисляет, что, знаешь, что... Он говорит это слово, знаешь, что времена будут тяжкие. Друзья дорогие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сласто любивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот там есть один такой момент. Таковых удаляйся. Для чего? Чтобы сохранить свои чистые отношения со своим грядущим Господом и Царем. Это время, которое сегодня, это беззаконие умножается на земле. Павел пишет в другом месте, что придет момент, настанет время, когда здравого учения принимать не будут. Друзья дорогие, здравого учения. Это касается не только библейских истин, это касается вот того здравого, что заложил Бог при создании человека. Сегодня все это отвергается.
Сегодня все это становится на второй план. Сегодня нечестие распространяется на этой земле. И что парадоксально, печально, тревожно, то, что сегодня христианство попадает под влияние этого мира. Я понимаю, что, может быть, эта тема греха, она очень неудобная, неприятная. Простите меня сегодня, но так говорит Священное Писание. Здравое учение будет отвергнуто. Все, что нечистое, нечестное, несправедливое, оно будет предлагаться людям. И сегодня люди, мир этот воспринимает более нечистое, чем то святое, ту истину, которую Господь через свое слово оставил на земле. Сегодня воспринимается или принимается то, в чем церковь должна противостоять. Мне кажется, что сегодня мы можем сказать, христианство или мир христианский вошел в тот период, когда это все номинальное. Для многих людей христианство – это номинальность, это просто присутствие в церквях. Это просто присутствие в каких-то религиозных организациях. Друзья дорогие, сегодня вера становится поверхностной. Почему поверхностной? Потому что веруя в истину, веруя в Господа Иисуса Христа, необходимо от многого отказаться. Мы сегодня слышали эту проповедь. Необходимо что-то изменить в своей жизни. Друзья дорогие, а это так привычно, то, что десятилетием, может быть, в нашей жизни так было удобно, и сегодня эта истина освещает это как неправильные отношения с Богом, как грех, и это надо изменить. Евангелист Лука, 21 глава, 25 стих говорит так: «Когда же все это начнет сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Когда мы увидим все сбывающееся, о чем говорит Священное Писание, это момент восклониться, подняться, это увидеть или переосмыслить все то, что происходит вокруг нас. Условия этой встречи очень просты, но они обязывают многому. Матфей записал слова Христа, 7 глава, 13 и 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Так определяет Священное Писание вход людей в Царство Небесное. Так определяет Священное Писание условия приготовления к пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы, как многие люди, понимаем, что сегодня пришло время, когда необходимо, восклонившись, поднять свой взор к небесам и приготовить свое сердце. Друзья дорогие, сегодня очень лукавое время, обманчивое время, поэтому Христос и предупреждал: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, не предложил замену, не подменил вот ту истину на что-то свое, что не даст нам возможности войти в Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы живем в этих событиях, мы живем в этом времени. Я когда-то говорил, еще раз хочу повторить, братья и сестры, Христос не посадил нас в удобных креслах, на арене мирового театра, чтобы мы просто наблюдали за событиями и ни в чем не участвовали, абсолютно нет. Мы самые активные участники этого времени. Сегодня весь мир сфокусирован на церковь. Хотят это люди признать или нет, но люди, все равно человеческое сердце, ищут чего-то святого, чего-то надежного, чего-то, чтобы умиротворяло их души. И когда они смотрят на христианство сегодня, друзья дорогие, многие разочарованы. Многие сегодня, если и примыкают к такому христианству, получая хоть какую-то малейшую, успокоение, временное успокоение, то они примыкают к тому номинальному христианству, которое сегодня так сильно распространяется на этой земле. Когда Христос говорит о своем пришествии за своей церковью, Он хочет, чтобы Его дети могли
сделать все, чтобы, остановившись, подняв свой взор к небесам, сказали ей: «Гряди, Господи Иисусе». Это желание нашего сердца, это желание нашей души, это состояние нашей души. Это не просто эмоции или порыв на какое-то время, но это состояние нашей души. Действительно, что сегодня все очень прекрасно, сегодня прекрасная технология, но, к сожалению, это не дает того, что дает истина, дает Слово живого Бога, то, что дает Дух Святой в сердца и сознание людей. Исаии 1.11. «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжением овнов и туков, откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». 16 стих: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей ваших, перестаньте делать злой». 18. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Друзья дорогие, Бог дает снова условия для человека. То, что формальное, то, что они искренние, то, что номинальное, Бог говорит: оставьте это, придите и рассудим. Оставьте, удалите все это от своего сердца, придите и рассудим.

тех людей, которые слушали в то время. Это было неприятно, потому что казалось все прекрасно. Жертвоприношение, праздники, новомесячие, все это чинно, красиво, пышно происходило. И для многих людей казалось, что этого достаточно, чтобы иметь отношение с Богом. Сегодня, может быть, этот текст Священного Писания не очень удобен для нас, неприятен, но это действительность жизни многих людей, верующих на этой земле. Когда мы говорим о пришествии Господа, я понимаю, что это касается только верующих людей. Ну, разве неверующие ждут? Нет, конечно. Им и так хорошо. Князь этого мира ослепил их глаза. Верующие люди, которые знают Священное Писание, они ожидают. Я глубоко верю, что все, кто находится в этом доме молитвы, мы люди ожидающие, знающие это время и время посещения нашего, когда Христос придет. Значит, мы очищаем себя, действительно, очищаем свой внутренний мир. Тогда решение мы принимаем правильное. Мои братья и сестры, ведь Господь хочет, чтобы действительно то, ради чего Он пришел на эту землю, те люди, ради которых Он умер на Голгофском кресте, могли вместе с Ним быть восхищены от земли и там, чтобы прославлялось имя нашего Господа со всеми святыми, с теми, кто достиг этого прекрасного места. Сегодня время проанализировать наш внутренний мир. Друзья, дорогие, еще раз хочу подчеркнуть, никто за нас это не сделает. Никакая оценка братьев-служителей, никакие подсказки, если мы не захотим, не примем решение поднять или восклонить свои головы, чтобы увидеть шаги нашего Господа и Спасителя. Это твое и мое личное решение. Все может быть очень красиво и хорошо вокруг, но, друзья, дорогие, я думаю, мы честные сами перед собой, что многое меняется. И от того христианства, которое где-то было прежде, раньше, остались отблески, все уходит в современном мире, в современном стиле. Сегодня мы можем радоваться музыке или слушать музыку, мы можем петь, мы можем пытаться что-то передать еще и другим людям, но, друзья дорогие, порой мы замечаем, что то, что должно назидать наши сердца, оно порой приносит огорчение, порой приносит раздражение в сердце человека, который хочет услышать или получить это духовное наслаждение в своей жизни, а что-то происходит обратное. Когда мы пытаемся как-то приукрасить, разукрасить, чтобы это было эффективно, чтобы это потрясло зрителя, который вокруг, или слушателя, который слушает нас, мы получаем обратное, то, что не назидает. Сегодня ты и я, мы люди верующие, мы провозглашаем эту истину. Мы должны посмотреть, что мы провозглашаем сегодня, что мы передаем через свое слово, не искажает ли оно истину. Сегодня очень популярно в классах, в церквях, где-то на улице ставить какие-то постановки, сценки, передавать какие-то библейские сюжеты. И вы знаете, иногда этот сюжет, он больше сфокусирован на какое-то побочное, придуманное явление, чем на библейский момент. И когда задаешь вопрос, нужно ли это в сценке, в постановке, где-то в рассказе детям, ответ очень простой: а так интересней. А так интересней воспринять. И стоишь и думаешь: Господи, но ведь детское сердце, сердце неверующего человека, который видит что-то добавочное, ведь оно запечатлевает, что это действительно, это слово, это же библейский сюжет, и значит, оно так было. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья дорогие, когда мы говорим, что туда ничего нечистое не войдет, это не значит, что какие-то большущие грехи, которые мы не совершаем, будут мешать войти туда, значит, мы войдем. Но это наша жизнь, практическая, повседневная жизнь, в которой мы вращаемся каждый день. Это наши с вами поступки, это наша разговорная речь, это наши взаимоотношения, это то, что мы теоретически понимаем, мы должны его делать практически. Друзья дорогие, если любить, значит любить, а не просто желать любить.

будете провозглашать Слово, провозглашать его чистым, неизмененным. Если что-то обещать, сдержать это Слово. Если приходить на поклонение Господу, прийти его с чистым сердцем, приготовленным сердцем, чтобы имя Господне прославилось. Когда-то Константин Михайлович проповедовал, запомнилось и запало в мое сердце. Тоже прошлое время. Простите, я тоже из прошлого времени, но я согласен с тем, что когда-то, когда ты был в чужом городе, особенно когда я служил в армии, и получалось пойти в увольнение, не знаешь адреса, нельзя было кому-то позвонить, ты понимал, что ты сядешь в общественный транспорт, зная, что где-то вот в том направлении есть дом молитвы, и по внешности верующих людей ты придешь, тебя приведут в дом молитвы. Давайте сегодня мы тоже честно посмотрим. Ведь так говорит Священное Писание, вникай в себя, вникай в учение, да, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Давайте мы сегодня откровенно посмотрим, что происходит сегодня с тем же нашим внешним видом. Друзья дорогие, Священное Писание говорит о том, что все, что мы имеем во Христе Иисусе, это истина, это чистота, это святость. Нельзя что-то изменить ни внутри, ни извне, потому что Господь хочет видеть святых людей, которые стремились бы к вечности. Посмотрите еще раз внимательно на свой внутренний мир. Я не ко всем обращаюсь, думаю, что к тем, к которым обращаюсь, вы знаете, о чем говорю. Сегодня очень много, или скажем, сегодня мы спокойно позволяем себе помочь Богу в организации нашего внешнего вида, ведь Он не доработал над нами, когда подарил нам жизнь, когда создавал нас на этой земле. Он что-то упустил, а сегодня столько предложено прекрасного, хорошего. Мы можем добавить его к себе, помогли Господу, и хорошо нам кажется. Мы можем увеличить то, что абсолютно делает безобразным наше лицо. Мы можем все, что угодно сделать, спокойно себя чувствуя. Вы знаете, мое сердце неспокойно, я переживаю, действительно переживаю. Мне так хочется, чтобы сегодня вся церковь, чтобы каждый из присутствующих на этом месте был готов к этой встрече с нашим Господом. А если придет завтра, то на что мы не рассчитываем? А если этот момент наступит сегодня, где мы будем, насколько мы сможем приблизиться к тому Господу, в Которого верили, Которого приняли, я верю своим личным Спасителем. Я хочу сегодня пожелать, чтобы Господь помог нам действительно ответить на этот стук в двери нашего сердца, отворить, чтобы Господь вошел и остался с нами. Друзья дорогие, Он может пройти мимо. Если мы рассчитываем, что Он будет стоять до бесконечности и стучать в наше сердце, Он может пройти мимо, и это время никогда не возвратится. Он желает, чтобы сегодня ты и я, каждый из нас, мог достигать этой цели, мог стремиться в небо, получить это благословение и обрести эту радость надежды на встречу с Ним. Я хочу в заключение прочитать один текст Священного Писания. Это 1 Петра, 1 глава с 13 стиха. Это ответ на вопрос, что необходимо сделать нам сегодня, чтобы достигнуть вечности. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Да благословит нас Господь, поможет нам быть ожидающими Его славного пришествия и поклониться Ему за Его вход на эту землю. Аминь.

0: Я прочитаю вместе с вами из Евангелия от Луки, 12 глава, с 35 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом». «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Ожидание пришествия Христа. Когда Христос создал Церковь на этой земле, то Господь определил так, что Церковь не вечно будет жить на земле, но придет время, когда Он Своих святых, избранных, возьмет от этой земли, чтобы они были там, на небесах, где сегодня Господь наш. И прежде чем Господь ушел на небо, когда Он совершил здесь служение на земле, Он оставил удивительное обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Господь хочет, чтобы Церковь Христова совершил путь здесь, на земле, путь, который определил Господь для народа своего, чтобы Церковь была потом там, в небесах, со своим Господом и Спасителем. И Слово Божие, оно верно. Оно всегда исполняется и будет исполнено. Как пророк Исаия пишет, 55 глава, 11 стих. «Слово Мое, Господь так говорит, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». «В который час не думаете?» Так Писание говорит. Вот если бы мы думали, что сегодня вечером придет Христос, 5 часов вечера, когда Церковь соберется здесь, молитвенный дом был бы заполнен. Но вот в который час не думаете, придет Сын Человеческий, и христиане должны быть готовы всегда. И вот здесь мы читаем, что Он придет как вор, то есть неожиданно. Тогда, когда люди, возможно, расслабятся, когда они будут Его ждать вот именно в этот момент. И действительно, приход вора, он всегда неожиданный. Если бы хозяин дома знал, то он бы ждал, то он бы охранял дом свой. Друзья дорогие, христиане знают, что пришествие Христа, оно очень близко. Писание говорит о многих признаках, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь. И эти многие признаки, они уже сбылись, это отдельная тема. Но мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Это слова Христа. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Точного времени никто не знает». О чем это говорит? Это говорит о том, что христиане должны быть всегда готовы, чтобы встретить Господа как своего личного Спасителя. Откровение, подобные места, которые мы с вами прочитали. 16 глава, 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Се иду, как тать». Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Поэтому, друзья дорогие, пусть вот это слово, которое мы сегодня слышали и вместе рассуждали, оно вдохновит нас, оно благословит нас на то, чтобы действительно мы жили ожиданием пришествия Иисуса Христа. Да, на земле мы должны решать различные вопросы с помощью Божией, но хочу сказать, что пришествие Христа, оно стремительно приближается. И как важно, чтобы каждый из нас достойно встретил своего Господа. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий.
1: День за днем и каждое мгновение Бог дает нам силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, с радостью трудиться будем мы. Тот, чье сердце любит беспредельно, каждый день нам лучшее дает. Скорбь и радость отмеряет верно, мир святой дает среди забот. Каждый день ко мне Спаситель близок, с дивной милостью на каждый миг. Все заботы прогоняет сразу, Он советник дивный для своих. Помоги во всяком испытании доверять Тебе, Господь, во всем, помнить твердо все обетования, что находим в Слове мы Твоем. Помоги, встречая труд и горе, принимать их из руки Твоей, день за днем идти, поднявши взоры, к той стране, где нет уже скорбей.

Итак, наша программа подошла к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня, по милости Господа, мы слушали Слово и размышляли о встрече с нашим Господом, о том, какие бывают встречи и как мы должны быть готовы к этим встречам, чтобы Господь слышал нас, и мы слышали Его голос. И не только слышали, но и понимали, что Он хочет сказать нам. Итак, если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Церковь. Обряды и ритуалы.
3: Библейские тексты для исследования. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Послание к римлянам, глава 6, стихи с 3 по 8. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 17. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 26.
2: Памятный стих. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих.
3: Ключевая мысль. Бог установил служения, которые, если их правильно понимать, укрепляют нашу веру.
2: Во многих культурах существуют свои обряды инициации, которые иногда называют обрядами перехода. Эти обряды были созданы для того, чтобы помочь людям перейти от одной ступени жизни к другой. Например, обряд совершеннолетия совершают в связи с наступлением половой зрелости. Подобные обряды варьируются в зависимости от региона, но все они преследуют одну цель – убедиться, что молодой человек стал полезной, ответственной, общественно ориентированной личностью. Готовясь к новой жизни, мальчики и девочки учатся быть взрослыми, то есть им показывают, чего от них ожидают, как от взрослых членов общества.
3: В христианском обществе также есть особые обряды и действия, придающие определенную форму вере, исповедуемой людьми. Эти священные действия не только подтверждают факт того, что человек становится полноправным участником всего происходящего в общине, но и помогают подготовить его к тому, чтобы он стал верным и полезным членом общины. Они также являются средством, помогающим членам церкви яснее понимать, к чему их обязывает посвящение Христу.
2: Изменение священных обрядов.
3: В ранние периоды христианской церкви верующие на Востоке, где был распространен греческий язык, использовали слово «мистерион» – «тайна», чтобы описать священные христианские обряды. В западной части церкви, где преобладал латинский язык, использовали слово «таинство», латинское «сакраментум». «Сакраментум» – так именовалась присяга, которую давали римские солдаты, обязуясь подчиняться военачальнику. Христиане, перенявшие это слово, осознавали, что оно точно описывает природу священных обрядов. Однако со временем эта идея стала передавать действия, наделенные внутренней невидимой силой. Средневековая церковь установила 7 действий, названных таинствами, которые рассматривались как средство излития благодати в душу человека.
2: В период Реформации таинства подвергались тщательному рассмотрению и критике. Многим казалось, что термин «таинство» уже не подходит, поэтому вместо него учредили термин «обряд». Английское слово «ordinance» – «обряд», «постановление» – происходит от глагола «to ordain» – «предписывать», что делает обряд особым действием, которое установил сам Христос. Предпочтение термина «обряд» термину «таинство» передает идею того, что человек участвует в этих священных действиях, ибо они являются божественно установленными средствами, чтобы мы могли выразить свое послушание и верность Иисусу как нашему Господу. Это символический путь выражения нашей веры.
3: Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 28, стихи 19-20.
4: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
3: Первое послание к Коринфянам, главу 11, стихи с 23 по 26.
5: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
3: Насколько эти отрывки подтверждают идею о том, что священные действия должны называться обрядами, постановлениями?
2: Не преуменьшая важность обрядов, мы всегда должны помнить, что это не средства, с помощью которых мы зарабатываем спасение. Грех и его последствия требуют гораздо более серьезных действий, чем обряды. Только смерть Иисуса на кресте была достаточной, чтобы совершить спасение таких падших существ, какими являемся мы. В нашем понимании обряды остаются внешними символами нашего признания того, что совершил Христос для нас и нашего союза с Ним, а они хорошо служат своей цели. Это средства, ведущие к цели, но не цель сама по себе.
3: Крещение.
2: Новый Завет использует несколько образов для описания сути крещения. Во-первых, крещение – это символ духовного единения с Христом. Послание к Римлянам, 6 глава, стихи с 3 по 8. Включающий в себя участие в его страданиях, смерти и воскресении, а также отречение от прошлого образа жизни. Таким образом, крещение связано с покаянием и прощением грехов. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Новым рождением и принятием Духа. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И, следовательно, присоединением к церкви. Книга Деяний апостолов, 2 глава, стихи 41-47.
3: Крещение – символ завета и духовных взаимоотношений с Богом через Христа. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 11-12. Крещение в Новом Завете – это заключение завета, которое в Ветхом Завете представляло обрезание. Крещение показывает, что теперь человек будет верен Богу, он становится частью общины, освященной для служения Христу. Принятие Духа в крещении дает верующим возможность служить Церкви и трудиться для спасения людей. Деяния апостолов, глава 1, стихи 5-8.
2: Несколько лет тому назад Объединенный комитет Англиканской Церкви по вопросам крещения, конфирмации и святого причастия сделал впечатляющее заявление. В нем говорится: «Принимать крещение должны взрослые люди, а не младенцы. Мы должны признать, что в Новом Завете нет убедительного свидетельства, говорящего о крещении младенцев. Суть крещения не допускает участия в нем младенцев, поскольку библейское крещение требует от крещаемых веры и покаяния. Также роль Слова Божьего в развитии веры, послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих, указывает на то, что покаяние должно происходить в соответствии с библейским и духовным наставлением. Эти составляющие необходимы, дабы крещаемые могли принести достойные плоды покаяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 8 стих, как свидетельство своих взаимоотношений с Христом.
3: Природа крещения помогает нам понять разницу между обрядом, постановлением и таинством. Если люди рассматривают крещение как таинство, для них оно является средством, преобразующим человека, воскрешающим его от духовной смерти к жизни. В этом понимании возраст человека не имеет значения, так как все происходит сверхъестественным образом и независимо от человека. С другой стороны, крещение как обряд является указателем или символом внутренней перемены, сверхъестественного события, которая уже произошла в жизни верующего человека благодаря его опыту общения с Иисусом. С такой точки зрения, кандидаты на крещение уже должны верить во Христа, поэтому вопрос о том, кто и когда принимает крещение, становится весьма важным.
2: Если вы уже крещены, вспомните об этом событии. Понимая, что оно означает, скажите, почему, в определенном смысле, мы должны переживать крещение каждый день. Смотрите первое послание к Коринфянам, 15 глава, 31 стих.
5: «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем.
2: Как это можно воплотить в жизнь?
3: Вечеря Господня.
2: Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, стихи с 26 по 28.
6: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
4: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
2: Какую истину открывает здесь Иисус? Почему важно увидеть ее в использованных Господом символах?
3: Вечеря Господня заменила собой праздник Пасхи ветхозаветных времен. Пасха нашла свое исполнение во Христе, пасхальном Агнце, который отдал свою жизнь. Перед своей смертью Христос сам установил это служение, великое празднество Церкви Нового Завета. Как праздник Пасхи был символом избавления Израиля от египетского рабства, так и Вечеря Господня указывает на избавление от духовного Египта, от рабства греха.
2: Кровь пасхального Агнца, нанесенная на косяки и перекладину дверей, защитила обитателей дома от смерти, а плоть Агнца напитала их и дала силы уйти из Египта. Книга Исход, 12 глава, стихи с 3 по 8. Так и смерть Христа принесла свободу от смерти. Верующие спасаются, принимая символы Его плоти и крови. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 54 стих. Вечеря Господня провозглашает, что смерть Иисуса на кресте дарует нам спасение, прощение и победу над грехом.
3: Прочитайте первое послание к Коринфянам, главу 11, стихи с 24 по 26.
5: «И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
3: Какая важная доктринальная истина о кресте раскрыта в этих стихах.
2: Здесь мы ясно видим заместительный аспект смерти Христа. Его тело было сокрушено, Его кровь пролилась за нас. На кресте Он принял на Себя то, что должно было постигнуть нас. Каждый раз, участвуя в Вечере Господней, мы должны помнить, что совершил для нас Христос.
3: Также мы должны понимать, что этот обряд объединяет нас. Крест, так ярко представленный в символах хлеба и вина, напоминает нам: какие бы земные сложности нас ни разделяли, мы все грешники, постоянно нуждающиеся в благодати. Вечеря Господня помогает нам всем осознавать наш долг не только перед Господом, но и друг перед другом.
2: Предвкушение второго пришествия.
3: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. Какая великая надежда представлена в этом тексте!
2: Приведенный стих открывает, насколько тесно связаны между собой второе пришествие и служение Вечери Господней. Это имеет особый смысл еще и потому, что второе пришествие действительно является кульминацией того, что произошло на кресте. Можно даже сказать, что первое пришествие Христа, когда Его тело было сокрушено и Его кровь пролилась за нас, не имело бы смысла без второго пришествия. Первое пришествие подготовило путь для второго.
3: Что дало бы нам первое пришествие Христа, если бы не было второго пришествия?
2: В определенном смысле служение вечери – это мост между Голгофой и вторым пришествием. Каждый раз, участвуя в вечере, мы останавливаемся у креста, размышляя о подвиге Христа ради нас. В то же время голгофский подвиг не может быть отделен от второго пришествия. Фактически, крестный подвиг Иисуса не достигнет своего окончательного апогея до второго пришествия.
3: Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 26, стих 29.
4: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
3: О чем говорит Иисус в этом стихе?
2: Подумайте об обетовании, уверенности и надежде, предложенных нам Господом в данном тексте. В этих словах ощущается близость между искупленными и Искупителем, которая продолжится в вечности. Иисус обещает нам, что не будет пить от виноградного плода до тех пор, пока не будет пить с нами новое вино в вечном царстве. Если мы осознаем, что Он является Творцом Вселенной, послание к Колоссянам 1 глава 16 стих, тогда это обетование становится для нас еще более изумительным. Итак, помимо всего прочего, служение вечери должно указывать на великую надежду, ожидающую нас при втором пришествии Иисуса.
3: Вы разочарованы, подавлены. Не забывайте, что обитаете в падшем мире. Почему человеку так важно во всех жизненных обстоятельствах взирать на крест? Какое значение это имеет для нас и сейчас, и в будущем?
2: Для дальнейшего изучения. Крещение – это самый священный и важный обряд, и люди должны вполне понимать его значение. Он означает покаяние в грехах и начало новой жизни во Христе Иисусе. Здесь не должно быть неуместной поспешности в принятии таинства. Пусть родители и дети принимают во внимание необходимую цену.
3: Пасха указывала на освобождение детей Израиля, а также символически указывала на Христа, Агнца Божьего, распятого ради искупления падшего человека. Кровь, покрапленная на косяки дверей, служила прообразом искупительной крови Христа. Она также свидетельствовала о постоянной зависимости грешного человека от заслуг этой крови, дабы обрести защиту от силы сатаны и окончательное искупление.
2: Вопросы для обсуждения.
3: Прочитайте первое послание Петра, главу 3, стихи 20-21. Какую аналогию использует Петр, чтобы объяснить значение крещения?
2: Против первых христиан выдвигали разные несправедливые обвинения, включая и обвинения в каннибализме. Одной из причин такого обвинения служили стихи. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 53 по 56. Чему Иисус учит нас? Почему важно понимать духовные значения подобных текстов?
3: Подробно обсудите в классе общинный аспект Вечери Господней. Каким образом можно помочь членам церкви лучше понять, в чем состоят наши обязательства по отношению друг к другу и обществу в целом?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. –

У многих верующих оскомину набили вопросы, связанные с одеждой и внешним видом. Однако, как бы там ни было, нам необходимо об этом говорить. Во-первых, Священное Писание не молчит, а предлагает нам ряд конкретных принципов, которые могут оказать действенную помощь в выработке христианского подхода в вопросе внешнего вида. Во-вторых, сама изменчивость моды окружающего нас мира как бы заставляет нас задуматься, а стоит ли действительно прислушиваться к каждому ее писку. Первая одежда Адаму и Еве была изготовлена Богом. Когда первые люди были в состоянии невинности, одежда им была не нужна. Но после того, как Адам и Ева согрешили, они почувствовали стыд и сшили себе опоясание из листьев. Затем сам Господь, изгнав их из Эдемского сада, дал им одежды кожаные. Об этом мы читаем в книге Бытие, 21 стих 3 главы. Читая этот стих, многие приходят к мысли, что Господу пришлось уже тогда заколоть невинное животное, чтобы Адаму и Еве было во что одеться. Они усматривают здесь прообраз искупления Христа. Но мы обратим внимание на другое, а именно на то, что Бог здесь сам создает одежды для Адама и Евы и свидетельствует тем самым о том, что ему известно, что мы и сегодня нуждаемся в одежде. Какими же принципами следует руководствоваться нам при выборе одежды? Христианский призыв к простоте является определяющим в выборе одежды. Наша манера одеваться говорит миру о том, кто мы и что мы собой представляем. Банальная правда состоит в том, что элегантный человек не обязательно одет дорого. Далеко не все, что дорого стоит, является криком моды и соответствует хорошему вкусу. Цель христианина – прославить Бога, а не себя. Христиане не могут позволить себе исказить свою внутреннюю красоту одеждой, которая, по словам Писания, вызывает похоть плоти. Если мы хотим быть свидетелями Божьими для людей, то должны одеваться и вести себя благопристойно. Однако подчеркнуть свою природную красоту – это естественное желание множества девушек и женщин. Можно ли использовать стиль своей одежды для подчеркивания своих физических достоинств? В светской книге о деловой этике и этикете можно найти интересный пример к нашей теме. Я читаю оттуда. «Деловую одежду отличает классический покрой, неброские цвета, многофункциональность, чрезмерно укорачивать юбку, слепо повинуясь моде, нельзя». Также не следует носить вещи, ярко подчеркивающие вашу физическую привлекательность. Может случиться так, что мужчины вместо того, чтобы слушать вас, будут рассматривать ваши женские достоинства. Кроме того, у них может сложиться впечатление, что вы в первую очередь предлагаете убедиться в красоте вашей фигуры, а не в деловых качествах. Конец цитаты. Не правда ли, что совет подходит и к нам, христианам? Женщин-христианок можно в некотором смысле назвать также и деловыми женщинами, потому что для них главным и постоянным делом жизни является благовествование, дело Божье. А говорить о Христе, его безгрешной жизни на земле, в одежде, которая вызывает похоть плоти, просто недопустимо. Хорошим примером соответствия одежды и поставленной цели является рассказ о себе Аниты Родик, известной английской предпринимательницы, кавалера ордена Британской империи, главы международной торговой фирмы Body Shop. Она рассказывает: «У меня возникла идея создания маленького магазинчика косметических средств из натурального сырья. Остановка, казалось, была за малым, не хватало денег. И тут я с самого начала повела себя неправильно. Отправилась в банк в джинсах и майке с изображением рок-звезды. Я была полна энтузиазма и нисколько не манерничала, оставаясь самой собой. Когда, наконец, замолчала, то увидела, как управляющий оглядывает меня с ног до головы. Затем он произнес: «Извините, но денег я дать вам не могу». Неудача меня не остановила. Дома состоялся совет. На следующий день я появилась в банке в строгом деловом костюме и с красивой записной книжкой. Стартовый капитал наконец-то был получен». Конец цитаты. Хороший урок не только для Аниты Родик, но и для нас, не правда ли? Джинсы, спортивные брюки могут оказаться незаменимыми в походах, на прогулке в лесу, при занятиях спортом, определенных видах работ, например, на даче, но ни в коем случае мы не можем прийти в них на богослужение или на деловую встречу.
Еще один принцип подбора одежды – это практичность и экономичность. Христиане являются распорядителями доверенных Богом средств, поэтому нам нужно быть экономичными и не увлекаться ни золотом, ни многоценной одеждой. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 2 глава, 9 стих. Экономичность, однако, не всегда подразумевает приобретение самой дешевой одежды. Очень часто одежда более высокого качества, хотя и дорога, оказывается самой экономной. Одежда христиан и христианок должна быть в меру, модна и элегантна, хороша, как говорится, в пир и в мир и в добрые люди. Одним словом, соблюдать здравый евангельский баланс. Христиане избегают также таких фасонов одежды, которые недостаточно хорошо защищают тело или стесняют его движение, ну или каким-нибудь другим образом отрицательно сказываются на здоровье. В книге притчей мы читаем о той мудрой женщине, которая, в частности, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчей, 31 глава, 21 стих. Христианам нужно понимать всю важность предостережения от опасности гордости житейской, о которой пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 16 стих. Христос сказал, указывая на лилии: «И Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Этим он показал, что красоте в небесном понимании свойственны изящество, простота, чистота и естественность. Здесь вполне уместно привести рекомендации афинского оратора Исократа, который жил с 436 по 338 годы до Рождества Христова. Он говорил: «В одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество». Мода меняется, а требования к культуре одежды, как мы видим, остаются неизменными. Мирская кичливость, наблюдаемая в переменчивой моде, не имеет ценности в глазах Божьих. Христиане покоряют сердца людей не тем, что выглядят хуже, чем цивилизованный мир, а тем, что в них открывается привлекательная и освежающая несхожесть с этим миром. Апостол Петр увещевает жить так. Он пишет: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Первое послание Петра, 3 глава, стихи с 1 по 4.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: на пути. Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Нестареющая новость. Однажды на земле был ужасно страшный день. Он был единственный из самых страшных дней, когда Бог умирал за людей. За весь мир, потонувший в грехе, Иисус Христос умер. Человечество не в состоянии понять всей глубины того величайшего забытия. Тот, кто есть сама жизнь, кто даровал жизнь всему во вселенной, умер на Голгофском кресте. Это было страшное и потрясающее событие. Ангелы изумлялись, земля сотряслась, скалы разверзлись. Не было другой смерти во всю историю человечества, которая могла в какой-то степени сравниться с мучительной и позорной смертью Иисуса Христа, Сына Божия. Христос умер как величайший преступник. Он взял на себя грех всего мира. Дорогой слушатель, Он умер не за свои грехи, но за других, за мои и твои. И умер добровольно, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стихи. Пожалуй, Петру легче было услышать ужасные слова о том, что он отречется от своего друга и учителя. Но представьте себе в роли палача, распинающего своего Бога. Такого морального потрясения человек не в силах снести, и в то же время все люди, живущие на земле, повинны в заклании Агнца Божьего, Господа Иисуса Христа, который взял на себя грех мира. Убитого жестокой смертью Иисуса стерегли даже уже в могиле. Ангел же Божий говорит искавшим Иисуса в могиле: «Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен». Евангелие от Марка, 16 глава, 6 стих. Иисус явился по Своем воскресении многим, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь ими, говоря о Царстве Божьем. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. Наконец, явился самим 11, Евангелие от Марка, 16 глава, 14 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». 15 и 16 стихи. Апостол Петр в своих проповедях говорил даже начальствующим народе, что они распяли Иисуса. Книга Деяний, 4 глава, 10 стих. Со смертью Иисуса началась новая эра, наша христианская. Многие уверовали и стали Его последователи. Еще многие остались неуверовавшими. И еще многие последователи за пришедшими под именем Его, как Господь и говорил то. Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих. Рассмотрим эти категории людей: уверовавших, оставшихся в своей старой вере, в которой они пришли на праздник набожными, из всякого народа. Книга Деяний, 2 глава, 5 стих. Какая-то часть из тех набожных людей приняли слово и крестились, а это значит, они уверовали и стали верующими христианами. Другая часть, и по всей вероятности большинство, не уверовали и так остались в той вере набожными нехристианами. Через некоторое время, когда уже верующие христиане были признаны и знаны высокоморальной религией, то из них же восстала новая религиозная группа верующих, это последовавшие за пришедшими для прельщения. Та категория быстро пополнялась присоединявшейся из языческой среды, и многие последовали их разврату. Стало многое греховное в почете. Христианин мог быть и палачом, и атаманом шайки, мог содержать дома терпимости, содержателем питейного дома и даже притона. Ворожей, колдуны, ведьмы, пьяницы и воры составили новую группу христианства. Петр еще в его время писал: «Были и лжепророки в народе, как и вас будут лжеучители, которые уведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату». Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. И вся глава говорит о последствии. Теперь в наш век грамотности существует христиански так называемым ужасные войны, междоусобные, рабство во многих вариантах, о некоторых я хочу поведать вам, дорогие слушатели. Гоголь когда-то написал протопопию о мертвых душах. Я хочу рассказать действительность о живых мертвецах. Страшные и таинственные рассказы о живых мертвецах не газетный вымысел. Их можно видеть в Гаити. Зомби. Это обычно мужчины различного возраста, официально считающиеся умершими и похороненными, но чьи могилы были найдены разрытыми и пустыми. Страшную правду об этих несчастных людях рассказали для два французских журналиста, Жан Прадель и Жан Ив Кацга. Они жили в Гаити. Из книги «Республика живых мертвецов» опубликована в Париже. «Вы действительно встречали зомби?» – спрашивает журналистов сотрудницы итальянского журнала «Оджи Мари де Брас». «Конечно, одного из них звали Нарцисс. Он умер 3 мая 1962 года. Свидетельство о смерти было подписано врачом госпиталя, где лечился Нарцисс. В противоположность остальным зомби, он прекрасно помнит все, что с ним произошло. Вот леденящий кровь рассказ Нарцисса, пишет журналистка. Я лежу на койке доктора Альберта Швейцара в городе Сан-Марк. Моя сестра Карефи сидит возле меня и плачет. Надо мной наклоняется врач, выслушивает меня и затем поворачивается к моей сестре и говорит: «К несчастью, ваш брат умер». Доктор уходит, Карефи берет мою руку и, плача, говорит: «Келе, келе». Я нахожусь в полном сознании, хочу подняться, закричать, но у меня нет сил. Возвращается доктор, прикладывает к моей спине стетоскоп и затем закрывает мне глаза. И все же я различаю мою сестру, идущую к двери доктора, он закрывает меня простыней, наступает полная темнота. Идут минуты или часы, времени измерить я не могу. Но вот с меня сдергивают простыню. Я вижу мою вторую сестру, Мэри Клэр, и двух санитаров. Они кладут меня в гроб, потом меня уносят. Я вижу свой дом, мою сестру вокруг гроба. Меня одевают в мою лучшую одежду. Я слышу голоса: «Как он хорош! Можно ли поверить, что он умер? Ведь наш Келли никогда не болел». Я также вижу моего младшего брата. Он стоит за дверью и смотрит в щель. Мой брат боится, что я могу встать. Я знаю, что это он довел меня до такого состояния при помощи колдуна. Приходят друзья, плачут и сочувствуют моим дорогим сестрам. Гроб закрывают и заколачивают. Я чувствую, как меня несут, слышу плач, молитвы. Я слышу, как земля сыплется в мою могилу, но вот шум утих. Моя голова совершенно пуста, я даже не хочу больше кричать. Представьте, мне хорошо, я даже способен летать над этим кладбищем. Наступает забвение. Через какое-то время... Не понимает, что случилось. Я стою возле моей могилы. Кто-то меня откопал и разбудил пощечинами. Я вижу вокруг себя незнакомых людей. Они куда-то меня ведут. Оказалось, привели на плантацию важного члена племени шамана Вуду. Народное верование ганитян – черная магия. Я работаю там, как вьючное животное, много лет. Нарцисс, он же Келли, сейчас находится в госпитале доктора Ламарка Дуйон. Вот уже 25 лет этот врач совместно с психоневрологами из института МакГиль в Монреале изучает материалы, касающиеся гаитских зомби. По мнению врачей, феномен зомбификации людей является и следствием наркоза, который приводит их в состояние каталепсии. Жертвы, которых опоили эти преимущественно крестьяне, работают они в невыносимо тяжелых условиях. Весь день с раннего утра до позднего вечера. Глаза у них всегда опущены, лица лишены всякого выражения. На вопросы они не отвечают, двигаются как автоматы. Весь их вид показывает, что они находятся в состоянии полного подчинения и равнодушны к внешнему миру. Никто из гаитян не становится зомби по собственному желанию. Обычно решение принадлежит членам семьи, которыми руководят корыстные цели. Брат Нарцисса, например, хотел овладеть его землей. Он пошел к колдуну, купил у него наркотики и опоил Нарцисса. Тот впал в каталептический сон. Не забудьте, что Гаити – самая бедная страна в мире. Вы утверждаете, что происходит торговля зомби? Конечно, зомби можно купить за $600-800. Их обычно покупают шаманы вуду, которые очень богаты и владеют сахарными плантациями. Гаитяне верят, что колдун становится владельцем своей жертвы. Он запирает ее душу в бутылку и может делать с опустошенным телом живого мертвеца все, что захочет. На плантации колдуна, где нарцисс работал рабом, находилось 100 зомби. Колдун не кормил их несколько дней, и рабы, движимые природным инстинктом, вдруг взбунтовались, кинулись на своего мучителя и разорвали его на клочки. Жена колдуна, потеряв от страха голову, выпустила всех зомби на свободу. О происшедшем узнали крестьяне, вызвали полицию. Голодные зомби бродили по полям в поисках пропитания. Их переловили, отправили в больницу, а через несколько дней в газетах появилось сообщение о том, что родные могут явиться и опознать зомби. 15 лет тому назад правительство начало борьбу против вуду. После окончания кампании антивуду на Гаити со смехом говорили, что она прошла блестяще. 79% гаитян католики, а 99% исповедуют вуду. И представьте, существующее положение нельзя охарактеризировать лучшим образом, поскольку на Гаити все население верит в вуду. Когда-то это верование было привезено в страну рабами, африканскими неграми. Мулаты, которые на Гаити всегда представляют правящий класс, считают вуду суеверными дикарями. После того, как папа Док захватил власть, вуду был запрещен, то есть это суеверие порочило репутацию мулатов. С вуду были связаны жуткие рассказы о кровавых ритуалах Черной Африки. Но, несмотря на все запреты, вуду продолжает существовать. Население Гаити на 90% неграмотно, и от 85 до 90% люди живут впроголодь. Да, в 1983 году гаитяне умирают от голода. Следовательно, правительство связано с колдунами. Конечно, 7 служителей вуду имеют портфели министра в кабинете Дювалье. Они помогают ему держать всю страну в страхе и трепете. И выход из этого заколдованного круга пока не предвидится, выхода нет. Дорогие слушатели, я имею много друзей из Гаити. Они приехали в Канаду и поселились в Монтреале. Те гаитяне, мои друзья верующие, они получили прощение грехов, уверовав в Иисуса Спасителя. В Монтреале много католиков. Некоторые из них тоже верят в колдунов и колдунам, как и православные. Они гадают, привораживают и в основном составляют все круг нарушителей нравственности, как то пьянство, мелкое и крупное воровство и прочие нежелательности в счастье. Книгу, если кто из вас желает прочесть о зомби, можно купить в Париже. Я советую читать исключительно лучшую книгу. Это Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Господь желает всем желающим новую жизнь дать. С любовью, Иван Колесников.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083, США. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Книга притчей, 24 глава, 13 и 14 стихи. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Наверное, каждый из сидящих здесь знает, что мед, он приятен, и сот, он сладок. И вы помните, как когда-то Самсону отвечали на его загадку: «Что слаще меда?» И я думаю, что с этим согласится каждый. «Что слаще меда?» Здесь стих, который я прочитал, он говорит, что «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей». В действительности мы понимаем, что такое сладость, и даже дети наши знают. Но, к большому сожалению, иногда сладость, она вредна. Но мед, он в действительности приятен, полезен и сладок. Слово Божие нам так говорит, что вот это сравнение идет с мудростью. Вот точно так же, как люди или дети, вот начиная с детского возраста, стремятся к сладости, вот точно так же и мы должны стремиться с вами к мудрости. Заметьте, что очень часто в нашей жизни мы говорим так: вот какой разумный человек, или как он мудро поступает, как он хорошо живет, как у него все благополучно. И порою мы не понимаем сами, о чем мы говорим. Мы очень часто путаем благоденствие, которое есть для нашего тела, с мудростью, которая говорит совершенно о другом, совершенно о противоположном, совершенно об обратном. Смотрите, как здесь говорит Слово Божие: «Таково и познание мудрости для души твоей». Вы помните, как однажды Иисус Христос говорил: у одного человека был хороший урожай в поле. И помните, что человек этот предпринял, что он говорил: «Какой у меня прекрасный урожай, и я знаю, как я поступлю, я знаю, что я сделаю. Я сломаю свои старые житницы, построю новые, сложу туда весь урожай и скажу». И кому он это говорил? Душе своей. Тогда, когда его бессмертная душа не нуждалась в его богатстве, этой бессмертной душе нужно было что-то большее. И для этого нужно было иметь мудрость, чтобы эта бессмертная душа имела будущность, и надежда ее не была потеряна. Человек, который имел большой урожай в поле, он считал, что его будущность, она обеспечена для его души, и что у него хватит на многие годы, ему будет хорошо и приятно жить. И он думал, что он очень мудро поступил. Но на самом деле Слово Божие говорит: безумный это был человек. Сию ночь душу возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Душа твоя перейдет в потусторонний мир. Какова будет будущность для этой души? Словарь говорит нам так, что мудрость – это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Но я думаю, что это все-таки намного больше. Я не хочу сегодня, как говорится, быть забавным певцом или философствовать перед вами, доказывать, что такое мудрость. Я хочу привести несколько библейских примеров. И вот так вот, обобща эти примеры, чтобы мы на основании Слова Божия убедились, что значит быть мудрым человеком. Самое первое, я бы хотел, чтобы мы с вами вспомнили наши школьные годы. Ну, по крайней мере, те, которые ходили там, в школу. И вы знаете, когда я думал над этой темой, над темой мудрости, мне вспомнились басни Крылова. И вспомнились две картинки, которые мне запомнились, и я вот закрываю глаза, и они у меня сейчас перед глазами. Одна из них – это небольшой домик, муравей, который несет на себе мешок, и этот мешок может быть 2 или 3 раза больше, чем сам муравей. Рядом возле этого муравья стоит стрекоза и играет ему на гитаре. Прекрасное лето, все идет хорошо, прекрасно. Вот так вот муравей трудится под игру гитары стрекозы. В конце дальше идет басня «Стрекоза и муравей». И в конце следующая картинка. Зима, снег. Из того же домика клубится дым, в окошко выглядывает муравей. На улице стоит стрекоза, которая стоит так, в мини одета, она вся замерзла, она стучит в этот домик и просит муравья: «Пусти меня погреться». И он ей отвечает: «Ты, говорит, все пела, благоприятное лето, а теперь, говорит, пойди и попляши, может, согреешься». То есть вот эта басня, она о многом говорила, и в ней заложено очень много мудрости. В книге притчей есть один текст, где написано так: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых». И там идет перечисление, и первый из них написано так: «Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляет пищу свою». В детстве я очень часто любил наблюдать за муравейником. И даже брал вот маленькие веточки, ложил туда и смотрел, как они там заботятся, как они стараются эту ветку утащить со своего домика, который они построили. У них есть хода, они себе работают, они заняты. И, казалось бы, такие маленькие, ну о чем можно было бы им заботиться? А лето такое длинное, а они такие маленькие, да живите себе беспечно. Нет. Сказано, что вот эти муравьи, которые Слово Божие нам приводит, что они мудрее мудрых, говорит нам так, что они летом заготовляют пищу свою, для того, чтобы зимою они могли хорошо и прекрасно себе прожить. Значит, оказывается, мудрость муравья в том, чтобы в будущем было ему хорошо. Я хочу привести небольшую параллель с этим. То есть таким же большим-большим муравейником это нашей землей. И когда мы читаем 72-й Псалом, там сказано так, со 2 стиха: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Это говорит псалмопевец Асав. И знаете, почему он это говорит? Он это говорит, что он вот так вот, как мы смотрим на муравейник, точно так же и он посмотрел на этот мир, что творится, что происходит. И слушайте, что он говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда не обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют, в веке этим умножают богатство». И 16 стих: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Представьте себе псалмопевца Асафа, который смотрел, может быть, на своего соседа, может быть, на рядом живущего, или на тех людей, которые жили благополучно, богато и беспечно. И он здесь вкратце вот так вот описывает ихнюю жизнь и говорит: «Я посмотрел на них, и едва не поскользнулись стопы мои. Живут хорошо, живут, все имеют, говорят, что хотят, поступают, как хотят, и даже клевету говорят, на других смотрят свысока, и что хотят, то делают. И я смотрел и не мог уразуметь, как же так, что происходит». И знаете, почему он об этом думал? Потому что он сравнивал их, сравнивал со своей жизнью. А о своей жизни он, слушайте, что говорил: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих». То есть он сравнивает свою жизнь и говорит: «Я совершенно живу по-другому. Я очищал сердце свое. Я ничего этого не делал. Я стремился совершенно к другому. И у меня переживания, у меня печали, у меня раны, у меня горести. Все это есть в моей жизни. Они живут беспечно. Они благоденствуют. Как уразуметь это?» Можно было бы посмотреть на все это и сказать: «Потому что ты, Асав, просто-напросто мудрости не имеешь и не умеешь жить в этом веке. А вот они мудрые люди. Они хорошо пристроились». И потом Асав отвечает и говорит следующие слова: «Думал я, как бы уразуметь это». И 17 стих: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть будущность их, что будет после того, когда они закончат свою жизнь, закончат свое благоденствие. И чем оно закончится, и где они окажутся, какова будет их надежда. И на что они сегодня возлагают свою надежду? Если на то, что происходит в этом мире, оно, как сказал Христос, земля и все дела на ней сгорят. А какова же будущность этих людей? И он говорит, когда я вошел во святилище, я уразумел конец их. Уразумел, что будет с этими людьми. А о своем конце знаете, что он сказал в 24 стихе? Ты руководил меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Есть разница, и большая разница, друзья мои дорогие. Нынешний век, каких-то 70, при большей крепости 80, ну пусть будет даже 100 лет, пусть будет даже 120 лет, но в сравнении с вечностью, текст, который я приводил вам у муравье, и там говорится о его будущности, то вы знаете, я поинтересовался, сколько живет муравей, он живет каких-то в среднем 7 лет, всего лишь навсего 7 лет. И поэтому для него это тоже будущность. А для нас, когда мы живем пусть 120 лет, то, братья и сестры, у нас впереди вечность. Поэтому псалмопевец Асав говорит, да, они благоденствуют. И я посмотрел, и вроде ноги мои пошатнулись. И я подумал, может быть, и мне так жить, может, хорошо будет, прекрасно. Но какова будущность этих людей? Есть ли у них будущность вообще? На что они возлагают свою надежду? Два примера я хочу привести из Нового Завета. Первый из них – это тот, который нам говорит о двух родах людей, разделяя их ровно наполовину. И об одних он говорит, что это мудрые, а о других говорит не мудрые. Я думаю, что вы уже догадались, что это за текст. 25 глава Евангелия от Матфея. Там сказано так. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных». Если бы поставить этих дев перед нами и сказать, определите, кто из них мудрый, кто из них разумный, нам, наверное, было бы трудно. Практически они ничем не отделялись одна от другой. Они были, наверное, все прекрасны видом, они были все одинаково одеты, они все стояли со светильниками. И глядя на их с первого взгляда, казалось бы, отличить этих людей было нельзя. Но Слово Божие нам с самого начала говорит, что среди этих дев было 5 мудрых и 5 неразумных. И в дальнейшем, когда мы прочитываем то, что приводит нам Священное Писание, мы видим, в чем же заключалась ихняя мудрость одних и неразумие других. И оказывается, мудрость одних заключалась в том, что они подумали о будущем. Они подумали, что да, мы молодые, прекрасные, мы ожидаем жениха. Мы взяли с собой светильники, мы налили туда масло, и все хорошо, и все прекрасно. И вот сейчас придет жених, и мы встретим жениха и войдем на брачный пир. Все это будет прекрасно, все это будет хорошо. Думали так и одни, и другие. Но одни из них подумали, а что, если жених задержится? И масло у нас окончится, как мы будем встречать жениха? Знаете, что сделаем? Давайте мы возьмем с собой запас масла, чтобы нам его хватило на будущее, чтобы даже тогда, когда он не придет до рассвета, и нам пришлось бы встречать жениха, чтобы мы могли подлить масло. Потому что как же мы будем встречать жениха, если у нас вдруг светильники погаснут? Что он скажет нам? Он скажет, вы совершенно не готовы. Вы должны были меня встретить с горящими светильниками, а теперь оказалось, что вы меня встречаете с потухшими светильниками. И вы знаете, так и случилось. Так и случилось, как они думали, только думали мудрые. Случилось так, что жених замедлил. Прошло определенное время, идет ночной час. Они задремали и, сказано, уснули. Но когда услышали крик, что жених идет, они все поднялись и начали поправлять свои светильники. Одни из них увидели, что масло кончается, добавили туда масло, и светильники начали прекрасно гореть. А другие пробовали, ничего не получается, масло закончилось. Они обращаются к мудрым и говорят, дайте нам вашего масла. Они говорят, нет, не можем дать. А вдруг случится, мы вам отдадим, а у нас не хватит. Вдруг еще жених здесь постоит, и надо будет войти на брачный пир, а у нас масло закончится. Нет, мы хотим, чтобы нас масла до конца хватило. Мы об этом позаботились с самого начала. И вам нужно было позаботиться. Вот в чем заключается мудрость, братья и сестры. Не в том, чтобы на данный момент мне было хорошо и прекрасно. Не в том, что данный момент благоденствия, значит, я могу жить, как я хочу. Душа, ешь, пей и веселись, много добра у тебя, на многие годы хватит, все хорошо и все прекрасно. Нет, а какова будет будущность? Каков будет тот момент, когда придет тот, который возьмет нас на брачный пир? Еще один пример хочу привести, это тут же рядом, только в 24 главе Евангелия от Матфея. Практически он нам говорит о том же самом. Это тоже слова Иисуса Христа. 42 стиха здесь написаны следующие слова. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своему. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». И дальше Иисус Христос говорит следующее. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришет, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что он всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Подобная картина, братья и сестры. Хозяин дома уезжает и поручает рабу своему, и говорит, ты должен заботиться, чтобы дело шло хорошо и прекрасно. И вот именно тебе я поручаю, чтобы ты раздавал пищу вовремя рабам своим. Дал определенное поручение. И здесь Иисус Христос приводит две картины. Одну из них он рисует, когда верный и благоразумный раб, и он поступал так, как поставил его господин, потому что он думал, а вдруг придет господин мой во время, в которое я не ожидаю, что он мне скажет? И какой ответ я дам своему господину? А другой сказал, не скоро придет господин мой. И начал есть и пить с пьяницами и вести разгульную жизнь. То сказано, что именно для этого, который не заботился о том дне, когда придет его господин, его участь печальная. Потому что когда придет господин, то сказано, рассечет его и подвергнет одной участи с лицемерами. И заметьте, что вся эта история, которую приводил Иисус Христос, это не просто обыденная жизненная история, это наша с вами жизнь христианская. Потому что в заключении Иисус Христос сказал следующие слова, там будет плач и скрежет зубов. Я думаю, что все присутствующие на этом месте знают это место, где будет плач и скрежет зубов. И никто из нас не собирается в то место. Наверное, мы приходим на это место для того, чтобы не попасть в то место, где будет плач и скрежет зубов. А для того, чтобы туда не попасть, чтобы быть неподвергнутым и нерассеченным с лицемерами, то нужно нам вести так, как вел себя раб, который заботился о будущем, чтобы не попасть в то место. И он раздавал пищу вовремя. И сказано, что когда раб пришел и увидел, что этот благоразумный раб поступал верно, так как поставил его господин, заботясь о будущем, то сказано, он поставил его над всем имением своим. Такова участь второго. Братья и сестры, есть огромная разница. Я думаю, что из всех этих примеров, приведенных для нас, мы с вами поняли, что мудрость заключается не в том, как я вложил свои средства в сегодняшний день. Как многие говорят, я мудро просто поступаю, я мудро вкладываю свои средства. И они начинают богатеть. Друзья мои дорогие, насколько печальная такая жизнь, когда человек на сегодняшний день тратит все свои силы, тратит все свои средства, тратит все свое время только на то, чтобы было хорошо есть и пить и веселиться. И не заботиться о будущности своей. Не знаю, на что такие люди возлагают свою надежду. Но, к большому сожалению, на сегодняшний день все больше и больше таких христиан. Слово Божие нам говорит так. Есть будущность, и надежда твоя не потеряна. И это лишь только тогда, когда познание мудрости для души нашей, и если мы ее нашли. Вы знаете, на сегодняшний день мы живем благоприятное время, спокойное время, когда, как говорится, как Слово Божие говорит, и пес не пошевелит на нас языком своим, не говоря уже об окружающих людях. Нам хорошо и нам уютно. Но, братья и сестры, как мы проводим свою жизнь? История нам говорит, что во время Первоапостольской церкви было время, когда церковь гнали, но было время и благополучия. Практически Слово Божие нам открывает и говорит, что нету разницы между ихней жизнью во время гонений и во время благоденствия. Что они делали во время гонений? Сказано, что они что делали? Умножались. Они благовествовали, и когда их гнали, когда их били, они радовались, и шли, и опять возвещали Слово Божие, и опять говорили, и опять проповедовали, и сказано, что люди каялись, и церковь умножалась. А когда наступило благоденствие, чем занималась церковь первоапостольская? 9 глава, 31 стих. книги Деяний святых апостолов. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, то есть не было гонения, было время благоденствия. И слушайте, чем они занимались: назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. И как я слышал однажды проповедь, проповедник говорил так: когда наступило время благоденствия после гонения, это не значит, что мы победили. Это не значит, что нам нужно сложить свои доспехи и положить их в сторону и начать заниматься спокойной жизнью. Так как те воины Гедеона, которые приходили к реке, когда он отбирал себе, кого отобрать, они приходили, ложили свое оружие в сторону, становились на четвереньки, окунали свою голову чуть ли не полностью в воду и пили со всем удовольствием. Тогда, когда другие одной рукой придерживали меч, а другой рукой из руки лакали воду. И тех он ставил особо. Это были те, которые во время благоденствия, когда нету врага, они готовы были в любой момент опять вынуть свой меч и пустить его в ход. Братья и сестры, так было в Первоапостольской церкви. И когда мы читаем после этих стихов, когда опять наступило гонение, когда Савел восстал на церковь и терзал церковь не разбежалась, а церковь продолжала благовествовать. И практически даже наступил когда такой момент, что они не могли собираться вместе, они разошлись во все пределы. И помните, Слово Божие нам говорит об одном моменте, где сказано, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. То есть те, которые принесли благую весть, они возмутили весь мир. И благая весть достигла и до наших дней. И это было лишь только потому, что люди думали не о настоящем дне, они думали о будущности своей. Это в действительности были мудрые люди. А что на сегодняшний день? На сегодняшний день, вы знаете, мы все больше и больше, знаете, о чем мы слышим? Мы слышим о том, что церкви хотят вовлечь в политическую жизнь. На сегодня все больше и больше говорят, что христиане должны выдвигаться на руководящие посты, потому что лучше будет создавать христианские законы. На сегодняшний день все больше и больше говорят, что нужно заниматься бизнесом, чтобы иметь побольше средств. Можно будет и при голосовании голоса купить, можно будет и свои средства пустить для того, чтобы обустроить церковь и так дальше и тому подобное. И история нам говорит, что когда во время Константина, когда император уверовал, тогда тоже было престижно иметь какие-то руководящие посты. И это только приветствовалось и принималось. И на сегодняшний день результат этого – это католическая церковь, которая отступила от Господа. И они по сегодняшний день продолжают сидеть на руководящих постах и продают спасение за деньги. Да, братья и сестры, это история. Поэтому для того, чтобы нам с вами оказаться мудрыми людьми, мы должны смотреть не на сегодняшний день, мы должны посмотреть в будущее. Что мы приобретаем для себя? Какого-то богатства и где-то хранилище, куда мы влаживаем свои средства. И как мы встретимся с нашим Господом? Мы слышали, сестра пела прекрасный гимн. «Слышишь ли, плачет твоя душа? Жизнь не такая ей здесь нужна». Братья и сестры, и в действительности так. Мудрость нужна для нашей души, не для нашего тела. Нашему телу только дай повод, и оно будет все больше и больше требовать. И как один человек сказал, что богатство, которое умножается, это подобно человеку, который пьет морскую воду. Оно вроде вода, но она никогда не утоляет жажды. Она только разжигает жажду в человеке, и ему все больше и больше хочется, и конца не видно. И, как я уже приводил пример, Христос сказал: «Безумный, всю ночь душу возьмет у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы сегодня мы могли прислушаться Слову Господня, и чтобы мы могли приобретать себе мудрость, для того, чтобы мы имели будущность, и наша надежда не была потеряна. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И от полноты Его все мы приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Слова эти говорят нам о том, что во Христе присутствует полнота. Полнота субстанциальной божественности, ибо в Нем обитает вся полнота Божества. Полнота совершенной человечности, ибо в Нем это Божество проявилось телесно. Полнота искупительной силы в Его крови, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Полнота оправдывающей праведности в Его жизни, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Полнота божественного авторитета в Его заступничестве, ибо Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Полнота победы в смерти Его, ибо смертью Он лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Полнота силы в Его воскресении из мертвых, ибо им мы возрождаемся к упованию живому. Полнота торжества в Его вознесении, так как вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Полнота всякого благословения, полнота благодати прощения, благодати возрождения, благодати освящения, благодати сохранения и благодати совершенства. Здесь полнота на всякое время. Полнота утешения в бедствии и полнота водительства в процветании, полнота всякого божественного качества, премудрости, силы, любви, полнота, которую невозможно обозреть, тем более постичь. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. О, какой же должна быть эта полнота, от которой все принимают! Воистину, полнотой должна она быть, если вечно струится поток, и все же источник неизменно доступен, обилен и полон. Приди, верующий, и получи все, что нужно тебе. Проси много, и ты получишь много, ибо полнота эта неисчерпаема и хранится там, где каждый нуждающийся может прийти к ней, а именно в Иисусе Эммануиле, что значит «С нами Бог».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Направить детей к Богу. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. «Пребывай в том, чему научен, при том же ты с детства знаешь Священное Писание». Убежденный атеист считает, что родители, которые учат своих детей религиозным вещам, как несомненной истине, поступают аморально. Он даже заявляет, что родители, которые прививают детям веру, совершают над ними насилие. Конечно, такие взгляды – крайность. И тем не менее, ко мне регулярно обращаются родители, которые не решаются твердо направлять своих детей к вере. В то время как большинство не видит проблем с тем, чтобы прививать детям свои взгляды на политику, здоровое питание или спорт, некоторые почему-то относятся к убеждениям о Боге по-другому. Но Павел писал, что Тимофей с детства был наставлен в священных писаниях, которые умудрили его к спасению верой во Христа Иисуса. Тимофей не пришел к вере без посторонней помощи, когда повзрослел. Его мать заботливо направляла сердце сына к Богу, а затем он продолжил свой путь с тем, чему научился. Если Бог – это жизнь и источник подлинной мудрости, то для нас очень важно бережно насаждать Божью любовь в своих семьях. Многие системы ценностей влияют на наших детей. Телевидение, кино, музыка, учителя, друзья, средства массовой информации – все это несет в себе определенные убеждения, явные или скрытые, по вопросам веры и оказывают реальное воздействие. Давайте не будем молчать. Благодать, которую мы пережили, убеждает нас направлять детей к Богу. Подумайте о множестве мнений и утверждений, которые каждый день слышат дети и все мы. Как эти силы воздействуют на вас и тех, кого вы любите. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за радость и привилегию направлять сердца детей к Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Хорошо ревновать в добром всегда», говорит нам Дух Святой через апостола Павла в послании к Галатам, 4 главе, 18 стихе. Сегодня, по милости Божьей и для Его славы, обратим наше внимание на выше прочитанный стих. О ревности в этом мире и последствиях много сказано в газетах, журналах, по радио и телевидению. Так как много говорится о ней и притом все плохое, то создается мнение, что всякая ревность является отрицательной чертой человеческого бытия. Но это не всегда так. И поэтому обратимся к Слову Божию и выясним, что же оно учит нас о ревности. Суть слова «ревность». В словаре русского языка Ожегова сказано о ревности как о мучительном сомнении в чьей-либо верности и любви, а также сказано о ревности как о усердии или рвении. Когда мы обратимся к Новому Завету, то греческое слово «заило», переведенное на русский язык словом «ревность», употребляется в смысле страстного желания, проявления большого интереса к чему-то или кому-то. К примеру, возьмите библейское слово «зелот», как производное от слова «зейло». Иосиф Флавий, еврейский историк, говорит о зелотах как о четвертой секте еврейской философии. Они ревностно защищали свои убеждения и традиции, энергично выступали против владычества Рима. Кстати, мы можем вспомнить Симона Зелота, Луки 6:15, Деяния апостолов 1:13, который до обращения был ревностным националистом, страстно выступал против римских поработителей. Итак, ревность — это чувство сильного, страстного желания, проявление большого интереса. Мирская ревность — недобрая ревность. Священное Писание много говорит нам о чертах плохой ревности. Ревности, если так можно выразиться, по миру. И к чему такова ревность приводит? Например, о неправильной семейной жизни и результатах всего этого в притчах 6:34 сказано. Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Ревность в данном случае есть мучительное сомнение в верности и любви одного из членов данной семьи. О другом случае ревности говорится в Псалме 36:1. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Ревность, переходящая в зависть, увлекала не только беззаконников, но иногда и мужи веры были колебаемы этим явлением. Так псалмопевец Асав в Псалме 72:1-3 говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». В конце концов, Господь сохранил псалмопевца Асафа от полного падения. Но факт ревности к процветающим и все имеющим злодеям был в прошлом, есть в настоящем и будет в этом мире и в будущем. Следует заметить, что Священное Писание не только побуждает не ревновать злодеям, но и не иметь общения с ними, как и написано. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» — притчи 24:1, ибо таковое положение опасное. Слово Божье не только говорит нам о ревности, существующей в мире сем, среди злых людей, но и указывает на случаи неправильной, опасной ревности в религиозных кругах. Например, в послании Галатам о смущающих верующих и желающих превратить благовествование Христово, апостол говорит так: «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Галатам 4:17. Были лжеучителя, ревностно служащие, но не по благодати Божьей, и желающие привлечь к себе многих уверовавших. Они проповедовали ревностно, но по личным мотивам. В свое время апостол Павел тоже был ревнителем отеческих преданий, как он и говорит нам об этом, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Галатам 1 глава 14 стих. Такова ревность нечистая. Галатам 4:17. И апостол, прекрасно сознавая последствия таковой ревности, предупреждает верующих церкви: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Галатам 1 глава 9 стих. Итак, мы видим, что нечистая ревность существует в семейной жизни, в ревности к злодеям и процветающим материально, нечистая ревность в религиозных кругах, когда ревнители отеческих преданий и всевозможных человеками выдуманных сказаний заменяют истинное благовествование чем-то своим другим. Но существует еще одна разновидность нечистой ревности, то есть ревность не по рассуждению. О ней апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, с 1 по 4 стих, говорит так: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую вам, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего». Человека нельзя порицать за то, что он никогда не мог узнать, но его можно обвинить пренебрежением узнать то, что всегда было доступно для него. Человек несет ответственность за незнание того, что он мог узнать. Таково явление и с Израилем. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению или не по знанию, хотя возможность познания Бога была и у них, как говорит нам апостол Павел. Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов слова их. Римлянам 10 глава 18 стих. Итак, нет оснований утверждать, что у Израиля не было возможности слышать Слово Божье и разуметь его. Но они заменили праведность Божию, ревнуя по Боге, своею праведностью. Праведность по закону, а не по вере. А ведь ревность по рассуждению ясно говорит нам, читаем место из Священного Писания: конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Римлянам 10 глава, 4 стих. Вспомните, что гонения на христиан также происходили по причине ревности, не по рассуждению. Вспомните инквизицию. Вспомните мучеников веры, как, например, Иоанна Гуса, преследователи которого имели ревность, но не по рассуждению. Таковой недоброй ревностью, не по рассуждению, однажды возревновали ученики Господа Иисуса Христа, как мы читаем об этом в Священном Писании. Так, когда жители самарянского селения не приняли Господа Иисуса Христа, то его ученики, то есть и Яков, и Иоанн, сказали следующее: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Евангелие от Луки, 9 глава, с 53 стиха по 54 стих. На что Господь Иисус Христос ответил им так: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, с 55 по 56 стих. Итак, было дано несколько примеров так называемой недоброй ревности. Но есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы результаты этой доброй ревности? И обо всем этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Рад вас также приветствовать. Всем вам доброе утро, дорогая церковь. Ну, хотелось бы мне тоже рассказать пару историй к вот этой теме о Турции. Буквально незадолго до того, как мы приехали в эту страну, мой дядя рассказал такую историю, что, оказывается, мой прадед, наверное, прадед, может, прапрадед, он воевал с турками в русско-турецкой войне, и он был казаком. И была такая история, как раз мы проезжали вот эти места, где когда-то была война, и эта территория принадлежала России. Потом Россия просто так вернула Турции эти места, тоже такой был факт в истории. И вот этот прадед, ну, они были там в расположении, война, значит, линия фронта. И вот они сидят в своем расположении и вдруг видят, как один бежит один турок. И командир ему приказал: иди убей его. Ну и дед там вскочил на коня, поскакал и зарубил его саблей. И когда вот он посмотрел на него, это был юноша, молодой турок, у него все перевернулось. Что вот так он сделал, и это изменило, очень сильно изменило его жизнь. И с этого момента он стал искать Бога. Он нашел Евангелие и через это уверовал. И знаете, когда я приехал в эту Турцию, я вспоминал эту историю, что фактически наша семья вот с того времени или с того момента, все поколения у нас были христианами. И именно та история, она повлияла на деда, что он уверовал во Христа. И когда находился там в Турции, мне хотелось им сказать, что, знаете, мой дед когда-то убивал вас, но я приехал спасать вас. Но, конечно, лучше это не говорить. И мало ли что, да? Неизвестно, какие последствия. Но когда мы ездили по этой стране, знаете, я задавался такими вопросами. Ну, знаете, вот некоторые страны есть такие, как Турция и другие мусульманские страны, которые очень закрыты для Евангелия. И вот задаешься вопросом, что неужели Бог не желает спасать эти народы? Почему Богу бы не открыть свободу для Евангелия? Почему бы не послать пробуждение в эти народы? Почему там всего лишь вот какая-то горстка христиан? И знаете, вообще у каждого народа есть вот эти какие-то свои такие особенности национальные, да? И мы знаем из Библии, что некоторые народы Бог в прошлом вообще полностью уничтожал, да, потому что народы противились Богу. И вот сегодня, задаваясь этим вопросом, может, и сегодня есть такие народы, которые, ну, вообще не хотят знать живого Бога. Может быть, такие вот это турки там или еще кто-то, какие-то мусульманские народы, которые просто не будут на небесах, там, Бог не хочет их спасать, потому что они настолько отъявленные грешники, что не желают знать Бога. И когда был в этой стране, я тоже ехал, вглядывался в этих людей, общаясь с ними, задавал этот вопрос, вот что это за люди? И знаете, это такие же обычные люди, и я понял, что и их сердце тоже может искать Бога, и Бог может тоже спасать этих людей. Ну, лично я для себя, хотя это, конечно, очевидная истина, что Бог желает спасать все народы. Мы знаем об этом, и Библия говорит о том, что на небесах будут спасенные из всех народов. Поэтому, конечно же, Бог желает спасать все народы. И если до этой поездки как-то я был, я скажу, равнодушен к Турции, никогда не имел никакого интереса к этой стране, к этой национальности, но вот очень сильно повлияло на меня это, потому что теперь мое сердце сжимается тоже от жалости к этому народу, и хочется молиться за спасение этого народа. Еще одна история, когда мы разговаривали с этим американским миссионером, и мы задали ему вопрос, а что мы, русские, могли бы сделать для Турции? И, конечно же, молитва, как вы понимаете, это такое, может быть, самое простое, ну, может быть, не самое простое, но очень важное дело, которое мы можем делать на расстоянии, да. Но он рассказал, что однажды на него повлияла одна история, которую рассказал ему один из миссионеров, и он сказал, что что есть такая закономерность, что когда христианские миссионеры живут в какой-то вот такой стране, закрытой для Евангелия, или, ну, где трудно проповедовать Евангелие, и просто живут там, являя, ну, просто христианский пример, да, своей жизнью, то где-то через 100 лет, вот такая закономерность вроде бы есть, что где-то через 100 лет Бог начинает пробуждение в этом народе. И этот миссионер ему сказал, что, говорит, когда ты поедешь в Турцию, имей в виду или готовься к тому, что ты можешь прожить там всю свою жизнь и не увидеть никакого результата, ну или очень мало результатов. Но однажды, когда-то Бог сделает это пробуждение, которого ты не увидишь в своей жизни, но там будет твой вклад. И вот я подумал, а готов ли я был бы на такое, чтобы вот просто прожить свою жизнь вот так среди такого народа, казалось бы, в пустоту, не видев никаких результатов, просто молясь об этих людях. Может быть, да, не нужно ехать в эти страны, может быть, кто-то поедет, не все могут поехать, но молиться об этом, я думаю, что это тоже большое дело, которое мы можем делать, поэтому пусть Бог благословит нас в этом. Не забывать в своих молитвах и другие народы, которые Бог тоже желает спасать. Но я хотел бы поделиться с вами размышлениями над Словом Божьим. И, в общем-то, я взял такую тему, название моей темы сегодня, название моей проповеди – это «Настоящая жизнь в движении». Я скажу вам, что вот эта фраза была как бы девизом нашего путешествия. Она есть на наших визитках. «Настоящая жизнь в движении». И это такая многозначительная фраза, о которой тоже можно говорить, размышлять, и от этой фразы, оттолкнувшись, можно проповедовать Евангелие. И я хотел бы сегодня также вместе с вами поразмышлять или поделиться своими мыслями на эту тему. Знаете, многие люди любят путешествовать. Да? Я не знаю, ну, конечно, не у всех есть возможности эти, но, наверное, многим нравится ездить, смотреть, это новые впечатления, новые знакомства, какой-то новый взгляд формируется и так далее. И, конечно, в движении мы развиваемся, мы узнаем что-то новое, да, расширяется наш кругозор, мы познаем жизнь в ее многообразии и так далее. Такое ощущение жизни есть в этом процессе. Вообще, вот фраза «движение – это жизнь», эту фразу сказал когда-то Аристотель, известный великий древнегреческий мыслитель. И, исходя из этого понимания, он строил свое вот это учение, известное о материи и форме. И в то время философы искали, что является основой движения. Что является основой движения? Кто сделал вот этот первый толчок, после которого все в мире закрутилось, и Вселенная начала существовать? И, конечно же, вот Аристотель, он полагал, что существует самое первое движущее начало, которое приводит всякое движение и изменение. И это начало, как считал Аристотель, непостижимо и неизменно. И мы с вами знаем и понимаем, что это начало – это сам Бог. Это тот, кто запустил этот механизм. Это Бог, который завел Вселенную как часы, и все начало работать, начало двигаться. И мы с вами двигаемся, потому что Бог начал когда-то этот процесс. И первый текст сегодня, который я буду читать, это Деяния 17 глава, 26 стиха. Известные слова, которые, наверное, мы уже не раз читали, здесь сказано, что от одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий, ну, или даже всю вселенную, да, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они, люди, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им движем, живем и движемся, и существует. Посмотрите, что здесь сказано, что для чего Бог дал жизнь всему роду человеческому, всем нам? Чтобы мы искали Бога, чтобы мы двигались в сторону Бога. Вот это движение, которое запустил Господь, это все движение должно было происходить в жизни людей в сторону Бога, чтобы они искали Бога и в конце концов нашли Его. И, конечно, мы, находясь здесь, в церкви, можем говорить, конечно, мы нашли Его, да? Мы нашли Господа, потому что у нас есть Евангелие, мы знаем, кто такой наш Господь. И, ну, вопрос, что дальше? Должны ли мы двигаться дальше? Или, знаете, вот это движение только до этой точки, когда я нашел Христа, нашел спасение, теперь можно сесть на наши мягкие стулья и расслабиться. Мы спасены. Все теперь хорошо. Или какое-то движение должно происходить дальше? И вот об этом движении дальнейшем я и хотел бы поговорить. В чем состоит смысл христианской жизни? Если жизнь вообще это движение, то куда должны двигаться мы с вами, верующие? Я верю, что действительно настоящая жизнь и христианская жизнь, это она в движении. Большой отрывок прочитаю во втором послании Петра, 1 глава, с 3 стиха. Здесь написано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей». И дальше перечисляется: добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И нету сегодня у меня такого плана разбирать подробно этот отрывок. Я хочу, чтобы мы увидели в целом. Вот этот отрывок делится на две части. Посмотрите, в первой части здесь сказано о том, что нам уже дано. Смотрите, написано: «Дарованы нам», даровано нам что? Все потребное для жизни и благочестия. То есть все необходимое нам уже дано. При рождении свыше Господь все это дал. То есть, чтобы стать христианином, нам не нужно было что-то делать, зарабатывать, да, там совершать какие-то дела, обряды, совершать какие-то духовные, может быть, подвиги. Спасение, как мы с вами знаем, дается как дар, по благодати, даровано при рождении свыше все необходимое. Дальше написано, что дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обетования – это вот эти инструменты для нашего развития, для нашего дальнейшего духовного роста. И через них, как мы видим здесь, мы можем стать причастниками божеского естества, Божьей сущности. Или соучастниками, сотрудниками в Божьих делах, приближенными к Его сущности, природе. Через эти обетования, через них, написано, соделались. И, конечно же, мы уже сделались через эти обетования приближенными к Богу, да? Потому что когда-то, когда мы услышали вот эти Божьи обетования, мы поверили, проявили свою веру, да? И доверились этому. И таким образом эти обетования, они нас присоединили к Господу или открыли для нас возможность общения с живым Богом. Но не все обетования сегодня в нашей жизни работают. Почему? Потому что Библия большая, мы продолжаем ее читать, изучать, и что-то для нас снова открывается, какое-то Божье Слово ярко вдруг засияло в нашей жизни, то, чего мы не знали до сих пор, то, что, может быть, не осознавали в глубине своей. И эти обетования начинают работать дальше. Новые обетования, они продолжают работать и приближать нас к Богу. Познавая вот эти обетования, мы возрастаем в вере и движемся дальше. И поэтому здесь, в этом отрывке, мы видим вторую часть. Первая часть – это то, что даровано уже. А вторая часть здесь сказано: то теперь вы, прилагая к всему, то есть все то, что вам дано, теперь используя все это, написано, прилагая к всему все старание, теперь покажите в вере вашей. И дальше перечисляются вот эти ценности, дела там, то, что мы должны делать в нашей христианской жизни, я не буду на этом останавливаться, да? Следствием всего дарованного является не успокоенность и почивание на лаврах. Если Бог нам дал все необходимое для жизни и благочестия, это не значит, что мы можем расслабиться и сидеть спокойно. Написано: теперь, прилагая все старания, мы должны достигать, двигаться дальше, развиваться, двигаться. Покажите вере вашей. То есть вера должна в чем-то проявляться. Вера должна начать воплощаться в каких-то делах, поступках, в служении каком-то. И написано: если это в вас есть, и что? Мы можем сказать: ну есть. Ну есть братолюбие, там что, любовь, там благочестие, все что перечислено, есть. Написано, что если это в вас есть и умножается, то есть это нужно приумножать. Оно должно увеличиваться, и оно должно становиться больше, оно должно развиваться в нашей жизни. И поэтому написано «более и более». Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Это труд, это процесс, это движение вперед, это развитие. Поэтому вывод, который я делаю из этого текста сегодня, это настоящая христианская жизнь. Это безостановочный процесс движения вперед. Это постоянное развитие, это приумножение того, что Бог нам дал. А в чем же это выражается? Как именно это происходит? Три момента, о которых я сегодня скажу, и три текста ключевых, которые, мне кажется, раскрывают этот момент. Первый текст, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Мне нравятся очень эти слова, вернее, вторая часть этого стиха. В первой части здесь написано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Мы знаем, о ком это сказано, да? О сатане. Но дальше Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком». Жизнь и жизнь с избытком. То, что принес нам Христос. То, что сегодня предлагает Христос каждому грешнику. Что же такое жизнь? Посмотрите на одну картинку. Такое юмористическое высказывание прочитал, нашел в интернете. Сегодня был на катке, катался на коньках, потом на коленях, затем лицом по льду, а сейчас на скорой поеду покататься. Движение, ведь это жизнь. Да, движение – это жизнь. Жизнь – это не что-то застывшее, да, когда ничего не происходит. Если ничего не происходит, то это не жизнь. Жизнь – это всегда движение. Когда мы движемся, мы пропускаем через себя вот эту энергию или силу, которой сами и питаемся. Бог предназначил нас для того, чтобы мы двигались. Известный атеист из истории Вольтер сказал такие слова: «Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для человека – это одно и то же». Не действовать и не существовать – это одно и то же. Другой человек, который был христианином, это ученый Блез Паскаль, сказал то же самое. Он сказал: «Суть человеческого естества в движении, а полный покой означает смерть». А что же за жизнь принес Христос? Если смотреть на этот текст, мы видим, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это значит остановить. Сатана не хочет, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы были наполнены этой жизнью. Именно Христос, он написано, что пришел для того, чтобы дать нам эту жизнь и жизнь с избытком. А что же за жизнь принес Христос? Ну, мы можем с вами так провести такую параллель, что когда Бог создавал этот мир, Он дал нам эту физическую жизнь, да? Когда сегодня Христос пришел в этот мир, Он дал нам духовную жизнь, Он возродил нас свыше и дает нам эту духовную жизнь, которая пронизывает всю нашу сущность, влияет на все сферы нашей жизни, преображая и физическую, и душевную жизнь человека. А что значит жить? Знаете, есть такая присказка, что иногда люди так говорят, что ну разве это жизнь, это существование? Или это не жизнь, это существование? Как-то мы разделяем эти вещи, что есть существование, есть жизнь. И, конечно, есть вот эти наши такие ежедневные обязанности, которые мы выполняем в нашей жизни, да, рутина жизни мы ее называем, да, быт. То, что необходимо, это забота о восполнении наших собственных потребностей или потребностей нашей семьи. И это, от этого никуда не деться. Это составная часть нашей жизни. Но знаете, это существование, то, что я перечислил, так живут все, даже животные. Но если наша жизнь – это только вот то, что я перечислил, вот эта рутина жизни, быт и восполнение своих потребностей, то чем тогда мы отличаемся от животных? Ведь Бог создал человека для более высокой цели. Джон Ньюман сказал: «Не нужно бояться того, что жизнь когда-то закончится. Стоит опасаться того, что она так и не начнется». Мне кажется, действительно, многие так и проживают жизнь. Так же живут жизнь, как и живут животные. Просто вот этой животной обычной жизнью, жизнью потребностей. Когда мы были в путешествии, знаете, каждый раз, заезжая в очередной населенный пункт, Мне было интересно наблюдать, как живут люди. Ну, понятно, что где-то отличается вот этот быт, чем люди занимаются, как они устраивают свою жизнь. И мне интересно было, что думают они о жизни, как они относятся к жизни. И иногда, знаете, кажется, что вот когда так внешне смотришь, что люди там копошатся, что-то делают там, сено перевозят там, куда-то едут там, пасут скот. И такое ощущение складывается, что люди ничем не отличаются от того же червяка, который тоже там, наверное, что-то у него есть, какие-то заботы, движения, тоже он что-то делает, совершает, что-то выполняет, восполняет какие-то свои потребности. Ну, мы, наверное, отличаемся только тем, что умеем говорить. И я задавался вопросом этим, проезжая через эти населенные пункты, думают ли эти люди о чем-то выше? А что в их душе? Действительно ли, есть ли среди них вот эти люди, которые, чья душа тоже ищет живого Бога? Я думаю, что, конечно же, есть. Но как много сегодня людей таких, которые просто живут вот в этой рутине жизни, и это вся их жизнь в этом состоит. Другими словами, это не жизнь, это просто существование. Ключевский сказал когда-то такие слова, что жизнь заключается не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать себя живым. Интересный момент, да, что чувствовать себя живым. Вы чувствуете себя живыми? Вот это ощущение жизни, да, это так важно. И мне кажется, Христос как раз сказал об этом. Он сказал, что чтобы имели жизнь и имели с избытком. Мне кажется, что в этих словах тоже есть вот этот момент, когда Христос наполняет нашу жизнь вот этим смыслом. И мы начинаем чувствовать жизнь, мы начинаем ее ощущать. И это чувство жизни приходит тогда, когда в нашей жизни происходят какие-то изменения. Написано, что Христос дал нам жизнь и принес жизнь, и чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Это что-то большее, это полнота, это наполненность, насыщенность. И это движение, это всегда движение, это какой-то процесс, это какое-то развитие. Знаете, в Библии сказано, что даже в старости верующий человек, помните, как написано о нем? Верующий даже в старости плодовитый, сочный и свежий. Почему? Потому что они наполнены Христовой жизнью. Когда ты наполнен Христовой жизнью, это всегда бурлящая жизнь. Это какой-то процесс, это какое-то движение. Невозможно стоять на месте. Ты движешься, ты дышишь, ты что-то ощущаешь. И это действительно настоящая жизнь. Второй текст или второй момент. Это текст Филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. Апостол Павел говорит эти слова. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Мне очень нравится вот эта фраза. «Забывая заднее, простираясь вперед». Может быть, тоже можно было бы это сделать девизом своей жизни. Может быть, кто-то из вас возьмет это как девиз своей жизни. Забывая заднее, простираясь вперед. Это движение. И в этом это суть христианской жизни. Забывая заднее, всегда простираться вперед, идти к чему-то новому, чему-то большему. И суть жизни заключается в том, что либо ты идешь вперед, либо катишься назад. Нельзя остановиться и долго находиться в такой точке. Мы либо прогресс в нашей жизни осуществляем, либо происходит регресс. Еще такая картинка просто для забавная. Как бодро человек убегает, да? Если мы движемся, то мы живем. Если мы останавливаемся, нас настигает смерть. Поэтому нет третьего. Когда христианин останавливается в своем движении, в духовном движении, в своем духовном развитии, он духовно начинает умирать. Есть такая пословица, мы с вами ее знаем, что под лежачий камень вода не течет. Если мы стоим на месте и ничего не пытаемся сделать, то ничего не будет происходить. Жизнь просто остановится, и человек начинает умирать. И поэтому апостол Павел сказал, забывая сзади, простираясь вперед, я стремлюсь к цели. Вот этот важный момент – это цель. То, к чему мы стремимся, или то, к чему мы должны бежать. Такой же мудрый философ из прошлого, Сенека, сказал такие слова: есть люди, которые живут без всякой цели, проходят в мире как былинка, точно былинка в реке. Они не идут, их несет. Мы говорим, течение жизни или плыть по течению, это то, чего, может быть, я боюсь в своей жизни. Если уж я чего-то боюсь такого большого в жизни, то, наверное, вот именно этого. Это просто протратить свою жизнь, это просто плыть по течению, как придется. Потому что у Бога есть эти цели великие. Бог может в нашей жизни сделать что-то большее. Но открываем ли мы эти цели, стремимся ли мы к этим целям, как апостол Павел здесь сказал. Еще один умный человек сказал такие слова, что самый медленный человек, если у него есть цель, движется намного быстрее того, кто блуждает бесцельно. То есть важно, пусть и медленно, но все-таки двигаться к цели. Когда мы просто блуждаем бесцельно, мы никуда не придем. Это не является жизнью настоящей. Апостол Павел, мы видим, был целеустремленным. Но знаете, когда размышляешь или читаешь слова апостола Павла, ну, может быть, где-то закрадывается такая мысль, что, ну, может быть, просто это черта характера Павла. Ну, просто он такой был человек, вот целеустремленный. Не всем просто дано, и не всем предназначено быть такими целеустремленными. Но читая то, что он говорит, конечно, мы понимаем с вами, что да, в этом суть христианства. Именно так должен жить христианин. Что, и я верю в то, что каждый христианин должен быть целеустремленным. И не нужно думать, что, конечно, что все мы будем такими великими там, апостолами Павлами, что должны быть такие же великие цели. У каждого свои цели. Но вопрос в том, что есть ли что-то, что Бог тебе лично открыл? Есть ли что-то, к чему ты лично стремишься, и ты знаешь, что именно, это именно та цель, которая побуждает тебя Господь? То, чего ты должен достигать в своей жизни. И тогда мы идем, тогда мы движемся, тогда мы существуем, тогда мы живем. И в этом состоит настоящая христианская жизнь. И третий момент. И текст библейский. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21, с 21 стиха написано. Иисус же сказал им вторично, это ученикам: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Ну, помните эту историю, это произошло сразу после воскресения. И о чем здесь сказано? Что Христос фактически в этот момент, Он выполнил свою миссию на земле. И когда Он встречает учеников Своих и приходит к ним, Он говорит: «Мир вам». И дальше Он говорит: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Что это означает? Другими словами, Он говорит: вот до сих пор Я выполнял Свою миссию. Я был движим Духом Святым. И вышли за Мною, и учились у Меня. Но теперь Я выполнил свою миссию, и Я передаю вам эту эстафету. Теперь Я посылаю вас, дальше пойдете вы. И для этого Я вам даю Святого Духа, который руководил когда-то Мною. Для того, чтобы вы теперь были движимы Духом Святым. Знаете, у нас есть такое тоже, когда мы сделали какое-то дело, мы выдохнули, да? Фух, все, сделал. То есть, как вот этот дух, которым мы были заряжены на этот момент, да, мы теперь выпустили. Вот Христос здесь, Он как бы выдыхает и говорит: все, Я выполнил то дело, которое Бог мне поручил, но теперь должны идти вы. И я верю, что эта миссия, она сегодня касается каждого из нас. Не только те, о которых мы читаем здесь, ученики 12 там, или 70. Все мы сегодня христиане, и Господь нам всем передал эту эстафету. Мы все тоже должны идти, мы должны двигаться куда-то. Потому что у каждого из нас есть эта миссия. И Бог для этого дал нам Духа Святого. Дух Святой, помните, буквально это святой ветер. Ветер, который надувает паруса. Ветер, который двигает, направляет, вдохновляет. И Христос здесь передает эти полномочия, ответственность своим ученикам. И, конечно, они должны были осознать значимость вот этого момента. Но в Библии мы читаем еще дальше о том, что дальше произошло. Вы помните, это Деяния 1 глава с 4 стиха, когда Христос, мы читаем,

Он стал наполнять их и вести их. Дух Святой стал двигать ими. Когда Дух Святой с нами, когда мы Его не впускаем внутрь, то Он нас где-то там снаружи может подталкивать, побуждать, немножко ветерочек со стороны мы ощущаем. Но когда Дух Святой приходит внутрь, когда мы наполнены Духом Святым, то это становится огнем, это становится двигателем, это становится мощной силой внутри, которую невозможно остановить, потому что Дух Святой побуждает, и человек не может усидеть, он идет и делает, и выполняет ту миссию, которой Господь ведет его. Чувствуешь ли ты это побуждение? Есть ли в тебе этот Дух Святой вот в такой силе, чтобы идти, двигаться вперед и совершать ту миссию, которую Господь возлагает на тебя? Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Написано: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его, смотрите, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Мы знаем с вами, что вся Библия, Новый Завет тоже были написаны, все эти тексты были написаны людьми, святыми, Божьими людьми, которые были движимы Духом Святым. Движение. Знаете, читая эти слова, мы можем сказать, ну, это были действительно такие особенные, святые, особые люди, да? Друзья мои, я верю в то, что эти слова могут стать нашим личным обетованием или нашим личным словом от Господа, что мы можем быть этими святыми Божьими человеками сегодня, которые являются движимыми Духом Святым. Настоящее служение Богу или настоящая христианская жизнь в движении. Мы с вами сказали о том, что христианин должен быть наполнен этой жизнью, потому что Христос дает вот эту христианскую жизнь, и это жизнь с избытком. Христианин должен быть целеустремлен. Должна быть цель, к которой ты стремишься. И христианин должен иметь Духа Святого и быть движим Духом Святым. Настоящая христианская жизнь в движении. Конечно, мы сейчас сидим на стульях. Конечно, сейчас мы в расслабленном состоянии. И кажется, ну все хорошо, все замечательно. Но каждый из нас знает, из чего состоит наша жизнь. И вообще, что представляет собой наша жизнь. Это просто существование. Или это движение какой-то цели. И в заключение хочу 4 таких еще вывода или совета дать. Или мысли. Первая мысль. Не всякое движение – это развитие. Знаете, в философии отличаются вот эти понятия. Есть движение, а есть развитие. И движение, движение может быть без развития. То есть движение, да, но не развитие. Ну, когда мы, например, перемещаемся, пересесть с одного стула на другой, мы просто переместились. Да, вроде бы движение, но ничего не изменилось. Нет никакого развития, нет никакого качественного изменения. Ну, такое юмористическое высказывание вам приведу, что движение – это жизнь. Поэтому, лежа на диванчике, слегка подергивай ножкой, кто-то сказал так. Вроде бы движение, ты тоже движешься. Ну, ты все равно лежишь на диване, ничего не меняется. Друзья мои, вот в нашей жизни может нечто подобное происходить. Мы говорим, ну я же что-то делаю. Ну я же что-то делаю. Я же двигаюсь, я же вроде что-то совершаю. А происходят ли вот эти качественные изменения? Что-то для тебя новое происходит в этом процессе? Ты движешься ли к каким-то изменениям? Поэтому второй момент или вторая мысль. Движение вперед – это всегда процесс. Это должно быть так. Процесс изменения личности. Процесс изменения личности. Когда Святой Дух движет нами, это всегда изменяет нас. Мы должны становиться новыми. Мы должны обновляться. Мы читаем в Библии, не будем сейчас подробно читать это, когда 70 учеников Христос послал с такой же миссией, которую Он поручал 12 ученикам, помните, мы в прошлый раз об этом говорили, то мы читаем там в Евангелии от Луки об этом рассказывается, когда эти 70 учеников вернулись после этой миссии, помните, чему они радовались? Они такие все восхищенные вернулись. Они говорят: Иисус, нам бесы все повинуются. Там болезни уходят, да, исцеление происходит. Это так здорово, у них глаза сияли. Они были в восхищении. Иисус так посмотрел на них и говорит: ну, не этому радуйтесь, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни, да. И потом Христос молился Отцу своему и говорит, что благодарю тебя.

хочу, чтобы ты открыл им. Ты изменил их, ты помог им увидеть то, о чем мечтали, то, что мечтали видеть цари и пророки в прошлом. Они это увидели. Друзья мои, всегда, когда мы идем на миссию, всегда, когда мы совершаем какое-то служение, всегда, когда мы выполняем то, что Бог поручил нам, когда происходит какое-то движение по воле Божьей в нашей жизни, это всегда процесс изменения нас. Это всегда это движение всегда приводит нас к какой-то радости, к какому-то новому откровению, к чему-то новому, то, что начинает восхищать нас, то, что подпитывает нас, нашу душу. Христианская жизнь – это всегда нечто новое, это нечто прекрасное, что происходит в нашей жизни, то, что делает Бог в нашей жизни. Через это происходит познание Бога. Кто-то сказал так, где-то читал тоже про путешественников, и кто-то сказал так, что когда вы уезжаете в дальнее путешествие, вы уезжаете один человек, но вы вернетесь совершенно другим, совершенно другим. Вы уже не будете тот, который уезжал, потому что путешествие меняет человека. Тем более, когда мы говорим о христианской жизни, тем более, когда мы говорим о жизни, которую мы проводим с Богом, когда Бог ведет нас, когда мы путешествуем, можно сказать, вместе с Богом. Бог что-то делает в нашей жизни. Это всегда изменение, это всегда процесс, который приводит нас к качественным изменениям. Движение в познании Бога, путешествие в Бога или путешествие с Богом, выполнение Божьей миссии – это и есть настоящая христианская жизнь. Для этого мы созданы им. Это приносит нам огромную радость, и через это наша жизнь становится наполненной, становится жизнью с избытком, о чем сказал Христос. И третья мысль. Когда происходит застой в нашей жизни? Я не знаю, ощущает ли кто-то из вас сегодня такой застой духовный. Время от времени это происходит у всех нас, когда мы чувствуем, что что-то не так, что мы должны снова приложить усилия, чтобы двигаться вперед. Но скажите, когда происходит этот застой в жизни, от кого это зависит? Или кто виноват в этом? Я знаю, кто виноват, вы знаете. Потому что всегда хочется найти виновных извне. Церковь какая-то не такая. Пастор никуда нас не тащит, не двигает. Или еще что-нибудь. Кто-то виноват в том, что я стою, что у меня в духовной жизни все плохо, что Бог не делает в моей жизни никаких чудес. Друзья мои, если Духа Святого мы имеем, этот двигатель, он будет двигать нас. Если мы действительно в Духе Святом живем, если мы живем настоящей христианской жизнью, то мы будем в этом движении. И это наша личная ответственность. Если мы духовные, то есть имеем Духа Святого, то мы будем ощущать вот это веяние Духа Святого, вот это побуждение Духа Святого. И весь вопрос в том, что подчиняюсь ли я этому веянию или нет. И четвертая мысль. Когда Дух Святой не движет нами, этому всегда есть причины. И в своей жизни были такие у меня моменты, когда я молился Богу, я вопил Богу и говорил: «Господи, ну я ведь хочу, чтобы ты что-то делал в моей жизни. Я ведь хочу двигаться вперед. Я ведь хочу. Но почему ты не делаешь это? Почему ты не ведешь меня?» И вы знаете, всегда я приходил к одному и тому же выводу. Когда Бог говорит: «Подожди, постой. Есть некоторые вещи, которые ты до сих пор не выполнил. Я от тебя ожидаю, чтобы ты сделал вот это. Когда ты сделаешь это, мы пойдем дальше». Это, знаете, как перейти в следующий класс. Бог не поведет тебя не переведет тебя в следующий класс, если ты не сдашь аттестат с прошлого года. И есть вот эти моменты, когда мы пренебрегаем и говорим: «Господи, да не, это не важно. Да ладно, да подумаешь, это я хочу». И мы ищем чего-то интересненького в жизни. Да, прекрасно. Христианская жизнь, она действительно прекрасна. Но мы должны выполнять вот эти уроки, которые Господь нам дает в жизни. Или другой момент я скажу. Иногда, знаете, есть что-то в нашей жизни, что нас вот так где-то зацепило. Крючочек такой, знаете, бывает так. Идешь, двигаешься, там раз, нет, за что-то зацепился. И ты не можешь идти дальше. И в духовной жизни есть что-то, может быть, там сзади, мы не видим этого, но что-то нас зацепило. Мы вроде бы хотим двигаться вперед, и Бог вроде бы побуждает нас, и вроде бы что-то, но не движемся, но не происходит этого. Оглянитесь назад. Может быть, есть этот крючок в вашей жизни, что-то держит.
Сатана где-то вас поймал на этот крючок. Нужно всего лишь навсего сняться с этого крючка, убрать этот крючок из своей жизни, освободиться от этого. И тогда Господь поведет нас дальше. Поэтому сейчас я хотел бы призвать к молитве. Время, когда мы можем поговорить с Богом, когда мы можем что-то Ему сказать. Если Господь сегодня что-то вам открыл или что-то вы увидели в своей жизни, о чем вам нужно поговорить сейчас с Господом, давайте помолимся и поговорим с Ним. Исповедуйте то, что вы видите, что вам мешает. Если в вашей жизни есть что-то, что вас застопорило в этом, в вашей христианской жизни, вы стоите на месте, то освободитесь сегодня. В молитве исповедуйте это Господу. Помните, что настоящая жизнь, она в движении. Настоящая христианская жизнь – это движение. Движешься ли ты? Вопрос, куда движешься? Есть ли у тебя вот эти цели, которые ты стремишься достичь? Являешься ли ты Божьим посланником? Что представляет собой твоя личная миссия? Движим ли ты Духом Святым? Ощущаешь ли ты Его побуждение? Что мешает тебе быть этим человеком, святым Божьим человеком, движимым Духом Святым? Однажды апостол Павел сказал такую фразу: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Кто остановил вас? Вы должны идти дальше. Посмотрите, оглянитесь и помолитесь об этом Господу. Может быть, есть что-то, что мы можем убрать с нашего пути для того, чтобы двигаться дальше и снова обрести вот эту жизнь с избытком, которую дал нам Христос. Давайте помолимся. Господь Бог наш, благодарю Тебя сегодня за то, что Ты даровал нам жизнь. Прежде всего, эту физическую жизнь, жизнь в этом мире. И, конечно, даровал жизнь через Христа, жизнь духовную. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас ведешь к этим высоким целям. И Ты желаешь, чтобы мы не стояли на месте, потому что у Тебя есть эти цели, эти важные перспективы и прекрасные горизонты, которые еще ждут нас. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам, оглянувшись назад, увидеть или оценить, что происходит с нами. Господь, только Ты знаешь, почему мы иногда останавливаемся на этом пути и испытываем вот этот духовный застой. Что останавливает нас, Господи? Прошу Тебя, чтобы сегодня Ты открывал нам то, что мешает нам идти вперед. И я прошу Тебя, чтобы сегодня сердце каждого из нас, оно вновь встрепенулось в присутствии Твоем, чтобы мы вновь от всего сердца пожелали двигаться вперед, стремиться к этим целям, которые Ты ставишь перед нами, возрастать духовно, познавать Тебя, совершать это путешествие с Тобою, Господь. Благослови сегодня нас, чтобы наша жизнь, она была настоящей, настоящей христианской жизнью, чтобы мы не просто существовали, даже в этой духовной реальности, посещая церковь, даже совершая какое-то служение, чтобы это было не просто дела, которые пусты, но чтобы в этом было содержание, чтобы это было движение с какими-то изменениями, качественными изменениями. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сделал это с каждым из нас. И сегодня, Господь, тоже, чтобы что-то Ты изменил в наших сердцах и в нашем разуме. Во имя Христа молюсь сегодня.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй! Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные невода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши, ведь не домик в Галилее вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Что томит, не мучит выбор, что пленительней чудес? И идут пастух и рыбарь за искателем небес.
0: Кто он, этот удивительный человек? Почему уже столько веков вокруг его имени не утихают споры? Тайна окутывает его рождение, легендой стала его смерть. О нем написаны тысячи книг, от бульварных брошюрок до научных трудов. Его поступки стали примером для многих. Его слова переведены на все языки народов мира. Сотни тысяч людей преклоняются пред его именем, и, пожалуй, столько же не верят в то, что он существовал на земле. Его последователи, претерпевая гонения и нападки, на протяжении многих веков рассказывают людям о его удивительной жизни, о его учении, о жертвенности его смерти. Почему? Зачем он, Сын Божий, умер мученической смертью человека на кресте? Зачем нужно было его воскресение из мертвых? Ради кого Христос пролил свою кровь? Библия говорит:
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Христос грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».

0: Вы слушали песню «Ныне Бог тебя зовет».
1: «Зачем нужен крест?» Так называется проповедь Билли Грэма, перевод которой вы сегодня услышите.
2: Величественно и славно совершил Христос служение, ради которого Он пришел в этот мир. Он пришел, чтобы спасти грешное человечество. Он пришел, чтобы отвратить Божий гнев. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы победить ад и смерть. Был только один путь к избавлению от всего этого. Только одна цель стояла перед Ним. Христос знал, что имеет власть отдать свою жизнь. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Так должно вознесенно быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб. Вот Его слова. Еще пребывая в вечности, Иисус Христос знал, что пойдет на крест. Еще до своего земного рождения Он знал, что тот день настанет. С самого Его рождения черная тень креста стояла перед Ним. Справедливость Божия требовала смерти за грех, смерти самого виновного или заместительной жертвы. Этой жертвой стал Христос. И не гвозди держали Его на кресте, а узы любви, которые держат крепче любых гвоздей, сделанных человеком. Библия гласит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За вас, за меня чувства переполняют нас, когда мы видим Его страдания. Мы понимаем, что мы не в силах ни понять этого, ни объяснить. И ощущая Его силу и величие, мы слышим последнее слово, сорвавшееся с Его уст: «Свершилось». Но Христос испытал не только физическое страдание. Невыносимым страданием для Него была смерть духовная. Он получил сполна за наш грех, испытал всю глубину скорби. От Него отвернулся Бог, и из Его уст вырвался крик: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он не знал греха, потому-то и была так бесценна Его жертва. Он понес наказание, которое не заслужил. Адская боль, которая предназначалась мне, пронзила Христа. А мне теперь открыта дорога в рай. Это не моя заслуга. Она по праву принадлежит Христу. Все образы и обетования, тени и символы Ветхого Завета обрели выражение. Свершилось. Жертва была принесена. И теперь, когда искупление совершено, грешнику нужно уверовать в Сына Божия и примириться с Богом. Крест Христов открывает нам вот что. Во-первых, глубину падения человека. Не вините людей, пригвоздивших Христа ко кресту. И вы, и я соучастники этого преступления. Не римские солдаты распяли Его. Он добровольно принял смерть за ваши и мои грехи. Во-вторых, на кресте проявилась превосходящая разумение любовь Бога. Если вы когда-либо засомневаетесь, любит ли вас Бог, взгляните на крест, на нем явлена вся сила любви Божьей. В-третьих, крест – единственный путь спасения для нас. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И нет другого пути спасения от греха и смерти. Мы получаем спасение, когда отождествляем себя со Христом на кресте. Многие спрашивают: нельзя, что ли, спастись, живя примерной высокоморальной жизнью, исполняя заповеди Христа? Жить так, как учил Иисус, не может никто из нас. Все мы не слушаемся, согрешаем. Так как же нам быть с нашим грехом? Есть только один выход – принести наш грех ко кресту и там обрести прощение. В Библии сказано: без пролития крови не бывает прощения. Многих людей удивляет, что Бог требует крови. Сегодня сама мысль о пролитии крови Господней становится старомодной и постепенно исчезает из проповеди. Но она есть в Библии, в ней весь смысл христианства. В искуплении кровью отличие христианства от других религий. Без этой крови не было бы спасения. Библия учит, что, во-первых, кровь очищает. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Во-вторых, кровь Христа приближает нас к Богу. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. В-третьих, через кровь Христа мы обретаем покой. Бог посредством Его захотел примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. В-четвертых, кровь Христа оправдывает. Посему ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. В-пятых, кровь Христа очищает. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ключевое слово в этом стихе – слово «всякого». Не от малой части наших грехов, а от всякого нашего греха, каким бы он ни был, от всякой лжи, которую вы когда-либо произнесли, от лицемерия, от плотских помыслов, вы очищены от всего этого смертью Христа. Но это не все. Христос, истекающий кровью, не был оставлен на кресте. Его сняли и положили во гроб. Он воскрес. Именно на этом событии изиждется божественный план искупления. Без воскресения не было бы и спасения. Без Христова воскресения не было бы надежды на будущее. В Библии сказано, что когда-нибудь мы предстанем перед лицом воскресшего Христа и будем подобными Ему. Доверились ли вы Христу? Живет ли Он в вашем сердце? Быть может, вы думаете, мне хотелось бы примириться с Богом. Мне нужна уверенность, что если мне придется сегодня умереть, Бог не вспомнит мне моих грехов. Я хочу, чтобы Бог простил мне мои грехи, смыл с меня вину. Я хочу быть с Христом, когда Он придет и установит на земле свое царство. Все это ваше, и это дар Божий. Не надо никаких усилий, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Отдайте свое сердце Христу, раскайтесь перед Богом, сделайте это прямо сейчас, не откладывайте.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди – Пасха Нового Завета. В сегодняшний день, как мы знаем, люди по-своему празднуют праздник Пасхи. И в наши дни многие называют Пасхой празднование воскресения Христа. Каждый делает это по-своему. И это стремятся подтвердить Писанием. Например, указывают на само событие воскресения Христа в Библии, а также указывают на то, что воскресение Христа имеет очень большое значение. Например, ссылаются, вот как 1 Коринфянам 15:14. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Действительно, без воскресения нет победы Христовой над смертью, адом, это понятно, но речь идет не об этом. Значение воскресения Христа действительно огромно. Но дело в том, что на самом деле Пасха Нового Завета – это страдание Христа, а не воскресение. Когда люди начинают путать между собой разные вещи, отсюда возникают всякого рода искажения и плохие последствия, а мы не должны заниматься искажением Слова Божьего, но преподносить учение истины верно и здраво. Как написано 2 Коринфянам 4:2, «Не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». На совести каждого человека лежит, чтобы истину он не искажал, не извращал, а самое главное – исполнял ее, потому что знания истины недостаточно. Когда сталкиваешься с людьми различных вероисповеданий, мне приходилось от рядовых до руководителей сталкиваться, их объединяет одно – они рассуждают по разным темам Библии, иногда даже очень прекрасно, но их мировоззрение, если расходится с тем, что им говорят, сразу тут возникают противоречия. Если так можно выразиться, они находятся в очках их вероисповедания, и через эти духовные очки воспринимают и чтение Библии, и те слова, которые им говорят. Это объясняется тем, что их способность к восприятию и к рассуждению, соответственно, во власти того, что в них сформировали их учителя, их окружение, а также тот опыт, который они имели в своем учении, утверждает их в том, в чем они находятся. А при таком положении дел страдает объективность, потому что объективность – это настоящее, подлинное положение дел перед Богом. И это никак нельзя искажать, иначе можно попасть минимум в нехорошие состояния, а максимум погибнуть. Мне даже приходилось в ответ на то, что я приводил из Писания, слышать такие ответы. «А что нам Писание?» Представляете, как заявляют? Или «Молчи, я старше тебя по возрасту». Приходилось даже слышать такой ответ: «Даю тебе 24 часа, чтобы ты покинул Украину». Или же: «Ну и что, что я не могу предоставить убедительных доказательств?» И знаете, на лице полное безразличие. Это говорит о внутреннем состоянии людей. И временами это внутреннее состояние выходит наружу. Те, кто отстаивают понятие, что Пасха – это воскресение Христово, они нередко говорят примерно так. Апостолы и первые христиане только тем и занимались, что говорили окружающим: «Христос воскрес». А давайте мы посмотрим, что Писание по этому поводу говорит. 1 Коринфянам 2 глава 1 и 2 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вот основа проповеди. Проповедь о Христе распятом. Совершенно четко здесь об этом написано. Дальше. 1 Коринфянам 1:23. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». В те времена похуже была обстановка, чем сейчас. Иудеи соблазнялись со Христа, считали его лжемессией, а елены, то есть греки, понятие, что кто-то там распят был за грехи, ведь распинают же преступников. И они думают, раз римский правитель распял, значит, преступника распяли, тем более еще и местное население требовало распятия. И тут его вдруг в ранге Сына Божия возводят. Да в абсурд полный. Вот так рассуждали и по-другому греки. Но мы-то понимаем, что Бог отдал своего Сына, чтобы нас искупить таким именно образом. Или же Галатам 3:1. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Образ кого рисовал апостол Павел в своих проповедях перед галатами? Образ Христа распятого. А почему так все упор на Христе распятом? Ведь как здорово и эффективно выглядит весть о воскресении Христа. Какая она победоносная, какая она торжественная. Смерть и ад попрал. Могила не смогла удержать. Камень отлетел, стража не смогла удержать. Вышел он. Лично меня очень даже это впечатляет. Но центральное место в проповеди, как мы читаем, отводилось страданием Христа. Конечно, смотря где и воскресению, а может быть и рождению, еще от обстоятельств все зависит. Но в целом страдания Христа стоят в центре, и страдания главные. Почему? Потому что Христос принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, написано Евреям 9:28. И прощение грешника перед Богом происходит в момент омытия его грехов кровью Христа. Записано Откровение 1:5. А весть об искуплении рода человеческого через заместительную жертву Христа – это самая суть проповеди Евангелия. А вот весть о победоносном воскресении Христовом, естественно, увенчивает эту проповедь. Как победоносный, торжественный, триумфальный конец деятельности Мессии здесь на земле. Ну и последующее вознесение, естественно. Вот типичная проповедь Евангелия, как она из чего состояла. 1 Коринфянам 15:1. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Так что мы здесь явно видим, все стоит на своих местах. И нельзя перекосы создавать, нельзя затмевать жертву Иисуса Христа, искупительную жертву, радостной вестью о воскресении перекрывать. Это эмоции человеческие работают, понимаете? Вот нашли торжественный момент в Евангелии Христовом и ставят его на центральное место. Но суть-то в том, что Господь искупил нас от грехов наших. Он же пришел избавить от власти греха. А в момент омытия кровью Христа происходит это избавление. А когда это было совершено? На кресте, когда Он страдал. Когда он умер, вот где именно это происходило. Учение о Пасхе Нового Завета как о страданиях Христа совершенно ясно в Священном Писании, если рассуждать здраво и внимательно и учитывать все, что написано по этому поводу. Те, которые этого не понимают и не принимают, на них сильно действует, когда указываешь им следующее рассуждение – которое даже немножко издали, для того, чтобы мышление человека правильно настроить. В беседах это очень важно. правильно настроить мышление человека, чтобы потом он не противился истине. Ну, насколько это, конечно, возможно. Люди-то разные бывают. Вот смотрите, 1 Тимофею 3:16. «Бог явился во плоти», написано. «Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот выражение «Бог явился во плоти». На что указывает? На рождение, на мученическую смерть, на воскресение или на вознесение Христа. Ну, раз Бог явился во плоти, значит, речь идет о рождении Сына Божьего. Потому что, будучи зачатым от Духа Святого, Мария родила, и Он явился в этот мир. И здесь совершенно явно, что выражение «Бог явился во плоти» связано с рождением Иисуса. Другое место. Деяния 26:23. «Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Слово «восстав» на что указывает? На рождение, на мученическую смерть, на воскресение или на вознесение. Слово «восстав», конечно, указывает на воскресение. И нет нужды приводить остальные места Писания, которые об этом говорят. Дальше. Деяния 1:10. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде». Слово «восхождение» на что указывает? На рождение, на мученическую смерть, на воскресение или на вознесение? Восхождение значит вознесение. Еще дальше и ангелы это подтверждают в следующем стихе. Теперь 1 Коринфянам 5:7. «Пасха наша, Христос заклан за нас». Слово «пасха» напрямую со словом «заклан» здесь связано. На что указывает? На рождение, на мученическую смерть, на воскресение или вознесение. Слово «заклан» однозначно указывает на страдание и мученическую смерть. И не может слово «заклание» означать воскресение. Это разные понятия совершенно. Как слово, например, «рождение» и «смерть» не могут взаимно друг друга заменять, потому что они по своей природе совершенно противоположны. Но, к сожалению, далеко не все это понимают. Есть люди, которые собираются и в сегодняшнем дне вешают даже плакат у себя в собрании: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Я много лет назад сам такое видел. А сами все посвящают воскресению Христа. Так вы прочитайте, что вы написали, хоть подумайте, а? Нельзя, например, говорить о кладбище, когда речь идет о рождении. Будут же о роддоме говорить, правильно? Или же, например, говорят, дитё родилось. Ну, не скажут же, на кладбище ехать надо. Ну, вот так вот с точностью наоборот все путают, понимаете? Вот до какой степени умы захвачены традициями человеческими. Мне в интернете приходится вести дискуссии по поводу разных мест Священного Писания. Это называется место интернет-форум. Там, где люди в виде текстовых сообщений переписываются и отстаивают свои мнения. И вот по поводу Пасхи Нового Завета один мне написал, а вот в двух других русских переводах, как он говорит, с греческого, там не написано прямо «Пасха Христос заклан за нас», там другой оборот речи используется, который не так явно это видно. Я написал этому человеку: нужно не брать какой-то перевод и поступать, знаете, как в народе говорят, куда хочу, туда верчу, а обращаться надо к оригиналу. А в греческом оригинале 1 Коринфянам 5:7 написано так: «Пасха наша за нас был заклан Христос». Ну, по-гречески это нормально звучит. А посмотрите теперь на наш синодальный текст: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Просто логический порядок сделан для нашего мышления более удобоваримый, и все. Так что в данном случае Здесь все полный порядок с переводом. Люди просто не хотят менять свое мышление, свои стереотипы и начинают по-всякому изощряться. Существует даже и такое заблуждение, что празднование Пасхи, которое было заповедано евреям еще через Моисея в Ветхом Завете, остается в силе и для современных христиан. И мне приходилось на форуме и такое читать, мне там такое писали. Там, знаете, быстрее можно встретить то, чего в голову не придет, чем то, о чем ты знаешь или встречался. Вплоть доходит до того, что восстают против деления Библии на Ветхий и Новый Завет и считают это искажением. Представляете, до чего даже доходит? А что уже говорить о чем-то большем? Бог, когда Моисею заповедовал, как положено израильскому народу праздновать Пасху, это в основном Исход 12-13 главы, Левит 23 глава, Числа 28 и Второзаконие 16 глава. Они посвящены как раз вопросу празднования Пасхи. Если следовать полностью, как Пасху надо по Моисею праздновать, то помимо заклания пасхального агнца надо 7 дней есть опресноки, совершать всесожжение из 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев, совершать приношение хлебное и прочее. Это что, язычникам было заповедано так? И мы что, находим в Новом Завете, чтобы апостолы так учили язычников поступать? Тогда надо и жертвенники еще строить для того, чтобы совершать такие жертвоприношения. То есть получается полная нестыковка, полное несоответствие. Кроме того, христиане находятся не под законом, а под благодатью, учит Павел в Римлянам 6:14. Соответственно, такое понятие само собой отпадает.

мира от грехов и вечного возмездия. Наш Господь Иисус Христос во время совершения Пасхи Ветхого Завета, накануне своих страданий, учредил Пасху Нового Завета и уже дал новое толкование Пасхи только в своем мессианском осмыслении. То есть Мессия взял на себя роль пасхального агнца. И с тех пор хлеб и чаша стали символами мессианской жертвы на кресте. А пасхальная трапеза, которую совершали евреи, стала мессианской трапезой. Таким образом, вечеря Господня, учрежденная самим Иисусом Христом, продолжает пасхальную тему, но только в новом мессианском понятии. Мессия, то есть Христос, он не только учредитель Нового Завета, но и нового мессианского понимания Пасхи. А христианам он заповедал почитать его страдания через принятие вот этой вот мессианской пасхальной трапезы, хлеба и чаши, где хлеб – это плоть Агнца Божия, а чаша от плода виноградного – это кровь его. Вот как в новом совершенно понятии и представлении перед нами предстала Пасха Нового Завета. И это нельзя игнорировать. И нельзя путать празднование Пасхи по Моисею с каким-нибудь традиционным для нашего народа пониманием, то есть с воскресением, либо еще с какими-нибудь человеческими необоснованными представлениями. Христос сам учредил новое мессианское понимание Пасхи и не может вдруг заклание прообразно служить воскресению, потому что это разные вещи совершенно. То есть здесь должно быть глубокое осмысленное понимание. Мне даже приходилось с таким представлением сталкиваться. Один взял мне, написал на форуме, 1 Коринфянам, он толкует, 11 глава с 23 стиха, заповедь о вечере Господней. Он истолковал так: делиться надо и благодарить за еду и питье. И ничего он там не усмотрел, связанного с вечерей. Что такому человеку можно сказать? Для того, чтобы он понял, что речь идет не о благотворительном действии, а речь идет о вечере Господней, надо начать читать не с 23 стиха, а с 20, где написано, что христиане специально собирались в Коринфе для совершения вечери. И Павел говорит: вы собираетесь не так, что это значит участвовать в вечере Господней. И дальше объясняет им, что перед вкушением надо себя испытывать, чтобы не было потом отрицательных последствий. Кроме того, если мы сравним повеление о хлебе и о чаше с тем, что Христос делал и учреждал в четырех Евангелиях, то мы увидим явно очень тесную прямую взаимосвязь между этими событиями. Но мы не видим, чтобы ученики после совершения вечери пошли и делились с кем-нибудь. Не о том речь идет. Так что поверхностное, искаженное понятие никак не может выдерживать настоящую критику в свете Слова Божия. И слава нашему Господу, что Бог открыл нам эти истины. Ведь мы же должны делать то, именно чего от нас хочет Бог, и не заниматься самодеятельностью, не заниматься вымыслами, которые не соответствуют истине. Вот смотрите, возьму даже совершенно отвлеченный момент. Мы некогда все были детьми и считали, что взрослые знают и понимают, что, как надо делать, и учились у них. Для нас авторитетами были разные люди в разных сферах. Но когда мы сами выросли, то стали замечать, что у кого-то в чем-то проявляется нелогичность, кто-то, может быть, вообще в чем-то неправильно поступает. И чем дальше, тем больше. А не может ли точно такое быть в духовной сфере, в невидимой?
где человек скажет что-нибудь, и нет, тут же посмотрит.

последствий. Тем более лукавый в чем заинтересован? В том, чтобы сбивать людей с толку, чтобы истина не была четко видна. Чем угодно сатана хочет затмить центральное положение жертвы Иисуса Христа, его жертвенной крови, его искупления. Что Христос нам заповедовал творить его воспоминания? Вспоминать дату его рождения, дату воскресения, входа в Иерусалим, вознесения. Он нам заповедал почитать его страдания. Почему? Потому что именно это важно. Это занимает суть его посланничества мессианского сюда на землю. Ибо он мессия, то есть посланник от Бога для избавления нашего. Господь намеренно это сделал, и мы не должны заниматься самовольным служением. Потому что когда люди начинают самовольно придумывать праздники, Бог не приемлет самовольного служения. Бог хочет от нас только то, что заповедано. Мы не умнее Бога, чтобы еще придумывать праздники, как почитать Его. Посмотрите, в Ветхом Завете мало было праздников, учрежденных Богом. Много. Были названы конкретные даты Богом, когда должно совершать эти праздники, и очень подробные предписания, как это именно нужно делать. Бог послал своего Сына Иисуса Христа в этот мир. Иисус говорил: «Я ничего не говорю от Себя, а только то, что слышал от Отца Моего». Что Он нам заповедал, это заповедь от Отца. А смотрите, что делают люди. Они себя ставят как бы умнее Сына Божьего. Если Иисус Христос себе позволить не мог говорить большее, чем то, что слышал от Отца, то люди позволяют себе устанавливать массу праздников. Если посчитать по всем вероисповеданиям на земле, сколько сейчас праздников, вы знаете, больше, чем дней в году. Это что, Бог так заповедовал делать? Нет. А что Он заповедовал? Творить. Почитать Его страдания, вечерю Господню заповедовал. В этом именно суть. И Бог не хочет, чтобы мы распылялись на другое, а помнили об этом. Да, воскресение – это торжественное, славное событие, победоносное. Знаете, как венец на голове украшает победителя, воскресение. Но это слава Божия. В воскресении Христа явилась сила и слава Божия победоносная. Это как триумфальное шествие после победы. Но сама победа совершалась на поле битвы, а именно совершалась на кресте. Христос своей смертью попрал смерть саму как явление, и врата ада не смогли его удержать. И если бы не было крестной жертвы, то не было бы и этого события. Так что пусть Христос, Агнец, закланный за грехи наши, стоит у нас перед глазами. И прежде чем поддаться искушению, давайте подумаем о цене и о жертве, которая была заплачена за нас на кресте. Господь не хочет, чтобы мы пренебрегали жертвой Иисуса Христа и перебивали ее. А Он хочет, чтобы мы высоко ценили, почитали и находились в любви к Господу из-за того, что Он так нас возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, да благословит Господь каждого из нас правильно жить, поступать, ценить жертву Христову превыше всего, превыше своей жизни, потому что Христос, раз отдал за нас жизнь свою, то и мы должны жизнь свою посвятить Ему и остаться верными до конца, как написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Да благословит нас Господь в этом. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Мир вам, братья и сестры! Хочу сказать, что вот эти слова приветствия мира – это не просто такое дежурное автоматическое приветствие. В данной ситуации, вот сегодня, сейчас, стоя здесь, в этом зале, и смотря на эти пустые ряды, это особое состояние. И поэтому я хотел бы в первую очередь обратиться к членам Церкви Спасения. Я верю, что вы сейчас находитесь перед экранами телевизоров, компьютеров. Я верю, что вы готовы слышать Слово Божие. И когда я смотрю вот на этот зал, зная те привычные места, где вы всегда сидите, и сегодня они пустые. Мы оказались в этой особой ситуации, и поэтому нам нужен особый мир от Господа. Нам нужно особое осознание, что Бог с нами, что Он хранит, помогает и благословляет. И поэтому я надеюсь, что и вот сегодня, в этот день, когда обычно вы здесь, когда обычно вы занимаете свои места и слышите Слово Божие, я верю, что вы находитесь там, в том же самом состоянии. И тогда, когда мы призываем молиться, я верю, что вы молитесь. Тогда, когда мы поем общим пением здесь, в зале, я верю, что там вы поете общим пением. И тогда, когда мы открываем Слово Божие и читаем его, я верю, что и там, в своих домах, где вы собираетесь с семьей, домашней группой, может быть, малой группой, вы также открываете Божье Слово и читаете. Я верю, что там, в том месте, где вы собраны, вы не просто лежите на диване. Я верю, что вы собрались как церковь спасения. Я обращаюсь ко всем тем, кто уже долгое время слушает, смотрит наши богослужения. Я верю, что и вы также там, находясь в своих местах, объединены вместе любовью Божией. И Церковь Иисуса Христа, где бы она ни находилась, в каких бы условиях она ни находилась, она вместе, потому что это тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этой ситуации, в которой мы находимся, нам нужен мир Божий. Нам нужно, чтобы Господь руководил нами, потому что мир сегодня находится в страхе. Именно поэтому тема, которой я хотел бы коснуться сегодня, она так и называется «Победа над страхом». Мы смотрим на то, что происходит, и мы видим, что обычная жизнь, привычная жизнь изменилась. Мы находимся в другой ситуации, мы находимся в других условиях, мы видим полки магазинов где-то пустые, школы закрыты, проблема с самолетами, бизнесы закрываются, много возникает вопросов, а что там в Китае, а что там в Италии, а что здесь в Америке и в других странах. И мы задаем эти вопросы, мы переживаем, мы не знаем, а что дальше будет. Какое дальше сделают объявление, что дальше произойдет здесь, в нашей стране, или в другом мире, или в другой стране. И, казалось бы, ты не успел испугаться чего-то одного, а тут уже приходится бояться чего-то другого. И нам нужен в этой ситуации мир, несмотря на те условия. Вначале вышло постановление 250 человек, не больше собираться. Сейчас 50 человек, завтра может быть 10. Мы не знаем, что произойдет завтра. И нам нужно побеждать этот страх, который постепенно-постепенно начинает возникать у людей, особенно если это происходит у христиан. Я хочу, чтобы мы открыли текст Писания и прочитали Слово Божие, над которым бы я хотел сегодня порассуждать. Поэтому там, где вы находитесь, откройте ваши Библии. Откройте тексты Писания, и стихи, которые я буду читать сегодня, я буду давать вам возможность, чтобы вы могли открыть и найти это Слово Божие, чтобы там, находясь у себя дома или где бы вы ни были, вы открывали Слово, и мы читали его вместе. Итак, Евангелие Иоанна, я буду читать 14 глава, 27 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, я прочитаю 27 стих. Это слова Иисуса Христа. Он обращается к своим ученикам, Он обращается ко всем нам, когда Он говорит в этой ситуации о Духе Святом, который должен прийти. И вот в 27 стихе мы читаем такие слова: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Мы видим, Иисус Христос говорит здесь о страхе. И ученики, возможно, были в страхе в той ситуации. И Христос обращается к ним с ободрением, с утешением. И эти слова сегодня Христос обращает к нам. Действительно, в той ситуации, в которой мы находимся, нам нужно быть мудрыми, нам нужно быть осторожными, нам нужно соблюдать те предписания, которые мы слышим, о которых говорят. Но нам нельзя находиться в страхе и в панике. Нам нельзя позволить, чтобы страх сковал наше сердце, а это характеристика страха. Страх сковывает сердце человека. Писание говорит нам во втором послании Тимофею, 1 глава в 7 стихе, сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это очень интересное слово «целомудрие». Оно означает мудрость во всей полноте. И поэтому, когда мы читаем этот текст Писания, мы видим здесь, что когда человек находится в страхе, он не способен быть в целомудрии, то есть в полной мудрости. Человек, который находится в страхе, он делает какие-то безрассудные поступки. Он не способен здраво мыслить, он не способен правильно реагировать на ситуацию. Нам нельзя поддаться страху, потому что страх начинает сковывать человека. Есть другая характеристика действия страха. Страх оказывается заразным. И когда человек оказывается в страхе, вот это заражение страха передается на других людей, которые находятся рядом с ним. Мы сегодня переживаем об этом вирусе, и мы говорим о заразном действии этой инфекции, которая передается. Но мне кажется, намного больше сегодня передается инфекция страха, когда люди оказываются в этой ситуации и передают это заражение страхом друг другу. Вы помните историю из 13 главы книги «Чисел», когда Моисей отправляет 12 соглядатаев пойти в Иерихон. И мы читаем о том, что эти 12 соглядатаев, они пошли, они посмотрели на город, они вернулись и рассказывают о том, что они видели. И два человека, они говорят о том, что мы пойдем и завладеем этой землей. А 10 человек, 10 соглядатаев, они сказали: не можем мы пойти против народа того. Они сказали, что там есть исполины, и мы в глазах их были как саранча. Они оказались в страхе, и страх сковал их сердца. Они не способны были даже правильно оценить ситуацию. Мы не знаем точно, что происходило в Иерихоне. Были там эти исполины, о которых они говорили, или, как обычно, поговорка говорит, у страха глаза велики. Мы видим, страх сковал их сердца, они не способны реально оценить ситуацию. Но есть еще другой момент. Мы видим, что этот страх, в котором оказались эти 10 соглядатаев, оказался заразным. И когда мы читаем с вами дальше, откройте, пожалуйста, 14 главу книги «Числа», мы видим, что это состояние страха, в котором были эти 10 человек, оно начинает передаваться на все общество Израилево. И в 14 главе книги «Числа» мы читаем с 1 стиха: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Посмотрите, страх оказался заразным. И все общество народа израильского оказывается в этом страхе. Это то, что происходит сегодня у нас. Мы видим, что одно дело разумно быть аккуратными, осторожными, а другое дело поддаться панике и допустить, чтобы страх сковал сердце человека. И именно так происходит сегодня, когда многие люди читают, смотрят наблюдают и позволяют, чтобы страх сковывал сердце. Это происходит потому, что сегодня многие христиане не слушают слова Иисуса Навина и Халева, а слушают это донесение этих десяти соглядатаев и поддаются тому, что страх сковывает сердце. Именно поэтому я сегодня в этом слове, которое прочитал, я хочу обратиться ко всем христианам, ко всем членам церкви. Не позволяйте, чтобы страх сковал ваше сердце. Необходимо победить этот страх. И в этом тексте, который мы прочитали, Иисус Христос обращается к нам. И Он говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Посмотрите еще раз в этот текст. Христос в этом тексте вначале говорит нам факт. Он говорит нам основание. Он говорит: «Я оставляю вам мир». Я даю вам мир, не так, как этот мир дает. Я даю вам этот мир. И потом он оставляет заповедь для всех христиан. И мы читаем вторая половина этого стиха: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». У нас есть основание, чтобы победить страх. И у нас есть заповедь, чтобы мы не позволили сердцу оказаться скованным этим страхом. И поэтому на основании этого текста я хочу оставить четыре пожелания для всех нас, которые оказались в этой ситуации. Первое. Боритесь со страхом. Если ваше сердце сковано страхом, если вы смотрите на то, что происходит сегодня, и все больше и больше поддаетесь панике, подумайте о том, что этот страх никогда не уйдет сам по себе. Вам нужно бороться с этим страхом. И вам нужно бороться так, как когда-то боролся Давид. И мы читаем историю Давида и Голиафа. И вы помните, что в той ситуации весь стан израильский, он был в страхе. Они видели этого великана, они видели Голиафа, и они все находились в страхе, но Давид не был в страхе. И мы читаем, что он выбрал себе 5 гладких камней, он взял прощу, и он вышел навстречу Голиафу. Писание нигде не говорит, был ли он в страхе или не был, но я думаю, что в этой ситуации, когда Давид пошел против Голиафа, он победил этот страх. В чем была разница между Давидом и всеми остальными израильтянами? Я думаю, что когда мы читаем эту историю, разница была в том, что Давид победил свой страх фактами, которые были у него, которые он знал. Этими фактами он побеждал это состояние страха. И мы читаем с вами, что Давид понимал то, что не понимали другие израильтяне. Он знал и понимал, кто есть Бог, в которого он верит. Это был основательный факт. Он знал, что Бог с ним, Бог защитит, Бог даст победу в этой ситуации. Он обращается к израильтянам этими словами, он говорит: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Он знал, что вся эта ситуация, она в Божьих руках. Бог совершает свое дело. И уверенность Давида была в том, что Бог, в которого он верит, он больше и сильнее, нежели объект его страха. Нам очень важно увидеть вот эту важную особенность, как победить этот страх. Давид победил конкретным фактом или утверждением, которое у него было в его понимании и познании Бога. Если страх коронавируса сковывает ваше сердце, я хочу задать вам вопрос: побеждаете ли вы этот страх теми фактами, которые есть у нас, у христиан? Или вы позволяете, чтобы страх держал вас в оковах, потому что вы смотрите, слушаете новости, вы смотрите на статистику, вы видите то, что происходит? Давайте я напомню вам некоторые факты. Когда мы смотрим даже на эту ситуацию, которая сегодня много сообщается, и когда мы смотрим на цифры, почти 220 тысяч людей, которые заражены этим вирусом, но факт говорит о том, что из этих 220 тысяч 85 тысяч уже выздоровели. Факт говорит о том, что 116 тысяч, которые заражены, они находятся в среднем состоянии. Факты говорят о том, что особая опасность сегодня не для детей, не для подростков, не для молодежи, даже не для среднего возраста, а для пожилых людей старше 75 лет, у которых есть особо слабое здоровье. Но даже не это важный факт для нас, который мы должны учитывать, чтобы побороть страх. Главный факт – это то, что мы прочитали в этом тексте. Иисус Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Это факт. Это слово Иисуса Христа. Он обращается к нам, и Он говорит: «Я даю вам мой мир, тот, который этот мир дать вам не может». И мы понимаем, что мир, как он понимается в этом мире, это обычное отсутствие вражды, это отсутствие войны. Для этого существует полиция, для этого существует армия, для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы было отсутствие войны. Но сегодня нету войны, сегодня нету какой-то вражды, но мир отсутствует в сердцах. И мы понимаем, что это особый мир, который должен быть в сердце нашем. И Иисус Христос говорит: величайший факт, который мы должны сегодня помнить, это то, что Бог с нами. Бог не где-то в стороне. Бог с нами. Второй факт. Христос говорит: «Я даю вам мир». Это мой мир, это особый мир, который этот мир дать не может. Мы видим, что правительства всех стран, они делают все возможное, необходимое, чтобы сдержать эту эпидемию, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Но мир дает Бог. И если сегодня в сердце христианина страх сковывает это сердце, нам важно увидеть это Слово Божие. Мы знаем, что даже в Ветхом Завете были четкие указания в отношении человека, который оказался в проказе. И Ветхий Завет, Господь через Моисея, он очень серьезно показывал, как в этой ситуации необходимо было поступить, как необходимо было сделать карантин, что нужно было в этой ситуации. Это есть, это в Священном Писании. Насколько серьезно нужно было относиться и в той ситуации, когда народ шел по пустыне и что-то подобное происходило. Но мы не должны жить в страхе и панике. Нам нужно победить этот страх. Я хочу сказать, что это касается не только коронавируса. Мы знаем, что пока мы будем жить на земле, здесь на земле будут вирусы, будут эпидемии, будут стихийные бедствия, будут войны. И с каждым годом их будет больше и больше и больше. И мы никуда от этого не спрячемся, и мы никуда от этого не денемся, и мы будем находиться в этой ситуации. И Писание говорит, мы не должны быть в страхе, мы должны победить этот страх. Я читал историю о том, как в 1981 году, во время холодной войны, при вот этой общей угрозе ядерного удара со стороны Соединенных Штатов и Советского Союза, одна семья из Канады по фамилии Куртис, они решили найти уголок на земле, уголок, в котором бы они были в безопасности во время ядерного удара. И они нашли такое место. Они уехали в порт Стэнли. Это единственный город на Фолклендских островах в юго-западной части Атлантического океана. Они переехали туда, они поселились на этом маленьком острове. И буквально через несколько месяцев там началась война между Британией и Аргентиной. Там, на этом маленьком острове, пришли солдаты, и они начали воевать. 1000 человек. Из всего 2000 человек, которые жили на этом острове, но там во время этой войны погибло 1000 солдат и жителей, которые находились на этом острове. И для этой семьи, которая перебралась туда и хотела спрятаться от опасности, для них, естественно, было бы намного безопаснее жить в Канаде, нежели найти это самое безопасное место и оказаться в центре этих военных действий. Это говорит о том, что мы никуда не убежим, мы не спрячемся. Писание говорит, что это будет происходить. И у нас есть выбор, поддадимся ли мы этому страху и позволим, чтобы он сковал наше сердце, или же с верой на Господа мы будем побеждать этот страх, доверяя нашему Спасителю. Поэтому первое, что я вижу, нам необходимо бороться со страхом. Второе, что я нахожу, полагайтесь на Божью защиту. В этой ситуации, в которой мы находимся, многие христиане не понимают важности и силы Божьих обетований, того, что говорит Господь в Своем Слове. Это великие обетования, которые Господь оставил своим детям. Мы можем уповать на эти обетования, мы можем искать в них защиту, мы можем знать, что то, что Господь обещает в Своем Слове, это к нам относится. Многие эти обетования мы читаем, когда мы читаем Слово Божие, но мы как-то проходим через них и не принимаем, что это Слово Божие к нам. И мы думаем о том, что это слово было сказано когда-то, кому-то, в древности, где-то. И мы проскакиваем эти обетования, не принимая, что это слово, которое Господь к нам направляет сегодня и сейчас. Мы думаем, что это для кого-то. Я хочу сейчас дать задание всем, кто находится у экрана. Особенно обращаюсь к детям. Если дети, вы находитесь там, вот за это время, найдите листок бумаги и ручку, чтобы что-то записать, то, что я скажу вам сейчас. Сделайте это, найдите этот листок бумаги. Я хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания. Сегодня дома я попросил своих сыновей, и они позаботились, и они подготовили вот такие карточки. Я приглашаю, чтобы и дети, не сейчас сразу, может быть, после собрания, когда оно пройдет, чтобы вы нашли такие карточки. И чтобы вы записали те стихи из Библии, которые я сейчас прочитаю. Потому что когда мы думаем об этом, когда мы думаем о обетовании, которое Господь дает нам, это реальное противодействие страху. И мы должны задать вопрос, откуда приходит страх в сердце человека? Страх приходит от сатаны. Он посылает страх. И поэтому, когда мы читаем Божье обетование, когда мы Божьим Словом наполняем наше сердце, это Божье Слово изгоняет страх. И в сердце человека уже нету места для сатаны, для страха, потому что это Божья сила. Я хочу прочитать некоторые эти тексты, и, как я сказал, это задание. Запишите на листе бумаги эти стихи для того, чтобы позже оформить такие карточки. И когда вы сделаете, запишите это на карточку, поместите это на ваш холодильник, на ваше зеркало, на ваш рабочий стол, где бы вы это ни были. Читайте это вслух, потому что это Божье Слово, которое заполняет наше сердце и изгоняет страх из сердца. Первый текст Писания – это книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь». И не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя. Это Божье обетование. Второй текст Писания – это Псалом 26, 1 стих. 26 Псалом, 1 стих. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Это Божье обетование, это Его Слово. Третий текст – это Псалом 117, 6 стих. Псалом 117, 6 стих. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Это Божье обетование. Это то, что Он обращается к нам. Еще один текст Писания – это книга Притчи, 29 глава, 25 стих. Книга Притчи, 29 глава, 25 стих. «Боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Еще один текст Писания – это книга Притчи, 3 глава, 25 и 26 стихи. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Это Божье обетование. И последняя карточка, которая в руках моих, текст Писания, это книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Это то, что обещает нам Господь. И когда мы будем читать эти Божьи обетования, это наше средство от страха. Это наша стратегия побеждать страх. Я прочитаю эти тексты Писания еще раз, если вы не успели записать, для того, чтобы вы могли записать на бумаге, которую вы приготовили. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Псалтырь, 26, 1. Псалом 117, 6 стих. Притчи 29, 25. Притчи, 3 глава, 25 и 26 стихи, и книга Исаии, 41 глава, 10 стих. Дети, это задание для вас. После сегодняшнего собрания подготовьте эти карточки. Начните читать их. Начните читать вместе всей семьей, чтобы Бог укреплял нас, чтобы Он дал нам смелость, чтобы мы знали, что то, что Господь обещал, Он исполняет. Но когда мы читаем с вами эти тексты, понимая, что это наше оружие против страха, В этом слове не сказано, что Господь обещает, что кто-то не заболеет. В этом слове Господь говорит: «Я буду с тобою». Господь говорит: «Я защищу тебя, я укреплю тебя, я помогу тебе». Господь не обещает нам, что то, что происходит сегодня в мире, здесь, в нашем штате, оно не коснется нас. Бог говорит: «Я пойду с тобою, я защищу тебя, я помогу тебе пройти, что бы ни произошло в твоей жизни». И поэтому для нас сегодня очень важно, подобно как президент нашей страны, построить стену, которая бы ограждала наше сердце Словом Божьим. И враг никогда не проберется к нашему сердцу, если Слово Божье будет нашей защитой, если Слово Божье будет ограждать наше сердце. Третий совет, который я нахожу: стремитесь к более близким взаимоотношениям с Богом. Причина: потому что страх и Бог не могут жить в одном доме. И поэтому, когда мы стремимся к более близким взаимоотношениям с Богом, мы понимаем, что Бог контролирует ситуацию. Эти 10 соглядатаев, они позволили, чтобы страх сковал их сердце. Но 2 человека, Иисус Навин и Халев, они вернулись укрепленные в вере. И те, и другие видели одно и то же. Они видели стены Иерихона, они видели этих людей, но они видели это по-разному. И мы видим, что эти 10 соглядатаев, они смотрели на жителей Иерихона, как они говорят, исполинов, или буквально, как в иврите стоит, нефалимов, очень такое таинственное слово. Они видели этих гигантов из сыновей Енаковых, но Халев и Иисус Навин смотрели туда же, на эти же стены, на этих же жителей. Но когда они говорят о том, что они увидели, они даже не упоминают этих исполинов. Они даже не говорят об этих сынов Енаковых, потому что на 10 человек подействовал страх. Когда мы смотрим с вами на Халева и на Иисуса Навина, мы видим, что у них была совершенно другая реакция. 10 соглядатаев смотрели на этих жителей Иерихона и сравнивали их с собой. Они смотрели на этих жителей, и они говорили: «Мы перед ними как саранча, мы не одолеем их». Но когда Иисус Навин и Халев смотрели на этих жителей Иерихона, они сравнивали их с Богом. И они говорили: «Господь предаст нам эту землю, мы пойдем и завоюем». В этом великая разница. Когда мы имеем более тесные отношения с Господом, любая ситуация, какая бы ни произошла в нашей жизни, она под контролем Бога, который намного величественней, который намного могущественней. И поэтому мы читаем с вами книга Числа, 32 глава. В этой главе сказано о том, что когда народ израильский подошел к земле обетованной, и Господь говорит о наказании народа, и Он говорит, что все те, кто 20 лет и выше, они не войдут в землю. Но в 32 главе книги Числа, в 12 стихе, сказано так: «Кроме Халева, сына Иефонянина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу». И здесь, в этом тексте, очень интересная фраза, потому что в иврите стоит: «Они во всей полноте были за Господом». Они во всей полноте были за Господом, они шли за Господом, они повиновались Господу. Я хочу сказать, что уровень нашего страха – это всегда отражение нашей близости с Господом. Если у нас близкие отношения с Господом, у нас всегда уровень страха будет внизу. Но если у нас слабые отношения с Господом, уровень нашего страха, он всегда будет повышаться. Именно поэтому Иаков говорит: приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Когда мы доверяем Господу, когда мы понимаем, кто есть Господь, тогда уровень страха, он сходит на нет. И тогда мы читаем с вами в 1 Иоанна, в 4 главе, 18 стихе, такие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Противоположность страху – это не смелость, как иногда считается. Противоположность страху – это доверие. Когда мы не доверяем человека, которого мы не знаем, у нас появляется страх. Но когда мы точно знаем, что этот человек любит нас, тогда у нас нет страха. Тогда у нас появляется доверие. И мы знаем, что Бог любит нас совершенной любовью. И мы можем в полноте доверять Ему. И эта совершенная любовь в этом тексте, который мы прочитали, говорит, в любви нет страха. Когда эта совершенная любовь Божья наполняет наше сердце, и мы полностью доверяем Ему, тогда нет места страху, потому что у нас близкие взаимоотношения с Господом. Потому что мы любим Его, потому что мы доверяем Ему нашу жизнь. И даже если в этом мире увеличивается страх, пандемия, наши близкие взаимоотношения с Господом, они помогают нам побеждать всякий страх. И поэтому, когда мы смотрим на то, что происходит сегодня вокруг, и задаем вопрос, что Бог желает от нас? Как Бог желает, чтобы мы поступали? Чтобы мы были аккуратными, да? Чтобы мы были осторожными, да? Чтобы мы исполняли все, что необходимо и предписывается, да. Но самое главное, Господь говорит, я хочу, чтобы у вас были более близкие отношения со мной. И мы с вами, как и все люди в этом мире, в нашей стране или в какой-то другой стране, в этой ситуации мы исполняем все эти предписания, которые говорят. Для того, чтобы позаботиться, чтобы избежать страха, мы моем руки, мы не хотим приветствоваться, мы отстраняемся друг от друга, но мы забываем самое главное средство от страха. Это более близкие взаимоотношения с Богом. Это самое главное, то, что помогает нам, когда Господь говорит, я здесь, я рядом, я хочу быть близок к тебе. И мы должны понимать, что делают дети, когда они испугались. Они кричат. Они зовут своих родителей. Когда дети находятся в страхе, они бегут к своим родителям. Они знают, что там безопасность. Бог что-то сегодня делает. И для нас, верующих христиан, важно понять, что когда мы оказываемся в страхе, самое лучшее средство, самая правильная стратегия от страха сегодня – это иметь более близкие взаимоотношения с Господом. И, наконец, четвертое, что я нахожу важным для нас сегодня – важно обратиться к Иисусу Христу. Если самая главная стратегия борьбы со страхом – это более близкие взаимоотношения с Богом, то мы не можем воспользоваться этой стратегией, если этих взаимоотношений у нас нет. Я хочу обратиться ко всем членам церкви в первую очередь. Иметь взаимоотношения с Богом мы можем только через Иисуса Христа. –

в вашем сердце? Или это только было название, и вы только были в церковном списке? Сегодня это серьезная проверка для нас, потому что, чтобы нам иметь победу над страхом, нам нужно иметь взаимоотношения с Господом, но это начинается с того, что мы обратились к Иисусу Христу, и Христос в нашем сердце. И мы получили возрождение, и мы отдали свое сердце Иисусу Христу. Я хочу обратиться сегодня ко всем тем, кто еще не сделал это, кто еще не отдал свое сердце Иисусу Христу. Сегодня это самое лучшее время для этого, чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. Я хочу задать вопрос. Что самое страшное может сделать коронавирус для вас? Наверное, самое страшное, что может произойти, это то, что кто-то из нас заразится и умрет. Но для тех, кто знает Иисуса Христа, это не самое худшее, что может произойти. Потому что Писание говорит нам, что если христианин умрет от коронавируса, Иисус Христос воскресит его из мертвых. Это обетование Писания и одно из самых важнейших преимуществ христианина в моменты любого кризиса состоит в том, что у нас нет страха умереть. Если Христос на нашем сердце, если мы обратились к Нему, то Он, который одержал победу над смертью, Он дает нам победу над этим страхом. Это не значит, что мы хотим умереть сегодня или завтра, или через месяц, или даже через год. Это значит, что мы не боимся этого. Это значит, что у нас нет страха перед смертью. И если вы сегодня по-прежнему находитесь в рабстве из-за страха смерти, я хочу прочитать текст Писания. Откройте, пожалуйста, все те, кто находится возле экрана. Это вторая глава послания евреям. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Еще раз, послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Посмотрите, как здесь написано. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В этом тексте сказано, что Христос пришел на эту землю. Он стал человеком. Он принял плоть и кровь для того, чтобы умереть за наши грехи. Для того, чтобы на Голгофском кресте взять грехи всего мира на себя и принести жертву для нашего спасения. И посмотрите, в 15 стихе сказано: «И избавить тех, которые от страха смерти были в рабстве». Христианин не должен быть в рабстве греха, потому что для верующего жизнь Христос, а смерть приобретение. Это означает, что когда мы живем в этой жизни, мы уже сейчас здесь, мы имеем общение с Иисусом Христом. Но когда мы умираем, мы идем в то место, которое приготовил нам Господь, чтобы там продолжить это общение со Христом. И Писание говорит, что мы не должны быть в рабстве. Все эти рассуждения, они не оставляют места страху. Мы должны побеждать этот страх, потому что люди боятся не вирус, люди боятся умереть от вируса. Но если Христос убирает страх смерти, тогда у нас не остается и страха жить в этом мире. В этом мире, который, возможно, наполнен страхом, наполнен паникой, потому что Христос в этом тексте, который мы прочитали, Он дает нам для этого основание. Он сказал: «Я даю вам мир». Прежде чем мы помолимся, я хочу, чтобы вы посмотрели на следующий слайд. Я хочу, чтобы сегодня, после того, когда окончится это собрание, чтобы там, где вы собрались, может быть, семьей или малой группой, вы находитесь все вместе, чтобы вы могли порассуждать и ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Что больше всего вы боитесь в сегодняшней ситуации? Подумайте об этом. Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос. Как этот текст из Иоанна 14 главы 27 стиха помогает вам победить ваш страх? Третий вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы ответили. В каком из этих четырех пунктов, которые мы упоминали, вам необходимы особые изменения? И, наконец, четвертый вопрос. Как в вашей семье вы будете укреплять взаимоотношения с Богом на этой неделе? И да поможет Господь всем нам иметь эту победу над страхом, доверяя Господу. Мы будем сейчас молиться, и я приглашаю, чтобы мы все помолились.
Там, где вы находитесь, у экранов ваших телевизоров или компьютеров, я приглашаю, чтобы вы склонились на колени,

я приглашаю, чтобы обязательно помолились отцы семейства. И сейчас, когда вы слышите эти слова, там в семье или в малой группе, если это малая группа, значит, там несколько отцов есть. Если дети присутствуют, я приглашаю, посмотрите на всех глав семейств. Обратите внимание на ваших отцов. Отцы, вы ответственны в этой особой ситуации быть твердыми и мужественными. Вы ответственны за то, чтобы Божье Слово, оно укрепляло и давало вам мир и успокоение всей вашей семье. Вы ответственны за то, чтобы в этой ситуации, когда вы не можете привести семью сюда, в здание церкви, чтобы вы отвечали за духовное состояние, молитвенное предстояние, чтение Божьего Слова. И поэтому я приглашаю сейчас, когда мы будем молиться, когда у нас будет специальное время для молитвы, отцы, чтобы вы помолились в первую очередь. Помолитесь за свою семью, за ваших детей, за ваших жен. Попросите у Бога силы, мужества стоять в этой ситуации твердыми. Я приглашаю, чтобы все те, кто желают помолиться, также обратились к Господу. У нас время для молитвы, поэтому я приглашаю, давайте мы склонимся и будем обращаться к Господу. У нас время помолиться сейчас. Аминь.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Дорогие друзья, я рад новой встрече с вами, новой возможности говорить о Боге, Его любви, о новой жизни со Христом. Сегодняшнюю программу я хотел бы посвятить нашим дорогим радиослушательницам. Пусть она послужит вам в утешении и ободрении. Мы обратимся к одному из многих описаний жизни благочестивых женщин, которые своей верой и добрыми делами принесли славу Богу. В 4 главе 4 книги Царств идет речь об одной славной библейской женщине. После того, как пророк Илья был вознесен на небо в огненной колеснице, его спутник Елисей отправился на гору Кармил, а оттуда пошел близлежащий город Санам. В этом городе ему встретилась богатая женщина, имя которой даже не называется, и пригласила его в свой дом на обед. После этого, когда бы Елисей не проходил мимо ее дома, он всегда заходил туда есть хлеба. В стихах 9 и 10 записаны удивительные слова этой женщины. Мы прочитаем их. «И она сказала мужу своему: „Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую комнату наверху над стеной и поставим ему там постель и стол, сиденье и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда“». Так начинается наше знакомство с этой замечательной женщиной. Библия повествует, что она была замужем. Ее муж был на много лет старше ее, и у них не было детей. Другие женщины в ее положении чувствовали бы себя несчастными, но она не отчаивается. Это умная и чуткая душа, ее глаза широко открыты на окружающий мир и на людей вокруг нее. Она способна видеть нужду ближнего. Поэтому она думает в первую очередь не о себе, а о других. Это действительно прекрасный образ добродетельной женщины. Посмотрите, какой сегодня изображают женщину телевидение и другие средства массовой информации. Она любит устраивать вечеринки и ходить по магазинам. Она редко бывает дома с детьми, если они вообще у нее есть. Она капризна, она не ходит на богослужение, разве что она старуха или необразована, или то, или другое. Она сплетница и интриганка. Личная жизнь для нее важнее всяких брачных обетов. И, конечно, у нее превосходный маникюр. Библия рисует другую картину. У добродетельной жены духовные ценности. Это жена, боящаяся Господа. Об этом мы читаем в книге Притчи, глава 31. Она достойна похвалы. Она знает, что Бог – источник ее сил. Она знает, что в жизни есть что-то более важное, чем деньги, дом и даже здоровье. У нее христианский характер. Она отличается достоинством, проницательностью, мудростью, верностью, заботливостью, усердием. В обществе ценятся красота, талант, индивидуальность. А что говорит мудрый учитель? «Миловидность обманчива и красота суетна. Жена, боящаяся Господа, достойна похвалы». Добродетельная жена посвящена семье, но не ограничена домом. Она простирает руку бедному. Она ведет коммерческую деятельность на благо семьи. Она, как эта женщина из Санама, находит время и силы, чтобы позаботиться о Божьих пророках. Она готова тратить на это свои сбережения, чтобы таким образом послужить Богу. Санамитянка была состоятельной женщиной. Но богатство, как мы знаем, само по себе не делает человека счастливым. Оно нейтрально, не является ни добром, ни злом. Лишь неправильное отношение к богатству может причинить человеку большие беды. В доме нашей героини полный достаток. Она могла бы просто наслаждаться жизнью, как делают многие богатые люди. Но санамитянка думала и о других. Ее сердце было открыто для нужд ближних, и она с радостью использовала свое имущество, заботясь о других. Мы находим такой пример и в Новом Завете. Помните Тавифу? Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Когда апостол Петр пришел в ее дом, все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Тавифа, живя с ними. Женщина имеет чуткое сердце. Там, где мужчина пройдет равнодушно, женщина заплачет или воскликнет от восторга. Женщины воспринимают чужую боль, переживания и носят это в сердце. Такой была санамитянка. Она также была трудолюбивой. Все, что они имели в доме, было добыто трудом рук ее и ее мужа. Ее муж работал в поле. Труд земледельца. Честный и благородный труд. Во втором послании к фессалоникийцам записан старый христианский принцип, который актуален, впрочем, и сегодня. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Истинные христиане придерживаются этого принципа. Таким образом, трудолюбивая санамитянка является хорошим примером для всех женщин нашего времени. Можно предположить, что своей добродетелью она благотворно влияла на окружающих. Многие люди, которым она сделала добро, прославляли за нее Бога. Каждый человек оказывает на других людей то или иное влияние. Наши действия на других зависят от нашего духовного состояния. Санамитянка жила по принципу, который можно выразить словами Господа Иисуса. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Создается впечатление, что эта женщина всегда всем довольна. Это очень важное качество, которым должны обладать все христиане. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, пишет апостол Павел в письме к Тимофею. Кроме того, мы можем отметить отзывчивость и трудолюбие нашей героини. Мы можем наблюдать, как это проявилось по отношению к Елисею. За свою доброту она ничего не требует взамен. Но сам Бог вознаграждает ее бескорыстную искреннюю добродетель с отцовской щедростью. Пророк Божий сказал ей: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Ровно через год, как и сказал Елисей, она держала на руках сына. Какая это была радость для уже немолодой женщины. Слова этой женщины свидетельствуют, что она глубоко верует в Бога. Она оказывает уважение и почтение человеку Божьему, Елисею, называя его святым и наслаждаясь духовными беседами с ним. Ее вера действенная и практическая. Мы помним, что Бог подарил ей сына. Но недолго была радость счастливой матери. Вскоре ребенок внезапно заболел и умер. Хотя она и не понимает в делах Божьих, тем не менее она верит и признает, что Бог никогда не допускает ошибок. Безусловно, он увидел скорбящее и сокрушенное сердце этой мудрой женщины, но он также видел ее веру. Веру в то, что Бог может и из рук смерти вырвать ее малыша. Наша героиня – деятельная, инициативная натура, но также любящая мать, благодарная Господу. Моменты тяжелейших переживаний, связанных со смертью единственного ребенка, она демонстрирует выдержку и самообладание. Ее вера побуждает ее обратиться к Елисею. И мы знаем, что она не была постажена в своем уповании. Произошло чудо. Пророк в молитве простерся над мертвым мальчиком, и она во второй раз получает сына. Он воскресает из мертвых. Низкий поклон. Вот как выразила она свою огромную благодарность Богу за это чудо исцеления. Мы можем себе представить, как пророк Елисей отдыхает в своей горнице после напряженной борьбы со смертью, а счастливые родители в это время благодарят Бога и радуются этой великой победе жизни над смертью. Их сын вновь с ними. Чему же можем научиться, глядя на эту женщину-санамитянку? В ней мы видим торжествующую и всепобеждающую веру, жизнь, руководимую Богом. Мы учимся быть благочестивыми и довольными тем, что имеем. Мы усваиваем урок добродетелей гостеприимства, а также еще раз убеждаемся в верности обетований Божьих. Пусть история этой женщины послужит хорошим примером и ободрением для вас, дорогие слушательницы. Я желаю, чтобы вы задумывались о важности и величии живой, глубокой веры и полностью посвятили себя на труд и служение для славы Бога и для пользы других. Да благословит вас Бог!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Сердце человека». О людях говорят, о некоторых людях говорят, что человек без сердца, бессердечный, о других, наоборот, говорят, что у него большущее сердце, он такой добрый, хороший. То есть люди видят, что сердце может быть разным. Это видят не только люди. Об этом написано в Слове Бога. В Библии изложены две основные категории или характеристики. Каким может быть сердце? Каково наше сердце? Мы посмотрим с вами сегодня на основании Слова Божьего. И каждый из нас узнает, какое у нас сердце. Для начала мы прочитаем книга пророка Иеремии, 17 глава, стих 9. Мы начинаем читать с того самого первого, то есть с первой характеристики нашего сердца. Посмотрите. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Почему мы взяли это как первую характеристику, а не вторую? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если мы подумаем над этими словами, почему так сказано о нашем сердце? Почему? Все дело в том, что мы, как потомки первых людей, несем тоже ответственность за то преступление, которое они совершили. Писание ясно говорит: Адамом грех вошел в мир. Писание ясно говорит, что грех распространился на всех людей. Человек с самого рождения, он рождается грешными людьми, и он рождается тоже грешником. Другое дело, что Бог не вменяет греха каким-то людям, которые не понимают, не могут отнести ответственность за него, малолетним. Это другая тема. Мы говорим, почему сердце человеческое в принципе испорчено и лукаво. Именно по этой причине. Потому что грех Адама не оставил его потомкам ни единого шанса, чтобы родиться другим человеком. Я говорю сейчас о физическом рождении. Он не оставил нам никаких шансов. Поэтому все люди, которые рождаются, имеют именно первую эту характеристику – испорченное сердце. Не только так оно названо в Библии. Еще оно названо и по-другому, но давайте сначала посмотрим, что говорит Писание об испорченном сердце. Слова Иисуса Христа в Матфея, 15 глава, мы прочитаем 16 по 20 стих. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не понимаете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста приходит в чрево и изрыгается вон? А исходящее из уст из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельствования, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Иисус дает полную характеристику нашего сердца. Нашего изначально сердца. Посмотрите, что из него исходит. Злые помыслы.
2: О чем идет речь? Речь идет о тех мыслях, которые являются злыми. Они исходят из сердца. Они, эти помыслы, далее рождают другие действия. Посмотрите, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, рассвидетельствование, хуление. Это оскверняет человека. Испорченное сердце. Оно наполнено именно этим. Почему? Потому что это сердце, хотя Бог дал совесть каждому человеку, нет как таковой преграды, чтобы не совершать эти злые дела. Сердце человека, который не хочет изменить свою жизнь, оно именно такое. Изменить свою жизнь, свое начальное состояние, прервать эту порочную связь с грехом Адама, как потомки. Кто не хочет этого делать, у того именно такое сердце. Крайне испорченное, злое. В конечном итоге Писание называет сердце, которое не изменено Богом, каменным. Об этом сказано в книге пророка Иезекииля, 11 глава, стих 19. Каменное сердце. Итак, вот характеристики. Сердце, которого не было изменено. То есть человек как жил после рождения, он не обратился к Богу, он не задумался над своей жизнью. Каково его сердце? Вот что говорит Писание, оно лукаво, испорчено, злое, и еще оно как камень. Камень. Представляете, что, казалось бы, наше сердце — это орган, основной орган организма, который качает кровь. Но духовный — это камень. Кто может камень удалить и дать сердце по-настоящему другое? Конечно же, это Бог. Как изменить сердце? Что нужно сделать? Разве сделать какую-то операцию? Нет, не поможет. Хотя, да, есть личности, которые сделали не одну операцию по пересадке сердца. Например, такие миллиардеры, как один из Рокфеллеров. Не поможет. Потому что каменное сердце, испорченное, это сердце, которое может заменить только Бог, никакой другой человек. Люди это поменять сами не могут. Как же получить сердце другое? Что нужно сделать? Нужно, конечно, обратиться к Господу. Пример пророка и царя Давида, как он обратился к Господу. Что он говорит? Псалом 50. Псалом 50. Смотрите, как он начинается. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Все знают эту историю, что сделал Давид с Урией, мужем Версавии. И так вот, покаяние Давида. Что он говорит? Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом Давида. Смотрите. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид понимал, что изменить сердце, которое склонно ко греху, к страшным грехам, способен только Бог. Если мы хотим поменять наше сердце, поменять сердце наших родных, друзей, у которого нет сердца такого, которое хочет Бог, сердце другого, не каменного, первое — обратиться к Господу. По примеру Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Пример пророка царя Давида. чистое сердце. Чистота — это противоположность грязи. Сердце каменное, оно грязное. Грязь. Смотрите, убийство, да, мы читали, что Иисус сказал. Прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельствование. Сердце чистое. И кто может сделать его? Сотвори во мне, Боже, только Бог. Для этого надо обратиться к Господу. Обратиться. Но это еще не все. Потому что, понимаете, обратиться к Господу — это не просто сказать словами, но и подтвердить свое обращение делами. Потому что если мы просто скажем словами, а жизнь продолжится такая же, в этом не будет никакого смысла. Так, обращение к Господу и подтверждение обращения делами. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали». Итак, как получить новое сердце? Обратиться к Господу и отвергнуть от себя грехи. То есть контролировать то, что мы делаем. Если нас легко каким-либо грехам, а сколько грехов? Перечислять нету смысла, каждый знает свои. То если мы обратились к Господу, тогда мы должны их отвергнуть. Отвергните от себя все грехи ваши. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Мы знаем, что сотворить себе новое сердце мы сами никоим образом не можем. Но попросить у Господа сотворить в нас новое сердце и своими делами показать то, что мы действительно хотим иметь новое сердце, тогда это будет самый действенный вариант. Итак, если мы сказали, что сердце человеческое в принципе лукаво, испорчено, зло и как камень, то сердце, измененное Господу, это какое? Это, во-первых, сердце чистое. Во-вторых, если мы посмотрим Иезекииль, 11 глава, стих 19, там сказано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Здесь описан процесс, как Бог меняет сердца. Сердце каменное Он удаляет после того, как мы обращаемся к Нему. После того, как мы своей жизнью показываем, что обращение было не просто на словах. Бог говорит: «Дам им сердце единое, дух новый вложу в них, возьму из плоти их сердце каменное», то есть какое было с самого начала, с самого нашего рождения, «и дам им сердце плотяное». Сердце плотяное. А в чем отличие камня и плоти? Ну, то есть, если вы посмотрите, вы человек, плоть, посмотрите на камень. Хотели бы вы быть камнем? Конечно, 100% нет. Вы хотели бы быть человеком. Такая большая разница. Сердце каменное и сердце плотяное. Бог обещает его изменить по нашей вере. Почему нам надо изменить наше сердце? Потому что это сердце, которое даст Господь, оно будет склонно к добру. Луки 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злого, ибо от избытка сердца говорят уста его». Склонность к добрым делам с новым сердцем, данным Господу, по вере И я не могу не сказать еще о нашем сердце. Почему нам надо измененное сердце? Римлянам 10 глава, стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности. Каменное сердце, испорченное, к праведности веровать не будет. А сердце плотяное, чистое, сотворенное Господом, сердцем веруют к праведности. Оно будет веровать к праведности. Поэтому, друзья, нам надо сердце не каменное, не лукавое, не испорченное, не злое. Нам надо сердце, измененное Господом, плотяное, чистое, доброе и верное, верное Господу, потому что сердцем веруют к праведности. Благослови нас Бог иметь сердце, угодное Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на занятиях в Малом библейском колледже вы услышите очередную беседу, которая называется «Христос и грешники».
1: Изучая на основе четырех Евангелий систему ценностей Иисуса Христа, нельзя не заметить, что безусловный приоритет наш Господь отдавал любви, постоянно проявляющейся в отношении к конкретным людям. На этот раз я хотел бы остановить ваше внимание на отношении Иисуса Христа к грешникам, на Его любви к ним. Давайте возьмем в качестве примера 5 главу Евангелия от Луки. Начиная с 27 стиха, мы читаем такие прекрасные слова. «Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Мы уже замечали, что во всех взаимоотношениях Иисуса действовала сила божественной любви. Я верю, что в каждом слове, в каждом взгляде, в каждом жесте окружавшие Его люди могли увидеть любовь. Он проявлял ее разными способами, но всегда она вдохновляла и ободряла людей. И что почувствовали бы вы, посмотрев на Иисуса и увидев в Его взоре необъяснимую любовь к вам? Мне помнится, как, будучи молодым человеком, студентом колледжа, в один из вечеров я зашел в класс, чтобы сделать там уборку. В это время в классе проводил занятие один известный христианский лидер. Его лекция только что закончилась, и я собрался было войти в класс со своими тряпками и ведром. В этот момент лектор повернулся ко мне, взял за руку и спросил: «Молодой человек, как ваше имя?» После чего он посмотрел на меня несколько мгновений. И хотя я был всего лишь простым юношей, который собирался делать уборку, я почувствовал, что в тот момент в целом мире не найти было более важного для него человека, чем я. Я угадал это во взгляде, в том тоне, которым он спросил мое имя. Он был всемирно известным христианским лидером, но я могу себе представить, что творилось в душе у человека, когда он видел полное внимание и любви взор Иисуса. На нашем предыдущем занятии мы уже затрагивали тему любви Иисуса к грешникам, но, на мой взгляд, это самое восхитительное во всем учении Христа. И неудивительно, что после его проповедей порочные и опустившиеся на самое дно люди смыкались вокруг него плотным кольцом, в то время как религиозные установления того времени не позволяли приближаться к грешнику меньше, чем на 25 шагов. Почему же Иисус был столь притягателен для отринутых людей, для изгоев общества? Я думаю, из-за той любви, которая имела огромную силу в его жизни. Он любил грешников, и они наслаждались общением с ним, потому что каждый, даже самый отъявленный грешник, хочет быть любимым. Как-то раз Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: «Я не осуждаю тебя, иди и не греши более». Одного взгляда на Иисуса было достаточно, чтобы понять, он не способен, подобно фарисеям, смотревшим на человека сверху вниз, на осуждение или презрение. В 3 главе Евангелия от Иоанна мы можем прочитать такие слова. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вернемся, однако, к мытарю Левию. Человек этот, впрочем, как и другие сборщики налогов, имел репутацию жулика. Мытари занимались тем, что собирали налоги со своих же земляков в пользу Римской империи. Частенько они брали сверх положенного и клали незаконную выручку себе в карман, потому-то они и пользовались дурной славой жуликов. Их никто не любил, напротив, все их презирали. Потому-то мытарь, встреченный Иисусом, был настолько пленен его любовью, что немедля решил последовать за Христом, бросив все. Первое, что сделал Левий, так это устроил роскошный ужин, на который, среди прочих, пригласил Иисуса как самого почетного гостя. Кроме того, Левий пригласил всех своих друзей, мытарей и многих других. В его доме все приглашенные чувствовали себя вполне уютно, кроме религиозных лидеров, которые смущенно стояли в стороне, ибо такое обилие грешников рядом с ними вводило их в это состояние. Они были крайне обескуражены тем, что Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками. Что же касается меня, то я, в отличие от религиозных лидеров того времени, просто очарован отношением Иисуса к заблудшим людям. Я вспоминаю, как много лет назад, будучи еще очень молодым пастором, я нес служение в небольшом курортном городке, главной статьей доходов которого был туристический бизнес, а наиболее важной организацией была Ассоциация владельцев гостиниц. Однажды представители этой организации решили начать свой банкет с молитвы, для чего и пригласили меня. После того, как я сказал вступительное слово и совершил молитву, какой-то человек вышел вперед и начал вести программу того вечера. Частенько он позволял себе весьма вульгарные выражения и пошлые шутки, и каждый раз, когда это происходило, все взоры устремлялись на меня, и я угадывал в них вопрос: «А что наш пастор думает об этом?» Я чувствовал себя весьма неуютно, и только диву давался, как этот человек смеет вести себя так неприлично. Так как я был очень молод и неопытен, мне ничего другого не оставалось, как задать себе вопрос. «Интересно, а как бы Иисус повел себя в этой ситуации?» Согласно Писанию, например, тем стихам, которые мы только что прочитали, Иисус ходил в подобные места, в каком оказался я, общался с такими же людьми, ел и пил с ними. И я уверен, что там были и грязные шутки, и пошлости. Но я уверен, что Иисус совсем не одобрял это, не заливался хохотом и не поддерживал то, что не было свято. Но самое главное, находясь там, Он любил их. И потому они любили Его. Я продолжал сидеть на банкете, чувствовал на себе взгляды присутствующих и спрашивал себя, как же Иисусу удавалось это? И вдруг меня осенило. Я думаю, сам Дух Божий сказал мне: «Да ведь Он любил их, Он любил всех грешников, и они знали, что Он любил их». За столом напротив меня сидел мэр города. Он имел репутацию человека, пристрастного к алкоголю, и совсем не напрасно, так как к тому времени он был уже полупьян и из-под внешней мирской шелухи выглядывал глубоко несчастный человек. И тогда мне в голову пришел вопрос: имею ли я в своем сердце Христову любовь по отношению к Нему? Я начал разговор в глубине души, молясь за моего собеседника. И каким-то образом он почувствовал мое отношение. Спустя некоторое время стал приходить ко мне в церковь, и между нами завязались дружеские отношения. Я не могу с полной уверенностью сказать, глубоко ли коснулось его Слово Божье и стал ли он истинно верующим. Кто-то сказал, что вы не можете исцелить всех, вы не можете спасти всех, вы не можете помочь всем, но вы можете любить всех. Именно это делал Иисус. И сегодня Он продолжает любить грешников и готов их прощать. Ведь Он пришел для того, чтобы дать спасение и помочь нам освободиться от грехов. Напоследок, позвольте мне задать вам один вопрос. Если вы верующий, и вы верите, что воскресший Христос живет в вас, то верите ли вы, что Он хочет делать свои дела в этом мире через вас? Если Иисус любит грешников и хочет общаться с ними, то сегодня Он может это делать только с вашей помощью и только через вас. А каково ваше отношение к грешникам? Имеете ли вы друзей, знакомых среди них? Не отказались ли вы от общения с ними и от молитвы за них? Помните, что 2000 лет назад Христос пришел в мир, чтобы лично общаться с грешниками и спасти их. Сегодня Он не делает это лично, но использует простых людей, христиан, таких как мы с вами. Если же в вашем сердце нет места для любви к грешным людям, то это серьезный симптом для пересмотра ваших взаимоотношений с Богом.

Наша передача, дорогие друзья, подходит к концу. Вы хотите быть полноценным христианином и исповедовать ту же любовь, какую исповедовал Христос? Тогда просите Бога помочь вам найти общий язык с заблудшими людьми, язык любви, но не язык осуждения и презрения. Мы надеемся, что беседы Малого библейского колледжа помогут вам. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Ее подготовили редактор Виктор Мылов, звукорежиссер Владислав Мылов, текст читали Владимир Сорокин и Вера Орлова. Запишите наш адрес: 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Но каждого ли христианина Господь призывает трудиться для него? А что, если человек прикован к постели, если он парализован или ослеп?

таков был и вчера, и третьего дня. Я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрящим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Я хочу рассказать сегодня об удивительном, сильном, жертвенном служении Господу маленькой, хрупкой женщины, слепой поэтессы Фанни Кросби. Фанни Кросби родилась в Америке, недалеко от Нью-Йорка, в 1820 году, в семье фермера Джона Кросби. Фанни ослепла через 6 недель после рождения. Сильная простуда вызвала у нее воспаление глаз. Врача поблизости не было, и родители обратились за помощью к случайному прохожему, утверждавшему, что он медик. Родители Фанни исполнили совет медика-самозванца и приложили к глазам девочки примочки. В результате она ослепла. Итак, маленькая Фанни росла слепой. Самым близким для нее человеком была бабушка. Они много времени проводили вместе. Бабушка много читала для нее вслух, особенно произведения известных поэтов, развивая этим память слепой девочки. Летом, в ясные солнечные дни, Фанни с бабушкой проводили много часов в лесу, в поле, у реки. Бабушка учила девочку прислушиваться к шелесту листьев, к журчанию ручейка, к пению птиц. Бабушка глубоко верила в Бога и хорошо знала Библию, и в природе видела отражение Божьей мудрости и любви к человеку. Всему этому она учила маленькую Фанни, описывая для девочки во время прогулок, как выглядит небо, облака, деревья, цветы и птицы. Бабушка часто говорила, что ни одна из самых малых птиц не упадет на землю, незамеченной Богом. И с еще даже большим вниманием Господь следит за жизнью людей. Так с раннего возраста бабушка учила Фанни любить Бога, доверять Ему и знать, что для Господа нет ничего невозможного. С того дня, когда Фанни ослепла, ее мать была безутешна. Однако она не теряла надежды, что сможет найти врача, который вылечит ее девочку. Как-то она услышала, что в Нью-Йорке живет знаменитый глазной врач. Родственники и соседи стали собирать для них деньги для поездки в Нью-Йорк. И вот, когда Фанни было 5 лет, этот день настал. Мать повезла ее на прием к знаменитому специалисту. Врач исследовал глаза девочки и сказал, что, к сожалению, она никогда уже не сможет видеть. И он со своей стороны ни в чем не сможет помочь. Мать горько плакала, потеряв последнюю надежду. С печалью они возвратились домой. В 8 лет Фанни сочинила свое первое стихотворение. Девочке очень хотелось учиться, но в переполненной ребятишками деревенской школе учитель не мог уделить ей особого внимания. Она запоминала в школе только то, что могла уловить на слух. С 8 до 14 лет самой большой болью для нее была мысль, что она никогда не сможет получить образование. Позднее Фанни писала об этом в своих воспоминаниях. В тот вечер я осталась ночевать у бабушки. После ужина бабушка сидела в своем кресле, а я на скамеечке у ее ног, тесно прижавшись к ней. И мы долго говорили. А потом мы обе опустились на колени и рассказали все свои просьбы и нужды нашему доброму небесному отцу. После молитвы бабушка уложила меня в постель, поцеловала и вышла из комнаты. А я лежала и все никак не могла уснуть. Потом я встала и подошла к открытому окну. Стояла тихая весенняя ночь. Я могла протянуть руку и дотронуться до веток могучего дуба, росшего под окном. Но на сердце у меня было очень неспокойно. Я опять опустилась на колени прямо у окна и помолилась: «Дорогой Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я тоже могла учиться, как все остальные дети». И я знала в тот же миг, что Господь услышал мою молитву и что Он ответит на нее в свое время. Нетерпение в моем сердце сменилось тихой радостью. Я легла в постель и уснула. Фанни было 15 лет, когда исполнилось ее самое заветное желание. Она была принята в особую школу для слепых в Нью-Йорке.

Об этой школе, которая только что открылась, Фаниной матери сообщила знакомая, жившая в Нью-Йорке. В школе проявились блестящие способности Фани к литературе и музыке. Она писала стихи, играла на органе и арфе, хорошо пела. Фани описала в своих воспоминаниях следующий случай из своей школьной жизни. К тому времени ей было уже 20 лет, и она была общепризнанной поэтессой, выпустившей несколько сборников стихотворений. Фани вспоминает. «Друзья очень хвалили мои успехи в поэзии, и в конце концов у меня вскружилась голова, и я стала высоко думать о себе. Директор нашей школы, мистер Джонс, видимо, обратил внимание на проявление гордости и высокомерия в моем обращении с людьми. Как-то после завтрака он попросил меня зайти к нему в кабинет. Я весело направилась туда, ожидая, что он попросит меня почитать мои новые стихи. Но меня ожидал разговор совершенно другого рода. Я до сих пор помню его слова. Фани, как жаль, что ты позволила себе так высоко вознестись в собственном мнении. Это правда, ты пишешь хорошее стихотворение. Но, Фани, дорогая, гони от себя самомнение, бойся гордости, как ядовитой змеи. И запомни, что истинный друг никогда не станет превозносить тебя. К тому же, поэтический талант дан тебе Богом и тебе не принадлежит. Очень опасно присваивать себе славу, которой достоин только Бог». После окончания своего образования Фани осталась учительницей в той же школе для слепых, где училась она сама. Она продолжала увлекаться поэзией. Слепая поэтесса становилась известной всей Америке. В те годы знаменитый поэт Уильям Брэдбери загорелся идеей составить несколько сборников современных христианских гимнов. Для осуществления этой цели он завязывал контакты с лучшими христианскими поэтами и музыкантами. Так, в 1864 году он познакомился с Фани Кросби и предложил ей попробовать написать гимн. Фани согласилась и через 3 дня показала ему первый составленный ею гимн. Это стало началом главного призвания всей ее жизни. Фани было тогда 44 года. В течение своей жизни Фани Кросби написала 8500 гимнов. Представьте себе, 8500 песен, прославляющих Бога. Ее гимны переводились на многие языки, в том числе и на русский. Вот некоторые из наших любимых гимнов. «Весть об Иисусе скажи мне», «Всевышнему слава, Он нас оправдал», «У креста хочу стоять», «Все к труду, все к труду», «Твердо я верю, мой Иисус», «К водам живым поспешите», «Не пройди, Иисус, меня», «И людям, блуждающим, путь укажите», а также многие другие гимны. Фани Кросби была всем сердцем предана миссионерскому труду, как за океаном в других странах, так и на своей родине, в Америке. Ее личным вкладом в миссионерский труд было составление гимнов. Большинство из ее гимнов проникнуто убедительным призывом прийти ко Христу, открыть для Него свое сердце и найти в Иисусе Христе радость, душевный покой и силу служить людям. Гимны, написанные слепой поэтессой Фани Кросби, часто использовались во время больших призывных собраний, а также в детской и молодежной работе, на миссионерских полях, в больницах. Так Господь употребил для дела Евангелия эту невысокую, хрупкую женщину в черных очках. Одним из близких друзей Фани Кросби был известный евангелист Двайт Муди. Они познакомились, когда Муди проводил собрание в Нью-Йорке. С тех пор они были большими друзьями. Муди предложил слепой поэтессе много тем для новых гимнов. Например, гимн «Не пройди, Иисус, меня» был написан по просьбе Двайта Муди. На призывных собраниях Муди всегда пели гимны, написанные Фани Кросби. Но составление гимнов не было ее единственным служением. Живя в большом городе, в Нью-Йорке, она часто сталкивалась с людьми, жизнь которых была разрушена алкоголем. В результате Фани стала активно помогать миссионерам, работавшим среди алкоголиков и бездомных. Фани часто приглашали засвидетельствовать о любви Божьей на многолюдных собраниях, а также двери ее дома всегда были открыты для посетителей. И люди шли к слепой поэтессе со своими переживаниями и бедами,
шли за советом, ободрением и поддержкой. И Фанни никогда не была слишком занята, чтобы отказать человеку в личной беседе. Господь давал ей свою силу, благословение и доброе здоровье, так что даже в возрасте старше 90 лет она все еще продолжала активно трудиться. Жизнь и служение слепой поэтессы Фанни Кросби – это убедительное свидетельство, что Бог может употребить каждого из детей Его. И для Господа не препятствие наши болезни, слабости или отсутствие особых способностей. И нас сегодня призывает на труд все тот же всесильный и вечный Бог, который так ответил в свое время на возражение молодого пророка Иеремии. «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Наши человеческие слабости не препятствие в глазах Божьих, а препятствием является неготовность христианина, нежелание ответить на Божий призыв «Господь, вот я, пошли меня». Хочу закончить одним из гимнов «Людям, блуждающим, путь укажите», написанных Фанни Кросби в начале нашего столетия. «Весть искупления всем понесите, всех умоляйте к Иисусу прийти, подвиг спасения славьте, хвалите, чтобы несчастный мог счастье найти. Непринуждение тяжкого долга звать к бесконечному счастью людей, но наслаждение в жизни недолгой, но утешение безрадостных дней».

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Всех приветствую, дорогие друзья. Мы живем во времени и со временем. И представить себе жизнь на Земле вне времени – это просто невозможно. Человеку так дано, что он может что-то планировать заранее, рассчитывать время так, чтобы все успеть, чтобы достичь там и тут, и там не опоздать, и тут успеть, и так далее. Вся жизнь практически устроена в рамках времени. Если так посмотреть, то мы работаем по часам, спим тоже по часам и отдыхаем по часам. Мы женимся, растим детей, устраиваем свою личную жизнь, ну и так далее. И время, надо заметить, тут ведь играет основную роль. Все по годам, например, что жениться там, если мне 85 лет. Ну, хотя и такое тоже может быть. Или что думать о женитьбе, если мне 5 лет. Человеку совсем не тяжело спланировать, так сказать, в своей голове виртуально свое будущее поэтапно, так, знаете, определяя для каждой вещи какое-то такое приблизительное время. Ну, вот во столько-то лет я женюсь, во столько-то лет начнем детей рожать, да, ну и так далее, и тому подобное. Вопрос, конечно, будет ли это так? Получится ли это так? Я так помню себя, как представлял, что вот столько буду учиться, потом найду работу, все подготовлю, женюсь. Ну, для жены имеется в виду подготовлю. А потом сколько у нас будет детей, ну и так далее. Любой человек всегда живет, имея свою цель. Эта цель, которая движет им, заключена во времени, что человек совсем не сбивает с толку. Он хорошо ориентируется с этим временем, легко его подсчитывает и представляет, как это будет. Все это вроде как нормально, да? Уметь правильно рассчитывать свое время, чтобы жизнь твоя не протекала уж так совсем хаотично и как попало. Так это дано людям. Так мы живем. Но если я познал Бога, или правильнее будет сказать, если Бог меня познал, когда Он меня познал, то во мне должно что-то поменяться. И поменялось ли относительно времени? Осталось ли все так, или что-то поменялось? Конечно, поменялось. Поменялось практически все. Мое мышление стало другим. Есть мышление плотское, земное, а есть мышление духовное. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Духовные помышления, они вне времени. Они не от этого мира. Весь мир заключен во времени и не может без него существовать. Духовный же мир не от этого мира. То есть небесный мир, он совсем другой. И он не во времени. Да, телом я в этом мире. И также, конечно, могу думать о том, что будет, например, завтра у меня на работе. Или что мне нужно купить и так далее. То есть душевное остается душевным. Это значит прожить это время на земле, где нужно трудиться, заботиться о семье, делать всякие дела, необходимые для того, чтобы жить мирно и спокойно. Но помыслы мои стали совсем другими, чем были тогда, когда я не знал Бога. Если у плотского человека все его мысли не могут выйти за пределы вот этого земного мира, то у духовного человека мысли его становятся вне этого мира. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Чрево – Бог, то есть человек живет для своего тела. Оно стоит на первом месте, то есть его все. Тело для него – это все, и начало, и конец, и дальше некуда. Его не заботит то, что будет потом, когда тело перестанет существовать. Он не может даже об этом мыслить, хотя во времени хорошо ориентируется. Но вот самое главное вычислить, получается, человек не способен. А что самое главное? Это конец жизни. Это приход смерти. что жизнь, как мгновение, коротка. Научи нас так счислять дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое. То есть я так должен обходиться со временем, всегда понимая, что и этому времени придет конец, что через короткое время я перестану здесь существовать. Каждый человек, который не рожден от Бога, не способен правильно счислять свои дни, потому что в душе своей он не может даже представить себе, что когда-то придет конец его жизни. Для него эта жизнь земная, она как будто бы бесконечна. Рассчитать время на завтрашний день, на месяц или даже на годы вперед, тут все способны, все специалисты, все эксперты. Но рассчитать время так, что ты умрешь, что жизнь твоя как пар, являющийся на короткое время, и бессмысленно заниматься и вкладываться в это вот мгновенное, приходящее, человеку это не под силу, потому что не знают небесного. Они его, Бога, не поняли, не вкусили, не попробовали этой благодати. Я не говорю о том, что они не знают о том, что есть Бог, что есть ад и рай. Они могут это очень хорошо знать, но только знание не дает человеку перейти в небесное царство. В это нужно уверовать. Только тогда ты сможешь мыслить духовно, если уверовал, родился от Бога, вкусил небесного. Тогда ты можешь мыслить не по-земному. Духовные помышления – это мир, это покой в сердце, это неземная радость, которая не теряется от земных проблем, трудностей, страданий, испытаний, гонений и тому подобное. Потому что любовь Божия, она наполнила мое сердце, отсюда мысли мои стали Христовыми. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И потому исполняется вот это слово. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. И вот это слово. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Помышление о горнем возможно лишь тому, кто воскрес со Христом, то есть кто родился от Бога. Тогда является новая тварь, у которой мысли другие. Не потому, что я сам начал контролировать себя и заставлять мыслить о небесном. Хочешь, не хочешь, мысли. Нет, это все не так. Но потому, что Бог написал в моем сердце закон, закон свободы во Христе Иисусе. Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Положу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. То есть мысли мои от Бога. А мысли от Бога не могут быть земными, и они вне всякого времени. Аминь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.